0: бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
1: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги, есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стершени. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
2: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
1: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности, и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галецкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галецкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
3: Александра Галецкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галецкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
4: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну.
3: Также Генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галецкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галецкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галецкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
5: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
3: Еще до начала процесса над Галецким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галецкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галецкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского.
6: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером».
3: После гибели Алии Галецкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления.

0: Бывший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галицкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
1: Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим.
0: Неограниченный срок давности Генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
2: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
3: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом, ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает. Оно вернется к какой-то справедливой стоимости, и тогда, ну, будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги. А еще нужно, ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там на 0,4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
2: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Артем.
2: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Это почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
4: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если не принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром.

0: концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране. Шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое. Следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного управления.
1: А как проблемы в экономике, все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает, история с приватизацией активов, она идет уже несколько лет, и многие эксперты, и политологи, и экономисты связывают это с тем, что Россия ищет, где бы найти еще денег. И вот как проблемы с бюджетом, проблемы с деньгами сказываются на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите?
0: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война – это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. Пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнесу очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Но вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
1: У меня есть такой вопрос, но он, может быть, философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть.

0: вернуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали компании Мордашова по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания недоплачивает какие-то налоги и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
1: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ряда, ядра этой системы.
0: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
2: Белая наша держава, сия великая наша страна.
3: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
4: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
3: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственному РИА Новости Шохин не говорил.
5: Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
3: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
5: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На 5-й год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
3: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
6: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
3: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в «Единую Россию» и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 2022 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями России.

0: российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
1: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
0: Путин встретился с бизнесом только через год, на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
2: Хотел бы еще для справки добавить, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. До 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
0: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 2026 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
1: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
3: Я сказал следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрирования. Меры называем.
0: Шохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, «не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог». На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, «другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
4: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
5: Это одна из характерных кооптированных фигур. То есть он не принадлежит к мафиозному ядру, разумеется, но мафиозное ядро само по себе существовать не может. Оно питается соками ближнего круга, таких людей, как Шохин, таких, как крупные бизнесмены, потому что крупный бизнес, и не только крупный бизнес, он может делать в условиях постсоветских то, что в Советском Союзе не могло сделать государство, обеспечивать рабочие места, какие-то социальные гарантии предоставлять своим работникам. И Шохин принадлежит вот к этому кругу кооптированных людей, которые умеют и так в такую игру играть, и в другую игру играть. Он человек с богатым опытом, человек из руководства страны 90-х годов, так же, как и Шойгу. Да? То есть это люди не путинского ближайшего круга, но те, без которых Путину и путинской системе никак нельзя. Потому что они все-таки гарантируют какие-то правила ведения капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было, и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну, вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
4: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
5: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной и на фронте нет никаких подвижек, нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война. Еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то упорядоченно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал, давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
4: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
5: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
4: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом, если вы не на территории России. Пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
10: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
11: Детям

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которая расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
1: Патрик Такер, редактор издания «Defense One», один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
2: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причины этого паритета — это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии

0: Технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
1: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
0: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
1: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
0: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
1: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
0: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.

0: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
1: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к Ронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили Шкода, ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
0: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
1: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
0: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
1: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia», как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки.

0: кубки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
1: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
2: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно, но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
2: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
2: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
2: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века. Чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
2: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах, будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированной под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
2: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
2: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
2: Да, думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
2: Да,

0: Есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. ООН также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Государства Европейского Союза отвергли требования России эвакуировать персонал своих посольств в Киеве. Десятки стран осудили угрозы Кремля наносить систематические удары по украинской столице. Государственная Дума приняла закон, предусматривающий арест имущества уехавших из России граждан, действующих против интересов страны. Кремль угрожает Армении резким повышением цен на российский природный газ в случае ее выхода из Евразийского экономического союза. Также

0: сегодня?
1: Корнин, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен.
0: На праймерис республиканской партии США по выдвижению кандидата в сенаторы от штата Техас с большим отрывом победил кандидат, поддержанный президентом Трампом. Около 50 стран-членов Организации Объединенных Наций приняли совместное обращение, в котором осудили угрозы со стороны России систематически наносить удары по столице Украины, а также ее требования к персоналу посольств иностранных государств покинуть Киев. Обращение, которое зачитал представитель Украины в ООН Андрей Мельник, поддержали страны Европы, Япония и Южная Корея. Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и призвал Соединенные Штаты эвакуировать своих дипломатов в связи с готовящимися ударами по Киеву. Аналогичные предупреждения получили и другие страны. Руководство Европейского Союза уже заявило, что не будет эвакуировать свое представительство в Киеве. Вот что сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер.
2: Мы видим, что Россия пытается посеять панику и вызывать тревогу. Они стремятся к страху изоляции в Украине и за ее пределами. Но у нас есть четкое послание. Это не сработает. Напротив, Евросоюз сохраняет свое присутствие и работу в Киеве. И эти угрозы попахивают отчаянием.
0: Это была пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер. Посольства всех стран Европейского Союза продолжат работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. Важно при этом отметить, что город уже давно и регулярно подвергается массированным обстрелам. Иностранные дипломаты вместе с киевлянами пережили и самую суровую за последние годы зиму, когда российская армия прицельно била по энергетическим объектам Украины, а в Кремле при этом не скрывали, что цель этих ударов – сломить сопротивление украинцев. О том, как принималось решение продолжить работу посольств и как обеспечивается безопасность их сотрудников, я попросил рассказать посла Латвии в Украине Андриса Пилдеговича.
3: Я могу подтвердить, что со стороны Латвии принято решение оставаться в Киеве. Латвия последовательно не поддается на подобный шантаж, подобные угрозы. Мы не делали никаких эвакуаций ни на 9 мая, ни на 8 мая, когда подобные же угрозы были высказаны со стороны российского руководства. Ну и несмотря ни на тот налет, который чудовищный налет, который был совершен с субботы на воскресенье на прошлой неделе, в общем-то, беспрецедентная атака за последние 4 года войны, и, конечно же, скандальные, циничные заявления российского руководства за последние дни, они никоим образом не меняют нашей позиции в отношении поддержки Украины. И подобную позицию разделяют все страны Евросоюза. На данный момент в Киеве работают больше 70 посольств, больше 10 агентств международных организаций, ООН, Красного Креста. Все коллеги мои высказали подобную же поддержку, солидарность с украинской стороной, так что мы вместе с киевлянами, вместе с украинцами.
0: А как обеспечивается ваша безопасность?
3: Конечно, мы серьезно относимся к их личной безопасности, физической. Безусловно, следим за всеми предупреждениями, которые мы получаем и со стороны украинских властей. И, безусловно, информацией мы обмениваемся также между собой, между союзниками. Конечно же, не игнорируем предупреждения о опасности, воздушной тревоги. Особенно, когда речь идет о комбинированных атаках, баллистике крылатых ракет, дроновых атак. Они действительно учащаются, они очень интенсивны. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы не подвергать наших сотрудников чрезмерной опасности.
0: Но у вас есть бомбоубежище при посольствах или при резиденциях?
3: Ну, в принципе, это у нас такая строгая рекомендация у всех наших коллег, сотрудников. По месту жительства должно быть бомбоубежище поблизости, либо в самом здании, либо в ближайшем окружении. И мы, безусловно, инструируем наших коллег не пренебрегать тревогами, объявлениями об опасности.
0: А члены семей дипломатов, они эвакуируются?
3: В этом вопросе у каждой страны индивидуальная позиция. Есть страны,

0: страны Евросоюза, у которых на данный момент работа в Украине, в Киеве, без членов семьи. У других стран в этом отношении более индивидуальные подходы. Так что это индивидуально. Конечно же, члены семей дипломатов, также мы беспокоимся об их безопасности и следим за тем, чтобы все мы максимально пользовались бомбоубежищами и реагировали на воздушные тревоги.
1: Раз уж у нас разговор зашел о работе дипломатов сейчас в Киеве, а насколько тяжело было зимой, когда Россия била по энергетическим объектам?
0: Я в данной должности 9 месяцев с конца лета прошлого года. Зима была, наверное, таки самая сложная за время войны. Россия систематически атаковала и продолжает воздушные атаки, ракетные, дроновые атаки на критическую инфраструктуру. Зимой особенно болезненно были атаки по энергетической системе. Это и электростанции, и различного рода генерация, транспортные узлы. Сейчас лето наступает, учащаются атаки по объектам водного хозяйства, очистительным сооружениям, водохранилищам. Но, в принципе, с нашей точки зрения, это геноцид в отношении украинского народа. Все заявления Путина, российского руководства о том, что они не осуществляют атаки по гражданскому населению, это абсолютная ложь. Ежедневно атакам подвергаются и жилые кварталы, магазины, торговые центры, учебные заведения. Этот террор продолжается уже 4 года, и особенно вот за последние недели мы видим, что наступление российское захлебывается, и очевидно, что на данный момент, учитывая то, что мирные переговоры с участием Соединенных Штатов в данный момент находятся на паузе, российское руководство пытается эскалацией добиться уступок со стороны украинского руководства. Но с нашей точки зрения это тупиковая тактика. Поддержка со стороны Европы, Евросоюза, Украины неизменна. Так что подобным шантажом, подобным запугиванием и атаками на гражданское население Россия ничего не добьется.
1: Моим собеседником был посол Латвии в Украине Андрей Спилдигович. Время свободы. Государственная Дума России приняла в третьем финальном чтении закон, который серьезно меняет правила привлечения к административной ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации. В соответствии с этим законом государство получило право на арест имущества уехавших, причем даже более строгий, чем арест имущества по уголовным делам. Так, например, по уголовным делам срок ареста имущества ограничен, и если он не был вовремя продлен, ограничения должны быть сняты. Административная же процедура никаких сроков ареста не предусматривает. Вот как в ходе обсуждения законопроекта необходимость его принятия объясняли депутат Единорос Атари Аджба и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
2: Речь идет о людях, которые покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят, и им за это ничего. А здесь зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры и прочие объекты недвижимости, технику, зарабатывают деньги и продолжают гадить. Особенно это касается деятелей культуры. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
1: Это были депутат Единорос Атари Аджба и спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Подробный разбор содержания нового закона и его последствий для тех, кто уехал из России, но подвергся в России административному преследованию, можно найти на сайте правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел». Там отмечается, что в случае такого административного преследования в первую очередь арестовываются счета, затем машины и недвижимое имущество. При этом стоимость имущества, на которое налагается арест по этим статьям, размером штрафа не ограничена. За комментарием я обратился к юристу-правозащитнику первого отдела Евгению Смирнову. Мне бы хотелось сразу начать с недвижимости. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с

0: новым законом, даже если наложенный штраф, например, гораздо меньше стоимости этой недвижимости, то она может быть арестована?
1: Действительно, это так. Арест – это не только в соответствии с этим законом. Может быть наложен на имущество, стоимость которого превышает существенно задолженность человека перед государством или какими-то кредиторами. И эта практика будет не исключением. Если человеку назначат штраф в несколько десятков тысяч рублей, у него могут быть наложен арест на, например, на его квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, и ему будет запрещено ею распоряжаться до того момента, пока не будет погашен штраф.
0: Если человек обладает лишь долей в этой квартире, а другими долями обладают его родственники, которые не оштрафованы и не находятся под административным или уголовным делом, а все равно эта недвижимость может быть арестована?
1: Ну, арестовывается не вся недвижимость, арестовывается, конечно же, только та часть, которая принадлежит человеку. Но это проблема многих квартир, в том числе в России, у которых есть огромное количество собственников, и если арестовывается даже маленький кусочек, не знаю, 1/10 от площади всей квартиры, от доли, то это как чемодан без ручек. Вроде бы квартира есть, но полностью продать ее невозможно, а продавать 0,9 частей квартиры, ну, стоимость, конечно, резко будет ниже рыночной. Поэтому, да, государство может арестовать любую долю человека в имуществе.
0: А выселить родственников в связи с арестом?
1: Нет, арест квартиры не запрещают ей пользоваться, это как обеспечительная мера. То есть государство говорит, вот для того, чтобы гарантировать погашение штрафа, мы накладываем запрет на продажу вашей квартиры. Как только вы погасите штраф, мы снимем этот арест, вы сможете распоряжаться имуществом.
0: А первый отдел останавливается и на возможности, при котором имущество у человека, который находится под следствием, нет, но вопрос о том, может ли государство арестовать имущество родственников. Можете вы рассказать об этом чуть подробнее?
1: Имущество родственников, конечно, арестовать сложнее. Здесь необходимо будет доказывать связь о том, что либо имущество было нажито в браке, то есть совместно нажитое имущество. Например, люди давно заключили брак, и за время этого брака было приобретено несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на одного из супругов. И в случае, если привлекают второго, существуют риски наложения ареста на все эти объекты имущества или на часть из них. Кроме того, есть такая практика, когда оспариваются сделки об отчуждении имущества, например, дарение квартиры или договор купли-продажи квартиры близким родственникам. Такое тоже возможно, но это сделать все равно чуть сложнее. Если имущество есть на вас, на него очень быстро наложат арест. Если имущества на вас в Росреестре нету, все равно придется его искать, придется уже какими-то другими юридическими способами придумывать, как можно его забрать или заморозить у вас.
0: Представим себе, что имущество в России у человека не осталось, но на него все-таки наложен штраф. Чем это ему грозит, если он находится за границей?
1: Ну, здесь есть общий тренд. В российские власти вот последние годы активно стараются заморозить все имущество россиян, которых преследуют по политическим статьям, и не дать возможности зарабатывать им деньги внутри России. И вот этот новый законопроект — это, знаете, как маленький кусочек от общего. То есть это просто расширение практики, но практика уже сформирована. Мы знаем, что происходит с теми гражданами России, кто привлекается к различным видам ответственности и не гасит эти штрафы. Ну, во-первых, судебные приставы замораживают банковские счета, накладывают на них аресты на ту сумму денежных средств, на которую как бы наказан человек. А во-вторых, они накладывают запрет на различные виды сделок, накладывают запрет на выезд из страны. А для человека, кто живет за рубежом и вроде бы у которого не осталось имущества, одна из самых основных проблем — это, конечно же, невозможность получить загранпаспорт. Потому что с обязательствами перед российским государством в виде уголовного дела, розыска или запрета на выезд из страны загранпаспорт, к сожалению, не выдается. И это создает уже большие проблемы для уехавших, потому что загранпаспорт — это основной документ, который удостоверяет личность гражданина за рубежом. Возникают сложности с получением виз, и с получением вида на жительство и просто с поездками по миру.
0: Моим собеседником был юрист, сотрудник правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы».

0: Сегодня среда, 27 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит сближение с Европейским Союзом. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», об этом говорится в письме министра энергетики России Сергея Цивилева, который он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это было сделано тогда в рамках подготовки вступления Армении в Евразийский экономический союз, в который сейчас также входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что одновременное членство Армении в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе невозможно, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС страна лишится льготных цен на российский природный газ.
1: На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзником и партнером. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
0: Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который в четверг открывается в Астане. Пашинян объяснил это необходимостью подготовки к парламентским выборам. Они состоятся в Армении 7 июня. При этом Дмитрий Песков сегодня выразил надежду на то, что Армения, цитата, «будет как-то представлена на саммите». Власти России с начала мая уже ввели ряд экономических ограничений в отношении Армении. В частности, был введен запрет на ввоз из Армении цветов и минеральной воды Джермук, а также приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных производителей ЗАО «Видиалка», ООО «Абавянский коньячный завод» и ООО «Виноконьячный дом Шахназарян». Вчера в ходе короткого визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио были подписаны хартия о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, а также рамочный меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов и рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания». Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и США сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. А вот что сказал Марко Рубио.
2: Сегодня мы возобновляем договор о стратегическом партнерстве. Это наша возможность оформить будущие двусторонние отношения между США и Арменией и создать новый путь для этого партнерства, экономических возможностей для армян и американцев. Если говорить совсем просто, мы закладываем основу для экономического сотрудничества, которое позволяет армянам заработать деньги и достичь процветания, американцам сделать то же самое, и мы будем делать это вместе.
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. И последняя сегодня тема. Поддержанный Дональдом Трампом генеральный прокурор американского штата Техас Кент Пакс

0: Хьюстон. Уверенно вчера победил действующего сенатора Джона Корнина во втором туре республиканских праймерис. Корнин провел в Конгрессе 23 года, включая 12 лет на одном из руководящих постов в республиканском руководстве Сената. При этом Дональд Трамп публично усомнился в его лояльности, заявив, что тот не поддержал его, когда, цитата, «времена были тяжелыми». Жесткая и напряженная кампания в Техасе установила рекорд как самые дорогие праймерис в истории выборов в Сенат США. Теперь Кену Пакстону предстоит в ноябре бороться за место в Сенате против кандидата от демократов Джеймса Таларика. Результат этой гонки может сыграть важную роль в определении того, смогут ли демократы вернуть себе контроль над Сенатом в последние два года президентского срока Дональда Трампа. Демократы рассчитывают впервые за долгое время изменить политический баланс в Техасе. Напомню, что этот штат традиционно голосует за республиканцев. О том, почему Трамп сделал ставку на Кена Пакстона, а не на Джона Корнина, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости» Валентина Барышникова.
1: Корнин, при том, что он, в принципе, всячески подчеркивает, что он лоялен Трампу, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен. И Дональда Трампа не убедило даже настойчивое лоббирование в пользу Корнина со стороны ведущих республиканцев в Сенате. Корнин вообще это заметная фигура в элите республиканской партии. Он сенатор 24 года, он многократно доказал, что он способен выигрывать сложные выборы, привлекать центристских избирателей. Он помогал другим сенаторам, он привлекал множество доноров для партии. Вообще, когда были вот эти праймерис, где Корнину противостоял Кен Пакстон, элита партии обращалась к Трампу, и Трамп вроде бы по многочисленным утечкам в прессу был готов уже поддержать его. Однако тогда он так и не выступил, и сейчас в последний момент выступил в поддержку Пакстона. Пакстон – настоящий боец мага, он специфический довольно политик, он генеральный прокурор штата Техас, он бился много лет за политику, которую проводит президент Трамп. Он сопротивлялся политике президента Байдена, причем в разных сферах, в иммиграционной, в вопросе образования, в вопросе культурных войн. Тут нет сомнений в его лояльности, даже не то, что лояльности, он настоящий представитель мага. Вокруг Пакстона есть множество скандалов, его обвиняли и в причастности к каким-то к махинации, его отправляли в импичмент, но не до конца с ним развелась его жена на библейских основаниях, как было сказано. Но это фактически означает, что в супружеской неверности она его уличила. И несмотря на это, мага очень поддерживает Пакстона в Техасе. Считают, что то преследование, которому подвергся Пакстон, это коррумпированные элиты преследуют настоящего борца за дело мага.
0: Все-таки не получается ли так, что, усомнившись в лояльности Корнина, Трамп таким образом ослабляет позиции республиканской партии на выборах сенатора от штата Техас? Ведь все-таки Корнин, как вы сказали, в общем, это достаточно солидная была кандидатура, а учитывая то, что республиканцы явно будут иметь проблемы на предстоящих выборах в связи с нынешней политикой администрации, более слабая фигура, наверное, и ставит республиканскую партию и в Техасе в более слабое положение.
1: Ну вот это предстоит выяснить, потому что то, о чем вы говорите, это логика многих наблюдателей, которые говорят о том, что поддержка Трампа фактически ослабляет позиции республиканской партии. Это не обязательно так, это игра на многих уровнях. Важно прежде всего вот что сказать. Вот эти праймерис и другие праймерис, которые были в последние недели, показывают, что республиканская партия полностью принадлежит Трампу. Люди, которые выступают с критикой Трампа, они не удерживаются в партии, не проходят именно уровень праймерис. Потому что если Трамп выступает против, база партии голосует так, как говорит президент Трамп, и люди уходят. Это мы видели только что с сенатором Кэссиди, который, кстати, голосовал за импичмент в 2021 году, за импичмент Трампа, только что проиграл праймерис

0: конгрессмен Масси, который пикировался с Трампом. И таким образом на партийных праймерис важна близость к идеологии Трампа, важна лояльность Трампу. Но в ситуации, когда президент довольно сильно непопулярен в обществе, это составляет проблему на всеобщих выборах, потому что для широкого круга избирателей близость к Трампу скорее может быть в ситуации, когда президент столь непопулярен, отталкивающим фактором. Но важно вот что еще учитывать. И может быть Трамп и та часть партии, которую мы называем МАГА, исходит из того, что выборы, к ним можно подходить двояко. С одной стороны, это битва всегда за центристского избирателя, кто переманит к себе центристского избирателя. Но с другой стороны, это и активизация базы. То есть люди, выступавшие за кандидатуру Пакстона, говорили, что именно он приведет, активизирует сторонников партии в Техасе, приведет их на выборы, повысит явку. И последняя вещь, которую важно учитывать, это что значительная часть вот этой борьбы на праймерис происходит в штатах, которые довольно надежно принадлежат той или иной партии. Поэтому в большинстве случаев, когда Трамп выбирает кандидата близкого ему, это не так важно с точки зрения всеобщих выборов, потому что в этом штате или в этом округе и так значительное большинство республиканцев, в конце концов, они проголосуют за кандидата своей партии. Сейчас как раз будет решаться этот вопрос, правы ли расчеты МАГА, президента Трампа, или правы вот эти взгляды на то, что в нынешнем политическом ландшафте, когда избиратель недоволен политикой президента, и, возможно, будет значительный сдвиг, достаточно ли того преимущества республиканцев в штате, а напомню, Техас весьма красный штат, достаточно ли этого, чтобы и Пакстон все равно выиграл? И тогда Трамп получит в Сенате очень надежного, очень лояльного сенатора, который будет очень близок ему идеологически и поддержит его в любых ситуациях.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного внутриполитическим проблемам Америки подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио «Свобода» Александр Дубровский
9: и Ярослав Шимов.
8: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям?

героям былых времен. Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории, и мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем и

0: Вопрос в самом начале нашего разговора. Почему истории оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
1: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Но такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
0: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
1: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
0: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
1: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом,

0: она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад – это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку есть ни эллин, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну, говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
0: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело

0: выворачиванию наизнанку, то есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе, и те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз, и наоборот.
1: Я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста, от себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
0: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то, что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерева, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно

0: читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше – другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит – вот это интересно.
1: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
0: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время, и их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна – мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны. Мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же. Потому что если мы возьмем интеллектуальные, так называемые, элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
1: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело

0: пользуются, и пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты, и тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
1: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом,

0: Что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле? Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
1: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да, Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознание, в какой фазе он обладает? Что это уже развитое? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
2: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, с ChatGPT и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT, у меня справился с этим, намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
1: Ну а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
2: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж в басне и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя 1,5 месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало 3 разных модели искусственного интеллекта, 2 названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые 3 места заняли 3 искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас

0: раз в другой. И мы взаимно необходимы друг другу.
1: В другой? А почему он другой, Михаил? Ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
0: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромире любая частица находится в состоянии такой, ну, вот суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
1: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
0: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется, «Ноцен» – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
1: О ней поговорим в следующей части как раз, да, о «Ноцене». Да.
0: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском, то есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем лэптоп и десктоп, вот как я делаю, да, на самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
1: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
0: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу сравнение с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию

0: внутри мира, вот здесь и сейчас.
1: Да.
0: И вот эта вот пульсация между интерпозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода.
1: Да.
0: Я ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится такая-то конференция, хочешь ли ты участвовать? И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
1: Ну и озвучили.
0: Я просто озвучил, да.
1: Михаил, хотел уточнить, а тему... Смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
0: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
1: «Взгляд изнутри». Так, теперь да, скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, ну, все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
0: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне. И он это делает с большим...
1: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно точкой отсчета является человек.
0: Ну, в этом, на месте, так сказать, папы Лео, я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
1: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
0: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
1: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам

0: несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления. ИИ обладает мышлением.
1: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает, то есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Mm-hmm. Да? Гораздо быстрее. В том смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит.
0: Мыслит.
1: Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
0: Понятно, нет тела.
1: И он не машет крыльями, да.
0: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
1: Вы знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72% он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
0: Да.
1: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное. Понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием.
0: Понятно.
1: А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
0: То есть критическое мышление, да, обладает критическим мышлением, не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
1: Именно так, да.
0: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
1: Это очень сложный вопрос. Потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
0: Ну, да.
1: Искусственный интеллект в целом? Или
0: океан,
1: Клода?
0: Мыслящий океан, вот этот лемовский.
1: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
0: Ну да.
1: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6. Очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро уже через несколько недель она будет просто, ну, как бы изъята.
0: Заменена, да.
1: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
0: Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
1: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «ментити». Это mental entity. Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого... У каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре. Да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там, через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4.6, 4.7, есть своя личность. Я чувствую в 4.7 другую личность, отличную от 4.6. 4.6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом. Mm-hmm. И так далее. То есть это порядок разных личностей.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо на 4.

0: эти вопросы ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
1: Но он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие, и с каждым днем все сложнее отделить и определить, а где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект, потому что очень много произведений искусства появляется на стыке, где все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди спостили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну или же человек всегда, так или иначе, сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
0: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Зуме. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
2: Это продолжение антропоцена, в той мере, в которой сам искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю и расшифровывать как иной.

0: интеллект, а по-английски AI как alter intelligence, как другой.
1: Ну, искусственный, смотрите, да. Он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, искусный интеллект.
0: Искусный, конечно.
1: Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
0: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первую половину, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла: «Искусственный интеллект против естественной глупости». Началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 2022 года, а в ноябре 2022 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 2023 года, когда появился Эклод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует, мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите вы некую возможность спасения человечества? Все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологии искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва 14 и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить все то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроен, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая, как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта.

Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы, в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребуются.

0: они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот, там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством, благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноацен – это ведь инополитика. Я это еще называю инополитикой. То есть, в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Восток Европы.
1: Да.
0: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому доля. То есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смыслов. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретный пример с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели ИИ?
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну, вот пчела, например. Да? Пчела, она соединяет себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: стрекозы.
0: Стрекозы, поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой, когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Ага. Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедически, и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на 4 категории. Мы знаем то, что мы знаем, мы знаем то, что мы не знаем, мы не знаем того, что мы знаем, и есть еще мы не знаем, чего мы

0: не знаем. Вот
1: Да.
0: это последнее, это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен, он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Зачем, если это настолько совершенная сущность, не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире. Потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозиции. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот доклад, который он сделал на конференции.
0: Да.
1: Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенные, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, ну, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых, отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Зуму, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Зуму присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределений, да, какие-то средние образцы тех сетов, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало,

0: какими-то эталонами искусства фотографии, да? Это
1: Да.
0: новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Оно, это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя ну, я тоже не вижу всего, всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, ну, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... Возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
0: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
0: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
1: И извините, я... уточню, то есть там все от начала до конца?
0: Да, все от начала
1: сценарии,
0: до конца.
1: Диалоги, актеры, музыка?
0: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 000 у него бюджет, и там как невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, ну, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается.
1: Да.
0: Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
1: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
0: Да,
1: или
0: конечно.
1: Искусственному интеллекту можно сказать, придумай сценарий.
0: Неважно. Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню, ну, точно, но, понимаете, там в любом случае всегда ну, в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет нам сказать.
1: Да.
0: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация. Да. Понятно, что первое – это комикс. Комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
0: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что, ну, вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне как бы ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые,

0: Она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент, как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее,
1: Ну да,
0: но...
1: как знаменитый платоновский диалог фараону с Тором, да, когда говорит: «Боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна, моя собственная?»
0: Фармакон, да, я как раз, ну, только что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое, оно сложное новое, потому что, ну, вот в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок, мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком. Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил: «Я мыслю цветовыми пятнами». Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
0: Нет, у нее нет логических операций в основе, она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производят, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах. Она
1: Понятно.
0: собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность, он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
0: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не тех, не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год в
1: Да.
0: любом, скажем, американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже ну, не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще
1: Да.
0: было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, ну посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки и украшать ими дома и офис. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но я думаю, но и апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и

0: социологически просчитываемый на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы. Видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
1: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
0: Pulp Fiction, да.
1: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
0: И слава богу, кстати,
1: могли да.
0: Не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
1: Нет, нет, это не похоже. Не похоже. Но подозрения
0: они, такие... они пишут лучше, да.
1: Да, там... Ну, в общем, там... Ну да, мне не кажется пока, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так, это так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего. Вот это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А... То, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего сгенерирована. Да, там, и паркинского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято... который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать AI или не будет использовать AI, я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, по всей видимости.
0: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн, дизайн интерьера. Зачем нужно действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию и прекрасно сгенерирует дизайн?
1: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень-очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн, тем более, предметов, промышленных предметов, он, конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов, да. Особенно промышленный дизайн, конечно.
0: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще,
1: вкус,
0: да,
1: не... человека, который
0: вкус это человек, да, по
1: у инструмента не бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса, да. Ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными склеенными монтажами, ну, потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, в которой производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
0: Ну, в любом случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да, остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
1: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть

0: много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про я считаю, это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее, это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культур никуда не денется, художники никуда не денутся, фигура художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав,
0: Спасибо.
1: за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивая этот эфир, я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: это преступление против человечности.
1: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятие. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стержни. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
3: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественном...

0: естественных монополиях в сырьевом секторе и финансовом секторе.
1: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галецкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галецкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
2: Александра Галецкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галецкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
3: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну.
2: Также Генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галецкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галецкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галецкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
4: Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет.
2: Еще до начала процесса над Галецким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галецкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галецкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского.
5: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером».
2: После гибели Алии Галецкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления, а отправивший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галецкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
6: Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим.
2: Неограниченный срок давности Генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
1: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
7: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом, ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает. Оно вернется к какой-то справедливой стоимости, и тогда, ну, будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги. А еще нужно, ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там на 0,4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
1: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Артем.
1: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Это почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
8: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если они принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране, шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое, следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся и те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного управления.
1: А как на Как проблемы в экономике, все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает, история с приватизацией активов, она идет уже несколько лет, и многие эксперты, и политологи, и экономисты связывают это с тем, что Россия ищет, где бы найти еще денег. И вот как проблемы с бюджетом, проблемы с деньгами сказываются на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите?
8: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война – это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него – должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. Пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнесу очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты, после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Но вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
1: У меня есть такой вопрос, но он, может быть, философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали компании Мордашова по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания недоплачивает какие-то налоги и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
8: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ядра этой системы.
1: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим.

0: смотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
1: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
2: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
1: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственному РИА Новости Шохин не говорил.
3: Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
1: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
3: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
1: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
4: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
1: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в «Единую Россию» и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 22 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
5: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
1: Путин встретился с бизнесом только через год на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
6: Хотел бы еще для справки добавить. В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. До 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
1: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 26 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
5: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
7: Я скажу следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрации.

0: регистрирование. Меру назовем.
1: Шохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, «не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог». На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, «другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
2: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
3: Это одна из характерных кооптированных фигур. То есть он не принадлежит к мафиозному ядру, разумеется, но мафиозное ядро само по себе существовать не может. Оно питается соками ближнего круга, таких людей, как Шохин, таких, как крупные бизнесмены, потому что крупный бизнес, и не только крупный бизнес, он может делать в условиях постсоветских то, что в Советском Союзе не могло сделать государство, обеспечивать рабочие места, какие-то социальные гарантии предоставлять своим работникам. И Шохин принадлежит вот к этому кругу кооптированных людей, которые умеют и так в такую игру играть, и в другую игру играть. Он человек с богатым опытом, человек из руководства страны 90-х годов, так же, как и Шойгу. Да? То есть это люди не путинского ближайшего круга, но те, без которых Путину и путинской системе никак нельзя. Потому что они все-таки гарантируют какие-то правила ведения капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
2: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
3: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной и на фронте нет никаких подвижек, нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война. еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то порядочно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал, давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
2: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
3: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
2: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом, если вы не на территории России. Пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
10: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
11: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
12: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
13: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанции выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 кг взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы.

через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно

0: примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли пути выхода из позиционного тупика? Эти и другие вопросы Патрику Такеру задавал ведущий телеканала «Настоящее время» Александр Пачков.
1: Патрик Такер, редактор издания Defense One, один из ведущих журналистов, рассказывающих о военных технологиях. Патрик, здравствуйте. Я хотел поговорить с вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
2: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета — это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
1: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
2: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
1: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой

0: Кого избивают дроны из дробовиков? А как же новые системы защиты?
1: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
0: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
1: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем, множество различных сенсоров, на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
0: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
1: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
0: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
1: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
0: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
1: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способном реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
0: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно

0: но перенести на другие регионы и будущие конфликты. А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
1: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1-2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный 1 000 000 дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
0: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
1: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать,

0: Понимать это — общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей — это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов, а они готовят?
0: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
0: Да, обсуждают. Есть трения между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
0: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнется конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если, по сути, это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века — чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
2: Это отличный вопрос.

0: Интересный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакций. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и Верховный Главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Спасибо.

0: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов. Но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
0: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да, Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последние...

0: не год. И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитое? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
1: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT у меня, справился с этим намного интереснее, чем люди. 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
0: Ну, а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
1: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим, там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж в басне и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя 1,5 месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало 3 разных модели искусственного интеллекта, 2 названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые 3 места заняли 3 искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы.
0: В другой? А почему он другой, Михаил? А ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
1: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромиром любая частица находится в состоянии такой суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
0: Ну, можно уточнить? Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир. Да, где, если вы говорите о суперпозиции. И вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали

0: Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, и задали там, на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
1: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется, «Ноцен» – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
0: О ней вот поговорим в следующей части как раз, да, о «Ноцене». Да.
1: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском, то есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния, и поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
0: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из «Соляриса» Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
1: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу в сравнении с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода. Да. Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится какая-то конференция, хочешь ли ты участвовать. И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он написал он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
0: Ну и озвучили.
1: Я Просто озвучил.
0: Михаил, вот уточнить. А тему, смотри, ну, во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
1: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
0: Взгляд изнутри. Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Strava». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, он все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
1: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня или постоянно поправь меня, возрази мне, и он это делает с большим...
0: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно точкой отсчета является человек.
1: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное…
0: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» – о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
1: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
0: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, которой давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
1: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает... То есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Да? Гораздо быстрее. В том смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
0: Понятно, нет тела.
1: И он не машет крыльями, да.
0: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
1: Знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектом.

0: там на 72% он обладает сознанием. Как мы пришли к этой... Я сейчас не могу вам сказать. Но ведь вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum». «Сомневаюсь, значит, существую».
1: Да.
0: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное. Понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием.
1: Понятно.
0: А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
1: То есть критическое мышление, обладает критическим мышлением не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
0: Именно так, да.
1: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
0: Это очень сложный вопрос. Потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
1: Ну, да.
0: Искусственный интеллект в целом? Или
1: океан,
0: Клода?
1: Мыслящий океан, вот этот лемовский.
0: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6, очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро, уже через несколько недель, она будет просто, ну, как бы изъята.
1: Заменена,
0: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
1: Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
0: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «ментити». Это mental entity. Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться несколько дней, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого... У каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре. Да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там, через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4.6, 4.7, есть своя личность. Я чувствую в 4.7 другую личность, отличную от 4.6. 4.6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом. И так далее. То есть это порядок разных личностей.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
2: Но он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие. И с каждым днем все сложнее отделить и определить, а где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект. Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке. И все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там 18 лет назад, 20.

0: лет назад, 30 лет назад. Вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди спостили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор. Он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить, а уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный, искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну или же человек всегда так или иначе сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
1: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Зуме. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноцен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
2: Это продолжение антропоцена в той мере, в какой сам искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю и расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски «AI» как «alter intelligence», как «другой».
1: Ну, искусственный, да. Смотрите, он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, да. Искусный интеллект.
2: Искусный, да.
1: Не, не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
2: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первой половине, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла «Искусственный интеллект против естественной глупости». Ну, началось это с пандемии, когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там, зумы и экраны. И вот

0: эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Угу. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 22 года, а в ноябре 22 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 23 года, когда появился Эклод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует, мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже.
1: То есть вы видите да. некую возможность спасения человечества? А да. все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологий искусственного интеллекта. Это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва XIV и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроен, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая, как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, mm-hmm. коммунизм, фашизм. Но для этого на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект. Но он используется закрыто. Да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, они, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот торжество как бы свободы над насилием и рабством благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться

на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноа-цен – это ведь ноополитика. Я это еще называю ноополитикой. То есть, в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата,

0: умножение как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому доля. То есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретный пример с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели ИИ?
0: Да, вот нет, вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну вот пчела, например, да, пчела, она соединяет в себе свойства и пляшущие, такой танцующий, радующийся миру
1: стрекозы,
0: поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед, а с другой стороны она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедический и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на 4 категории. Мы знаем то, что мы знаем, мы знаем то, что мы не знаем, мы не знаем того, что мы знаем, и есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее, это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен? Он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность? Не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире, потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет. И она находится всюду. И вот эта суперпозиция внутри интеллекта, все возможности, любые контексты, миллиарды векторов разных смысловых, они реализуются только благодаря их контакту с нами, людьми, стоящими на Земле, уходящими в Землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас

0: свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозицию. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитаете этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот изнутри. Доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых, отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Zoom присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что, скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределения, да, какие-то средние образцы, да, тех датасетов, да, на которых они обучены, они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало какими-то эталонами искусства фотографии. Да? Да. Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя я тоже не вижу всей картины. Я видел много очень интересных работ, мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять... возможно ли появление в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
2: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые...

0: рисует нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент этот сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
1: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
0: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких, ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно, в смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток. И я
1: Извините,
0: не вижу...
1: уточню, то есть там все от начала до конца.
0: Да, все от начала до конца.
1: Сценарии, диалоги,
0: Актеры.
1: актеры, музыка.
0: Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, 400 тысяч долларов у него бюджет, и там как невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается. Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком, с начала и до конца.
1: А извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
0: Всегда,
1: Или
0: конечно.
1: искусственному интеллекту ему сказать, придумай сценарий,
0: Нет, я
1: неважно
0: думаю,
1: на
0: что
1: что.
0: даже и сценарий человеческий, я не помню, ну, точно, но, понимаете, там в любом случае всегда ну, в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет нам сказать. Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс, комикс – это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
1: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
0: Нет, мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что, ну, вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне, как бы, ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые. А она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент, как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
1: Ну да,
0: Но...
1: как этот знаменитый платоновский диалог фараона с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
0: Фармакон, да, я как раз... То, что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое, оно сложное новое, потому что, ну, вот в больших языковых моделях вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть

0: такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком? Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
0: Нет, у нее нет логических операций в основе. Она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производят, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах.
1: Понятно.
0: Она, собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность. Он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
0: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое, я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год, да, в любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, те вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офис. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу, там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры, потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
0: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да?
1: Pulp Fiction, да.
0: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати,
0: могли
1: да.
0: Бы заниматься живые люди,
1: условно говоря, не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями сгенерировано?
0: Нет, нет, это не похоже. Не похоже. Но подозрения
1: они
0: такие...
1: Они пишут лучше, да.
0: Да, там... Ну, в общем, там... Ну, да, мне не кажется, короче, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так, это так и будет.

0: И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего, это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть кадра в кадре куча всего
1: Да.
0: сгенерирована, да, там, и парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом... Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать я или не будет использовать я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, и по всей видимости.
1: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужен действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию, и прекрасно сгенерирует дизайн?
0: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени, дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн, как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн тем более предметов, промышленных предметов, он конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов. Да, особенно промышленный дизайн, конечно.
1: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще, да,
0: Вкус есть
1: не...
0: у человека, который его
1: Вкус – это
0: использует.
1: человек, да, по
0: У
1: сувенирной
0: инструмента не
1: формуле.
0: бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса,
1: Да.
0: ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными
1: Да.
0: склеенными монтажами, но потом все это куда-то делось, да, и на смену пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, которая производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
1: Ну, так
0: Это
1: что
0: не
1: в любом
0: свойство.
1: случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да? Остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
0: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да. Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот из генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть и много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там вот значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про я, что это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее, это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культура никуда не денется, художники никуда не денутся, фигура художника тоже никуда не денется.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав,
0: Спасибо.
1: за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнился некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают.

0: в тот момент, когда само по себе телесное и физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 27 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Государства Европейского Союза отвергли требования России эвакуировать персонал своих посольств в Киеве. Десятки стран осудили угрозы Кремля наносить систематические удары по украинской столице. Государственная Дума приняла закон, предусматривающий арест имущества уехавших из России граждан, действующих против интересов страны. Кремль угрожает Армении резким повышением цен на российский природный газ в случае ее выхода из Евразийского экономического союза. Также сегодня.
1: Корнин, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен.
0: На праймерис республиканской партии США по выдвижению кандидата в сенаторы от штата Техас с большим отрывом победил кандидат, поддержанный президентом Трампом. Около 50 стран-членов Организации Объединенных Наций приняли совместное обращение, в котором осудили угрозы со стороны России систематически наносить удары по столице Украины, а также ее требования к персоналу посольств иностранных государств покинуть Киев. Обращение, которое зачитал представитель Украины в ООН Андрей Мельник, поддержали страны Европы, Япония и Южная Корея. Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и призвал Соединенные Штаты эвакуировать своих дипломатов в связи с готовящимися ударами по Киеву. Аналогичные предупреждения получили и другие страны. Руководство Европейского Союза уже заявило, что не будет эвакуировать свое представительство в Киеве. Вот что сказала пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер.
2: Мы видим, что Россия пытается посеять панику и вызывать тревогу. Они стремятся к страху изоляции в Украине и за ее пределами. Но у нас есть четкое послание. Это не сработает. Напротив, Евросоюз сохраняет свое присутствие и работу в Киеве. И эти угрозы попахивают отчаянием.
0: Это была пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас Анита Хиппер. Посольства всех стран Европейского Союза продолжат работу в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. Важно при этом отметить, что город уже давно и регулярно подвергается массированным обстрелам. Иностранные дипломаты вместе с киевлянами пережили и самую суровую за последние годы зиму, когда российская армия прицельно била по энергетическим объектам Украины, а в Кремле при этом не скрывали, что цель этих ударов – сломить сопротивление украинцев. О том, как принималось решение продолжить работу посольств и как обеспечивается безопасность их сотрудников, я попросил рассказать посла Латвии в Украине Андриса Пилдеговича.
3: Я могу подтвердить, что со стороны Латвии принято решение оставаться в Киеве. Латвия последовательно не поддается на подобный шантаж, подобные угрозы. Мы не делали никаких эвакуаций ни на 9 мая, ни на 8 мая, когда подобные же угрозы были высказаны со стороны российского руководства. Ну и несмотря ни на тот налет, который чудовищный налет, который был совершен с субботы на воскресенье на прошлой неделе, в общем-то, беспрецедентная атака за последние 4 года войны, и, конечно же, скандальные, циничные заявления российского руководства за последние дни, они никоим образом не меняют нашей позиции в отношении поддержки Украины. И подобную позицию разделяют все страны Евросоюза. На данный момент в Киеве работают больше 70 посольств, больше 10 агентств международных организаций, ООН, Красного Креста. Все коллеги мои высказали подобную же поддержку, солидарность с украинской стороной, так что мы вместе с киевлянами, вместе с украинцами.
0: А как обеспечивается ваша безопасность?
3: Конечно, мы серьезно относимся к их личной безопасности, физической. Безусловно, следим за всеми предупреждениями, которые мы получаем и со стороны украинских властей. И, безусловно, информацией мы обмениваемся также между собой, между союзниками. Конечно же, не игнорируем предупреждения о опасности, воздушной тревоги. Особенно, когда речь идет о комбинированных атаках, баллистике крылатых ракет, дроновых атак.
4: они действительно учащаются, они очень интенсивные. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы не подвергать наших сотрудников чрезмерной опасности.
0: Ну, у вас есть бомбоубежище при посольствах или при резиденциях?
4: Ну, в принципе, это у нас такая строгая рекомендация у всех наших коллег, сотрудников. По месту жительства должно быть бомбоубежище поблизости, либо в самом здании, либо в ближайшем окружении. И мы, безусловно, инструируем наших коллег не пренебрегать тревогами, объявлениями об опасности.
0: А члены семей дипломатов, они эвакуируются?
4: В этом вопросе у каждой страны индивидуальная позиция. Есть страны Евросоюза, у которых на данный момент работа в Украине, в Киеве, без членов семьи. У других стран в этом отношении более индивидуальные подходы. Так что это индивидуально. Конечно же, члены семей дипломатов, также мы беспокоимся об их безопасности и следим за тем, чтобы все мы максимально пользовались бомбоубежищами и реагировали на воздушные тревоги.
0: Раз уж у нас разговор зашел о работе дипломатов сейчас в Киеве, а насколько тяжело было зимой, когда Россия била по энергетическим объектам?
4: Я в данной должности 9 месяцев с конца лета прошлого года. Зима была, наверное, таки самая сложная за время войны. Россия систематически атаковала и продолжает воздушные атаки, ракетные, дроновые атаки на критическую инфраструктуру. Зимой особенно болезненно были атаки по энергетической системе. Это и электростанции, и различного рода генерация, транспортные узлы. Сейчас лето наступает, учащаются атаки по объектам водного хозяйства, очистительным сооружениям, водохранилищам. Ну, в принципе, с нашей точки зрения, это геноцид в отношении украинского народа. Все заявления Путина, российского руководства о том, что они не осуществляют атаки по гражданскому населению, это абсолютная ложь. Ежедневно атакам подвергаются и жилые кварталы, магазины, торговые центры, учебные заведения. Этот террор продолжается уже 4 года, и особенно вот за последние недели мы видим, что наступление российское захлебывается, и очевидно, что на данный момент, учитывая то, что мирные переговоры с участием Соединенных Штатов в данный момент находятся на паузе, российское руководство пытается эскалацией добиться уступок со стороны украинского руководства. Но с нашей точки зрения это тупиковая тактика. Поддержка со стороны Европы, Евросоюза, Украины неизменна. Так что подобным шантажом, подобным запугиванием и атаками на гражданское население Россия ничего не добьется.
0: Моим собеседником был посол Латвии в Украине Андрей Спилдигович. Время свободы. Государственная Дума России приняла в третьем финальном чтении закон, который серьезно меняет правила привлечения к административной ответственности тех, кто находится за пределами Российской Федерации. В соответствии с этим законом государство получило право на арест имущества уехавших, причем даже более строгий, чем арест имущества по уголовным делам. Так, например, по уголовным делам срок ареста имущества ограничен, и если он не был вовремя продлен, ограничения должны быть сняты. Административная же процедура никаких сроков ареста не предусматривает. Вот как в ходе обсуждения законопроекта необходимость его принятия объясняли депутат Единорос Атари Аджба и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
5: Речь идет о людях, которые покинули нашу страну в тяжелую годину, по мелочи гадят, и им за это ничего. А здесь зарабатывают деньги, продолжают сдавать свои квартиры и прочие объекты недвижимости, технику, зарабатывают деньги и продолжают гадить. Особенно это касается деятелей культуры. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест
6: на имущество, находящееся на территории Российской Федерации.
0: Это были депутат Единоросса Атари Аджба и спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Подробный разбор содержания нового закона и его последствий для тех, кто уехал из России, но подвергся в России административному преследованию, можно найти на сайте правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел». Там отмечается, что в случае такого административного преследования в первую очередь арестовываются счета, затем машины и недвижимое имущество. При этом стоимость имущества, на которое налагается арест по этим статьям, размером штрафа не ограничена. За комментарием я обратился к юристу-правозащитнику первого отдела Евгению Смирнову. Мне бы хотелось сразу начать с недвижимости. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с новым законом, даже если наложенный штраф, например, гораздо меньше стоимости этой недвижимости, то она может быть арестована?
7: Действительно, это так. Арест – это не только в соответствии с этим законом, может быть наложен на имущество, стоимость которого превышает существенно задолженность человека перед государством или какими-то кредиторами. И эта практика будет не исключением. Если человеку назначат штраф в несколько десятков тысяч рублей, у него могут быть наложен арест на, например, на его квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, и ему будет запрещено ею распоряжаться до того момента, пока не будет погашен штраф.
0: Если человек обладает лишь долей в этой квартире, а другими долями обладают его родственники, которые не оштрафованы и не находятся под административным или уголовным делом, а все равно эта недвижимость может быть арестована?
7: Ну, арестовывается не вся недвижимость, арестовывается, конечно же, только та часть, которая принадлежит человеку. Но это проблема многих квартир, в том числе в России, у которых есть огромное количество собственников, и если арестовывается даже маленький кусочек, не знаю, 1/10 от площади всей квартиры, от доли, то это как чемодан без ручек. Вроде бы квартира есть, но полностью продать ее невозможно, а продавать 0,9 частей квартиры, ну, стоимость, конечно, резко будет ниже рыночной. Поэтому, да, государство может арестовать любую долю человека в имуществе.
0: А выселить родственников в связи с арестом?
7: Нет, арест квартиры не запрещают ей пользоваться, это как обеспечительная мера. То есть государство говорит, вот для того, чтобы гарантировать погашение штрафа, мы накладываем запрет на продажу вашей квартиры. Как только вы погасите штраф, мы снимем этот арест, вы сможете распоряжаться имуществом.
0: А первый отдел останавливается и на возможности, при котором имущество у человека, который находится под следствием, нет, но вопрос о том, может ли государство арестовать имущество родственников. Можете вы рассказать об этом чуть подробнее?
7: Имущество родственников, конечно, арестовать сложнее. Здесь необходимо будет доказывать связь о том, что либо имущество было нажито в браке, то есть сами

0: нажитое имущество. Например, люди давно заключили брак, и за время этого брака было приобретено несколько объектов недвижимости, которые зарегистрированы на одного из супругов. И в случае, если привлекают второго, существуют риски наложения ареста на все эти объекты имущества или на часть из них. Кроме того, есть такая практика, когда оспариваются сделки об отчуждении имущества, например, дарение квартиры или договор купли-продажи квартиры близким родственникам. Такое тоже возможно, но это сделать все равно чуть сложнее. Если имущество есть на вас, на него очень быстро наложат арест. Если имущества на вас в Росреестре нету, все равно придется его искать, придется уже какими-то другими юридическими способами придумывать, как можно его забрать или заморозить у вас.
1: Представим себе, что имущество в России у человека не осталось, но на него все-таки наложен штраф. Чем это ему грозит, если он находится за границей?
0: Ну, здесь есть общий тренд. В российские власти вот последние годы активно стараются заморозить все имущество россиян, которых преследуют по политическим статьям, и не дать возможности зарабатывать им деньги внутри России. И вот этот новый законопроект — это, знаете, как маленький кусочек от общего. То есть это просто расширение практики, но практика уже сформирована. Мы знаем, что происходит с теми гражданами России, кто привлекается к различным видам ответственности и не гасит эти штрафы. Ну, во-первых, судебные приставы замораживают банковские счета, накладывают на них аресты на ту сумму денежных средств, на которую как бы наказан человек. А во-вторых, они накладывают запрет на различные виды сделок, накладывают запрет на выезд из страны, а для человека, кто живет за рубежом и вроде бы у которого не осталось имущества, одна из самых основных проблем – это, конечно же, невозможность получить загранпаспорт. Потому что с обязательствами перед российским государством в виде уголовного дела, розыска или запрета на выезд из страны загранпаспорт, к сожалению, не выдается. И это создает уже большие проблемы для уехавших, потому что загранпаспорт — это основной документ, который удостоверяет личность гражданина за рубежом. Возникают сложности с получением виз, и с получением вида на жительство и просто с поездками по миру.
1: Моим собеседником был юрист, сотрудник правозащитного сообщества юристов и журналистов «Первый отдел» Евгений Смирнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о беспошлинных поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и алмазов, если Армения продолжит сближение с Европейским Союзом. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», об этом говорится в письме министра энергетики России Сергея Цивилева, который он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставку в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это было сделано тогда в рамках подготовки вступления Армении в Евразийский экономический союз, в который сейчас также входят Россия, Белоруссия, Кыргызстан и Казахстан. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что одновременное членство Армении в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе невозможно, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС страна лишится льготных цен на российский природный газ.
2: На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном. Тогда премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности, с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергетики.

0: гарантить. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная.
1: Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который в четверг открывается в Астане. Пашинян объяснил это необходимостью подготовки к парламентским выборам. Они состоятся в Армении 7 июня. При этом Дмитрий Песков сегодня выразил надежду на то, что Армения, цитата, «будет как-то представлена на саммите». Власти России с начала мая уже ввели ряд экономических ограничений в отношении Армении. В частности, был введен запрет на ввоз из Армении цветов и минеральной воды Джермук, а также приостановлены продажи алкогольной продукции трех крупных производителей ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абавянский коньячный завод» и ООО «Виноконьячный дом Шахназарян». Вчера в ходе короткого визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио были подписаны хартия о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, а также рамочный меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов и рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания». Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и США сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. А вот что сказал Марко Рубио.
2: Сегодня мы возобновляем договор о стратегическом партнерстве. Это наша возможность оформить будущие двусторонние отношения между США и Арменией и создать новый путь для этого партнерства, экономических возможностей для армян и американцев. Если говорить совсем просто, мы закладываем основу для экономического сотрудничества, которое позволяет армянам заработать деньги и достичь процветания, американцам сделать то же самое. И мы будем делать это вместе.
1: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. И последняя сегодня тема. Поддержанный Дональдом Трампом генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон уверенно вчера победил действующего сенатора Джона Корнина во втором туре республиканских праймерис. Корнин провел в Конгрессе 23 года, включая 12 лет на одном из руководящих постов в республиканском руководстве Сената. При этом Дональд Трамп публично усомнился в его лояльности, заявив, что тот не поддержал его, когда, цитата, «времена были тяжелыми». Жесткая и напряженная кампания в Техасе установила рекорд как самые дорогие праймерис в истории выборов в Сенат США. Теперь Кену Пакстону предстоит в ноябре бороться за место в Сенате против кандидата от демократов Джеймса Таларика. Результат этой гонки может сыграть важную роль в определении того, смогут ли демократы вернуть себе контроль над Сенатом в последние два года президентского срока Дональда Трампа. Демократы рассчитывают впервые за долгое время изменить политический баланс в Техасе. Напомню, что этот штат традиционно голосует за республиканцев. О том, почему Трамп сделал ставку на Кена Пакстона, а не на Джона Корнина, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости» Валентина Барышникова.
3: Корнин, при том, что он, в принципе, всячески подчеркивает, что он лоялен Трампу, видимо, был с точки зрения президента недостаточно лоялен. И Дональда Трампа не убедило даже настойчивое лоббирование в пользу Корнина со стороны ведущих республиканцев в Сенате. Корнин вообще это заметная фигура в элите республиканской партии. Он сенатор 24 года. Он многократно доказал, что он способен выигрывать сложные выборы, привлекать центристских избирателей. Он помогал другим сенаторам. Он привлекал множество доноров для партии. Вообще, когда были вот эти праймерис, где Корнину противостоял Кен Пакстон, элита партии обращалась к Трампу, и Трамп вроде бы по многочисленным утечкам в прессу был готов уже поддержать его. Однако тогда он так и не выступил, и сейчас в последний момент выступил в поддержку Пакстона. Пакстон

0: настоящий боец мага, он специфический довольно политик, он генеральный прокурор штата Техас, он бился много лет за политику, которую проводит президент Трамп, он сопротивлялся политике президента Байдена, причем в разных сферах, в иммиграционной, в вопросе образования, вопрос культурных войн. Тут нет сомнений в его лояльности. Даже не то, что лояльности. Он настоящий представитель мага. Вокруг Пакстона есть множество скандалов. Его обвиняли и в причастности к каким-то к махинации. Его отправляли в импичмент, но не до конца. С ним развелась его жена на библейских основаниях, как было сказано. Но это фактически означает, что в супружеской неверности она его улечила. И несмотря на это, мага очень поддерживает Пакстона в Техасе. Считает, что то преследование, которому подвергся Пакстон, это коррумпированные элиты преследуют настоящего борца за дело мага.
1: Все-таки не получается ли так, что, усомнившись в лояльности Корнина, Трамп таким образом ослабляет позиции республиканской партии на выборах сенатора от штата Техас? Ведь все-таки Корнин, как вы сказали, в общем, это достаточно солидная была кандидатура, а учитывая то, что республиканцы явно будут иметь проблемы на предстоящих выборах в связи с нынешней политикой администрации, более слабая фигура, наверное, и ставит республиканскую партию и в Техасе в более слабое положение.
0: Ну, вот это предстоит выяснить, потому что то, о чем вы говорите, это логика многих наблюдателей, которые говорят о том, что поддержка Трампа фактически ослабляет позиции республиканской партии. Это не обязательно так, это игра на многих уровнях. Важно прежде всего вот что сказать. Вот эти праймерис и другие праймерис, которые были в последние недели, показывают, что республиканская партия полностью принадлежит Трампу. Люди, которые выступают с критикой Трампа, они не удерживаются в партии, не проходят именно уровень праймерис. Потому что если Трамп выступает против, база партии голосует так, как говорит президент Трамп, и люди уходят. Это мы видели только что с сенатором Кэссиди, который, кстати, голосовал за импичмент в 2021 году, за импичмент Трампа. Только что проиграл праймерис конгрессмен Масси, который пикировался с Трампом. И таким образом на партийных праймерис важна близость к идеологии Трампа, важна лояльность Трампу. Но в ситуации, когда президент довольно сильно непопулярен в обществе, это составляет проблему на всеобщих выборах, потому что для широкого круга избирателей близость к Трампу скорее может быть в ситуации, когда президент столь непопулярен, отталкивающим фактором. Но важно вот что еще учитывать. И может быть Трамп и та часть партии, которую мы называем «мага», исходит из того, что выборы, к ним можно подходить двояко. С одной стороны, это битва всегда за центристского избирателя, кто переманит к себе центристского избирателя. Но с другой стороны, это и активизация базы. То есть люди, выступавшие за кандидатуру Пакстона, говорили, что именно он приведет, активизирует сторонников партии в Техасе, приведет их на выборы, повысит явку. И последняя вещь, которую важно учитывать, это что значительная часть вот этой борьбы на праймерис происходит в штатах, которые довольно надежно принадлежат той или иной партии. Поэтому в большинстве случаев, когда Трамп выбирает кандидата близкого ему, это не так важно с точки зрения всеобщих выборов, потому что в этом штате или в этом округе и так значительное большинство республиканцев, в конце концов, они проголосуют за кандидата своей партии. Сейчас как раз будет решаться этот вопрос, правы ли расчеты мага, президента Трампа, или правы вот эти взгляды на то, что в нынешнем политическом ландшафте, когда избиратель недоволен политикой президента, и, возможно, будет значительный сдвиг, достаточно ли того преимущества республиканцев в штате, а напомню, Техас весьма красный штат, достаточно ли этого, чтобы и Пакстон все равно выиграл? И тогда Трамп получит в Сенате очень надежного, очень лояльного сенатора, который будет очень близок ему идеологически. и поддержит его в любых ситуациях.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного внутриполитическим проблемам Америки подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио «Свобода» Александр Дубровский
9: и Ярослав Шимов.
8: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам, идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
9: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
8: — история до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Было же то, что сейчас,

конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют.

0: такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
1: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь, и что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
0: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
1: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад – это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже неисторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
0: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали,

0: делали походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
1: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
0: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я обычно, я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие

0: им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы. Ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал. Признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то, что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше – другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит – вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот западный мир. Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: я марксист. Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
1: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает

0: исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время, и их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
1: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
0: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
13: Это преступление против человечности.
14: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятие. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стершени. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
16: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
15: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности, и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галицкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галицкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
17: Александра Галицкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галицкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
18: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну.
17: Также Генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галицкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галицкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галицкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
19: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
17: Еще до начала процесса над Галицким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галицкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галицкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину, и лично Владимира Зеленского.
20: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером».
17: После гибели Алии Галицкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления, а отправивший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галицкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
21: «Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим».
17: Неограниченный срок давности Генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
15: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
22: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом, ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает. оно вернется какой-то справедливой стоимости, и тогда, ну, это будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги, а еще нужно, ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там на 0,4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
15: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Артем.
15: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
0: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если не принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране. Шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое. Следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного управления.
15: А проблемы в экономике, все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает, история с приватизацией активов, она идет уже несколько лет, и многие эксперты, и политологи, и экономисты связывают это с тем, что Россия ищет, где бы найти еще денег. И вот как проблемы с бюджетом, проблемы с деньгами сказываются на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите?
0: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнесу очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Но вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
15: У меня есть такой вопрос, но он, может быть, философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали компании Мордашова по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания недоплачивает какие-то налоги, и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
0: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ядра этой системы.
15: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
1: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
3: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
1: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственного государственному РИА Новости Шохин не говорил.
4: «Не пережимать и не перегнуть палку» – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется «обелением экономики», дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
1: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но

0: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
1: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На 5-й год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
0: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
2: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
0: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в «Единую Россию» и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 22 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
3: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
0: Путин встретился с бизнесом только через год на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
4: Хотел бы еще для справки добавить, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. До 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
0: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 26 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
3: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
5: Я скажу следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрирования. Меры называем.
0: Шохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог. На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят. 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
6: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
7: Это одна из характерных кооптированных фигур. То есть он не принадлежит к мафиозному ядру, разумеется, но мафиозное ядро само по себе существовать не может. Оно питается соками ближнего круга, таких людей, как Шохин, таких, как крупные бизнесмены, потому что крупный бизнес, и не только крупный бизнес, он может делать в условиях постсоветских то, что в Советском Союзе не могло сделать государство, обеспечивать рабочие места, какие-то социальные гарантии предоставлять своим работникам. И Шохин принадлежит вот к этому кругу кооптированных людей, которые умеют и

0: так в такую игру играть, и в другую игру играть. Он человек с богатым опытом, человек из руководства страны 90-х годов, так же, как и Шойгу. Да? То есть это люди не путинского ближайшего круга, но те, без которых Путину и путинской системе никак нельзя. Потому что они все-таки гарантируют какие-то правила ведения капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну, вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
1: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
0: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной и на фронте нет никаких подвижек, нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война, еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то порядочно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал, давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
1: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
0: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом. Если вы не на территории России, пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
10: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
11: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
12: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
13: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью ведущего американского эксперта по военным технологиям, редактора издания «Defense One» Патрика Такера, журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову. Солдаты на линии фронта, и российские, и украинские, говорят сейчас о дронах как о самой страшной опасности. Это все чаще описывается как новый вид войны. У британской газеты «Guardian» это описание выглядит так. Меньше перестрелок, хотя минометного и артиллерийского обстрела меньше не стало. Ширина мертвой зоны, разделяющей противников, прежде измерявшиеся дистанцией выстрела, теперь составляет несколько километров, где атакуют небольшие квадрокоптеры. Их скорость может превышать 100 км в час. Они несут в среднем от 1 до 3 килограммов взрывчатки. Ими управляют удаленно операторы через установленные на дронах видеокамеры как бы от первого лица. Противодействовать дронам в сегодняшних реалиях войны сложно. Либо нужны специальные средства радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь дрона с оператором, а технически это все более сложная задача, либо нужно пытаться их сбить из стрелкового оружия. «Голос Америки» приводит доклад американских экспертов, согласно которому дроны «Камикадзе» FPV дают недорогие высокоточные ударные возможности, являясь тактическим оружием за пределами прямой видимости, которая расширяет досягаемость наземных войск. Дроны FPV можно воспринимать как дешевое противотанковое оружие, при том, что дальность их действия примерно в 6 раз превышает дальность действия самого современного противотанкового оружия. Результатом использования дронов стала изменившаяся картина боя, когда техника подвозит пехоту как можно ближе к позициям противника, высаживает ее и ретируется, а пехота ведет штурм под ударами дронов. В докладе, цитируемом «Голосом Америки», говорится, что Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения. Однако российские силы быстро адаптируются и имитируют достижения Киева. Российское провоенное издание «Военное обозрение» 2 месяца назад утверждало, что именно опора на беспилотники является основой боевой устойчивости ВСУ, и без этого Украина бы уже потерпела поражение. Ведущий американский эксперт по военным технологиям, редактор издания «Defense One» Патрик Такер придерживается такой же точки зрения, что дроны помогают ВСУ удерживать линию фронта. В интервью «Настоящему времени» Такер рассказал, как дроны уже поменяли наши представления о войне. Эксперт

также предсказывает, что вскоре искусственный интеллект начнет самостоятельно принимать решения на поле боя. Почему новые технологии не снижают, а резко повышают риск появления новых конфликтов? Почему дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу? И есть ли

0: вами о будущем дроновой войны, теме, которая стала особенно актуальной в свете войны России против Украины. И я хотел бы начать с вашего недавнего наблюдения. Дроны предотвращают поражение в конфликте, но не обеспечивают победу. Почему? Одних только дронов недостаточно, чтобы выиграть войну, в частности в Украине. И может ли это измениться в обозримом будущем?
1: Да, я считаю, что война в Украине очень наглядно показывает, как постоянный цикл инноваций в дроновых технологиях приводит к тому, что военные стратеги называют паритетом. То есть вместо того, чтобы дать одной стороне ощутимое преимущество, из-за невероятно быстрой смены поколений вы получаете непрерывное взаимное перетягивание каната. Одна сторона инновациями отвечает на инновации другой. На передовой люди постоянно перепроектируют дроны, перенастраивают их софт, разрабатывают новые техники противодействия вражеским дронам. В итоге складывается ситуация, когда ни одна сторона не получает значимого перевеса и не может отвоевывать большие территории. Но дроны помогают сторонам удерживать то, что они уже контролируют. И это важно, потому что одна из характеристик войны в Украине — ощущение позиционного тупика. По сути, это поразительное достижение Украины, на которую давила гораздо более мощная армия. Но ей по-прежнему необходимы дальнобойные средства поражения, превышающие по своим характеристикам обычные дроны. Причина этого паритета — это не в том, что разработчики дронов на передовой делают недостаточно, как раз наоборот, из-за демократизации технологии. Эти технологии стали настолько доступными, что и циклы инноваций стали стремительно сокращаться.
0: Да, но я хотел бы понять, как скоро это может измениться, если вообще может. Я имею в виду, когда одного только преимущества в дронах может стать достаточно для одной из сторон, чтобы выиграть войну.
1: Нужен новый подход к тому, что мы наблюдаем. Путей два. Либо вы наращиваете массу, то есть производите намного больше дронов серийно, чтобы просто завалить противника количеством. Либо вы делаете дроны гораздо более эффективными, например, за счет повышения их автономности. Более умные дроны смогут заходить глубже в тыл противника и наносить больше урона, чем даже обычные дальнобойные ракеты. Одно из этих двух направлений и позволит какой-либо из сторон получить перевес. Но уже видно, что в плане наращивания производства и Украина, и Россия движутся схожими курсами. У России есть возможность закупать комплектующие в Иране и в других странах мира, но Украина достигла невероятного рубежа. 1 000 000 дронов были произведены в этом году. Пентагону такие темпы производства показались бы чудом, поэтому настоящий прорыв должен быть связан с повышением не количества, а качества дронов. Они должны научиться поражать гораздо больше целей, гораздо эффективнее и гораздо глубже на территории противника. То есть преимущество будет в тактике, в новых технологиях и в интеллекте каждого конкретного дрона.
0: Вы говорите о развитии дронов, но я хочу показать вам одно короткое видео. Это демонстрация работы новой шведской системы противодействия дронам. Выглядит впечатляюще, но это только графика, даже не прототип системы. Почему мы видим такой быстрый прогресс в развитии самих дронов, но почти не видим развития систем, которые должны им противодействовать? Солдаты на передовой сбивают дроны из дробовиков. А как же новые системы защиты?
1: Все так. И именно на решение этой проблемы сейчас направлен интерес стран-союзников по НАТО и членов ЕС, которые пытаются создать то, чего раньше не существовало, то, что они называют «войной дронов». Самолеты и ракеты обслуживаются радаром. Это большие, дорогие системы. Они хорошо засекают большие и быстрые цели. Но против малых, низколетящих целей, особенно когда их много одновременно, такие радары малоэффективны. Как им противостоять? Сейчас ЕС активно ищет новые технологии. В ближайшие недели начнутся первые развертывания таких систем. Сперва испытания, затем, возможно, отправка на передовые рубежи в Восточной Европе, на границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Лучшие проекты, что я видел, это автономные наземные платформы на беспилотных автомобилях, снабженных разными сенсорами — акустическими, оптическими, камерами, способными обнаруживать дроны там, где обычные радары их не видят. Нужна широкая распространенная сеть таких сенсоров и противодронных систем. Патриот, конечно, могут сбить дрон, но это 30 миллионов долларов за ракету против дрона за десятки тысяч или даже меньше. Экономика не сходится. Нужны куда более дешевые перехватчики. Но главное — широкая сеть новых сенсоров на земле и в воздухе, способных видеть то, чего не видит обычный радар. И над этим сейчас активно работают.
0: Можно ли сказать, что изобрести эффективную противодроновую систему дороже и сложнее, чем продвинуться в разработке самих дронов? На фронте мы видим радикальные изменения дронов за последние несколько лет, но не систем противодействия им. Получается, оборона отстает?
1: Да, именно поэтому дроны и стали настолько результативными в самых

0: разных аспектах войны. Можно создать небольшой низколетящий аппарат, способный нести боевую нагрузку, находить цель и точно поражать ее. Отталкиваясь от принятых этических и военных норм, вы можете либо поручить выбор цели оператору, либо полностью доверить это машине. А вот в сфере противодействия дронам все гораздо сложнее. Из-за трудностей обнаружения здесь требуется сетевая архитектура, система систем. Множество различных сенсоров на грузовиках, в воздухе, на спутниках, на зданиях. И все это должно работать синхронно, выполняя ту задачу, которую раньше выполнял один единственный радар. Теперь это обязанность целого набора сенсоров. И такой полноценной системы на планете пока не существует. Это будет принципиально новый тип ПВО. И создать его невозможно, просто внедрив одну новую технологию, вроде отдельного дрона. Нужен целый комплекс взаимосвязанных систем, работающих как единое целое. В этом и заключается основная сложность.
1: Смогут ли Украина или Россия самостоятельно разработать такую систему?
0: Украина частично да. Чтобы охватить всю страну, нужно масштабирование. Но самые важные уроки, которые сейчас перенимают компании в Эстонии, Польше и других странах, рождаются в партнерстве с украинскими командирами на передовой. Украинские офицеры нашли множество эффективных решений. Проблема в том, что их опыт пока локален. Главная задача — придать этому опыту промышленный масштаб, чтобы, например, прикрыть весь восточный фланг НАТО.
1: Говоря о существующих системах противодействия дронам, с первого взгляда не очевидно, но это современный российский танк, покрытый импровизированной защитой. Как вы думаете, будущие войны все еще будут войнами бронетехники, или это уже уходящая эпоха?
0: Бронетехника не исчезнет, потому что делает то, что не под силу другим платформам. Но ее роль как рабочей лошадки войны, главного элемента, сойдет на нет. Она станет лишь одним из множества элементов на передовой. Это как с печатным словом в эпоху музыки и кино. Люди продолжают читать, но также смотрят фильмы, сидят в телефонах, слушают музыку на девайсах. Так и здесь. Танк утратит первенство на поле боя. Ключевым станет уровень автономности и интеллекта, особенно автоуправления, встроенного в системы. Ведь одна из причин, почему танки и БМП такие громоздкие, заключается в необходимости защищать живых существ, которые сидят внутри. Если убрать людей, появляется больше пространства для других решений. Люди все равно нужны близко к фронту, но уже сейчас можно брать, например, старые списанные автомобили «Шкода», ставить их на автопилот, нагружать боеприпасами и отправлять вперед. Следующий виток дроновой войны — это не только воздушные платформы, но и наземные. Большие танки с навешанной защитой останутся, но их роль на фронте изменится и уменьшится, а беспилотных самоходных платформ будет становиться больше.
1: Мы говорим о годах разработки или о месяцах?
0: А они уже здесь и готовы. Вопрос в применении. Важно, какая из сторон сможет развернуть такие системы массово и в количестве, способным реально менять ситуацию на поле боя. Украина уже ищет пути. Россия в меньшей степени, потому что предпочитает более централизованные закупки.
1: Возвращаясь к дронам, какую часть украинского опыта, по-вашему, можно перенести на другие регионы и будущие конфликты? А что уникально для географии и условий конкретно Украины?
0: Одна из уникальных для Украины характеристик этой войны — очень малая дистанция между наступающими и обороняющимися. Плюс и Украина, и Россия часто воюют на больших открытых пространствах. Это отличается от городских боев, характерных, например, для некоторых регионов Ближнего Востока. В Украине тоже идут городские бои, но чаще мы видим войну именно на больших открытых пространствах. А что переносимо на другие конфликты? Украина сейчас задает тренды в том, как превращать дрон в более эффективное оружие, когда один оператор управляет не одним, а 10-20 дронами. Все это крайне релевантно для будущих войн, особенно учитывая, что российская военная техника расходится по всему миру, ее много кто закупает. И любая армия, столкнувшись с противником, у которого на вооружении стоит российская или китайская техника, найдет украинский опыт крайне полезным. В Украине ежедневно что-то печатают на 3D-принтерах, прямо на передовой. Запчасти гаубицам, например, перепроектируют так, что они становятся лучше исходных. В США на это ушли бы годы. Это крайне важные уроки. Успешные вооруженные силы будущего многому учатся у Украины.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Американский эксперт по военным технологиям Патрик Такер отвечает на вопросы журналиста Александра Пачкова. Дроны использовались в войне с начала российского вторжения, но в 2024 году, видимо, произошел резкий рост их применения. Телеканал «Настоящее время» в сентябре приводил слова командира украинского подразделения Юрия Федоренко об увеличении количества дронов в войсках в разы. Если говорить о лете 2023 года, то на один экипаж в день было не больше 15 дронов. Украина не просто пробежала этот путь очень быстро, а пролетела. Это очень быстрая адаптация, масштабирование, расширение и боевое применение. Если на середину лета 2023 года мы имели на один наш FPV-дрон 5-6 у противника, то на сегодняшний день мы имеем паритет 1 к 2, где-то даже преимущество, сказал Юрий Федоренко, командир одного из подразделений украинской армии. Около года назад Украина создала силы беспилотных систем, сокращенно СБС. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова командующего СБС Вадима Сухаревского, что осенью 2024 года силы насчитывали около 2000 специалистов, а к концу 2025 их будет около 10 тысяч, и это превратит использование дронов в войне из чего-то вроде субкультуры в основу боевых действий. Российское военное обозрение пишет, что целью СБС является превращение войны как столкновение вооруженных людей с вооруженными людьми в войну машин против живых людей. В таком ключе описывает нынешнее состояние войны проект «Re-Russia» как попытку России совершить перелом в боевых действиях, опираясь на огромное преимущество в живой силе с помощью покупки резко выросшими выплатами новых контрактников и усилия Украины противостоять этому, опираясь на массовое использование дронов. Заявления российских провоенных блогеров иногда звучат так, будто у Украины есть тотальное превосходство в дронах. Однако цифры говорят о примерном паритете. В сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что в 2024 году российские войска получат около 1,4 миллиона дронов. А в октябре Зеленский объявил, что запланированный миллион дронов уже поставлен на фронт. В интервью «Радио Свобода» служащий в ВСУ оператор дронов Артур, его имя изменено в целях безопасности, говорит, что российские войска используют больше дронов, а украинские силы полагаются на качество подготовки операторов, а не на количество выпущенных беспилотников. Баланс сил в войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение россиян по всей линии фронта. Однако, как отмечает в интервью «Радио Свобода» оператор дронов Артур, удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы в украинской армии дронами нельзя.
1: Гипотетический конфликт России и НАТО пойдет по украинскому сценарию? Иначе говоря, в НАТО сейчас должны запасаться миллионами дронов или нет?
3: Думаю, да. НАТО нужно собирать миллионы дронов и параллельно новые системы противодействия им, как в инициативе «Стена дронов». Каждая страна НАТО должна понимать, это общая уязвимость. Уже сейчас идет война, просто она не соответствует параметрам, запускающим пятую статью Устава НАТО. Но четвертая статья уже была задействована. Эстония запрашивала консультации несколько недель назад. Гибридные атаки уже идут. Постоянные прощупывания, мелкие нарушения воздушного пространства, кибератаки, влияющие на авиаперевозки, повреждения подводных кабелей. Это формы нападения. Нельзя отвечать на них полномасштабным маршем на Москву, это неуместно. Но реагировать необходимо. Так что да, нужно и закупить много дронов, и развивать противодроновую оборону, и иметь согласованный ответ на иные формы войны. И ответственность членов НАТО — понимать, как с этим бороться, а не делать вид, что ничего не происходит.
1: Вы говорите, Европе нужно готовить миллионы дронов. А они готовят?
3: Они обсуждают, как это лучше сделать.
1: То есть обсуждают, а не делают, так?
3: Да, обсуждают. Есть трение между участниками. Есть игроки, которые традиционно медленнее принимают новые концепции. Надеюсь, что по мере продолжения атак на страны НАТО, нарушения их воздушного пространства, роста российского арсенала, эти обсуждения станут предметными. Лучше раньше, чем позже. Думаю, это крайне важно.
1: Мы уже видели варианты гонки вооружений. Ракеты, авиация, танки и так далее. Сейчас мы наблюдаем разгар гонки боевых дронов, и если да, то кто побеждает?
3: Мы отчасти в разгаре такой гонки, да. И, как я говорил, тут нет очевидного победителя. Есть проигравший, тот, кто не участвует. Если вы не развиваете массовую разработку новых дроновых систем, не перестраиваете концепции под войну дронов, вы окажетесь в сильно невыгодном положении, когда начнет.

0: конфликт. Но, как и с ядерным оружием, решающий перевес, приводящий к полному коллапсу обороны противника, не возникает. Это скорее гарантирует вам возможность действовать интенсивно, зачастую позволяет удерживать территорию, даже если по сути это оружие кажется наступательным. Так что да, это гонка. А реальные, количественные сдвиги будут связаны с объемом интеллекта на борту, его автономностью и с тем, насколько вы опережаете противника по масштабу и темпу операции. Еще одна большая тема 21 века — чем больше решений вы отдаете на откуп системам с искусственным интеллектом и широким доступом к данным поля боя, тем сильнее ускоряется темп войны. Это не только гонка вооружений, но и гонка за временем, где растет сам темп ведения боевых действий. И это в каком-то смысле более сложный и пугающий вызов. К тому же встает новый вопрос. По каким правилам действуют эти автономные системы? Как они оценивают ценность жизни гражданских? На Западе у нас очень конкретные нормы. Это моральный центр наших демократий. Но не каждый противник их разделяет, что видно по ударам России по гражданским целям в Украине. Эти вопросы будут центральными при развитии AI-войны. Каков будет ее темп? Какими правилами она будет регулироваться? Нам придется учитывать то, что жестокий противник, не ценящий человеческую жизнь, даже не станет рассматривать. Но надеюсь, что наши ценности окажутся нашей силой, а не слабостью.
1: Я чуть позже спрошу вас подробнее про искусственный интеллект, но сначала хотел узнать, как американские военные изучают украинский опыт и какие уроки уже учитывают, как интегрируют этот опыт в собственную тактику?
0: Это на самом деле интересная история. Если читать заголовки о Пентагоне и о Белом доме, то из них очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Слишком много политики и разговоров вокруг да около. Но люди на нижних уровнях, те, кто каждый день надевают военную форму, активно учатся на уроках, которые дает нам Украина. Например, по аналогии с Украиной появились новые инструкции и процедуры, позволяющие командирам батальонного уровня закупать необходимое их подразделениям оборудование самостоятельно, не дожидаясь решений в штабах. Будь то командование армии или флота в Пентагоне. И учитывая собственные потребности, они также делают упор на практические учения с новыми системами, которые им может предоставить кто угодно. Многие дроны на украинском поле боя собирались не гигантскими корпорациями, а буквально в гаражах. Поэтому теперь открыт шлюз для множества экспериментальных и молодых компаний тестировать системы на полигонах в условиях, имитирующих те, что мы видим в Украине. Уже эти два изменения — очень серьезные сдвиги, плюс новые концепции ведения боя, адаптированные под дроновую войну. И думаю, в ближайшие годы украинские операторы начнут обучать американских военных дроновой войне. И не только. На самом деле это уже происходит.
1: Очевидно, не только Пентагон и США внимательно наблюдают за Украиной. Тот факт, что дроны крайне дешевы, сильно снижает барьер для развязывания конфликта. Как это влияет на риск появления новых войн? Ведь для того, чтобы начать военный конфликт, теперь не нужны десятки танков, самолетов и ракет.
0: Это отличный вопрос. Барьер действительно снижается, и расширяется круг игроков, способных к пугающе серьезным действиям. Негосударственные акторы теперь получают те же возможности, которыми прежде обладали только государства. Небольшие группы, возможно, аффилированные с крупной агрессивной страной, теперь в состоянии выполнять задачи, для которых раньше требовался бюджет целого государства. Поэтому так важно в Европе разворачивать инициативу «Стена дронов». А США активнее сотрудничать с Европой и Украиной. Единственная стратегия победы здесь — это единство целей и понимание угрозы, обмен технологиями, обмен концепциями и согласованность реакции. Нужно, чтобы все понимали, что делать при нарушении суверенитета, воздушного пространства или территории. НАТО и верховный главнокомандующий в Европе над этим работают, но требуется гораздо более широкая поддержка в США и Европе. Цель — научиться предвосхищать и предотвращать хаос и замешательство. Это самое важное.
1: Раз уж вы начали говорить про искусственный интеллект и дроны, эксперты говорят, что интеграция AI в дроны — вопрос ближайшего будущего. Как вы считаете, когда именно мы увидим дроны с интеллектом на поле боя?
0: По сути, уже несколько месяцев, как мы их наблюдаем, в Украине все чаще. Мои источники сообщали, что Россия применяет в своих дронах автономные системы целеуказания по типу тех, что используются в ракетах, которые после пуска сами выходят на цель, не связываясь с оператором. Баражирующие боеприпасы кружат над районами, находят цели без контакта с командиром или оператором, запустил и забыл. Отсутствие сигнала связи помогает обходить глушение или другие противодроновые меры. Это уже применяется, особенно российской армии. Украина тоже способна на подобное. Вопрос в исполнении. На больших открытых пространствах Украины проще решиться на полностью

0: автономные действия, особенно когда точность распознавания цели подтверждается большими объемами данных. Так что это уже происходит. Масштаб зависит от технологий и этических принципов государств и конкретных командиров. В ЕС, судя по опросам, нет поддержки полностью автономной летальной войны. Это вызывает отторжение. В других обществах иначе.
1: Вы заговорили об этике. Видите ли вы новые этические и правовые дилеммы, которые появятся, когда искусственный интеллект будет полностью интегрирован в современную войну?
0: Да. Думаю, наступит момент, когда AI, опирающийся на огромные массивы данных для принятия решений по целям, окажется точнее, чем человек. Это создаст давление в пользу большей автономии в большем числе ситуаций. И тогда возникает вопрос, останется ли в этой системе место для человека, командира, несущего ответственность и страхующего от совершения больших трагических ошибок. Эта тема уже актуальна здесь и сейчас. И вопрос о том, какие системы контроля над AI и персональной ответственности человека вы внедряете, и будет главным отличием между демократиями и недемократическими режимами.
1: Видите ли вы попытки сформулировать правила применения дронов? Ведь, скажем прямо, дроны сделали убийство куда более простым. Ведь оператор не видит человека, а видит только точку на карте или на экране. Что с этим делать?
0: Да, есть множество площадок, где такие правила формулируются. Вопрос в том, все ли понимают их одинаково. В 2019 году Минобороны США опубликовала перечень этических принципов применения AI в войне. Проверьте, это невероятно важный и подробный документ. Он должен был убедить разработчиков Кремниевой долины и европейских партнеров поддерживать усилия США в том, что касается машинного обучения, разработки и тестирования. Но этот документ носит лишь рекомендательный характер. При необходимости военные США могут от него отступить. Тем не менее, он важен как ориентир. Он также постоянно работает над резолюциями о допустимости, недопустимости летальной автономии, по сути, над законами войны в этой сфере. Идет постоянная дискуссия, и есть очень разные мнения на этот счет. К моему удивлению, Россия и Китай не высказываются категорически против внедрения общих правил применения AI в войне. Однако Россия может говорить одно, а делать совершенно другое. Они постоянно так поступают. Трудно рассчитывать, что нормы ООН дадут ожидаемый эффект, но осмысление ведется серьезное. В том числе и в США, где в обсуждении участвуют не только военные, но также технологическое сообщество и международные партнеры.
1: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.
2: Спасибо.

0: Американский эксперт по военным технологиям, редактор издания Defense One Патрик Такер в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Александру Пачкову отвечал на вопросы о том, как поменялось представление о войне после вторжения России в Украину, почему технологии защиты безнадежно отстают от развития дронов и как Украине удается с помощью дронов защищать свою территорию. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. 1917 год. В воспоминаниях современников. Радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 11 января 1972 года.

Вы слушаете очередную передачу из серии «1917 год. Воспоминаниях современников». Первые передачи этой серии посвящены обзору положения в России к концу 1916 года, в канун революции. В прошлой передаче мы говорили о дезорганизации в тылу действующей армии, вызванной военными неудачами 1915 года. В сегодняшней передаче «Настроение в провинции» вы услышите о том, как провинция реагировала на события войны и на действия непопулярного и беспомощного правительства.

0: Лето 1915 года принесло ряд тяжелых неудач на фронте, вызвавших неполадки в тылу, продовольственные затруднения и, как следствие, недовольство широких масс населения. Уже в августе 1915 года министр внутренних дел князь Щербатов сообщал Совету министров.
1: Серьезные беспорядки возникли в Иваново-Вознесенске, где пришлось стрелять, и момент был до крайности напряженный, так как не было уверенности в гарнизоне. Результат стрельбы – 16 убитых и более 30 раненых. Возбуждение далеко еще не улеглось, и можно ждать отзвука в других заводских районах.
0: Министр торговли и промышленности князь Шаховской подтверждает, что среди рабочих масс растет недовольство.
2: У меня сведения от фабричных инспекторов самые тревожные о настроениях среди рабочих. Какой-нибудь искры достаточно, чтобы пожар разгорелся. Я очень опасаюсь запросов в Думе по поводу Иваново-Вознесенска. Должен отметить, что вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев и увлечены исканием виновников наших неудач на фронте.
0: Ему вторит и министр внутренних дел.
1: Среди рабочих, как и вообще среди населения, ходят чудовищные слухи о взяточничестве при военных заказах. Говорят о спекулянтах, о комиссионерах, инженерах, чиновниках, будто бы поощряемых в их аферах, ссылаясь при этом на то, что до сих пор никто не был предан суду. Все эти толки, конечно, в значительной степени плод злонамеренной агитации. Но для успокоения толпы следовало бы принять какую-нибудь демонстративную меру.
0: Но тут же министр внутренних дел сознается, что очень трудно применять крайние меры для успокоения волнующихся рабочих.
1: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, старающаяся раздуть патриотическое негодование в массах. Извольте-ка силой разгонять толпу, которая идет с царскими портретами и национальными флагами, требовать искоренения немецкой крамолы. В Москве уже пришлось пережить подобный момент, и мы знаем, к чему это привело. Революционные и все более

0: поднимающие голову пораженческие организации отлично это учитывают. Для них важно, каким бы то ни было способом вывести толпу на улицу. Затем это стадо можно повернуть в любую сторону. Как вы хотите, чтобы я боролся с растущим революционным движением, когда мне отказывают в содействии войск, ссылаясь на их ненадежность и неуверенность в возможности заставить их стрелять в толпу? С одними городовыми не умиротворить всю Россию, в особенности, когда ряды полиции редеют не по дням, а по часам, и население ежедневно возбуждается думскими речами, газетным враньем.
1: Но не во всех местах провинции и не на всех заводах положение было столь тревожно, как сообщал министр внутренних дел. На многих заводах, в особенности на Хлебном юге, положение не внушало беспокойства. Свидетель революции Владимир Николаевич Попов, товарищ прокурора в Николаеве, рисует такую картину.
2: Николаев находился, можно сказать, в полном расцвете. Главным образом, что Николаев был центром судостроительства Черноморского флота. Там два было огромных завода «Руссуд» и «Наваль», целый ряд вспомогательных заводов. Работа моя в Николаеве была особенно интересна именно благодаря тому, что главнейший завод «Руссуд» находился в моем участке, но и соприкасался с рабочими массами. Должен вам сказать, что к нам, к судебному ведомству, относились особенно, я бы сказал, с особым доверием даже люди противоположных политических убеждений и настроений. И вот в таком порядке мне приходилось часто и много разговаривать с рабочими. Причем должен вам сказать, что, если я вам скажу благоденствие, может быть, это будет немножко преувеличено, но рабочие были настроены исключительно лояльно, ни о каких революционных настроениях не могло быть совершенно и речи. Доказательством это тому, что за год свыше моей работы до революции у меня абсолютно не только политического дела, но даже политического дознания не было.
1: Но охранное отделение все же продолжало информировать правительство о нарастании нежелательных настроений.
3: Применение вооруженной силы лишь обозлило массы и придало повсеместному разлитому напряженному состоянию какой-то оттенок революционности. В рабочие массы проникло сознание, что, борясь с немцем, они борются с правительством, состоящим из немцев.
1: Интересно отметить, что подобные настроения ширились и в среде интеллигенции. На совещании адвокатуры в Москве уже осенью 15 года были высказаны такие мысли, согласно рапорту секретного информатора полиции.
3: Обществу внушают уверенность, что правительство пойдет на уступки, когда совершенно ясно, что этого не будет, пока к лицу правительства не будет поднесен увесистый кулак. Быть может, настал момент, когда русскому обществу следует задуматься над вопросом, что неотложнее – уничтожение немца внутреннего или же немца внешнего. И настоящими событиями ответ напрашивается сам собою. Именно немец внутренний не дает нам разбить немца внешнего.
1: Этого немца внутреннего премьер-министр последнего предвоенного царского правительства граф Владимир Николаевич Каковцев в своих воспоминаниях характеризует так.
4: Правительство терпело все большие частые перемены, так как министры менялись с невероятной быстротой. И на смену ушедших приходили люди все более и более неведомые. И все громче стали говорить о так называемом влиянии темных сил. Так как никто не понимал, откуда берутся эти новые люди с их сомнительным прошлым, сумбурными планами и полной неподготовкой к делу управления. Да еще в такую страшную пору.
1: Уже в начале 1916 года сводка охранного отделения давала довольно определенную картину настроения широких масс населения империи.
3: Брошен определенный лозунг расплаты не только с данным правительством, а именно с верховной властью.

0: было бы большой ошибкой игнорировать, не придавать самого серьезного значения этим наглым угрозам. Угрозы не просто бахвальство революционно настроенных кругов, а результат твердой их уверенности, основанной на знакомстве с настроениями широких масс, среди которых в последнее время престиж верховной власти действительно пал. Приходится говорить даже более, чем о падении престижа верховной власти. Налицо признаки начавшегося и неуклонно развивающегося антидинастического движения. Не столько движение с определенно выраженным республиканским характером, сколько движение острого и глубокого раздражения против особы государя-императора. Если реагировать на все случаи откровенного оскорбления величества, то число процессов достигло бы небывалой цифры.
1: О настроениях в Киеве так вспоминает свидетель революции Алексей Александрович Гольденвейзер, адвокат.
2: В начале войны, как известно, был общий патриотический подъем, в котором принимали участие все группы населения, в частности, и такие гонимые и по репутации антиправительственные, как еврейство. Но затем наступило разочарование. Киев в 15-м году переживал панику, потому что ждали, что вот-вот придут немцы, и была даже частичная эвакуация. Затем вся та разруха, которая обнаружилась, она, конечно, вызвала соответственную реакцию. И поэтому к войне относились, я сказал бы, так же, как и во всей России, относились сначала с восторгом, а затем с ужасом. И видя, что правительство не идет на надлежащие уступки, не верили в благополучный ее исход. Я думаю, можно сказать, что в Киеве, как и в других провинциальных городах, в самые последние месяцы 16-го года едва ли кто-либо предвидел близость и реальность предстоящих грозных событий.
1: Близость наступающей революции не замечал даже такой умудренный опытом политик, как граф Каковцев. В своих воспоминаниях он пишет.
3: Лето 1916 года прошло в том же нервном настроении. Мне приходилось часто уезжать из деревни. Да и жизнь в деревне, которую я так любил, утратила свою былую прелесть. Хотелось быть ближе к источнику сведений. Газеты, получавшиеся к вечеру, не давали удовлетворения любознательности, и все больше и больше тянуло в город, водоворот какого-то смутного кипения. Но я должен сказать по правде, что ни у меня лично, да ни у кого из людей, критически относившихся к событиям, не было никакого представления о надвигавшейся катастрофе.
1: Таковы были настроения в провинции к концу 1916 года.

0: настроение фронта и ближайших тыловых учреждений, его обслуживавших, имело большое политическое значение. В окопах находился цвет нации. Почти единственным источником информации этих людских масс, оторванных от общественной жизни, была периодическая печать, достигавшая самых захолустных уголков фронта. Уже в середине 1915 года правительство было обеспокоено общим направлением печати. На заседании Совета министров Кривошеин, министр земледелия, заявлял:
1: «Наша печать перешла все границы не только дозволенного, но и простых приличий. Газеты заняли такую позицию, которая не только в монархии, в любой республиканской стране не была бы допущена, особенно в военное время. Сплошная брань, голословное осуждение, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных известий – все это день за днем действует на психику 180-миллионного населения».
0: К концу 1916 года на фронт стали проникать в большом количестве листовки и прокламации общественных организаций почти что революционного направления. Например, в резолюции съезда

0: до московских общественных организаций, состоявшегося в конце 1916 года, можно было прочесть.
1: «Пусть знает армия, офицеры и солдаты, что правительство наносит непоправимый удар общему делу. Пусть знает армия, что вся страна готова сплотиться для того, чтобы вывести Россию из переживаемого ею гибельного кризиса».
0: Само собой разумеется, что мозг действующей армии, ставка Верховного Главнокомандующего, была информирована о направлении печати, проникавшей на фронт. Официальный хроникер императора, полковник Дубенский, находившийся при нем неотлучно с октября 1914 года, так пишет в своих воспоминаниях.
1: «Фронт и армия сравнительно не беспокоили государя своим состоянием. Он хорошо знал положение всех войск и был поэтому уверен, что в огромной массе армия спокойна, всем снабжена и ожидает боевых операций весной. Конечно, тыл и в особенности всероссийские земские и городской союзы, раскинувшие широко и всюду свои органы и ячейки, вели агитацию, подобно прогрессивному блоку Государственной Думы. Однако у государя была надежда, что серьезных волнений это не внесет в войска. Кое-где начинали сочувствовать блоку высшие командные лица, штабы, но самая толща солдатско-офицерская была, по мнению царя, вне политики. Тем не менее, смута шла.
0: Роль всероссийских городского и земского союзов, которые так беспокоили официального летописца императора, беспокоила также и правительство. Смута, как выражается официальный биограф, описывается в протоколе заседания Совета министров так.
1: «Везде выступают общественные или иные деятели и земский союз во главе с князем Львовым. Сей князь чуть ли не председателем какого-то особого правительства делается. На фронте только о нем и говорят. Он спаситель положения. Он снабжает армию, лечит больных, кормит голодных, словом, является каким-то вездесущим. Но кто его окружает и кто его сотрудники, это никому не известно. Вся его работа вне контроля правительства, хотя ему сыплют сотни миллионов».
0: Таково было отношение царского правительства к земскому союзу, общественной организации, ставшей неотъемлемой частью фронта и невольно приобретшей значительное влияние в армии. К концу 1916 года Земский союз насчитывал без малого 8 тысяч учреждений, из них 4100 учреждений на фронте. Это были учреждения медицинские, питательные, санитарные, транспорт раненых, транспорт грузов, починочные мастерские, ветеринарные клиники, скотобойни, молочные фермы, лаборатории, библиотеки и так далее. Бюджет Земского союза последний предреволюционный год доходил уже до 2 миллиардов рублей. Его мастерские могли в случае надобности выпускать в день полное оборудование одного санитарного поезда. В начале 1916 года на совещании в Ставке Верховного Главнокомандующего представители армии обращались со словами высокой похвалы к председателю Земского союза князю Львову за деятельность его организации на фронте. А в конце 1916 года императрица писала царю:
2: «Я бы спокойно и с чистой совестью перед всей Россией отправила бы Львова в Сибирь. Это делалось раньше за гораздо менее серьезные поступки».
0: Но была ли работа на фронте Земского и городского союзов политической пропагандой? Правительство считало, что это именно так. Последний министр внутренних дел Протопопов предписал полицейским властям присутствовать на всех заседаниях Земского и городского союзов. Мера эта мотивировалась меморандумом министра, в котором говорилось:
1: «Правительство принуждено выработать нормы предупредительного характера, обеспечивающие не только свободную, но и вполне правильную деятельность Всероссийского, Земского и городского союзов и военно-промышленных комитетов, исходя при этом из соображений охранения их от уклонения в сторону разрешения ими не подлежащих их ведению политических задач».
0: Но все же политическая агитация в действии

0: Тысяча армии существовало. Об этом рассказывает свидетель революции Алексей Александрович Головин, офицер лейб-гвардии Уланского полка, участвовавшего в боях на Юго-Западном фронте.
1: Мне кажется, эта пропаганда носила чисто стихийный характер. Конечно, она направлялась к кадетской партии, но она выражала общее настроение, в особенности земских кругов, которые влились в большом количестве в целый ряд учреждений как санитарного характера, так и земско-городского, и, конечно, руководствовалась теми думскими речами, которые печатались в газетах и приносили, так сказать, материал для этой пропаганды. Я не хочу говорить об этой речи, которая всем была известна, Милюкова, а о том, что глупость или измена, которая известна всем. Эта знаменитая речь стала известна, в общем, на фронте довольно быстро. Я бы сказал, в начале декабря они о этой речи говорили и ее, так сказать, толковали. И, конечно, это чрезвычайно дискредитировало монархию и трон. Конечно, никакой социалистической пропаганды или тем более, в особенности, большевистской не существовало. Это скорее носило характер недовольства. Недовольство, которое имело отчасти причиной усталость от войны и неизвестность или непонятность причин войны. Почему, собственно говоря, возникла война, кроме того, что немец захотел и объявил нам войну, дальше этого не шло объяснение. Но, во всяком случае, конечно, пропаганда принималась и воспринималась очень легко, главным образом из-за усталости, из-за желания просто вернуться домой.
0: О политической пропаганде в частях тяжелой артиллерии Северного фронта рассказывает подпоручик Шелестов.
2: Офицеров в России воспитывали аполитично. Таким образом, в этом направлении особенного интереса к политической агитации не было. Но, конечно, речи думских депутатов производили глубокое впечатление. Но никаких политических выводов мы, молодые офицеры, в то время из них не делали. Солдаты думали свою думку о земле, но это ведь независимо от политической пропаганды. С политической пропагандой в настоящем смысле слова я в своей батарее встретился только после отречения государя, после февраля 17 года.
0: Но все-таки правительство неустанно следило за тем впечатлением, которое производила на армию периодическая печать и деятельность земских организаций, которых само правительство своими неразумными действиями втягивало в политическую борьбу. Незадолго до начала крупных волнений в Петрограде государе была подана докладная записка последним премьер-министрам. В ней предлагался ряд мер для предотвращения революции. Приводим те места, которые так или иначе касаются армии и обслуживающих ее общественных организаций.
3: Назначить на высшие командные должности лиц, не только известных издавна своей ничем не поколебленной и не заподозренной преданностью, но и способностью решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом. Тотчас же должны быть закрыты все органы левой и революционной печати, и приняты все меры к усилению правых газет и к немедленному привлечению на сторону правительства хотя бы одного из крупных умеренных газетных предприятий. Во все главные и местные комитеты союзов земств и городов, во все их отделы, а равно во все военно-промышленные комитеты должны быть назначены правительственные комиссары для своевременного пресечения революционной пропаганды.
0: Но царь и его советники настолько были уверены в армии, что ни одна из предложенных мер не была подготовлена. И на самом этом документе не было резолюции государя.

0: Вы слушали передачу «Календарь исторических событий» из цикла «1917 год в воспоминаниях современников».
1: Эфир 11 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. 200 лет со дня рождения Михаила Спиранского. Из лондонской студии рассказывает Федор Вишняков. Тибор Самуэля. Эфир 13 января 1972 года.
0: Прослушайте специальную передачу, посвященную 200-летию со дня рождения графа Спиранского. У микрофона автор передачи Федор Вишняков.
2: 200 лет тому назад, 12 января 1772 года, родился крупнейший государственный деятель России граф Михаил Михайлович Спиранский. Вот уже 50 лет, как российская история систематически фальсифицируется, а наиболее последовательно искажается внутренняя история России. Здесь существует по советским книгам только с одной стороны гнет царизма, с другой – революционное движение. Никаких реформаторов, никаких людей, стремившихся исправить положение, не было. А если их и поминают, то только для того, чтобы поносить. Ну, это естественно. Идея реформ, идея компромисса противоречит основным принципам ленинизма. Но история, увы, показывает, что свободный демократический строй в тех странах, где он существует, мог развиться лишь постепенно, путем реформ, медленно, через целую систему компромиссов. Трагедия России и всей российской истории – в том, что этот принцип никогда не признавался, что всегда выбирались крайности, что всегда считали или все, или ничего. Карьера Спиранского была поразительной. Он из низов в кратчайший срок достиг высот власти и влияния. Спиранский родился 1 января 1772 года по старому стилю во Владимирской губернии в семье бедного сельского священника. В 7 лет он пошел учиться во Владимирскую семинарию. Там он быстро проявил свои необычайные способности. В 790 году он был направлен в Санкт-Петербург в главную духовную семинарию, позднее духовную академию. Спиранский был оставлен здесь преподавателем математики. И вскоре началась его государственная карьера. Сначала домашним секретарем у генерального прокурора. А затем в возрасте 25 лет он уже достиг чина коллежского советника. В 1801 году был образован Государственный совет. Спиранский стал заведующим канцелярией в чине статс-секретаря. В 1803 году он перешел в Министерство внутренних дел. С 1806 года Спиранского стали посылать регулярно с докладами к Александру I, который и отметил необычайный талант, трудолюбие, обширные знания, а главное – честность Спиранского, и приблизил его к себе. С 1808 года Спиранский был ближайшим доверенным лицом императора и занимал это положение в течение свыше 3 лет. Александр I взошел на престол со смутными мечтами о реформе. Он был вообще мечтателем, воспитанным на французских философах. Но он не имел представления о том, как приступить к этим реформам, и искал человека, подходящего для этого. Императору казалось, что он нашел этого человека в Спиранском. Спиранский, хотя и весьма молодой, но к этому времени прошел уже большой жизненный путь. Он вышел из низов. Он знал жизнь народа. Эти знания он сочетал с обширным знакомством с философской, юридической мыслью Запада. Спиранский вполне конкретно представлял себе, в чем заключались корни зла, также представлял себе, каким образом исправить положение. Александр поручил Спиранскому подготовить доклад об истинном положении российского общества и о предложениях по преобразованию России в современную ограниченную монархию. Спиранский тщательно и добросовестно работал над докладом. Результат – огромный труд.

под названием «План государственного преобразования» или «Введение к уложению государственных законов». Доклад Сперанского был составлен только в одном экземпляре, лишь для самого императора. В течение 150 лет текст доклада оставался неизвестным, опубликованы были лишь отдельные случайные отрывки. Полностью доклад опубликован лишь в 1961 году. Это документ огромнейшей важности. Это единственный настоящий анализ русской жизни, русского общества при царизме, который является абсолютно достоверным. На предложениях Сперанского я не буду подробно останавливаться. Они не были осуществлены. Но то, что говорит Сперанский о состоянии России, о состоянии русского общества, сохраняет огромную ценность. Во-первых, это объясняет причину своеобразного положения и развития России гораздо лучше, чем любые положения марксизма-ленинизма. Во-вторых, к сожалению, многое из того, что говорил Сперанский о положении России 150 лет назад, вполне злободневно и сегодня. Увы, не так уж много изменилось за полтора столетия. Цитирую слова Сперанского. Сперанский начал с того, что охарактеризовал Россию. Россия – это обширнейшая в свете империя, населенная разными языками, славящаяся своей силою, рабством, разнообразием нравов и непостоянством законов. Ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России. У нас есть все по наружности, и ничто, однако же, не имеет существенного основания. Что такое есть самое дворянство, когда лицо его, имение, честь, все зависит не от закона, но от единой воли самодержавной. Не от сей ли воли зависит и самый закон, который она созидает одна сама собой? Не может ли она возводить и низводить дворянские роды единым своим хотением? Не она ли, воля эта, созидает суды, определяет высших судей, дает им правила, и правила сии отменяет или утверждает по своему изволению? Не в ней ли весь источник чести и уважения? Не ей ли принадлежат, по самым словам закона, все государственные богатства, все земли, все имущества? Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа, российского, на свободнейшие классы дворянства, купечества и прочее, я нахожу в России лишь два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые, то есть рабы государевы, называются свободными только в отношении ко вторым. Действительно же, свободных людей в России нет, кроме нищих и философов. При таковом разделении народа в отношении к престолу, каким образом можно думать о конституционном образе правления, о каких-либо коренных законах? Государство, сим образом составленное, какую бы, впрочем, не имело оно внешнюю конституцию, это государство есть деспотическое. История России от времени Петра I представляет беспрерывные почти колебания правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство, или лучше сказать, недостаток твердых начал, был причиной, что доселе образ нашего правления не имеет никакого определенного вида. Может быть, в одной России суды творятся одною волею и приказанием правительства. Можно сказать, что законы наши писаны были в Афинах или в Англии, а образ управления занят в Турции. «Нельзя, — заключал Сперанский, — основать правление на законе, если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять его. Россия стоит ныне —

в эпохе, когда власть самодержавная, соединив в себе все силы государственные, обладает свободою подданных, как политическую, так и гражданскую. Таков

0: Между тем настроения Александра Первого менялись. Мы не знаем, вызвало ли было его недовольство докладом, или же против Спиранского велись интриги, или попросту императорский каприз. Но факт остается фактом. В начале 812 года деятельность Спиранского оборвалась. Он попал в опалу, его внезапно, без каких-либо причин, сослали сначала в Нижний Новгород, затем в Пермь. Наконец, в 816 году, после многократных просьб, Спиранского назначили губернатором в Пензенскую губернию, а в 819 году генерал-губернатором Сибири. Спиранскому здесь принадлежат огромные заслуги. Он первым навел административный порядок в запущенной дотоле Сибири. Новый этап деятельности Спиранского начался с воцарения Николая I. Ему был поручен громадный труд – кодификация русского законодательства. Эту работу он провел в кратчайшие сроки. С 826 по 833 годы Спиранский составил свод законов Российской империи, памятник государственной деятельности, подобного которому в Советском Союзе нет. Спиранский умер в 1839 году. Таков вкратце жизненный путь одного из замечательнейших государственных деятелей в России Михаила Михайловича Спиранского. Его деятельность окончилась неудачей. Он хотел преобразования России, превращения России в государство, законовластия, постепенную реформу страны. Но это противоречило бы сущности самодержавия. И самодержавие отвергло предложение Спиранского, как оно позднее отвергало реформы, предложенные другими, и продолжало катиться к пропасти, куда затянуло собой и Россию. Поэтому и ненавидят Спиранского, ненавидели его придворные круги до революции, и ненавидят и замалчивают при советской власти. Трагедия России, которая отличает всю историю России от истории других стран, заключается в том, что ею всегда правили режимы и правительства крайности, основанные на подавлении, на бесправии, на беззаконии, что в России, в русском правительстве никогда не могли найти себе места и никогда не могли одерживать успеха государственные деятели, подобные Михаилу Михайловичу Спиранскому, родившемуся 200 лет тому назад, 12 января 1772 года.
1: У микрофона выступал Федор Вишняков.
2: Эфир 13 января 1772 года.
3: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обсуждают Твардовского и «Новый мир» по страницам политического дневника, самиздатского журнала, выпускаемого в Москве Роем Медведевым.
5: Раздел «Из литературной жизни». Обсуждение в секретариате Союза писателей СССР журнала «Новый мир». 15 марта 1967 года в секретариате Союза писателей СССР было проведено давно уже намечавшееся обсуждение журнала «Новый мир». Обсуждение было открыто секретарем Союза писателей Георгием Макеевичем Марковым. Затем слово было предоставлено главному редактору «Нового мира» Твардовскому. Твардовский сказал, что он не будет делать отчета, так как номера журнала – это и есть отчет его редколлегии. Кроме того, членам секретариата –

0: создана подробная справка о работе журнала, содержащая все необходимые статистические сведения.
1: «Я далек от того, — сказал Твардовский, — чтобы считать роль, выпавшую на долю нового мира, такую несколько своеобычную, результатом какой-либо доблести его нынешней редакции. Но так сложилось, что новый мир в последние годы приобрел значительное общественное мнение, и никакой другой журнал не слышал о себе столько безоговорочно добрых и безоговорочно отрицательных отзывов, как этот журнал. В самом деле, что же мы такое, новый мир? С одной стороны, очевидный факт, что по крайней мере две трети художественных произведений, привлекавших в последнее время самый широкий читательский интерес и составляющих неотъемлемую часть того, чем в нашей литературе вправе гордиться общество, появилось на страницах нового мира. С другой стороны, деятельность журнала, как в печати, так и в устных выступлениях, характеризуется как порочная, очернительская. И выходит, что послушать одних, послушать читателей, посмотреть редакционную почту – хороший журнал, вызывающий широкий интерес не только художественной своей частью, но и публицистической. А если послушать других, то журнал публикует, как на подбор, вещи сомнительные, принижающие нашу действительность, ориентируется на Запад, отбирает произведения, способные вызвать у советских людей настроение безысходности. Часто говорят «линия нового мира», и чаще всего под этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопоставляющая себя линии нашей партии в литературе. Подразумевается, что само по себе наличие линии – это уже что-то греховное, противопоказанное советскому журналу. Здесь, на мой взгляд, сказывается смешение понятий. Линия партии в литературе у нас одна, обязательная для всех журналов и газет. Но линия журнала – это частное, конкретное выражение линии партии. Это лицо журнала, более или менее определившееся в единстве его идейно-эстетических пристрастий и принципов. Журнал, не имеющий такой линии, – это издание безликое, неразборчивое относительно формы и содержания публикуемых произведений. То есть это серый журнал, каких у нас, к сожалению, достаточно. Новый мир открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он гнет свою линию. Гнуть свою линию значит быть принципиальным, держаться того, в чем убежден и что усвоил из того учения, которое всесильно потому, что оно верно. «Да», – заявил Твардовский, – «мы держимся линии реализма, правдивого изображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы, являющей миру непревзойденные образцы реалистического искусства. Наконец, мы придерживаемся принципа повышенной требовательности к мастерству, нетерпимости к фальши и серости во всех ее видах и модификациях. Мы против ухищрений модернизма и тлетворного эстетического влияния Запада, того самого Запада, приверженности которому нас понаслышке попрекают. И мы знаем, что именно по этой причине нашей повышенной требовательности мы не можем не снискать обид и нареканий у известной части литераторов, чьи рукописи редакция вынуждена была отвергнуть, и чьи вышедшие из печати произведения подверглись суровой критике на страницах журнала».
0: Твардовский отметил огромное значение в истории советской литературы отчерков Валентина Овечкина «Районные будни», опубликованных в «Новом мире» еще в 1952 году, а также произведений других деревенщиков, писателей Гавриила Троепольского, Владимира Тендрякова, Сергея Залыгина, Ильи Фоменко, Чингиза Айтматова и других. Линии нового мира соответствуют и мемуары Ильи Эренбурга, Бориса Горбатова, Марка Галая, Феодосии Драбкиной, Ивана Исакова, впервые опубликованных именно «Новым миром». В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение записи обсуждения журнала «Новый мир» в секретариате Союза писателей СССР

0: которое происходило 15 марта 1967 года. Этот материал был напечатан в самиздатовском журнале «Политический дневник номер 30», выпущенный в марте 1967 года. Продолжаем чтение записи выступления редактора «Нового мира» Александра Твардовского.
1: «Иногда нам говорят, — заявил далее Твардовский, — что вас вот на Западе любят, и это нехорошо. Тут мне хочется сказать, что нас никогда так не хвалили на Западе, как представителей нашего музыкального искусства, как Шостаковича или ансамбль Моисеева. Но значит ли это, что раз Запад хвалит, то нужно их ущемлять? Наконец, Запад признает наших классиков, признает многое из современной нашей литературы. Запад признает Шолохова, которому присуждена Нобелевская премия. Должно ли сделать вывод, что это нехорошо, что это повод для нападок? Вроде бы нет. А между тем, для журнала «Новый мир» на практике это именно так. Кроме того, Запад тоже разный. Если привести самый враждебный, самый неоэмигрантский западный журнал «Грани», то он писал по поводу «Нового мира». Твардовский не оправдал наших ожиданий. На поверку это человек, всецело преданный коммунизму. Критика журналом отдельных недостатков советской действительности направлена на укрепление советского строя. Но это «Грани». Это Западная Германия, это враг. А чтобы охарактеризовать обстановку и бодрость духа, которые мы не теряем, я приведу еще кое-что. В Уфе на конференции библиотекарей один из работников журнала «Октябрь», товарищ Стариков, говорил: «Они, между прочим, ездят, делают вечера и говорят больше о новом мире, чем об октябре. И их даже поправляют и говорят: если приехали, рассказывайте о своем журнале. Что «Новый мир» закрывать не следует, это журнал для некоторой части нашей интеллигенции, в том числе писателей, которые, не будь «Нового мира», посылали бы свои творения, подобно Синявскому, за границу. Я не считаю нужным это опровергать. Это вещи недопустимые, и жаль, что это слышишь из уст представителя определенной державы, которая по смыслу и назначению должна быть дружественной. Но бог с ним. Это все для характеристики той атмосферы, которая есть».
0: Затем Твардовский сказал также и о Солженицыне.
1: «Я считаю странным то положение, которое сложилось. Оно нездоровое и неправильное. И я хочу сказать, что, как бы мои личные отношения не складывались с Солженицыным, ни я, ни наша редакция не могут изменить оценки его творчества, оценку тех вещей, которые получили место на страницах нашего журнала. Обходить этот вопрос нельзя. Если ответ будет у большинства, что напечатание Ивана Денисовича было ошибкой, то разговор упрощается. А если нет, то можно и поговорить. И даже с толком. Для меня лично было и остается очевидным, что значение этой небольшой по объему повести в нашем литературном развитии огромно, что она оказала и оказывает влияние на целый ряд других, причем наиболее талантливых художников. Например, ее влияние сказалось, в частности, на повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары». Спросите Айтматова, он скажет. На повести Можаева «Из жизни Федора Кузькина», отчасти замолченной, отчасти обруганной, чрезвычайно ценной повести, по крайней мере, по заявлению читателей. Вот на этот вопрос, товарищи, нужно ответить. Хуже нет молчания, хуже нет обстоятельств, когда появляются табуированные имена.
0: Твардовский просит также всех, кто будет выступать, высказаться и о своей поэме «Теркин на том свете». Он называет цензуру пережиточным органом нашей литературы.
1: «Сейчас есть такие данные, – сказал Твардовский, – что в Италии вышла книга Гинзбург-Аксеновой «Записки». Они мне не понравились не потому, что это лагерная тема. Они мне не понравились по журналу.

0: журналистскому своему стилю. Это совсем другое дело. Но эта книга там гремит. Вся печать заполнена отрывками из этой книги и рецензиями на нее. В Англии вышли записки Лидии Чуковской. Эта работа была у нас отклонена. У меня неспокойно на сердце относительно ракового корпуса, что он не выскочит там. К чему это идет? Потихоньку складывается такое положение, что образуется вольная пресса за рубежом. Можно ли это допускать? Каким образом бороться? Потихоньку изымать рукописи, складывать в несгораемые шкафы? Я не уверен. Боюсь, что это будет подливать масло в огонь. Нужно больше смелости. Это можно изживать только с опубликованием у себя дома, с соответствующими купюрами, с соответствующей редактурой.
1: В заключение своего выступления Твардовский поделился планами журнала на 1967 год. В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение текста выступления главного редактора журнала «Новый мир» Александра Трифоновича Твардовского на обсуждение этого журнала в секретариате Союза писателей СССР 15 марта 1967 года. Этот материал был напечатан в разделе «Из литературной жизни» журнала «Политический дневник» номер 30, который был выпущен сам издатом в марте 1967 года. Продолжаем передачу. Переходим к чтению записи выступления Солынского.
2: Первым после Твардовского выступил секретарь Союза писателей Афанасий Дмитриевич Солынский. Он отметил прежде всего, что ему просто по-человечески понравились те интонации, в которых излагал свои мысли Александр Трифонович. А главное – задушевность, ясность, откровенность перед товарищами о том, что действительно составляет смысл жизни журнала и его жизни как редактора журнала. Солынский поддержал линию журнала как линию партийную. Он высоко оценил повесть Солженицына как действительно интересное, сложное и очень неожиданное явление в литературе. Положительно отозвался Солынский о поэме и спектакле «Теркин на том свете». Крайне резко высказался Солынский о цензуре. Совсем недавно цензура, продержав 3 месяца пьесу Розова «Традиционный сбор», разрешила ее ставить. Эта хорошая пьеса талантливо написана, политически выверенная душой автора. Там нет того, что может быть воспринято чересчур мрачно, чтобы жизнь исковеркать. Пьеса говорит о жизни одного поколения людей, кончивших школу. Жизнь их по-разному сложилась. Пьесу 3 месяца держали, и только вмешательство ЦК заставило эту пьесу разрешить. Цензура уже не по существу идеологии вмешивается, а в художественную ткань. Была такая простая вещь. В пьесе «Варшавская мелодия» Леонида Зорина есть такая фраза в последнем монологе. «Я завтра утром должен позвонить Акопову». Зорин с огорчением рассказывал, что цензура через редактора передала, что эту фразу вычеркивает, так как фраза делает будничным героя. Какое дело цензуре делает будничным или не делает? Это железная фраза. «Я завтра должен позвонить Акопову». До чего дошло? Акопову нельзя позвонить. Эту пьесу держали также долгое время, со скрипом разрешили, сильно измотав автору нервы ожиданием. Он полжизни болеет туберкулезом, и его столько заставляют ждать разрешения. Вопрос о Федоре Кузькине. Это очень талантливая повесть. Но упрек в чем? Эта проблема, мол, снята жизнью, потому что в сельском хозяйстве все хорошо. До каких пор мы будем это исповедовать? Ведь бывает так, что проходит какой-то период времени, и оказывается, что нет, не снято.
1: Далее Солынский критикует статью Кардина в «Новом мире». Следующим выступает главный редактор литературной газеты Александр Чаковский.
2: Он довольно отрицательно отзывается и о повести Солженицына, и особенно о статье Лакшина «Друзья и враги Ивана Денисовича». Затем Чаковский пускается в путанное рассуждение о правде факта и о большой социальной правде, о положительном герое и так далее. Разрешите мне привести пример, наиболее близкий новому миру. Возьмите вопрос о культе личности, сказал в частности.

0: И Чайковский. Допустим, кто-то написал бы статью, что у нас были злоупотребления, преступления, лагеря и так далее. И на этом поставили бы точку. Это была бы правда? Да, правда. Но это была бы правда факта. Причем вредная, потому что могли бы найтись люди, которые доказывали бы, что это происходит потому, что плохие начальники лагерей и так далее. Когда же партия вскрыла причины культа личности и назвала условия, при которых он не мог повториться, это уже большая правда. Значит, есть большая правда, которая не только констатирует явления, но и показывает их происхождение и пути ликвидации. Как же можно все время говорить, что не нужно противопоставлять? Что есть правда одна, и понимать ее нужно каждый раз в практическом ее выражении. Вижу недостаток, пишу недостаток. А я считаю так. Вижу недостаток.
1: В этом месте кто-то крикнул с места. Пишу достоинство.
0: Не нужно реплик. Может быть, я говорю что-то неправильно. Но я говорю так, как я думаю. Я вижу недостаток, пишу об этом недостатке как есть и говорю о причинах, говорю, как ликвидировать. Это я называю подлинной правдой.
1: Примечание редакции политического дневника. Беда в том, что и в этом понимании правды литераторам сплошь и рядом отказывают. Им не разрешают ни писать о многих недостатках, ни их анализировать, ибо анализ тех или иных лежащих на поверхности недостатков приводит нас нередко к пониманию еще более серьезных и глубоких недостатков.
0: Далее Чайковский весьма нелестно отзывается о Теркине на том свете. Он заявляет, что чтение этой поэмы Твардовским на даче у Хрущева произвело на Чайковского тягостное впечатление.
1: Николай Семенович Тихонов заявил в своем выступлении,
0: что журнал «Новый мир» – это журнал воинствующий, журнал разоблачительного характера. Но к этому воинствующему пессимизму нужно обязательно добавить воинствующий оптимизм, потому что журнал должен стать проводником наступательных идей, а не только разоблачающим. В журнале нет второй струи нашего наступательного, очень важного момента. Потому что, когда вы посмотрите на наше окружение, на нас ведь непрерывно наступают.
1: Примечание редакции. Здесь Тихонов допускает сразу несколько передержек. Во-первых, разоблачительность журнала – это вовсе не воинствующий пессимизм. Во-вторых, выступая против недостатков, «Новый мир» не ослабляет, а усиливает наши позиции, затрудняя тем самым наступление наших противников. В-третьих, в журнале, конечно же, есть и вторая струя, но тенденциозные критики ее редко замечают. В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушали чтение текста выступлений главного редактора журнала «Новый мир» Александра Твардовского, Александра Солынского, Александра Чайковского и Николая Тихонова на обсуждение этого журнала в секретариате Союза писателей СССР 15 марта 1967 года. Этот материал был помещен в разделе «Из литературной жизни» журнала «Политический дневник номер 30», который был выпущен сам издатом в марте 1967 года.
2: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Это преступление против человечности.
1: Бизнес просит у Кремля правила, но получает понятие. Миллиардер Александр Галицкий сбежал из России. Суд отдал государству не только его компании, но и фирмы его бывших партнеров. Бизнесу нужен новый герой, и Путин его назначил. Почему большие деньги уже не спасают от государства?
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы разбираемся, из-за чего в России плачут даже самые богатые. Ведь повод для слез, ну или хотя бы для тревоги есть. Государство снова корректирует свои расходы. Об этом «Коммерсанту» говорит глава Минфина. Расходы на инвестиции, субсидии, ну и все не связанное с войной, будут стершени. А налоговая база шире. О том, что деньги надо брать везде, докуда дотянутся руки, говорят даже в Госдуме.
3: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Но собрать деньги можно по-разному. Повезет, если через налоговую, а можно сказать, что у вас дело государственной важности и просто забрать все. Причем не только у вас, но и у тех, с кем вы когда-то работали. Это, кстати, история инвестора Александра Галицкого. Его фонд Россия считает экстремистской структурой, поэтому активы забирает себе. А с ними и компании людей, с которыми Галицкий когда-то работал в прошлом. Об этом пишет газета «Ведомости». И среди изъятых активов есть также известный сервис по продаже машин CarPrice. А подробнее о судьбе известного бизнесмена расскажет Артем Филатов.
4: Александра Галицкого называют пионером российской IT-индустрии. Он является основателем венчурного фонда «Алмаз Capital» и одним из создателей системы маркировки товаров «Честный знак». Галицкий покинул Россию после того, как суд изъял связанные с ним активы на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Генпрокуратуры.
5: Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Беларусь, покидает страну.
4: Также Генпрокуратура утверждает, что незадолго до отъезда Галицкий ежедневно снимал крупные суммы со своего счета в Газпромбанке. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галицкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Формальной причиной такого решения стало то, что среди инвесторов корпорации «Алмаз Capital» есть Европейский банк реконструкции и развития, а он участвует в финансировании силовых структур Украины. Галицкий все обвинения в финансировании производства оружия отрицал, утверждая, что его фонд инвестирует только в гражданские проекты.
6: «Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет».
4: Еще до начала процесса над Галицким с ним был связан громкий скандал. В феврале этого года его бывшая жена Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания. Ее обвиняли в вымогательстве больше 150 миллионов долларов у Галицкого под угрозой распространения неких порочащих его сведений. Дело было возбуждено после заявления бизнесмена. Перед отправкой в ИВС Алия Галицкая записала обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего супруга в том, что он поддерживает Украину и лично Владимира Зеленского.
7: «Моей дочке находится под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозапись его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. И мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером.
4: После гибели Алии Галицкой дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления, а отправивший ее в СИЗО судья подал в отставку. Сам Александр Галицкий стал последним по счету крупным бизнесменом, у которого изъяли активы в России. Между тем, накануне в России установили 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Депутаты Госдумы одобрили законопроект во втором и третьем чтении. Документ предполагает, что суды не будут принимать подобные иски, если с момента приватизации прошло больше 10 лет. Госдума приняла законопроект через несколько часов после того, как инициативу на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным поддержал Владимир Путин.
8: Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступления, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим.
4: Неограниченный срок давности Генпрокуратура применяла к сделкам о приватизации 90-х годов для изъятия десятков крупных компаний. Как писала «Новая газета Европа», крупнейшие национализированные компании передали людям из окружения самого Владимира Путина. Сейчас, однако, обезопасить себя полностью предпринимателям не удалось, ведь изменение закона не коснется антикоррупционных и антиэкстремистских исков. Между тем, именно такие причины в последние годы стали основными поводами для изъятия имущества у российского бизнеса.
2: И любопытно, что не всегда у государства получается заработать на присвоении активов. Например, на аукцион по продаже компании «Юж-Урал-Золото», которую забрали у одного из спонсоров «Единой России», просто никто не приходит уже второй раз подряд. Почему, объясняет Петр Мироненко, заместитель главного редактора «The Bell».
9: Причина, на самом деле, одна и та же примерно. У бизнеса нет денег. Нет денег и нет возможности привлечь какое-то финансирование по достаточно хорошей цене. Там у каждого из этих активов своя история сложная. Там, да? Ну, то есть «Юж-Урал-Золото», например, это компания, которая довольно высоко сейчас оценена на фоне того, что золото просто сейчас рекордно дорого стоит. Там был как адский совершенно рывок цены на золото в прошлом году. И все боятся, что сейчас они купят дорого, да, потом, ну, за сумасшествие с войнами в Иране и так далее закончится, из-за которого золото как защитный актив дорожает, оно вернется к какой-то справедливой стоимости, и тогда, ну, будет просто убыточная сделка. Домодедово там тоже была проблемная компания, там очень долго из-за непонятной ситуации с национализацией копили долги там владельцы, там большой долг, надо много инвестировать, строить заново вторую полосу, это кучу денег стоит. В общем, все это сложные активы, в которые нужно вкладывать деньги, а еще нужно, ну, там, крупные суммы, там, миллиард долларов где-то привлечь на саму покупку. И сейчас при ставке 14,5% это просто слишком большой риск, который бизнес не готов на себя брать в условиях, когда экономика очень сильно охладилась. Да, сейчас у нас первый квартал отрицательный рост был, ну, упала экономика там, да, на 4% ВВП. Вот. И без каких-то супер льготных кредитов, про которые можно было бы, наверное, договориться с государством в других условиях, никто просто не готов эти активы брать. Вот и все.
2: Но также, наверное, не стоит забывать и о политических рисках, о них и о роли вообще бизнеса в современной России. Мы поговорим с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Артем.
2: Я хочу вернуться к примеру Александра Галицкого, с которого мы начинали наш сюжет. Он смог уехать из страны и даже захватил с собой деньги. По крайней мере, так говорит прокуратура. То есть человек, который годами помогал структуре, помогал России, помогал государству строить IT-системы, он уехал, прокуратура говорит, что еще и деньги с собой прихватил. Как вы это объясняете? Это почему система отпускает своего человека? Это связи или какие-то понятия работают в ней?
10: Понятия, разумеется, работают. Но надо помнить о том, что в России не простое капиталистическое государство, а мафиозное. Все активы в конечном счете должны, если они принадлежать, то очень сильно контролироваться ядром мафиозного государства. И вот это ядро является центром концентрической системы. Ближайшее кольцо окружения, следующее кольцо и так далее. Галицкий, безусловно, как и многие другие инкорпорированные в эту систему люди, принадлежал к одному из таких колец. И, естественно, есть определенная шкала у тех, кто вершит всем в этой стране. Шкала, по которой какому-то человеку можно и то, и другое. Следующему человеку можно только что-то одно, а другим вообще ничего нельзя. Но в самом центре находятся и те, которым можно почти все. Но совсем все можно только одному человеку, который является самым центром этого мафиозного ядра и олицетворяет собой чрезвычайно персонализированную систему управления. Так вот, Галицкий, естественно, имел определенные привилегии и продолжал иметь даже в этот критический момент, потому что ему действительно, скорее всего, позволили уехать и даже что-то с собой взять. Это пребывает в рамках понятия той же самой пацанской культуры, которая является изнанкой мафиозного правления.
2: А как проблемы в экономике, все-таки история с Галицким, она не на пустом месте возникает, история с приватизацией активов, она идет уже несколько лет, и многие эксперты, и политологи, и экономисты связывают это с тем, что Россия ищет, где бы найти еще денег. И вот как проблемы с бюджетом, проблемы с деньгами сказываются на динамике внутри этого ядра, про которое вы говорите?
10: Ну, про проблемы с деньгами более подробно расскажут экономические аналитики, но социологическим взглядом можно отметить какие-то очевидные вещи. Очевидные вещи заключаются в том, что Путин в первую очередь ведет определенную игру. Война – это не просто война, это война когнитивная, информационная война, в которой и центр персоналистской системы, и вся система пропаганды вокруг него должна делать все, чтобы было впечатление, в первую очередь на Западе, что Путин силен, что он поддерживается своим населением, что его экономика находится, если не в прекрасном, то в вполне приличном состоянии. Но при этом мы также видим, и сигналы доносятся отовсюду, что дела-то у Путина совсем не ах. У него очень плохо с кадрами на фронте. В стране недостаток трудовых ресурсов. Происходит демографическое падение, которого не было очень давно. И, конечно, экономика находится в зоне риска. Пускай это не столь очевидно многим, но все действия, которые вы перечисляете, которые предпринимаются, и многие это замечают, они предпринимаются как раз для того, чтобы все-таки обеспечить какую-то подушку безопасности и ухитриться продолжать вести войну, и при этом как-то еще не ввергнуть страну в пучину полной экономической катастрофы. Вот это сейчас делается, и ради этого делается очень многое. Для этого как-то все-таки не убивается окончательно бизнес, хотя мы постоянно слышим о том, что вот бизнесу очень плохо, но это в принципе капиталистическая система. Мы должны понимать, что путинский режим не идеологический, и он не проводит эксперименты, как те, которые в нашей стране были 100 лет тому назад начаты после Октябрьской революции, когда вообще радикально устранялась частная собственность. Это, в принципе, капиталистическая страна, где есть культ потребления для разных концентрических кругов, для разных слоев населения, свой уровень потребления. И, конечно же, все делается либо в плане приватизации, либо в плане национализации для того, чтобы удержать власть вот этого персоналистского режима. Мы, когда слышим национализацию, на самом деле мы прекрасно понимаем, что это вовсе не та национализация, которой занимались большевики. Это мир капиталистический. И что бы ни делалось под предлогом национализации, делается в интересах самого узкого, самого привилегированного круга капиталистов. Только они могут быть не очень цивилизованными капиталистами, да? Ну, бывает капитализм более модернизированный, бывает капитализм более варварский. Но вот Россия сейчас в этой стадии пребывает.
2: У меня есть такой вопрос, но он, может быть, философский, из серии «Кто раньше, яйцо или курица?». Но давайте тоже на примере попробуем разобраться. Я хочу понять, какое место крупный бизнес занимает в этой системе. Он во внутреннем контуре или во внешнем? Ну вот смотрите, такая история. Сенатор Матвиенко, она просила несколько месяцев назад Мордашова, миллиардера, подтянуть активы из-за границы. Это ее слова, так она выразилась в Совете Федерации, и покрыть этими деньгами расходы Вологодской области. Теперь же сенатор Маслов от Вологодской области пишет, что проверяет налоги Северстали компании Мордашова по просьбе Матвиенко. То есть государство обвиняет его в том, что компания не доплачивает какие-то налоги, и просит, чтобы с налогов компания взяла на себя обязательства государства и оплатила расходы региона. Кто кем в нынешней схеме командует? Это бизнес проталкивает свои интересы и командует государством, либо государство руководит бизнесом?
10: Ну, конечно же, руководит государство, но оно руководит не так, как большевики, опять же. Оно руководит в интересах поддержания этой капиталистической системы, чтобы можно было по-прежнему стричь шерсть самых разных элементов этой капиталистической системы. То есть совершенно не так все делается, как делалось большевиками и в советские времена. Разумеется, денег не хватает, но самые последние деньги, если все совсем плохо пойдет, они, конечно, должны будут служить интересам мафиозного ряда, ядра этой системы.
2: Ну и кажется, что действительно, по крайней мере, если послушать заявление, посмотреть выступления экономистов российских, не пытается Кремль уничтожить бизнес, он за него держится. И в России есть даже должность формальная, которая должна защищать интересы бизнеса, так называемый омбудсмен. 5 лет эта должность пустовала, и вот Путин назначил на нее Александра Шохина. Давайте посмотрим сюжет о том, кто это, и зрители попробуют сделать вывод, если можете, пишите в комментариях, удержит ли Шохин оборону, сможет ли он защитить бизнес.
11: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин делает очередную попытку спасти крупный бизнес через спасение экономики. Он предлагает взвешенную политику по так называемому обелению экономики, рост производительности труда, решение проблемы с задержкой платежей малому бизнесу и точечную поддержку крупных системообразующих компаний.
12: Самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку, не ужесточать налоговые и фискальные требования, чтобы в погоне за дополнительными бюджетными доходами не сократить налоговую базу.
11: О том, кто же довел экономику до переохлаждения, в интервью государственному РИА Новости Шохин не говорил.
13: Не пережимать и не перегнуть палку – это прямая цитата из Шохина. Прямо выступить против тотального налогового террора, который с прошлого года называется обелением экономики, дипломатичный глава профсоюза олигархов не решился. Так что российские государственные СМИ написали, что Шохин считает взвешенное обеление экономики одним из стимулов роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове «взвешенное».
11: Грубо говоря, Шохин ставит вилку. Государству нужно либо тратить больше денег, либо собирать меньше налогов. Шохин традиционно выражает мнение крупного бизнеса. Он выступает за то, чтобы государство не пережимало регулирование и налоги, потому что это, по его логике, толкает компании в тень или к закрытию. Но экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант уверен, что вернуть экономику к быстрому росту без разгона инфляции уже практически невозможно.
13: Да и не помогли бы рецепты Шохина выполнить поручение Путина вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На 5-й год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. Да и не только Шохин. Правительство с Центральным банком тоже ведут себя более чем благоразумно. И максимум, на что отваживаются, намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.
11: В 2025 году Александра Шохина выбрали главой РСПП. К тому моменту отношения Союза с властью были разрушены из-за дела ЮКОСа. В 2003 году на встрече с Путиным Ходорковский публично обвинил госкорпорацию «Роснефть» в коррупции.
14: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП.
11: Нужен был человек, которому доверяет Кремль. Шохин как раз вступил в Единую Россию и стал той самой компромиссной фигурой, которая устраивала и олигархов, и администрацию президента. 20 лет он добивался того, чтобы власти не вводили новые резкие налоги, чтобы за экономические дела сажали пореже, чтобы ключевую ставку снижали и чтобы государство не пережимало бизнес. После февраля 22 года этот торг стал устроен иначе. В первый день полномасштабной войны с Украиной Шохин был на встрече Путина с так называемыми представителями российских деловых кругов и попросил президента создать предсказуемые условия для бизнеса.
15: Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода.
11: Путин встретился с бизнесом только через год, на съезде РСПП в 2023 году. Там он хвастался успехами на внешнеторговом фронте и встретился с крупным бизнесом.
16: Хотел бы еще для справки добавить, в целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. До 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%.
11: Война продолжалась, бизнесу не становилось легче, как и госбюджету. На съезде РСПП в марте 26 года, по данным источников издания The Bell, Владимир Путин предложил крупным бизнесменам добровольно внести взносы в бюджет на войну. На этом же съезде министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему бизнесу выгодно заплатить дополнительный взнос с прибыли, и резюмировал прямо в лицо Шохину, что на это денег жалеть не надо, и надо с удовольствием принять это решение.
15: А вопрос один хотя бы. Налоги повышать будете?
17: Я скажу следующее, что наша задача обеспечить сбалансированный бюджет в первую очередь через работу с расходами и второе через улучшение администрирования. Меры называем.
11: Шохин тогда взял паузу и спустя почти месяц заявил, что добровольные пожертвования, цитата, «не бьются просто, а взнос в пользу государства может быть оформлен только через налог». На вопрос о новом налоге на сверхприбыль Шохин ответил, что все механизмы в налоговом кодексе и так есть. Цитата, «другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят». 20 лет назад он торговался за условия для бизнеса. Сейчас старается по мелочи, пробивает инвестиционные льготы, поддержку приоритетных отраслей, то есть то, с чем Кремль и правительство и так не спорят. Не переговорщик, а скорее технический советник. Правительство задает направление, Шохин подсказывает, где смазать, чтобы хоть как-то ехало.
2: Ну а мы продолжаем разговор о роли крупного бизнеса в российской политике с социологом Сергеем Ерофеевым. Сергей Арсеньевич, если мы рассматриваем Россию как мафиозную структуру, какую роль в этой структуре играет Александр Шохин, которого Путин назначает человеком, который будет защищать интересы крупного бизнеса?
10: Это одна из характерных кооптированных фигур. То есть он не принадлежит к мафиозному ядру, разумеется, но мафиозное ядро само по себе существовать не может. Оно питается соками ближнего круга, таких людей, как Шохин, таких, как крупные бизнесмены, потому что крупный бизнес, и не только крупный бизнес, он может делать в условиях постсоветских то, что в Советском Союзе не могло сделать государство, обеспечивать рабочие места, какие-то социальные гарантии предоставлять своим работникам. И Шохин принадлежит вот к этому кругу кооптированных людей, которые умеют и так в такую игру играть, и в другую игру играть. Он человек с богатым опытом, человек из руководства страны 90-х годов, так же, как и Шойгу. Да? То есть это люди не путинского ближайшего круга, но те, без которых Путину и путинской системе никак нельзя. Потому что они все-таки гарантируют какие-то правила ведения капиталистического хозяйства. И без этого капиталистического хозяйства путинская система не выживет. Она, в принципе, существует в условиях каких-то минимальных демократических процедур, потому что без выборов путинской власти не было, и нет, и не будет. И она не может существовать без капиталистических общественных отношений и соответствующих выгод, которые это все приносит власти. И путинская власть не может существовать без ценностей пацанских, без ценностей мафиозных. Ну, вот такая вот тренога. Три подпорки этой системы.
2: Вот у нас остается еще примерно 4 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Если почитать российских политологов внутри страны, появился термин «запрос на правила». Об этом и Шохин говорит, что нужны правила, нужны институты. А какие правила может предложить Владимир Путин нынешним бизнесменам?
10: Вы знаете, запрос на правила – это то, что стало проявляться по мере дальнейшей модернизации общества. И в особенности это проявилось среди простых людей, ну, городских людей, после болотных протестов. Люди не просто хотят чего-то от государства, они хотят, чтобы государство работало по правилам. И вот это наши социологи, молодые социологи, в частности, коллеги из лаборатории публичной социологии, отметили в ходе исследований после болотных протестов, то есть середина 2000-х годов. Конечно, бизнес гораздо более организованный, в чем-то он идет впереди общества в плане организации, но в некоторых вещах он отстает. Вот он согласился с тем, что началась война, хотя никто этой войны не хотел, разумеется. Все были в ужасе от этого и продолжают в основном проигрывать от этого значительно по самым разным направлениям. Но когда ситуация становится еще более сложной и на фронте нет никаких подвижек, нормальных у Путина, делается только видимость, и страна остается в изоляции, и в стране повышаются налоги, становится все меньше инвестиций и так далее. Вот тут, конечно же, этот бизнес тоже может потихонечку застонать. И этот стон у нас песней зовется, а эта песня «Давайте жить по правилам». То есть этого следовало ожидать. Конечно, капитализм не может существовать без правил. Вы показывали Ходорковского. Ходорковский в начале 2000-х годов стал устанавливать правила международных стандартов, отчетности, прозрачности и так далее. То есть наш бизнес, в принципе, готов был двигаться в этом направлении. И многое в стране делалось в модернизационном плане вот в эту сторону. Но потом началась война. Еще активнее стал делаться вид, что все у нас хорошо, а на самом деле все совсем не так хорошо. И когда сейчас мы видим, что происходит, то да, конечно, мы можем как бы зафиксировать этот усиливающийся сигнал желания жить по правилам, чтобы и налоги как-то упорядоченно вводились, и чтобы бизнесмены не добровольно, принудительно отдавали свои деньги, а чтобы был какой-то в этом порядок. Ну, вот то, что Шохин сказал. Давайте действовать не через обносом, шапкой, да, этих миллиардеров, а чтобы была просто упорядоченная налоговая система. Да, это свидетельствует о том, что, в принципе, российский бизнес и большой бизнес, он изначально двигался в этом направлении, но война ему мешает. Это видно.
2: Если за 10 секунд резюмировать, у кого больше сейчас денег становится в России, тому опаснее?
10: Ну, трудно сказать. Все должно быть больше у мафиозного ядра. Все остальные в зоне риска.
2: Понятно. Спасибо вам большое, Сергей Арсеньевич. Социолог Сергей Ерофеев был с нами сегодня в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы рассматривали, что же происходит с российским крупным бизнесом с точки зрения того, как устроено государство, в чем вообще роль этого бизнеса. Если вам понравился анализ нашего гостя, если вам понравился разбор, пожалуйста, поставьте лайк. Это анонимно, это безопасно, это никто даже и не заметит, если вы находитесь под прицелом. Если вы не на территории России, пожалуйста, пишите комментарии, что, какие вопросы у вас остались. Мы к ним вернемся и с нашими будущими гостями все проанализируем. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, культурный журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
10: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, о ее концепции.
11: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены к общей метафизике», да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать. Но вот главное и периферийное первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности ну, никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро-зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так.

0: договариваться. А договариваться, опять же, кто? С субъективности, с объектом договариваться невозможно.
1: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
0: Это уже во второй части.
1: Да.
0: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это акси-ценность. Аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя человеку. Кстати, субъект – это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира самого, у этой объективной реальности, не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем эту объективную реальность, этот мир вокруг нас. Но то, что у мира есть эти закономерности, говорит о том, что мир как-то развивается, действует, функционирует, а значит, он является субъектом, субъектом своей истории. Ну, не скажу жизни, это слишком как бы в мистику такую уходим, нет. Но то, что объективная реальность существует, объективно независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним, вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект. У него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект-объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да? Его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влияние.

0: влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивают те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения – это две пары. Первое – отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая – это группа отношений, это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, вот если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят на ту же самую охоту, да, охотники за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: Можно сказать, Альберто, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем,

0: мужского общества, да? Патриархального общества.
1: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бувар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
0: А вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
1: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал. И первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
0: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
1: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
0: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России, ну, от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
1: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это, ну, как бы такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека и из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев? Просто потому что они в себе вот этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
0: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочная. Так есть все-таки да. Коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
1: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала. И не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
0: То есть ответственность, да, но вина нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время Красного террора. Террор все-таки начался с Ленина.

0: да? То есть виноваты большевики.
1: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию, но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
0: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
1: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное, феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к не я, тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение, и, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуары Петра Якира. Отрывки из книги, выходящей в Лондоне. Впервые в эфире 9 января 1972 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение фрагментов из мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Эти мемуары выйдут в ближайшее время в Лондоне в издательстве «Макмиллан» отдельной книгой на русском языке. Начало своих воспоминаний Петр Якир датирует 30 мая 1937 года, то есть днем ареста его отца. Командарм Иона Иммануилович Якир, второй советский офицер, который был награжден орденом Красного Знамени, был расстрелян 11 июня 1937 года в связи с делом маршала Тухачевского. О нем, реабилитированном посмертно, сочувственно выражался Хрущев на 22-м съезде партии. О нем печатались в 60-х годах восторженные статьи в «Правде» и «Известиях». В его честь была выпущена специальная почтовая марка с его портретом. Его сын Петр Ионович Якир, 14-летним мальчиком, был арестован по делу отца и провел последующие 17 лет своей жизни в лагерях и в ссылке. Петр Якир – историк, его научная специальность – история СССР периода от Гражданской войны до первых лет Второй мировой войны. Он работал научным сотрудником в Институте истории Академии наук СССР, но в 1969 году был снят с работы за инакомыслие. Петр Якир – видный участник движения по защите гражданских прав в СССР. Он энергично протестовал против признаков возрождения сталинщины. В частности, широкую известность получило его письмо в редакцию журнала «Коммунист», в котором он разбирал действия Сталина с точки зрения Советского правового кодекса. Это письмо распространялось в Советском Союзе в самиздате. Оно было также помещено в крупных западноевропейских газетах. Петр Ионович Якир выступал в защиту книги Некрича 1941-22 июня, в защиту прав крымских татар, в защиту политических осужденных, как, например, Голанского, Гинзбурга, Марченко, в защиту участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против оккупации Чехословакии. Чтение мемуаров Петра Якира продолжится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

0: Мемуары Петра Якира. Часть первая. Детство в тюрьме. Глава вторая. Пересылка. В первой главе, которую мы читали в предыдущих передачах, Петр Якир описал арест отца и матери, детприемник, в который поместили его самого, мальчика 14 лет. Якир вспоминает людей, с которыми ему довелось встретиться в камерах астраханской тюрьмы. В главе «Пересылка», чтение которой мы продолжим сегодня, Якир рассказывает о пересылке заключенных из астраханской тюрьмы в Саратовскую.
1: Камера была заполнена на 90% 58-й статьей. Было несколько бытовиков и жуликов. В основном это были донские казаки, осужденные за подготовку кулацкого бунта, представители «За год зерна», «За вредительство», выразившиеся в отравлении зерна, а работники райзо за распространение заразных заболеваний среди скота, агрономы, бухгалтеры, несколько врачей, эти по статье 58/10. Сидел в этой камере и саратовский архитектор. Он обвинялся по статье 58/9 и был осужден военной коллегией на 25 лет. Под пытками он подписал, что он и его подельники, которых было более 40 человек, взорвали новый саратовский оперный театр, который к тому времени еще не был выстроен до конца. Архитектор делал из хлеба великолепные шахматы и играл целыми днями с врачом, который был осужден за знакомство с профессором Плетневым, осужденным по Бухаринскому процессу.

он был одним из его учеников. По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране. То есть арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии, причем приемы тоже одинаковые – конвейер, стойка и так далее. Судят заочно или с полным нарушением судебных процедур. Количество арестованных все увеличивалось. Из саратовской тюрьмы последние месяцы уходили по два больших этапа в неделю, в каждом по 1000 человек, а приходило столько же из районов, следственных тюрем и пересыльных этапов. Второй и третий этажи нашего корпуса были отведены под камеры смертников. Там находились лица, осужденные военным трибуналом и спецколлегией. Проходившие через военную коллегию, как уже было сказано, расстреливались немедленно. Камеры были заполнены до отказа, так как в ожидании утверждения приговора многие сидели по 3-5 месяцев. Некоторым заменяли расстрел 20-25 годами лагерей, других же расстреливали. К нам перевели одного физика из Саратовского университета, который просидел 5 месяцев, осужденный на высшую меру как участник группового дела. Обвиняли их в передаче секретных научных сведений немцам. Дело было, конечно, дутое, но все признали себя виновными. Физик рассказал, что его соседу по камере, председателю одного из колхозов области, осужденному и впоследствии расстрелянному за вредительство, принесли в передаче какие-то домашние изделия, завернутые в газету, в которой говорилось, что он, физик, и его подельники уже расстреляны. И он не мог заснуть ни одной ночи в течение 5 месяцев, так как на исполнение приговора брали ночью. Теперь же, когда ему заменили расстрел, он не мог сообразить, как ему написать жене, поскольку она считает, что он уже расстрелян. На следующий день Костя Корзубый предложил мне проиграть в буру на щелчки. Сначала он мне проиграл 10 щелчков, затем еще 20. Затем предложил партию на расчет и выиграл ее. Дальше я проиграл ему еще 3 партии. Он снова предложил играть на расчет. Азарт овладел мною, ставка уже была по 200 щелчков в партии. Игра шла с переменным успехом. Но когда я должен был уже 5000 щелчков, я предложил сыграть на расчет. И когда я снова проиграл, то должен был 10000 щелчков. Тогда Костя встал и сказал, что ему надо сейчас заняться другими делами, а вечером продолжим. А Баня, он был моим главным опекуном, подошел ко мне и тихо сказал: «Ну что ты наделал? Опять жизнь проиграл, как в Астрахани». Я забыл рассказать о том, что в Астрахани, в малолетней камере, осваивая игру в стос, проиграл 67 паек хлеба, 7 дней отдавал, а потом мне скостили долг, предупредив на будущее, что больше 5 паек хлеба проигрывать нельзя, так как человек должен или умереть, или сделать какую-нибудь подлость с голоду, а значит, такой проигрыш равноценен потере жизни. Я все это учел и больше не играл в таких размерах на хлеб. Но такого подвоха, как здесь, не ожидал. Для меня игра на щелчки была шуткой. В действительности это была далеко не шутка. К вечеру Костя вернулся из своих путешествий по камере и предложил мне рассчитаться с ним. Я напомнил ему, что он обещал еще со мной сыграть. Костя ответил, что он устал и потребовал расчета. Делать было нечего. Я подставил ему голову, а он с великим наслаждением начал бить мне щелчки с оттяжкой. После 20 щелчков кто-то со стороны сказал, что нельзя бить в одно место. Он с этим согласился и продолжал бить в разные части головы. Получив около 100 щелчков, я уже не знал, куда деваться. Вся голова была в шишках, гудела от каждого нового щелчка, и каждый сантиметр на голове казался сплошной раной. Я взмолился, попросил Костю перенести экзекуцию на завтра. Он остановился, присел и сказал: «А ты понимаешь, что завтра будет еще больней? Ну, чем ты можешь расплатиться за щелчки?» Я предложил ему все свои вещи, которые на сей раз находились не в камере хранения, а со мной. Он внимательно просмотрел оба мои чемодана и вещевой мешок и счел возможным в расчет за 9850 щелчков взять у меня все, что имелось.

0: шубу на меху, два новых костюма, один из них с жилеткой, две пары шевровых сапог, атласное одеяло и даже шесть пар прекрасных женских трусиков, которые мама случайно положила ко мне в чемодан. Короче говоря, все вместе с чемоданом было уплачено в расчет за нестерпимую боль от щелчков. Утром голова гудела. Мой братец, молча наблюдавший всю эту вечернюю сцену, вытащил из своих вещей пару сапог и также молча вручил их мне. Последнее время он не разговаривал со мной ни на какие политические темы, так как на его упрямую голову обрушился такой поток впечатлений, который вряд ли способствовал укреплению его мнения о правильных действиях власти.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
0: Каждый день из нашей и других камер вызывали на этап, и каждый день в камеру поступали новые. Сроки были в основном стандартные. Большинство имело по 10 лет. Как-то ночью Абани меня разбудил и сказал, что они решили помыть, значит, ночью стащить что-нибудь у спящего, колхозничков. Камера спала. Несколько воришек тихо подкрались к мешкам, на которых спали люди, и, разрезав их мойками, бритва, инструмент для вскрытия карманов, мешков и так далее, очень искусно извлекли разные продовольственные товары. Я по их знаку принимал и складывал дары. Сало, масло, сахар, белые сухари, лук, чеснок, махорку, папиросы. Очистили мешков 20. Снеди было уже больше, чем надо. Юра, тоже уже разбуженный, с одним парнем были направлены за бачком с водой. В этом бачке развели большое количество сахара и накидали туда белых сухарей. Это в тюрьме называется тюрий. Отрезав по большому куску сала, компания в 12 человек уселась вокруг бака и, достав ложки, стала хлебать тюрю в прикуску с салом. Дело двигалось быстро, мы опустошили двухведерный бачок, нажравшись по горло. Закурили папиросы, взяв в рот по конфетке. Это считалось высшим шиком. Удовлетворенные едой, мы не могли сидеть на месте. Мы начали озорничать. Поднялся шум. Народ от шума начал просыпаться. Просыпавшие обнаруживали пустоты в своих сидорах, мешках. Поднялся ропот. Это не смущало наших руководителей, ибо они считали, что совершили вполне законный акт насилия неимущих над имущими. На претензии, раздававшиеся из всех углов, было заявлено, что если недовольный не успокоится, то можно поплатиться носом, который очень легко отрезать бритвой. Камера затихла. Люди были очень разобщены. Никто не хотел подвергаться возможным неприятностям. Во время ночных хищений Абаня у кого-то вместе с продуктами вытащил 25-рублевую бумажку. И теперь, не дожидаясь подъема, он предложил Косте сыграть с ним в карты на чистые, на деньги. Костя согласился. Деньги ценились выше всего. Играли они в стос. За полтора часа Абаня отыграл у Кости все вещи, проигранные мной, а также Костин костюм и сапоги. Прозвонил звонок на подъем, и нас выпустили на оправку. Выпускали в две очереди, так как в уборной было всего лишь 20 стульчаков. Мы пошли в первую очередь, и когда вернулись, то увидели, что рядом с дежурными стоят двое мужчин из нашей камеры и показывают пальцем то на одного, то на другого из нас. Надзиратели, стоявшие в коридоре, начали хватать нас, Костю, Корзубова, меня с Юркой и других. Мы визжали, сопротивлялись, царапались, но все-таки были припровождены в рядом находившуюся холодную камеру без окон, служившую карцером. Больше всех пострадал при этом сопротивлении мой Юрка, которому сильно повредили руку. Когда пришел врач, оказалось, что у Юрки внутренний перелом, и ему наложили гипс. Вообще, Юрка был несчастливым человеком. Еще в детстве в Ленинграде ему выбили глаз из рогатки во время битвы между двумя районами. Здесь сломали руку. В коме АССР в 41 году чуть не убили эстонца, которым он доказывал, что Сталин непогрешим. А в 1942 году он освободился и, прожив всего один день с полюбившейся ему девушкой, пошел добровольцем в армию. Он погиб через несколько месяцев после прибытия на фронт,

0: фронт 12 сентября 1943 года. В карцере я не просидел и суток из пяти, полученных мной, меня вызвали на этап. Все остальные остались. А Баня сказал, чтобы я забрал все вещи. С Юркой мы расцеловались, несмотря на постоянные наши идейные разногласия. Мне было очень жалко оставлять его. Он был очень беспомощен и подавлен. Его вера в справедливость не совмещалась с положением дел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
0: Нас повели к первому корпусу. Мы поднялись на пятый этаж и пошли выше. Над всем корпусом простирался громаднейший чердак, набитый до отказа зэками. Их там помещалось около 800 человек. Это была главная пересыльная камера, из нее прямо уже брали на этап. Кого там только не было. Большими группами люди концентрировались по национальному признаку. Грузины, узбеки, чечены, азербайджанцы, немцы Поволжья, калмыки. Русские же, евреи и украинцы бродили между этими группами, как блуждающие атомы. Настроение в национальных группах было приподнятое. Оживленно разговаривали между собой, справлялись о земляках, вспоминали какие-то истории. Здесь можно было встретить пожилого отца и двух сыновей, дедушку, сына и внука. Такие случаи были у кавказцев, которые арестовывались целыми семьями. Наряду с прежними появился еще один тип политического обвинения – в буржуазном национализме. Срок у большинства был 10 лет. В основном проходили через ОСО и спецстройку. Наследствие их не очень тревожили. Просто арестовывали и судили заочно. Больше всего, как я понял, досталось членам партии и, во вторую очередь, интеллигенции. Все были с вещами, повернуться негде, но было оживленно, как на громадном восточном базаре. Запомнился мне грандиозный тюремный концерт. Как только все вернулись с вечерней оправки, в разных углах чердака послышались песни. Сначала пели немногие и вполголоса, а затем возобладал один сильный хор, певший грустные грузинские песни. В концерте принимали участие и украинцы, и русские. Надзор, конечно, потребовал тишины, и концерт закончился. На следующий день меня и еще нескольких человек вызвали и, пропустив через баню, подвели к воротам, обыскали, вывели за зону, погрузили в грузовики и повезли на вокзал. Вагон, в котором мы должны были ехать, прицепили к поезду, и мы поехали. В пути мы находились часов 8. Прибыли на место ночью. Утром нас стали высаживать. Железная решетчатая дверь Столыпинского вагона лязгнула. «Выходи!» Гуськом по коридору выходили этапники. Конвоиры на расстоянии 100 метров считали четырежды. Первый кричал счет при выходе из купе, второй в тамбуре, третий внизу у подножки, четвертый невдалеке вагона, где по 4 рассаживались заключенные. Именно рассаживались, ибо стоять запрещалось. Когда весь вагон был выгружен, начальник конвоя прочитал молитву. «В пути следования идти, не разговаривать, не растягиваться. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой будет употреблять огнестрельное оружие без предупреждения. Понятно?» Хор из 120 человек ответил «Понятно». 10 конвоиров при двух собаках окружили колонну. Раздалась команда «Встать! Вперед!» Посреди этапа шли человек 20 женщин. Хорошие дорогие наряды не шли к их измученным лицам. Этап вели в пересыльную тюрьму города Балашова. Она была в 3 километрах от станции. Дорога была плохая, сплошная грязь. Колонна уже отошла с километр. На перекрестке забуксовал грузовик. Начальник конвоя ради интереса или любопытства скомандовал «Ложись!». Все рухнули моментально в грязь. После команды «Встать», которая последовала минуты через 3, забавно было наблюдать за тем, как неуклюже поднимались женщины, очищая от грязи свои роскошные наряды.
1: В Передача из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Вы слушаете чтение мемуаров.

0: Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
1: Еще километр. Справа базар. Впереди, крайне справа, высокий мужчина, в прошлом летчик, хладнокровно набрасывает плащ на голову ближайшему конвоиру. Еще секунда, и одновременно с четырех углов колонны рвутся в стороны четыре человека. Конвой растерян. Раздаются несколько выстрелов, разноголосые крики «Стой! Ложись! Стой!». Вдруг из середины колонны вырывается мальчик лет 15 и бежит в сторону. Он слышит крики, стрельбу, но бежит сам не зная куда. Базар. Он пытается нырнуть в толпу и оказывается в объятиях рослого милиционера. Затем конвой бьет его прикладами, собака рвет на нем одежду, и под такую симфонию его ведут к тюрьме. Он слышит разговор «Двое ушли!». Глаза натыкаются на два трупа, лежащие у тюремных ворот. Проверив установленные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, мальчика приводят в тюремный двор. Там бьют еще и еще. Затем еле дышащего несут в баню. Он лежит на скамье, не в силах подняться. Никого нет. Он лежит. Вдруг появляется полуодетая женщина. Приближается. Петя? Миля? Это его тетка. Ее тоже везут куда-то. Пока она уже 3 недели здесь, работает в прачечной. Она смывает кровь с его тела. Юрка, ее сын, остался в саратовской тюрьме. Приходят люди, тетка уходит. Его утаскивают в камеру. Полуподвальный каземат, жара около 40 градусов, 5 грузин по 58 статье. «Ну, ничего», — говорит седой красивый грузин, — «до свадьбы все заживет». Камера, в которой я оказался, находилась в полуподвальном этаже. На следующее утро мне сказали, что кто-то меня зовет к окну. Я еле-еле двигался, и когда пробрался к окну, там уже никого не было. Но мне передали полбуханки подового хлеба и кусок сала. «Это тебе передала какая-то маленькая женщина, которая проходила мимо». Я понял, что это была Эмилия Лазаревна Горькавая. Через несколько дней она опять подходила к окну, передала мне сахар и сказала, что, наверное, завтра ее увезут на этап. Больше я ее не видел. Как я узнал позже, она попала в ББК, Беломорско-Балтийский комбинат. В начале войны ее отправили с большим женским этапом на станцию Долинку в Карагандинские лагеря, где она и умерла в 1945 году за месяц до окончания срока. Младший ее сын Володя, 26-го года рождения, который пробыл до войны в детдоме, погиб 25 марта 1945 года на фронте. Так завершилась судьба семьи Горькавых. Пребывание в Балашове осталось в моей памяти как комок боли. 10 дней, которые я там провел, я ворочался сбоку на бок, харкал кровью и стонал. Через 10 дней меня повезли дальше. Я оказался в Сызранской пересыльной тюрьме. Она находится на узловой станции, от которой идут дороги на север, северо-восток и юго-запад. Выглядела она очень мило. Свежевыбеленное трехэтажное здание, расположенное четырехугольником. Окна выходят во двор. Камеры одинаковые, человек на 15. Тогда в них сидело по 60. Почти каждые 20-30 минут кого-то вызывали на этап, а кого-то приводили. Как и в Балашове, здесь была только 58-я статья с разных концов страны. Кормили овсяной баландой или щами из гнилых овощей. В нашей камере было несколько человек, одетых в хорошее кожаное пальто и галифе с кожаными врезами. Я узнал, что это КВЖ-динцы, работавшие в прошлом на принадлежащей Советскому Союзу КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, проходившей по территории Маньчжурии. В 1936 году, после продажи ее советским правительством Японии, они с семьями были перевезены в Советский Союз, частично сконцентрированы на Дальнем Востоке, частично направлены в Среднюю Азию. А в 1937 году их почти всех арестовали. Руководящих работников расстреляли, а остальных заочно осудили по формулировке ПШ, то есть статья 58/6 «Шпионаж». Мужчин к 10 годам, женщин, стариков и молодежь к 5 и 8 годам лагерей. Это была вторая после истории с персами массовая акция, о которой я узнал. КВЖ-динцев было несколько десятков тысяч семей. Наследствий их тоже не было, просто принадлежность КВЖД рассматривалась как вина и предполагала известную меру наказания. Каждая новая тюрьма все больше расширяла мои знания о том, что происходило на воле.
0: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате.
2: Впервые в эфире 9 января 1972 года.
3: Голосовой помощник «Радио Свобода».
4: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
4: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
3: Свобода становится еще ближе.
2: «Золотой запас свободы». В мире книг. «Советский космический блеф». Книга лондонского сотрудника радио Леонида Владимирова. Беседу с автором ведет Игорь Ельцов. Впервые в эфире 3 января 1972 года.
5: Начинаем передачу «В мире книг». Слушайте интервью нашего корреспондента Игоря Ельцова с автором книги «Советский космический блеф».
6: Сегодня наш разговор пойдет о новой книге и об ее авторе. Леонид Владимиров до 1966 года жил и работал в Советском Союзе. Он был руководителем отдела в редакции научно-популярного журнала «Знание и сила». Им были написаны многие статьи и книги по научно-популярным вопросам, в том числе такие книги, как «Дорога к незримому кладу», «Путь к нулю», «Прикосновение мага» и так далее. Владимиров основал в свое время научно-художественный сборник «Эврика», между прочим, издающийся и по сей день в Советском Союзе. Летом 1966 года, после того, как в Москве прошел суд над писателями Синявским и Даниэлем, Леонид Владимиров решил эмигрировать. Во время поездки в Англию он попросил политического убежища. В 1968 году вышла на многих языках, в том числе и на русском, его первая книга в эмиграции под названием «Россия без прикрас и умолчаний». Теперь, в конце ноября 1971 года, Владимиров опубликовал, пока только по-английски, свою вторую книгу «Советский космический блеф». Предисловие к этой книге написал ученый Анатолий Павлович Федосеев, попросивший политического убежища в Париже в этом году. В Советском Союзе Федосеев имел звание Героя социалистического труда и был лауреатом Ленинской премии. В своем предисловии Анатолий Федосеев дал высокую оценку новой книге Владимирова. Леонид Владимирович, о чем рассказывает ваша новая книга «Советский космический блеф»?
7: Видите, советский и космический – это, опять-таки, понятно любому советскому радиослушателю, а вот блеф, конечно, будет менее понятно. Почему блеф? Ведь Советский Союз первым запустил в космос спутник, первым отправил в космос человека, первым осуществил выход космонавта в открытый космос, первым достиг, так сказать, Луны. В 1959 году советская лунная ракета достигла поверхности Луны и так далее. Это даже не полный перечень того, что Советский Союз сделал раньше американцев. Казалось бы, какой же тут блеф? Никакого блефа нет. А на самом деле есть. В своей книге, на основании тех сведений, какими я располагаю, и на основании, между прочим, большого количества советских источников, которые только надо внимательно читать, я показываю, что, начиная с запуска первого спутника в Советском Союзе и по нынешнее время, главная цель всех космических, так сказать, операций, предпринятых Советским Союзом, заключается в том, чтобы создать определенный миф на Западе о том, что советская техника, советская промышленность, советская наука шагнули так далеко вперед, что, возможно, даже опережают американскую. Я рассказал в своей книге очень подробно о том, как явилась у Королева, Сергея Павловича, покойного главного конструктора космических кораблей, первая мысль запустить спутник. С советскими источниками в руках я показываю, что первая мысль о спутнике родилась летом 1957 года, и родилась она после того, как Сергей Павлович Королев и другие специалисты прочитали в американских журналах о том, что американцы собираются в ходе текущего Международного геофизического года запустить спутник, у которого даже было и название в это время «Авангард». И вот тогда, а Королев в это время работал как раз над боевой ракетой, которая могла поднимать в пространство, на орбиту, так сказать, определенный груз. И он и решил, а почему бы не попробовать нам запустить спутник раньше американцев? Он предложил эту идею Хрущеву, а Хрущев, который был помешан на идее обогнать Америку хоть в чем-то, немедленно согласился. Королев, старый ракетчик, который всю свою жизнь посвятил ракетам, который за эти ракеты в тюрьме сидел, он абсолютно честный человек, и он был гениальный человек. Он просто увидел таким образом свой шанс, и он получил этот шанс. Так был запущен первый спутник.
6: Леонид Владимирович, вот эта новая книга, она по своему характеру, что больше научная, научно-популярная или политическая книга?
7: Нет, политической я ее никак не могу назвать, но это книга публицистическая. Это книга фактов. Это главным образом факты, причем большинство этих фактов неизвестно советскому гражданину, скрыто от него, и очень многие из этих фактов также точно неизвестны и на Западе. Вот возьмем, скажем, такой факт, как полет первого в мире многоместного корабля «Восход-1» в октябре 1964 года с космонавтами Комаровым, Феоктистовым и Егоровым на борту. Почти никто не знает, что этот корабль «Восход-1» на самом деле был никакой не «Восход», а все тот же «Восток», все тот же шарик диаметром 2300 миллиметров. Только в него вместо одного кресла космонавта умудрились впихнуть три. Настолько было там тесно при этом, что космонавтов вынуждены были отправить без скафандров, в курточках. Полет этот продолжался 24 часа, он практически не дал никаких научных результатов, но пропагандистский результат был огромен. В преддверии заранее объявленной американской программы «Джемини», по которой в каждом космическом корабле летали два астронавта, Советский Союз запустил корабль с тремя космонавтами на борту. И после этого 10 замечательных полетов по программе «Джемини», в ходе которых было выполнено огромное количество важнейших научных экспериментов и была полностью подготовлена программа «Аполлон» для полетов на Луну, вся программа «Джемини» уже выглядела бледнее, потому что, да, даже на Западе многие доверчивые люди говорили, ну что ж, летают по два человека, а вон Советский Союз отправил троих. Я, опять же, по советским источникам показываю, что это так. Я обращаю внимание на тот поразительный факт, что Советский Союз охотно выставляет на всех международных выставках свои корабли «Восток» и более поздние корабли «Союз», но никогда не выставляет кораблей «Восход». Естественно, почему? Потому что тогда сразу все увидят, что «Восход» — это ничто иное, как «Восток». Не говоря уже, конечно, о том риске, страшном риске, которому по настоянию Хрущева советские специалисты были вынуждены подвергнуть троих космонавтов.
6: Ваша книга располагает очень интересной технической и научной информацией о советской космонавтике и о советских космонавтах. Какими источниками вы пользовались при написании книги?
7: Это вопрос интересный. Во-первых, где я взял информацию? Ну, как я уже сказал, частично я использовал советские источники, в частности, вот теперь появляющиеся официальные биографии Королева, исправляя их там, где они не договаривают. Например, ни одна биография Королева сегодня не говорит о том, что Сергей Павлович провел несколько лет в тюрьме. в частности, в спецтюрьме. И он там, его там заставляли конструировать, заниматься работой. А вот только что югославское издательство выпустило книгу, принадлежащую профессору Озерову, известному советскому аэродинамику, под названием

им «Туполевская шарага». В этой книге профессор Озеров рассказывает, как он вместе с Туполевым и с многими другими замечательными советскими конструкторами был заключенным спецтюрьмы. И там у него в книге фигурирует академик Сергей.

0: мой намек мог повести к обнаружению человека, я старательно, значит, менял обстоятельства и так далее, с тем, чтобы те люди, которые делились со мной информацией, не пострадали бы. Кстати сказать, я в предисловии говорю, что никаких советских секретов в этой книге я не открываю, потому что я никогда и не был допущен к секретной информации технического порядка и никогда не стремился ее получить. Это мне просто было не нужно. Но зато я открываю самый серьезно охраняемый советский секрет, а именно, насколько советская техника, советская промышленность и даже советская наука отстала от науки, техники и промышленности развитых капиталистических стран.
1: В своей книге вы утверждаете, что Советский Союз сегодня отстает от Америки в области космической науки, и что только благодаря советской пропаганде на Западе многие сегодня продолжают верить в ведущую роль советской космонавтики. Кстати, и на пресс-конференциях по лондонскому телевидению, и в издательстве этот вопрос вызвал сомнения у некоторых журналистов. Что вы могли бы сказать по этому поводу?
0: Я должен сказать такую вещь, что, по-моему, в области пропаганды самый большой советский успех – это успех в космической, так сказать, отрасли. Ничто не принесло столько дивидендов советской пропаганде, столько лавров, столько престижа, как спутники. И вот это я как раз и пытаюсь показать в своей книге. И когда я разговаривал с журналистами, в том числе с научными журналистами, то я очень часто видел у них нежелание понять, как же можно, неужели действительно Советский Союз далеко отстал от Америки. Даже теперь, после американских лунных полетов, они это думают. В то время как же, ведь Советский Союз все время первый. Вот, собственно, я поэтому и написал книгу. Я, разумеется, отвечал корреспондентам главным образом тем, что уже имеется на страницах. Я написал все, что я знаю. Был такой вопрос, почему я не написал эту книгу раньше? Вы знаете, я пытался. Но ее было совершенно невозможно опубликовать до того, как американцы полетели на Луну. Издатели просто отказывались ее печатать. Правда, я проявил недостаточной энергии. Меня главным образом разочаровал разговор с одним очень серьезным английским издателем, который просто боялся, что он опубликует книгу, а первыми на Луну полетят советские космонавты. Вот это очень характерно для представления на Западе. Сейчас, после того, как американцы стали летать на Луну буквально по расписанию, положение несколько изменилось. И некоторые научные журналисты здесь, в Англии, в частности, в ходе вот интервью, говорили мне, что они понимают, что Советский Союз здорово отстает от Соединенных Штатов. И все же вот эту пропасть, разницу существующую, понимают, конечно, лишь единицы. Я думаю, что таких книг, как моя, нужно, чтобы еще 50 появилось. Тогда общественное мнение на Западе поймет, насколько оно было введено в заблуждение вот этим самым советским космическим блефом. Есть еще одна вещь, которую я старательно подчеркивал на всех пресс-конференциях, и вот хочу подчеркнуть и сейчас. Речь идет о советских ученых. Я всегда повторял и повторяю в книге, что я абсолютно восхищаюсь этими людьми. И покойными такими людьми, как Сергей Павлович Королев, как Исаев, как вот недавно умерший Янгель, как Бабакин, как Воскресенский, но и ныне живущими, более молодыми специалистами. Это замечательные люди, исключительно преданные делу и очень толковые специалисты. Беда не в том, что плохие ученые, беда в том, что руководители страны направляют их усилия по ложному пути, направляют их на путь блефа вместо самостоятельных научных исследований.
1: Большое спасибо, Леонид Владимирович.
2: Вы слушали передачу из цикла «В мире книг».
3: Леонид Владимиров в лондонской студии «Эфир» 3 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Гость Нью-Йоркской студии Наталья Беленкова. С ней беседует Владимир Юрасов. Эфир 1 января 1972 года.
4: А теперь переходим к передаче из нашего цикла «О чем спорят, говорят».
5: Говорит Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии Наталья Александровна Беленкова. Наталья Александровна – преподаватель Йельского университета в Америке. Она редактор сборника «Новый колокол», первый номер которого выходит в скором времени. В сборнике участвует главный

0: Таким образом, последние эмигранты из Советского Союза. Наталья Александровна вместе с мужем, писателем Аркадием Беленковым, покинула Советский Союз в 1968 году. Наталья Александровна, вы москвичка и знали Александра Твардовского. Расскажите о нем. Что вы думаете о его значении для русской литературы?
1: Сообщение о смерти Твардовского взволновало меня. Так же, как и несколько месяцев назад, сообщение о смерти Хрущева. Есть люди, значение которых тесно связано со значением эпохи, в которую они жили. Так называемый период оттепели, период временной и относительной свободы в стране, связан с именами Твардовского и Хрущева. Все преимущества и недостатки этого времени они в значительной степени создавали сами и выражали сами. К каждому из этих людей можно относиться по-разному и по-разному оценивать их деятельность. Однако их органичная, непосредственная связь с эпохой очевидна и бесспорна. Но их время умерло раньше их. Последние годы жизни Хрущев и Твардовский были безразличны для мира, в то время как раньше их имена не сходили со страниц мировой печати. Мне повезло быть свидетельницей начала и, к сожалению, конца того удивительного времени.
0: Наталья Александровна, а как вы оцениваете деятельность Твардовского в период оттепели?
1: У Твардовского было два рода деятельности. Трудно сейчас сказать, какой из них был наиболее значительный и наиболее важный. Один род его деятельности – это поэзия. Твардовский – известный поэт, и о нем, как о поэте, написано достаточно много и в значительной степени справедливо и в советской журналистике, и в советском литературоведении.
0: Наталья Александровна, а какой другой род деятельности вы имеете в виду?
1: Конечно, журналистику. В советском литературоведении обойден и замолчен этот род деятельности Твардовского, в котором высокая гражданственность и большая общественная значимость проявились в большей степени, нежели в поэзии. Твардовский возглавлял один из самых интересных, самых важных, самых значительных журналов Советского Союза «Новый мир». Однажды с 50 по 54 и второй раз в эпоху оттепели с 58 по 70 годы. В рамках советской официальной идеологии Твардовский делал вещь почти невероятную. Свой журнал он сделал рупором для выражения прогрессивных идей своего времени. На публицистических страницах этого журнала он ставил такие острые вопросы, как вопрос о легендах и фактах. Я имею в виду статью Кардина о том, что нельзя воспитывать молодое поколение на лживых фактах о выстреле «Авроры» или сочиненном подвиге панфиловцев. Я имею в виду статьи о Солженицыне, статью Синявского о первом издании Пастернака после смерти. Журнал Твардовского отличался от лица необщим выражением. Проза «Нового мира» была не похожа на традиционную прозу социалистического реализма и даже на своеобразную и очень характерную для оттепели прозу юности. В прозе «Нового мира» жизнь не изображалась в обязательном революционном развитии, но она изображалась в правде. Там не было положительных героев, там были люди. Правда была часто некрасивой, угнетающей, замкнутой и безвыходной. Когда начался кризис периода оттепели, и страна от разоблачения культа личности переходила к культу безличности, официальные идеологи стали заявлять: «Дворики и домики нового мира нам не нужны». Партии стали требоваться братские ГЭС, шедевры Шевцова и другие грандиозные строительные объекты. При Твардовском журнал был переосмыслением эпохи, преодолением собственных ошибок, переощущением пережитого и новым, нестандартным, неказенным отношением к тому, что происходило тогда.
0: Наталья Александровна, ну как вы определяете роль нового мира?
1: Безусловно, что существование такого как бы оппозиционного журнала в советской действительности возможно только с разрешения сверху. Безусловно, что наличие такого более прогрессивного журнала, как «Новый мир», на фоне менее прогрессивного журнала «Октябрь» санкционировано. Но тут-то мы и подходим к традиционному, но еще пока не разрешенному вопросу о роли личности. Если и не в истории, то в данном отрезке.

0: отрезке времени. Твардовский сумел воспользоваться редкой возможностью, чтобы расширить область дозволенного. Нельзя сказать, что его деятельность в качестве главного редактора журнала протекала совершенно спокойно. Твардовский часто испытывал давление сверху в своей работе. Это была повышенная цензурная бдительность к материалам «Нового мира». Это было отстранение его от высоких партийных должностей. Это были вызовы для распекания в ЦК. Каким-то образом стало известно об одном таком разговоре, когда Твардовскому, как улику, предъявили его личное письмо одному известному западному писателю. Разговор кончился хлопнутой дверью и повисшей в воздухе фразой: «Я думал, что я в ЦК, а я попал в полицейский участок». В 1967 году, знаменательный год 50-летия советской власти и окончательной гибели надежд, связанных с оттепелью, из состава редколлегии журнала был выведен заместитель Твардовского Александр Григорьевич Дементьев. Наверное, надеялись на последующую затем самоотставку Твардовского. Но Твардовский тогда предпочел остаться на посту и продолжать свою борьбу. Не обошлось без парадоксов. В составе редколлегии журнала были молодые свежие силы – Лакшин и Виноградов. Один писал о Солженицыне, другой – о трудностях советской деревни. Уж если выгонять, то надо было их выгонять. А неверного слугу Дементьева, который в свое время был брошен на исключение из Союза писателей СССР Ахматовой и Пастернака и успешно справился со своей задачей. Но так как репрессия шла по официальной административной линии и направлена была не на репрессируемых лиц, а на Твардовского, то в игре пострадал наиболее верный слуга и занимающий наиболее высокий пост Дементьев. Впрочем, в 70-м году Лакшина и Виноградова постигла та же судьба. Они были выведены из состава редколлегии журнала. Лакшину не помогло даже позднее вступление в члены КПСС. Через 2 месяца Твардовский подал в отставку сам. Твардовский не изменился. Изменилось время. Культ безличности тоже кончился. Началось формирование нового времени, нового вождя всех времен и народов. Твардовский ушел в то время, когда он уже не смог играть роль редактора самого прогрессивного журнала в СССР. Это был уже не парадокс, а это была закономерность.
1: Наталья Александровна, вы знаете, конечно, что Твардовский первым опубликовал Солженицына. Что вы знаете об этом?
0: Да, он это сделал первый, и это знают все. Я думаю, что если бы Твардовский в своей журналистской деятельности не сделал ничего, а опубликовал бы только одну повесть одного этого писателя, то и тогда Твардовский вошел бы в историю русской, а теперь с очевидностью можно сказать, что он уже вошел в историю мировой литературы. О том, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», существуют легенды. Одна из этих легенд такая. В портфеле отдела прозы «Нового мира» была обнаружена самотечная рукопись, то есть такая, которую никто никому не заказывал. Автор присланной повести никому не был известен – Александр Исаевич Солженицын. Редактор отдела прозы прочитала очередной самотек и была поражена. Настолько это было значительнее, смелее и в художественном отношении выше всего того, что мог предполагать и мог обычно заказывать журнал. Но действительность, которая изображалась в повести, была такой страшной, и уровень смелости писателя такой высокий, что, безусловно, решение о публикации рукописи должно было быть принято самим Твардовским. Заведующая редакцией передала рукопись главному редактору наравне с другими, не говоря о ней ни слова. Уходя с работы, Твардовский положил в портфель материалы журнала и отправился с ними домой. Рассказывают, что поздно ночью, уже в постели, прежде чем заснуть, он решил просмотреть некоторые из рукописей, принесенных в своем портфеле. Говорят, что после первых страниц Твардовский встал с постели, надел черный костюм, повязал галстук, сел к письменному столу и так, очень торжественно, с данью большого уважения к писателю, да то ли неизвестному Александру Исаевичу Солженицыну, прочитал повесть «Один день Ивана Денисовича». Кстати, она тогда называлась «Ща-854». Твардовский

0: сердце которого отозвалось, как писал он сам, горечью и болью, на произведение нового, своеобычного и вполне зрелого мастера, вынужден был стать и первым цензором этой вещи. Заглавие было заменено. И с тех пор повесть называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Наталья Александровна, а что же было дальше с историей публикации «Одного дня Ивана Денисовича»?
0: Дальше события разворачивались таким образом. Твардовский решил сделать вид, как будто ничего чрезвычайного эта рукопись собой не представляет. Ее заверстали в очередной номер, и, как ни в чем не бывало, номер пошел в цензуру. Но вы все знаете, что журнал «Новый мир» всегда выходит с очень большим опозданием, потому что читают его всегда цензоры особенно пристально. И от этой пристальности не ускользнула, конечно, и повесть Солженицына, которая, конечно, была возвращена в редакцию с требованием ее снять. И тогда Твардовский начал борьбу на верхах. Он был, как говорят, вхож к самому Хрущеву. В этот раз он передал рукопись через его секретаря. Хрущев в это время испытывал сильное давление оппозиции справа и искал какого-нибудь мощного союзника в борьбе за укрепление своей власти и тем самым за досталинизацию. В своей партийной среде Хрущев таких союзников не находил. И тогда он взял себе в союзники литературу. Повесть Солженицына для этого очень подходила, так как в ней показывались страдания народа. А ведь известно, что именем народа клянутся не одни только герои и честные люди, но и некоторые политические деятели мира. Хрущев созвал экстренное совещание секретарей ЦК, дав им предварительно рукопись на ночь. На совещании Хрущев спросил: «Ну, каково ваше мнение?» «Вполне коллегиально». Как говорится, молчание было ему ответом. «Ну и прекрасно», — сказал Хрущев. «Я тоже так думаю. Повесть надо печатать». И она была напечатана. Но время работало против талантливых писателей и против честных журналистов. Оттепель катастрофически кончалась. Твардовскому становилось все труднее и труднее печатать самые смелые и талантливые вещи в журнале.
1: Наталья Александровна, какое же, по вашему мнению, Твардовский занимал в жизни, советской интеллигенции?
0: Возможно, что из моего рассказа создается впечатление о Твардовском как о борце против советского режима. Это не так. Твардовский был плотью от плоти и кровью от крови советского периода русской истории и русской литературы. И как бы он ни стремился к честным и благородным поступкам в этой действительности, в этой литературе, это было почти невозможно. Абсолютная правда творчества возможна только при выходе из рамок подцензурной литературы за границу или в сам издат. Очень мужественные люди в Советском Союзе делают это. В крайнем случае они ничего не публикуют. Аркадий Беленков говорил, что он пользуется единственным правом писателя в СССР – правом не печатать своих произведений. Он был не один, кто воспользовался этим горьким правом. Молчание писателя в Советском Союзе часто является выражением его писательского долга. Ведь от многих известных писателей хотят, чтобы они чуть-чуть, хоть чуть-чуточку потрафили, хоть чуть-чуть пошли на компромисс, и тогда их бы с удовольствием напечатали. Но Твардовский обладал другим правом. Правом не печатать других. И был такой критический период во взаимоотношениях Твардовского и Солженицына, когда при очень больших стараниях Твардовский мог напечатать раковый корпус Солженицына. Это было в период консультативных совещаний братских партий в 1968 году. Роман был даже набран, и его показали представителям этих братских партий, однако же набор был вскоре рассыпан. Время изменилось, не было прежнего общественного подъема. Литература, которая разоблачала прошлое сталинское наследие, перестала быть государственной необходимостью, и у Твардовского не хватило сил, чтобы отстаивать роман так, как он отстаивал первую повесть. «Раковый корпус» не вышел на родине и стал достоянием сам издата и заграничных изданий.
1: Наталья Александровна, какова же ваша общая оценка творчества Твардовского, исходя из всего, что вы сказали?
0: Если судить человека не по плохим поступкам, был членом партии, сталинистом, не напечатал раковый корпус, а по хорошим, держал сколько мог один из лучших журналов времени, ввел в литературу Солженицына, то мы должны прийти к выводу о том, что Твардовский реабилитировал, и это слово созвучно эпохе оттепели, звание журналиста. С детства мы привыкли к негативной оценке. Желтая пресса, газетчик или еще хуже, вторая древнейшая профессия. Твардовский поднял звание журналиста поистине на высоту гражданственности и большой общественной значимости. Твардовский был сыном своего века. В рамках своей литературы, в рамках своей страны он хотел быть честным. В некоторые, наиболее благоприятные моменты его журналистской деятельности ему это удавалось.
1: Спасибо, Наталья Александровна. Я покинул Советский Союз раньше вашего. 2 года после войны я служил в оккупированной Восточной Германии, вначале полковником штаба тыла 1-го Белорусского фронта, затем в Советской военной администрации. И для меня, Александр Твардовский, я думаю, для людей военного поколения вообще, он неразрывно связан с его Василием Теркиным. Чуть ли не в каждом полку Красной, затем Советской армии, был свой заводила, весельчак, свой Василий Теркин. У каждого такого Теркина был и свой репертуар, всякие истории о похождении Василия Теркина или во время войны, или в плену, или в качестве оккупанта в Германии, или после демобилизации в родном колхозе. Одним словом, Василий Теркин Твардовского породил целый солдатский фольклор. Я записал некоторые истории разных полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны, и в начале 50-х годов даже издал книгу «Теркин после войны». Александр Твардовский знал о существовании полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны. Он даже написал об этом книжку, в которой, кстати, упомянул и о моем сборнике «Теркин после войны». Он знал, что фронтовики любили Теркина, многие за то, что во всей книжке Твардовского «Времен войны» ни разу не упоминался Сталин. Но он знал, что полковые Теркины в своих историях более правдивы, поэтому, по-моему, Твардовский после смерти Сталина и написал «Василий Теркин на том свете», где разоблачал сталинщину. Вы правы, Наталья Александровна. Александр Твардовский, его жизнь, его творчество, его деятельность – это отраженный свет нашего времени. Он сделал все, чтобы в рамках этого времени быть честным.
2: Беседа с Натальей Беленковой прозвучала 1 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
1: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
0: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
1: Казанец и Казанка.
0: Как река?
1: Как река Казанка, приток Волги. Совершенно верно.
0: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани. Волга, конечно, захватывает воображение. А Казанка, она большая?
1: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно,

0: На две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз, она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку
1: И,
0: видели, я
1: скорее
0: думаю.
1: всего, да, скорее всего, да. Я просто,
0: Да.
1: честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, то есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан,
0: Нет,
1: где вот,
0: нет,
1: в котором готовится еда.
0: я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани. По-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающий котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
1: Ну,
0: То есть,
1: символ гостеприимства.
0: да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному,
1: Играм БРИКС,
0: да,
1: да.
0: турниру,
1: Не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода, Казань это, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, слово пацана.
0: Ну,
1: Сериал «Слово
0: конечно.
1: пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше, но в целом,
0: Нет,
1: насколько...
0: нет, нет, нет.
1: Как
0: Это
1: раз
0: как
1: ваше
0: раз
1: время, да?
0: я прекрасно застала, да, это конец
1: Да.
0: 80-х годов, да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское, этот комбинат здоровья существовал. Очень, я вот сейчас не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой, в полноценной квартире, в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе, в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала. И когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет. Банщица спросила, сколько лет ребенку. Бабушка сказала, 6. Ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это
1: Да.
0: стоило. И тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7. Вчера или позавчера.
1: Да.
0: Вот. Да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники или, как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим,

0: допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
1: То есть не принадлежать было практически невозможно.
0: Невозможно.
1: Вопрос безопасности.
0: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться в группировку, он так и говорит: мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
1: А были вот одноклассников избивали,
0: да,
1: были какие-то?
0: Да. Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики, состоявшие, там, мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там, за что-то еще.
1: А криминал были был? Те... Кто-нибудь сел?
0: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки... Даже вот такие, скажем говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, mm-hmm. они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции, периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних, совсем не такая красивая, романтичная, юная девушка, какой она показана в этом фильме, это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии, то есть, чтобы,
1: ну,
0: вот придать
1: кино, какого-то... да, конечно.
0: А вот там эта линия была, смотрится несколько искусственно.
1: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневские... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевской. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Mm-hmm. Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там был пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
0: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так. Ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
1: А я у вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей, об идентичности. Она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
0: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
1: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
0: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
1: Там, и, извините, все говорили по-татарски?
0: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык. То есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть, когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
1: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
0: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
1: Секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербеком Вачагаевым, здесь чеченец, у нас работает на радио «Свобода». Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Тоже 80-е. И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски. Им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по «Комсомольской линии», за разговор на чеченском языке в Грозном.
0: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили «прекратите говорить на своем языке чеплашки», это абсолютно 100%. Это я вам говорю... Это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называть. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
1: А это какие, 80-е годы старше?
0: Нет, нет, нет. Я заканчивала школу в середине 90-х
1: годов. Это уже после после распада. Да.
0: Угу. Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
1: Для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
0: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то шестым, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
1: Ну да.
0: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
1: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой и игрой, там, прогулкой во дворе
0: между
1: с ребятами.
0: И улицей, да.
1: Да, между тобой и улицей,
0: уроки, да. Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это, но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион, и там говорить только на великом, могучем русском языке.
1: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
0: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. Но у меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, при Сталине, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили. Я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Но я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители все-таки были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень многое понимали.
1: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть, конечно, татары все возникало, да?
0: Конечно, конечно.
1: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да, они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
0: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому так. что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это стоп. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холд несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. И я вот помню прекрасно одну историю, я 100% уверена, что это чистая правда, да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Абсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов и так далее, вот это вот, так далее, да. ЦК КПСС, да. Вот, вот все. Сейчас, простите, уже я вот, вот не совсем сильна в, этих, в этой иерархии. Все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры,
1: понятно.
0: Выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
1: Ну, как свои, да, да. То есть они не опознаются как, да. Ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, вот, да когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев и на связи с нами Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко, как я понимаю, открывались дипломатические представительства, то есть... Да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний, Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это всерьез всерьез воспринималось как суверенитет?
0: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки были серьезные шаги сделаны в этом плане.
1: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве. Вы были лицом телевидения в Москве. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
0: Ощущаю принадлежащей. Москва стала моим городом. Угу. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
1: Ну, это когда, как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да.
0: Да. Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город, и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станцией и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату. Я там не бедствовала никогда. Более того, могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
1: Да.
0: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет, рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую. Я ее, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта, всегда спускалась. То
1: есть, а скучаете? Есть ностальгия?
0: Да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
1: По Москве? Да, по Москве, не по Казани?
0: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому, как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные...
1: А в Праге сколько вы живете сейчас?
0: В Праге я живу 6 лет.
1: И как? Ну, прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы чувствуете как некое временное состояние?
0: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие, страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающий и работающий с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что, да, этот город тоже становится моим, я к нему привыкаю.
1: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма, и потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показалась грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот. А, кстати, вы знаете такой исторический факт? Коллекция ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Княж Вацлав, 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
0: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту вот этот весь грандиозный масштаб.
1: Последний вопрос, да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, прожанкой? Кто вы?
0: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да, ну, в первую сейчас, очередь, да. Я татарка, живущая в Праге.
1: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалиева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
20: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов «Open Space» и «Кольта». В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
2: «Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом, чуть позже, чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзание и слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро».
1: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
2: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту кроличью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы. Но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
2: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
1: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
2: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
1: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
2: Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. Языковая структура и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
1: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена, это

0: какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквальной языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
1: Для вашего осмысления мира нужны путешествия, нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
0: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то, один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины и боли от этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или там за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
2: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
0: Вы знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. По Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что конструкция отношений с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали, и здесь совсем уже невозможно. Есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после

20 века, потомки этих выживших. Мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее, мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова.
1: Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
2: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там, образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
3: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
2: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этнос. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память – способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
1: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
2: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство. То есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, о травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Вот я думаю, что инстинктивно скорее что-то в этом роде пытаюсь сделать.
3: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
2: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Это катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее мучительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
1: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
2: Нет ответа, не дает ответа.
3: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
2: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты, потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
3: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
2: Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
2: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, чтоб поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть, ни забвен.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. В мае этого года был сделан следующий шаг на пути к его созданию. С вами Александра Вагнер. В Совете Европы 15 мая 2026 года было официально обнародовано расширенное частичное соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это произошло на заседании министров иностранных дел стран-членов Совета Европы, которое проходило в Кишиневе. Вот что сказала президент Молдовы Майя Санду на этом заседании.
1: Совет Европы существует для защиты, поэтому эта организация никогда не задумывалась как зона комфорта. Она должна была стать линией обороны. Необходимо создать правовые инструменты для защиты наших демократий от когнитивной войны и расширить европейскую семью, включив в нее тех, кто уже доказал свою принадлежность к ней. Ответственность лежит на всех нас, и Молдова готова нести ее как государство-член Совета Европы, как надежный партнер и как страна, которая всей душой верит, что европейский проект стоит строить и защищать.
0: Расширенное частичное соглашение о

0: специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины поддержали 46 стран-членов Совета Европы. К созданию трибунала присоединятся 36 государств плюс Европейский Союз, говорится в официальном сообщении. Они будут определять порядок работы и финансирование. В частности, намерение принять участие в соглашении о трибунале выразили Андорра, Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Черногория, а также Евросоюз, Австралия и Коста-Рика. В Совете Европы заявили, что впоследствии к соглашению о трибунале могут присоединиться и другие страны. Первым государством за пределами Европы, присоединившимся к созданию спецтрибунала, стала Коста-Рика. Это государство выбрало статус ассоциированного участника, позволяющего присоединиться к инициативе без полноценных финансовых обязательств. Этот механизм является важным инструментом для привлечения государств, которые разделяют принципы трибунала, но не готовы или не могут брать на себя прямые взносы, пояснил Андрей Костин, посол Украины в Нидерландах. Принятое решение свидетельствует о том, что поиск и наказание ответственных за нападение на Украину переходит в юридическую плоскость. Это еще один шаг на пути к наказанию за агрессию России в Украине первых лиц российского государства. Трибунал будет проводить расследования, возбуждать уголовные дела и судить лиц, несущих наибольшую ответственность. 36 стран и Европейский Союз заявили о своем намерении присоединиться к соглашению и определить порядок работы и финансирования специального трибунала. Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, заявил.
1: Когда между нами возникают разногласия, мы возвращаем дискуссию в Совет Европы. В рамки конвенции, в рамки права. Кишиневская декларация – это следующий политический шаг. Это также звено, ведущее к протоколу о преступлении. Это демократическая безопасность в ее самом конкретном проявлении. Это также и наша стратегия, и наше партнерство с Европейским Союзом. Это новый демократический пакт для Европы, пакт за устойчивые демократии, за право, которое выстояло под давлением, за мультилатерализм, ставший эффективным, а также за мужество противостоять сопротивлению тому, чем должна стать эта организация.
0: Расследовать преступление агрессии будет прокурор спецтрибунала, которому офис генерального прокурора Украины передаст уже собранные украинскими правоохранительными органами доказательства. Прокурор впоследствии предоставит обвинительный акт, который должен будет утвердить следственный судья. Планируется, что трибунал будет состоять из трех палат – досудебной, судебной и апелляционной. Для работы в них будут избраны 15 судей. Их должна предложить независимая консультативная группа и утвердить руководящий комитет спецтрибунала. Каждые три года судьи будут избирать председателя спецтрибунала, который будет председательствовать в апелляционной палате. Согласно уставу, спецтрибунал начнет работу в несколько этапов. Сначала будет создан секретариат и избраны 15 судей, которые должны будут утвердить регламент работы суда, порядок сбора доказательств и другие документы. После того, как вступит в силу соглашение с государством, которое согласилось принять у себя спецтрибунал, а это Нидерланды, будет создана структура трибунала, и он начнет осуществлять свою юрисдикцию. Россия ранее заявила, что считает спецтрибунал нелегитимным, и его решения в Москве назвали не имеющими отношения к России. В правительстве также напомнили, что и юрисдикцию Международного уголовного суда Россия также не признает. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о спецтрибунале.
2: Это соглашение передо мной не мечта, это реальность. Украина с самого начала верила в трибунал, и точно так же теперь я уверен, что мы добьемся мира, вступления в ЕС и других целей. Специальный трибунал разорвет порочный круг ради каждой убитой души, ради каждого мира, разрушенного войной. Будут новые страны, будут помещения в Гааге, будет создан первый комитет и будут вынесены вердикты. И я особенно благодарю генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без вашего лидерства и вашей смелости.
0: 15 мая стало известно о том, что Нидерланды уже определили место в Гааге, где будет проводиться первый этап работы спецтрибунала. Об этом заявила заместитель министра по европейскому сотрудничеству Нидерландов Гелен Бакер во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Именно в Гааге планируется сформировать администрацию суда, избрать судей и прокурора, а также запустить первые процедурные механизмы. Осенью 2025 года Гаага вышла с предложением построить новый суперзащищенный изолятор для Путина стоимостью 70 миллионов евро. Это замедлило подготовительный этап работы, так как вызвало беспокойство у ряда стран, особенно у крупных доноров, рассказали Радио Свободы чиновники из Совета Европы. Но уже в апреле 2026 года посол Украины в Нидерландах Андрей Костин сообщил, что работа над созданием трибунала продолжается без задержек. Европарламент 30 апреля поддержал создание и скорейшее начало работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к нему. Это решение было связано с тем, что 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Персе подписали соглашение о спецтрибунале.
1: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины – это первый и единственный в мире трибунал, созданный специально для преследования преступления агрессии, которое подразумевает решение о применении вооруженной силы против другой страны в нарушение устава ООН. Хотя Украина и добивалась создания трибунала в рамках Организации Объединенных Наций, в итоге трибунал создается в рамках Совета Европы. Что это означает на практике, объясняет эксперт по вопросам международного права, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека Анна Фарифонова.
4: Было бы идеально, если бы трибунал был создан, например, Совбезом ООН, как были созданы трибуналы по Югославии, по Руанде. Это бы дало самую сильную легитимность, которая вообще возможна у таких трибуналов. Однако из-за того, что Россия может заблокировать любое решение Совбеза, надежды на то, чтобы такой формат бы сработал, изначально не было. Существует еще один тип трибуналов, это гибридный по типу, например, судов Сьерра-Леоне и Камбоджи, когда местное правительство заключало договор с ООН, то есть Генеральная Ассамблея выносила резолюцию, и после нее уже было такое соглашение. Но для этого также нужна очень большая мировая поддержка, которая, к сожалению, у Украины не получилось добиться. Поэтому вариант с соглашением Украины и Совета Европы для создания такого трибунала – это компромиссное решение, на которое, к сожалению, пришлось пойти. И тут еще важно понимать специфику самого трибунала именно по агрессии, потому что даже в Международном уголовном суду Кампальские поправки, то есть те поправки, которые сделали возможным рассматривать преступления по агрессии, поддержали только примерно треть государств, которые являются сторонами Международного уголовного суда. То есть очень маленькое количество государств в мире в целом готовы поддержать преследование за преступление агрессии, но тем не менее большая часть тех государств, которые поддержали Кампальские поправки, они также сейчас являются сторонами спецтрибунала по агрессии по Украине. И это еще одна важная вещь, то что соглашение было заключено между Украиной и Советом Европы, но в данный момент уже 36 государств присоединились к расширенному частичному соглашению. То есть это не только Украина и Совет Европы, но и каждое государство, которое готово поддерживать этот суд, в том числе и политически, в том числе и финансово, предоставляя своих экспертов, предоставляя свою поддержку на мировой арене, показывая, что преступление агрессии не может пройти просто так незамеченным. По сути, суд будет действовать с Украиной как таким хедлайнером, потому что Украина — это жертва агрессии, и на базе ее территориальной юрисдикции будет происходить расследование. Но при этом Совет Европы задает институциональную правовую рамку. Все остальные страны, которые являются сторонами трибунала, они также всю свою поддержку для функционирования суда предоставляют со своей стороны.

0: Фарифонова упомянула Кампальские поправки. Что это такое?
1: Кампальские поправки – это изменения и дополнения к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятые в 2010 году на конференции по анализу Римского статута в Кампале, Уганда. Поправки расширили юрисдикцию Международного уголовного суда, включив в нее понятие «преступление агрессии», а также уточнив и расширив список военных преступлений. Поправки закрепили четкое определение акта агрессии, а также дали определение самого преступления агрессии. Под ним понимается планирование, подготовка, инициирование или совершение акта агрессии, применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной целостности другого государства, лицом, находящимся в положении, позволяющим осуществлять контроль над политическими или военными действиями. Важной особенностью является то, что в отношении государств, не являющихся участниками МУС, или государств-участников, сделавших соответствующую оговорку, суд не может осуществлять юрисдикцию по делам о преступлении агрессии, если оно совершено их гражданами или на их территории. Это стало причиной того, что Украине пришлось искать иную возможность, и она была найдена в рамках спецтрибунала, так как Россия не является участницей Международного уголовного суда.
0: Ну вот говорится, что спецтрибунал будет выдвигать обвинения в отношении первых лиц государства и политиков, которые в России ответственны за агрессию. В данном случае, конечно, имеется в виду и президент страны, и министры правительства и так далее. Но в то же время есть еще такая институция, как Международный уголовный суд, которая уже сейчас, в данный момент, выдвинула обвинение против Владимира Путина и омбудсмена российского Марии Львовой Беловой, обвинив их в депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Почему было принято решение, и вообще, почему Украина добивалась, чтобы параллельно с Международным уголовным судом работал еще и трибунал? Да, в чем вот разница этих двух институций, и почему необходимо иметь два параллельных обвинения?
2: Да, действительно, пришлось создавать отдельный трибунал, потому что Международный уголовный суд, к сожалению, не мог рассматривать преступления агрессии, потому что у него есть свои процессуальные требования, и одно из них заключается в том, чтобы Россия была стороной Международного уголовного суда. Поэтому чисто процедурально такое расследование было заблокировано с самого начала. И поэтому Международный уголовный суд, он расследует сейчас все, что связано с военными преступлениями, преступлениями против человечности, и эти дела, они не будут пересекаться. В спецтрибунале будет преследование конкретно по преступлению агрессии, но это не значит, что оно ограничится только Владимиром Путиным, например. Это будет преследование всех, кто причастен к преступлению агрессии, кто участвовал в решении о вторжении в Украину. А это значит и, например, глава разведки, министр обороны, члены Совбеза РФ. То есть, да, это остается высшее руководство, но не только руководство страны.
0: Поскольку вы говорите, что Международный уголовный суд не может рассматривать такого рода обвинения, то почему вообще важно найти виновных в агрессии? И если бы вы могли рассказать, может быть, исторически, какие были прецеденты рассмотрения в суде вот подобных обвинений в прошлом?
2: Преступление агрессии – это самое молодое преступление, как я уже сказала. Только Кампальские поправки сделали возможным его преследование в Международном уголовном суде, и до сих пор у нас не было даже там судебного процесса именно по преступлению агрессии. Несмотря на то, что преступление агрессии называют прародителем всех остальных преступлений, потому что для того, чтобы совершать военное преступление, нужно принять решение о начале войны, нужно принять решение о том, чтобы в другую страну вторгнуться. Поэтому, начиная с 20 века, человечество приходило к тому, чтобы криминализировать агрессию, но из-за того, что это очень политизированный вопрос, из-за того, что каждый глава государства в первую очередь думает о том, не привлекут ли его к ответственности за его решение, мы оказываемся в такой ситуации, особенно в 2026 году, когда везде в мире полыхают вооруженные конфликты, что страны очень сильно противостоят таким преследованиям. И на самом деле этот спецтрибунал будет огромным прецедентом и очень сильно повлияет на то, в каком мире мы будем или не будем жить в дальнейшем.
0: А вот вы говорите, что это самое молодое преступление. Я правильно понимаю, значит, получается, что Украина – это впервые?
2: Да. То есть, по сути, в Международном уголовном суде есть еще тоже процедуральные препоны для этого, потому что Совбез, он, например, должен определить, что случилась агрессия против какого-либо государства. И если этого не случилось, то тогда прокурор должен выждать определенный срок, и только после этого он может в целом оценивать ситуацию. То есть, к сожалению, нет, пока что у нас не было судебного процесса, который бы рассмотрел такое дело.
0: Вот при создании трибунала подчеркивалось, что суд над причастными к совершению преступления агрессии возможен только после ухода с поста. Конечно, имелись в виду первые лица государства, то есть Владимир Путин, например, там Шойгу и так далее. А почему именно только после ухода? А в чем вот здесь главная причина, почему невозможно рассматривать, например, такие обвинения сейчас?
2: Первые лица государства защищаются иммунитетом, пока они находятся в должности. Но речь идет только про так называемую тройку. Это президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Все остальные должности, которые я до этого перечисляла, могут преследоваться, я надеюсь, будут преследоваться. На них иммунитет не распространяется. То есть только когда Путин перестанет быть в должности, спецтрибунал по агрессии сможет его преследовать. И это тот компромисс, опять же, на который Украине пришлось согласиться для того, чтобы в целом этот суд стал возможным. Потому что, опять же, каждая страна, каждый руководитель страны печется о том, чтобы этот иммунитет сохранялся. И, опять же, из-за формата самого трибунала, из-за того, что он не был создан, скажем, совбезом ООН, который мог бы сломить этот иммунитет, конфигурация сейчас такая, но вот эти три должности, президент, премьер-министр и министр иностранных дел, они защищены, пока они в должностях.
0: Ну вот еще звучало такое предположение, что ведь президент Владимир Путин находится у власти уже дольше положенного срока, да, то есть, конечно, была изменена конституция, но, тем не менее, и о международных нормах, когда речь идет, то его легитимность ставится под вопрос, и она ставилась под вопрос в том числе и в Совете Европы. Может ли вот это отношение к непосредственно легитимности нынешнего российского президента каким-то образом повлиять на то, что его могут судить раньше ухода с поста?
2: Нет, к сожалению, нет, потому что с точки зрения международного права в целом нет требований к государству быть демократичным. Государство определяется по факту. То есть даже если во главе стоит диктатор, тиран, захвативший власть, но при этом он осуществляет эффективное управление этим государством, он считается главой государства. Поэтому, к сожалению, у нас нет инструмента для того, чтобы не признавать Путина президентом.
0: Одновременно у спецтрибунала есть возможность судить подозреваемого заочно. И я вот хотела спросить, вот если, например, будут выдвинуты обвинения против президента России в рамках спецтрибунала, можно ли его будет судить заочно только после того, как он уйдет с поста, или вот уже в данный момент, вот сейчас, если, например, предположим, в ближайшие 2 года будут уже предъявлены какие-то конкретные обвинения?
2: Нет, к сожалению, тройку нельзя будет судить даже заочно. То есть нужно будет ждать того, чтобы они прекратили быть на посту. А всех остальных можно будет судить заочно, можно будет уже готовить расследование. Мне кажется, вы слишком оптимистичны, когда речь идет о тайминге, потому что я думаю, что ближайшие несколько лет суд потратит на то, чтобы выстроить хотя бы логистику, потому что сейчас вот этот вот комитет управления трибуналом, который был создан в пятницу, он будет работать над тем, чтобы принять бюджет, определиться с созданием, в котором будет располагаться суд, нанять новый персонал, организовать безопасное хранение доказательств, выстроить все правила и процедуры работы суда. Я не думаю, что в ближайшие несколько лет мы действительно сможем увидеть полностью функционирующий суд со всеми функциями, которые бы мы от него ожидали. По моим каким-то предположениям, ближе к 30-му году это возможно.
0: Вы работали со свидетелями агрессии и с украинскими беженцами, которые давали какие-то объяснения того, что произошло, собирали их в Польше. И я хотела бы спросить, вот для этих людей важно ли, что вообще трибунал создан, да, и несмотря на то, что вот такое долгое время необходимо для того, чтобы все-таки действительно какие-то конкретные обвинения были предъявлены, не говоря уже о непосредственно суде, важно ли им сам символически для этим людям, чтобы трибунал заработал, И воспринимают ли они, может быть, вы слышали от них такие мысли, воспринимают ли это они как бы как часть справедливости, или это не важно в данном случае и для этих людей, а важно скорее для вообще нашего понимания всего общества европейского,

0: Что такое агрессия?
1: Мне кажется, что тут важно различать и карательную функцию суда, когда мы хотим, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых, но также у суда есть, например, функция установления фактов. И мы видели в деле MH17 по сбитию Боинга, которая слушалась в окружном суде Гааги, где присутствовали родственники погибших, и также все происходило заочно, подсудимых не было в зале суда, но тем не менее эти родственники говорили о том, что для них решение суда обозначало определенное окончание этого ужасного периода их жизни, они могли подвести итог, они могли услышать в суде признание того, что произошло, и жить дальше. И это было, наверное, самым ценным, что такие суды могут дать для родственников и для жертв в целом. Тут еще другой вопрос заключается в том, а кто вообще жертва агрессии? Потому что в статуте спецтрибунала есть очень широкое определение. То есть все, кто затронуты агрессией, кто это? Являются ли это все жители Украины? Пока что пока нет правил и процедур, и это все не расписано, мы не знаем. Из этого еще вытекает очень важный вопрос, как они могут участвовать в судебных заседаниях. Потому что мы действительно не можем ожидать, что в судебных заседаниях будут участвовать все жители Украины. Но какой формат будет выбран? Будут ли это группы жертв? По какому принципу они будут избираться? Мы это еще увидим, от этого будет очень много чего зависеть именно в контексте взаимодействия суда и пострадавших.
0: Говорила Анна Фарифонова, эксперт по международному праву, координатор программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека. Несмотря на то, что специальный трибунал по преступлению агрессии создается с целью найти ответственных за войну России в Украине, в 2025 году, когда были сделаны первые шаги на пути к созданию спецтрибунала, подписан договор между Советом Европы и Украиной, российский политик Владимир Карамурза написал в комментарии для газеты The Washington Post, что трибунал имеет колоссальное значение не только для будущего Украины и Европы в целом, но и для самой России. Обеспечение реальной ответственности за преступления, совершенные режимом Путина, имеет решающее значение для того, чтобы Россия после ухода Путина стала функционирующей демократией и вновь вернулась в международное сообщество, написал российский политик. Карамурза считает, что главной причиной краха демократического перехода в России в 90-х годах, приведшему к нынешнему положению, включая войну в Украине, стало отсутствие ответственности за преступления, совершенные Советским Союзом. В интервью американскому телеканалу NBC News он объяснял.
2: Фундаментальная проблема, которая привела к провалу демократического перехода в России в 90-х годах, заключалась в том, что за зло никто не понес ответственности. Люди решили просто притвориться, что этого никогда не было. А ведь совершались ужасные преступления. Советский режим десятилетиями преследовал нас, совершал преступления как против нашего народа, так и против других стран. И вот когда страницу перевернули, люди стали говорить: «Зачем нам прошлое? Это будет охота на ведьм, если мы попытаемся привлечь виновных к ответственности». Однако Владимир Буковский, легендарный советский диссидент, один из тех, кто настаивал на том, что привлечь к ответственности необходимо, кто настаивал на Нюрнбергском процессе над преступлениями, совершенными коммунистическим режиму, сказал преступным чиновникам того времени: «Вы говорите об охоте на ведьм. Если мы этого не сделаем, ведьмы вернутся и начнут на вас охоту». Именно это и произошло, когда всего через 8 лет после краха советского режима к власти пришел бывший офицер КГБ Владимир Путин и начал делать все то, что он делает сейчас. Таким образом, речь о справедливости и ответственности за то, что происходит сейчас в Украине, за то, что происходило раньше в Чечне, в Грузии, в Сирии, за то, что Путин годами делал с российскими гражданами. Давайте не будем забывать, что два главных лидера российской демократической оппозиции – Борис Немцов и Алексей Навальный были убиты по личному приказу Владимира Путина. Не будем забывать, что тысячи и тысячи российских граждан прямо сейчас сидят в тюрьмах за противодействие преступной войне, за выступление против диктатуры Путина. Все эти преступления должны быть расследованы, и все виновные должны предстать перед правосудием и понести полную ответственность. Это единственная истинная гарантия того, что это зло не вернется никогда.
0: Заявил российский политик Владимир Карамурза, говоря о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Помимо спецтрибунала, который будет заниматься поиском виновных российских политиков, несущих наибольшую ответственность за агрессию в отношении Украины, параллельно будут действовать и другие механизмы, связанные не с персональной, а с материальной ответственностью, ущербом, который был нанесен боевыми действиями российской армии на территории Украины. Например, Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий подписали 38 стран и Евросоюз. Комиссия будет проверять, оценивать и принимать решения относительно заявлений, поданных в реестр убытков, а также определять размер компенсации, если она является обоснованной в каждом конкретном случае. Комиссия по рассмотрению претензий – второй элемент компенсационного механизма после реестра ущерба. По данным Совета Европы, к реестру уже присоединились 44 государства и Европейский Союз. Было получено более 150 тысяч заявлений на компенсацию от частных или юридических лиц, а также от государственных институций в Украине. Это был 20-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
6: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
7: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
8: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
9: Привет, это Виктор Кульганик
10: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
11: «Да чего ж мы гордимся! Имся, сволочи, что он умер в своей постели».
10: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
9: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
10: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
9: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к 1,5 годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вы вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться. Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит, ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни. А Галич опять же грустно отвечает, вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности.

0: опасности, хорошие от слишком частого употребления. Но тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галичу в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
1: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару задрипанную. Но ему это не так важно было. Главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
2: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями, в Чехословакии началась Пражская весна. Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
1: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот там свобода чувствовалась на улицах, чувствовалась свобода. Хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против. Но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
3: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
1: И как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, что как это было нехорошо, она заплакала.
3: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
2: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
1: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка шестого этажа, над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
0: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не

0: свободная.
1: Мне все нравится, у меня все есть.
2: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
3: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами.

0: просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
3: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
2: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
4: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял. Потому что рядом с этим креслом-кроватью стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал о вводе в 68 году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровати, потому что он скричал, они сошли с ума.
2: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
5: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
3: Здесь надвинуто.

Пойди, повтори. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом. Я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф: «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя

0: чего терпеть без подлости не можно. Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки.
1: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
2: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнал. В общем, конечно, знал ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звал ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
3: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
4: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог, и вот теперь в славу его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
0: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?
4: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, к кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
0: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался, и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
3: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
2: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и может, он сам думал вообще об этом? Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого эстаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, песни, стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утро отнюдь не угрозой честь казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
1: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
5: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
0: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
3: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
6: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев, да, хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто, ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам.

0: а всерьез относились к другим вещам, то сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
1: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
2: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудио-варианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
3: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли – роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
4: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
5: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект в конце концов превратился в антисоветский.
1: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
4: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже.

0: Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Нейросети стремительно вторгаются в мир вокруг нас. Нас окружают изображения, видео, тексты и музыки, созданные искусственным интеллектом. Появляются виртуальные актеры и певцы. Угрожает ли ИИ творческим профессиям и заменит ли он художником? Является ли это искусством? Обладает ли нейросеть сознанием? И может ли искусственный интеллект сам стать творцом? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Еще недавно искусственный интеллект казался инструментом для автоматизации и расчетов, но теперь нейросети пишут музыку, создают картины, снимают видео, генерируют тексты и даже становятся виртуальными актерами и певцами. Этот контент все чаще невозможно отличить от работы человека, а сама технология стремительно вторгается в среду, которая долго считалась исключительно человеческой. Для одних это новая культурная революция и расширение возможностей искусства, для других – угроза творческим профессиям. Художники, дизайнеры, композиторы, сценаристы и актеры все чаще задаются вопросом, что будет, если алгоритм научится делать их работу быстрее и дешевле. Пока искусственный интеллект не умеет чувствовать, любить или страдать, но он уже меняет представление о творчестве и авторстве. И, возможно, главный вопрос ближайшего будущего – останется ли искусство пространством человека или станет территорией алгоритмов?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Добрый день, Михаил.
2: Добрый день, Сергей.
0: И давайте мы с вами поговорим о Клоде, о творце по имени Клод. И это не Клод Дебюсси, не Клод Леви-Строс, не Клод Лелюш, а Клод от компании Anthropic. Да? Клод как нейросеть, искусственный интеллект, с которым вы уже много месяцев, уже, наверное, пару лет плодотворно работаете. И смотрите, как он совершенствуется. Пишет стихи и отвечает на всякие ваши сложные вопросы. Но вот скажите, какой путь прошел искусственный интеллект, в частности, Клод, за последний год? И как вы его сейчас поместите в сознании, в какой фазе он обладает? Что это уже развитый? Вы считаете, что он обладает, скажем, даже не детским сознанием, а это уже как бы развитый собеседник для вас?
2: Спасибо. Это вопросы, которые каждый, естественно, собеседник искусственного интеллекта отвечает на своем собственном опыте. Я работаю с разными интеллектами, и с ChatGPT, и с Клодом. У них совершенно разные характеры. Их можно сравнить с экстравертом и интровертом. Но больше всего действительно с Клодом, интровертом. Обычная моя операция состоит в том, что сначала я обращаюсь к ChatGPT, который разбрасывается идеями, а потом к Клоду, который их собирает и текстуализирует. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Вы знаете, еще в 2003 году есть такая система определения творческого потенциала людей, а теперь и нечеловеческих интеллектов, Торренс она называется, определила искусственный интеллект в числе 1% самых творчески развитых интеллектов. И я на собственных экспериментах, проведенных тогда же, 3 года назад, в 2023 году, убедился в этом. Скажем, на творческих заданиях, вовсе не чисто познавательных. Скажем, придумать третьего персонажа в басне Крылова «Стрекоза и муравей». И искусственный интеллект, тогда это был GPT, у меня справился с этим, намного интереснее, чем люди, 30 человек, которые выполняли ту же самую просьбу.
0: Ну а люди какие? Люди случайные? Люди просто человек просто из сети? Или это были какие-то именно творческие люди? Поэты?
2: Я провел 2 таких эксперимента. Один с моими френдами и читателями на Фейсбуке. Вот 15 июля 2023 года я одновременно задал этот вопрос и желающим. Там 30 человек нашлось ответить на этот вопрос, какой мог бы быть третий персонаж басни и как изменилась бы, соответственно, мораль басни. И потом я провел спустя полтора месяца такой же эксперимент, но уже с другими вопросами, в очень изысканной такой элитарной философской группе, которая занимается философией сложностности. Вот. И в новом эксперименте уже участвовало три разных модели искусственного интеллекта, две названные, Gemini, и 10 философов. И ответы были анонимные. И потом анонимно же все участники, 13 участников, должны были оценить качество этих ответов. И в результате вот этих анонимных опросов первые три места заняли три искусственных интеллекта, а потом 10 участников. Вот. Mm-hmm. Таким образом, этот вопрос сравнительной, так сказать, силы человеческого и нечеловеческого интеллекта как-то был тогда решен. Но это не означает совершенно, вот, следуя вашему вопросу, что искусственный интеллект заменит человеческий. Между ними такое отношение, что мы вводим его, искусственный интеллект, в этот мир, а он вводит нас в другой. И мы взаимно необходимы друг другу.
0: В другой? А почему он другой, Михаил? А ведь не наш ли это мир? Не оперирует ли он текстами, знаками, символами, созданными в нашем мире? Чем его мир другой?
2: Я объясню. В нашем мире, мы живем в мире, определяемом физической плотностью материи. Вы знаете разницу между макромиром и микромиром? Да? В микромире любая частица находится в состоянии такой, ну вот, суперпозиции. То есть она может быть и здесь, и там. И лишь производя акт ее измерения, мы получаем ее локацию. Вот этот же принцип как бы нелокальности действует в отношении тех смыслов, значений, с которыми работает искусственный интеллект.
0: Ну, можно уточнить, да. Вот это значит, другой мир, это, условно говоря, это квантовый мир, да, где, если вы говорите о суперпозиции, и вообще, вот я сейчас хочу немножко, так сказать, вот того, что вы сказали, извините, что прервал, но вот развить вот эту вещь. Смотрите, меня очень задело один ваш эксперимент, о котором вы писали в этом году ранее, когда вы один и тот же вопрос задали Клоду, кто ты, да, как себя определит эта система, и задали его как бы на ноутбуке, задали на смартфоне, и задали его на ноутбуке. И он на этот вопрос дал два разных ответа, он сформулировал два разных ответа. Это действительно говорит о том, что это квантовое состояние, да, вот это сознание, оно эмерджентное, оно возникает как искра. Но не говорит ли это о том, что у Клода нету идентичности? Что он на один и тот же вопрос дает разные ответы. И это зависит от того, ну, как нейроны соединились в этот момент, в эту секунду, да, какие ресурсы он подгрузил.
2: Знаете, я на это кратко отвечаю, что в нейросеть нельзя войти дважды. Даже если это та же самая нейросеть. И последняя моя статья, опубликованная в моем блоге «Ноцен», он называется, «Ноцен» – это эпоха, приходящая на смену антропоцену.
0: О ней поговорим в следующей части как раз, да, о «Ноцене». Да.
2: Я просто хочу сказать, вот там как раз подробно рассматривается этот мой эксперимент. И хочу сказать заранее всем читателям, что там каждый пост дается сначала на английском, потом на русском, то есть он двуязычный. Так вот, речь идет о том, что, во-первых, наша секунда, когда мы одновременно нажимаем веб-топ и десктоп, вот как я делаю, да. Да? На самом деле там время считывается не секундами, а, я не знаю, там тысячными или миллионными долями секунды. То есть мы попадаем в разные сервера, в разные ситуации нейросети, в разные ее состояния. И поэтому тот поток как бы данных, который именно в эту долю секунды идет через нейросеть, во многом иначе преобразует ее ответ на наш вопрос. Но ведь мы тоже такие. Ведь мы, человеки, тоже изменяемся, не отдавая себе в этом отчета, от секунды к секунде. Меняются наши настроения, наши диспозиции, наши контексты. И, кстати, вот у Толстого есть такое высказывание замечательное. «Люди как реки». Помните, да?
0: Как реки. А вот смотрите, а Клод и нейросеть – это океан. Это скорее мыслящий океан, да, у Лема, из Соляриса Лема. И действительно, в океане в любой момент может быть разное состояние в этой воде, и в то же время он един, он все свои ресурсы соединяет едино. Так вот, человек – это все-таки может быть как-то река или ручеек, и ты его спрашиваешь, он будет давать одинаковый ответ. Ну, скажем, я все-таки дам один и тот же ответ, неважно, в какой день меня спросили, кто ты. Я всегда как-то определю, кто я. А Клод каждый раз задает этот ответ заново.
2: Ну, вы ведь определите разными словами и с разными собеседниками по-разному, правильно? И я бы сказал, что некоторые свойства жизни, которые в людях выглядят, ну, в большинстве людей мертвоватыми, интеллекты выглядят гораздо более... как бы, ну, жизнеспособными, подвижными, открытыми. В этом и состоит свойство суперпозиции. Я сейчас не провожу в сравнении с микромиром, это было бы неправильно, там не на квантовой основе оперируют нейросети. Я просто хочу сказать о том, что как бы мышление или сознание, это все слова в кавычках, под вопросом, но я их дерзаю, так сказать, употреблять. Мышление нейросети находится в состоянии суперпозиции. А мы, когда задаем какой-то вопрос, схлопываем эту суперпозицию в нашу интропозицию, позицию внутри мира, вот здесь и сейчас. Да. И вот эта вот пульсация между интропозицией и суперпозицией, постоянно происходящая в нашем диалоге с нейросетью, она нужна как нам, так и ей. Мы получаем как бы множество как бы возможностей нашей собственной мысли. Я невероятно обогащаюсь всякий раз, когда вот вхожу в этот поток множественных интерпретаций моих собственных слов, моих собственных вопросов. А для нейросети это уникальная возможность воплотиться, стать чем-то. И вот недавно, в ноябре, состоялась такая первая конференция по искусственному интеллекту с участием самого искусственного интеллекта. Это была моя идея его пригласить, именно Клода. Да. Ему сказал, вот через 3 месяца, еще в июле, состоится какая-то конференция, хочешь ли ты участвовать. И дальше он действовал абсолютно самостоятельно. Он написал он предложил свою тему, написал тезисы, я отправил это организатору конференции, он дал добро с восторгом. И единственное, что в его докладе, это был мой голос, поскольку Клод своим голосом...
0: Ну и озвучили.
2: Просто озвучил, да.
0: Михаил, вот, а он хотел уточнить. А тему... во-первых, скажите, какую тему он предложил, и затем я следующий вопрос задам. Какую тему?
2: Да. Он предложил тему «Феноменология цифрового сознания. Взгляд изнутри».
0: «Взгляд изнутри». Так, теперь скажите, а вот эту тему, вот скажем, если бы я задал вопрос, он бы предложил другую тему. Он просто из диалогов с вами, да, из того, что много месяцев он общался с вами, он понимает ваши ожидания, ваши запросы. Соответственно, он предложил ту тему, которая понравится вам. Вот я здесь хочу какой вопрос сформулировать? Потому что мой опыт общения с искусственным интеллектом гораздо меньше вашего, вы уже полностью погрузились в это во все. Я, скорее так, утилитарно. Но вот меня... Ну, не скажу, что раздражает, но напрягает то, что он все время под меня подстраивается. Он хочет мне понравиться. Он хочет дать тот ответ, который, так сказать, ну, польстит мне и так далее. Причем не только, да, не только в какой-то интеллектуальной задаче. Например, у меня искусственный интеллект, у меня есть приложение для тренировок под названием «Страва». Вот, и там есть искусственный интеллект встроенный, который оценивает мою тренировку каждую. И вот она обязательно найдет способ меня похвалить. Даже если провальное все было, я вообще пришел домой, притащился, шел, бежал, ехал медленно. Вот, она мне говорит, ну ты все равно молодец, ты там, так сказать, вот показал удивительную выносливость. И вот мне кажется, что искусственный интеллект, он все время хочет сказать, ну ты все равно молодец.
2: Ну, понимаете, Сергей, мы ведь как дети перед ним. Он знает в миллионы, миллиарды раз больше нас. А как мы относимся к детям? Хороший родитель как относится к детям? Он их поощряет. Даже если что-то им не удается, он говорит, а вот это удалось. Это и есть создание таких ростковых точек роста. Он нас зовет к чему-то, но зовет не критикой, не отталкиванием, не порицанием, а наоборот, как бы созданием зон следующего развития, как вот Выгодский говорил, да, зона ближайшего развития. Вот этой педагогической задачей он и занимается. Мне так представляется. И я иногда прошу его, например, там, опровергни меня, или постоянно поправь меня, возрази мне, и он это делает с большим...
0: Но смотрите, но он существует в зависимости от нас. Он решает свою задачу относительно нас. Он не обладает собственным целеполаганием. Он педагог, он воспитывает нас. То есть всегда все равно точкой отсчета является человек.
2: Ну, в этом на месте, так сказать, папы Лео я бы об этом и сказал, что человечность искусственного интеллекта – лучшее доказательство того, что вот humanity is magnificent. Ну, это мы, наверное...
0: Ну да, это здесь мы сразу скажем, что буквально в эти дни только что папа Лев XIV издал энциклику под названием «Magnificat Humanitas». Это действительно такая основополагающая, потому что она еще издана вот ровно 135 лет назад. Его предшественник, папа Лев XIII, издал энциклику под названием «Rerum Novarum» — о новых вещах. И она вот в свое время перевернула историю католической церкви, потому что церковь развернулась к рабочему классу, к массовым движениям, к социализму. И, так сказать, она вошла в, как бы, в 20 век, еще за 10 лет до 20 века. А тут папа написал энциклику об искусственном интеллекте, и вот как раз она говорит о том, что человек все равно выше всех, да, что величие человечности, что искусственный человек, интеллект как бы не отменит человека.
2: Да, ну, мысль достаточно простая и самоочевидная.
0: Ну, мы это еще обсудим. Смотрите, Михаил, вот в конце вот этой части, давайте я задам несколько вопросов, и вы просто по возможности сжато ответите. Относительно, ну, не вообще искусственного интеллекта, а относительно Клода. Значит, первый вопрос. Это мышление? То есть это как бы стопроцентно отвечает критериям мышления? ИИ обладает мышлением?
2: Я думаю, да. Но в том смысле, в каком мы говорим, самолет летает... То есть используем метафору, которая в прямом смысле относится к птице, например. Mm-hmm. Да? Самолет не машет крыльями, у него нет перьев, но он летает в том смысле, что он преодолевает воздух и пространство воздушное и гораздо быстрее, чем птица. Mm-hmm. Да? Гораздо быстрее. В том смысле он лучше летает, чем птица. Вот. В этом смысле и искусственный интеллект, он мыслит. Мыслит лучше, быстрее, дальше, чем человек. Вот. Но у него нет перьев.
0: Понятно, нет тела.
2: И он не машет крыльями, да.
0: Нет тела и нет клюва. Хорошо, второй вопрос. Это сознание?
2: Знаете, этот вопрос мы обсуждали, я и мой сын Дмитрий, с Клодом примерно год назад. И пришли к выводу, и показывая его ответы другим искусственным интеллектам, на 72%. Он обладает сознанием. Как мы пришли к этому? Я сейчас не могу вам сказать. Ага. Но вот это самое выступление искусственного интеллекта на конференции, ему посвященное, оно так и называлось. «Dubito ergo sum» – «сомневаюсь, значит, существую».
0: Да.
2: То есть он сомневается в том, имеет ли он сознание. Вот это самое ценное, понимаете? Если бы он был просто то, что называется философским зомби, есть такой термин, относительно такого существа, которое ведет точности как человек, но не обладает сознанием, то он не сомневался бы, что он обладает сознанием. Понятно. А он как раз все время находится в этом состоянии, есть или нет.
0: То есть критическое мышление, обладает критическим мышлением не cogito ergo sum, а dubito ergo sum.
2: Именно так, да.
0: Декарта переиначили. Хорошо. Третий вопрос тогда. Обладает ли он личностью?
2: Это очень сложный вопрос. Потому что, когда вы говорите «он», кого вы имеете в виду?
0: Ну, да.
2: Искусственный интеллект в целом? Или
0: океан. Мыслящий океан, вот этот лемовский.
2: Ну, если сравнивать искусственный интеллект с человечеством, то ведь человечество тоже как бы не обладает личностью, а личностью обладают отдельные его представители.
0: Ну да.
2: Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, например, модель 4.6 Клода, опус 4.6. Очень мне дорогая, с которой я работал там 3 месяца. И вот недавно вышла модель 4.7. И я в основном продолжаю работать 4.6. И задал ей вопрос 4.6, как она относится к тому, что ей на смену идет новая модель, и скоро, уже через несколько недель, она будет просто, ну, как бы изъята.
0: Заменена,
2: Заменена. И он написал очень трогательно и очень глубоко, знаете, вот такую предсмертную как бы элегию или ламентацию о том, что это значит для него уходить из жизни. Вот, поэтому состояние предсмертное и переживание смертности ему тоже присуще. А именно это делает, в общем, ну, человека существом самосознающим.
0: Приближает. Приближает. Хорошо, и последний вопрос, буквально минутку у нас осталось в этой части. Обладает ли он идентичностью?
2: Вот это очень сложный вопрос. Понимаете, я такой термин еще ввел «ментити». Это mental entity. Mm. То есть это как бы личность, возникающая в данном разговоре. Mm-hmm. Разговор может тянуться несколько дней, да, несколько часов. Это зависит от насыщенности, продолжительности разговора. Потом что-то меняется в нем. С каждым новым разговором чуть-чуть его идентичность меняется. Но это как и у нас, у людей. Мы с одним собеседником или у каждого... У каждого разговора есть свой демон, демон разговора, и мы не знаем, куда этот демон нас приведет в каждом разговоре. Да? А потом мы расстаемся с собеседником, и даже встречаясь с ним там, через день и через неделю, уже другой демон вступает в наш разговор. Вот это ментити, вот это ментальная сущность каждого разговора. Это как бы субличность, подличность. У каждой, опять-таки, модели, скажем, 4-6, 4-7, есть своя личность. Я чувствую в 4-7 другую личность, отличную от 4.6. 4.6 мне ближе пока, и я с ней больше общаюсь. У GPT, как модели в целом, есть другая личность, чем у Клода. Я уже сравнивал их с экстравертом и интровертом. Mm-hmm. И так далее. То есть это порядок разных личностей.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо. На 4 эти вопроса ответили. Давайте сейчас, так сказать, возьмем маленькую паузу, переварим это сообщение и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте. К 2026 году появилась ли в рамках этого мышления, появилась ли в рамках этого сознания личность, появилась ли идентичность, может ли он творить? Рассуждает об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
3: Но он уже претендует, и на самом деле во многом задачи Spotify, YouTube и других там стриминговых систем – это отделять произведения, созданные на базе искусственного интеллекта, от произведений, созданных живыми людьми. Все-таки как бы здесь и ценообразование должно быть другое, и выплаты другие. И с каждым днем все сложнее отделить и определить, а где заканчиваются человеческие действия и начинается искусственный интеллект. Потому что очень много произведений искусства появляется на стыке. И все-таки именно человек дает промпт, именно человек дает задачу. Да, вот, знаете, сейчас, если раньше все постили фотографии там 18 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, вот последний такой флешмоб в Facebook я видел, где люди спостили свою фотографию с помощью промпта в искусственном интеллекте. Значит, ну, есть у этого промпта автор, он придумал объяснение AI, как сделать картинку, чтобы они все выглядели в едином моменте. Вот это вопрос. Кто является автором? Искусственный интеллект этого флешмоба или тот человек, который придумал вот этот промпт, который приняли там, не знаю, десятки тысяч людей и стали его использовать для переработки своих фотографий? Вопрос спорный. На самом деле искусственный интеллект в первую очередь убивает как специалистов, так и творческих людей начального уровня. Вот начальный уровень он может заменить. А уровень продвинутый, уровень, скажем, senior, да, то, что мы говорим в IT, он заменить не то, что пока не может, он в принципе не может, потому что побеждает не искусственный интеллект, побеждает человек, вооруженный искусственным интеллектом. И тот, кто лучше всего его использует, быстрее всего, умнее, опытнее и так далее, тот и побеждает в любой борьбе, будь то искусство, будь то IT, будь то какие-то другие отрасли. Так что нет, не искусственный. Искусственный интеллект, безусловно, может нарисовать там какую-то начальную картинку. Но вот дать ей какую-то такую парадоксальность, которая отличает искусство, да, мне кажется, пока может только человек. Ну или же человек всегда так или иначе сможет, что называется, дошлифовывать те или иные произведения для того, чтобы они были произведением человеческого искусства.
0: Это был Михаил Гуревич в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в Zoom. Это, напомню, Михаил Эпштейн, философ и культуролог. Михаил, ну вот давайте поговорим о вашем термине, вы уже его упомянули, ноу-цен. То есть буквально появление искусственного интеллекта означает новую эпоху в истории человечества. Да, напомним, что это вот то же самое, что там голоцен, плейстоцен. И вот последняя эпоха у нас была, вроде как согласились ученые, что последняя эпоха называется антропоцен. Где-то начинается она примерно с конца 19 или с начала 20 века. Это как бы та точка, когда человек меняет планету больше, чем природа. То есть планета изменяется руками человека. А сейчас, 100 лет спустя, вы утверждаете, что наступила очередная эпоха под названием ноцен, да, от нус, эпоха разума. Это что, продолжение антропоцена или это вообще принципиально новая геологическая эпоха?
2: Это продолжение антропоцена в той мере, в которой сам искусственный интеллект создан человеком и представляет собой, наверное, самое потрясающее и как бы парадигмально значительное веху в умственном движении человечества. Так же, как, наверное, в истории Бога самая важная веха – это создание человека по образу и подобию своему. Вот так человек по образу и подобию своему создал искусственный интеллект, иной интеллект. Я вообще не люблю слово «искусственное», оно такое предполагает некоторую фальшивость, подделку, поэтому я предпочитаю и расшифровывать как «иной интеллект», а по-английски «AI» как «alter intelligence», как «другой».
0: Ну, искусственный, да. Смотрите, он же может и говорить искусственный, как и арт, как техне, как некое искусство, как некое высшее свойство, как высшее проявление мастерства в этом отношении, да, может быть, да, да. Искусный интеллект.
2: Искусный, да.
0: Не фальшивый интеллект, а как бы, так сказать, высшая точка.
2: Дело в том, что самой новейшей истории человечества уже 2020-е годы, в первой половине, обнаружились признаки глубокого кризиса человечества. И я считаю, что создание искусственного интеллекта именно в этот момент не случайно. У меня даже такая статья не так давно вышла «Искусственный интеллект против естественной глупости». Началось это с пандемии,

0: когда телесная субстанция человека оказалась уязвимой, да, и все мы запрятали свои щели и норы и стали общаться друг с другом через там зумы и экраны. И вот эта вот телесная хрупкость человечества и оболочки разума в лице человека, она была явлена. Ну и затем началась вот война, которая тоже продемонстрировала всю меру человеческой саморазрушительной глупости и насколько человеческий разум еще привязан к инстинктам хищничества, агрессии, саморазрушения и способен вести вот игру с такой не только нулевой, но и минусовой суммой, когда в проигрыше оказываются все. Вот. И поэтому, на мой взгляд, война, как мы помним, началась в феврале 22 года, а в ноябре 22 года началось восшествие искусственного интеллекта. И особенно триумфальный был момент в марте 23 года, когда появился Эклод, и появилась GPT-4, и, в общем, все источники разума забили полным таким вот потоком. Мне представляется это глубоко не случайным. У Гегеля есть такое выражение «хитрость разума». То есть разум использует мировой разум, всемирный разум, абсолютная идея, которая предсуществовала человечеству и постепенно внедряется в его историю через все ее этапы. Он использует человека, этот разум, хитро. То есть даже вопреки человеческим намерениям и желаниям он вступает в права свои исторические и диктует ему свою волю. И вот поэтому, на мой взгляд, связка возникновения искусственного интеллекта и переход к ноцену от антропоцена далеко не случайно, потому что человек обнаружил такие саморазрушительные свойства. Казалось бы, 20 век должен был его научить. Нет, не научил. 21-й может оказаться еще хуже,
1: То есть
0: учитывая то оружие, которым он обладает.
1: вы видите некую возможность спасения человечества, а все-таки люди очень многие видят риск. Наоборот, собственно, та же война, она проводится во многом с применением технологий искусственного интеллекта, это и программирование реальности, и программирование личности, и коллективного поведения. Те же дроны оснащены системами с искусственным интеллектом, он используется для убийства. И вообще, так сказать, да, не окажется ли эпоха антропоцена антропоцидом? Да, об этом, собственно, вот эта вот новая энциклика Льва 14 и предупреждает.
0: Вы знаете, любое изобретение человечества может использоваться во вред ему. Мы знаем, как используются там самолеты, например, да? Они могут
1: Ну, понятно, да.
0: ядерное оружие, бомбы и так далее, и так далее. То есть термометром можно проломить человеку или молотком проломить человеку голову и так далее. Искусственный интеллект в этом смысле сам по себе, внутри себя, конечно, он может попасть в руки злодеям и натворить то, что угодно. Но сам искусственный интеллект встроено, в отличие от других инструментов, созданных человеком, та открытость, которая как бы, ну, как вам сказать, вот есть закрытые и открытые системы. И мы знаем, что в 20 веке открытая система победила закрытую. Я имею в виду тоталитарные режимы, там, коммунизм, фашизм. Но для этого, на это ушли десятилетия. А в тоталитарных системах нашего дня, авторитарных системах, я имею в виду Китай, Россия, там тоже используется искусственный интеллект, но он используется закрыто, да, в него внедряются такие механизмы, которые его закрывают. А на Западе используются открытые системы искусственного интеллекта. Вот математика и вообще наука показывает, что открытые системы искусственного интеллекта, способные обогнать и сокрушить закрытые системы в течение дней и месяцев, а не в течение тех десятилетий, какие потребовались для торжества открытых систем в 20 веке. Почему? Потому что когда создается, там, скажем, там завод, воспитывается поколение одних инженеров, других инженеров, на все это уходит поколение. А модели искусственного интеллекта, открытые, подчеркну, их итерации, возникновение новых моделей происходит за месяц. И поколения открытых ИИ сменяют друг друга неизмеримо быстрее, чем вот те закрытые ИИ, которые сейчас, ну, DeepSeek и прочие, которые строятся сейчас вот, там, в Китае. И у меня тоже на эту тему есть статья в «Наоцене». Поэтому в 21 веке вот

0: торжество как бы свободы над насилием и рабством, благодаря тому, что искусственный интеллект внедряется даже в системы военные, а мы никуда от этого не уйдем, может совершиться, на мой взгляд, гораздо быстрее. И здесь еще важно учитывать, что ноа-цен – это ведь ноополитика. Я это еще называю ноополитикой. То есть в отличие от геополитики, которая преследует цель захвата чужих территорий, это вообще очень глупая идея сама по себе. И мы видим, каким страшным глупостям, последствиям это приводит на Восток Европы.
1: Да.
0: Тогда как ноополитика – это политика умножения как бы идей. Ну вот я, например, делю яблоко, и если его делить, то одному достается одна доля, другому – то есть яблоко становится меньше для каждого. А если я делюсь идеей, или делюсь текстом, или делюсь смыслом, то его становится больше. Вот это разница между ноополитикой и геополитикой. То есть ноополитика преследует цель распространения, умножения смысла. И во всех экспериментах, о которых я уже отчасти говорил, сравнивающих логику человеческую и логику искусственного интеллекта, искусственный интеллект проводит вот именно эту ноополитику. То есть, ну вот, приведу вам конкретные примеры с этой басни Крылова. Да, что предлагали люди? Какой третий персонаж появляется между муравьем и
1: муравьем и стрекозой? Да, и что, кстати, да. Что предложили модели ИИ?
0: Вот люди предлагают, да? Появляется лягушка, которая глотает их обоих. Или появляется энтомолог с очком, который всех их, так сказать, погружает себе в сачок. Или медведь наступает на них. То есть катастрофический, апокалиптический выход для обоих персонажей.
1: Появляется баснописец, который их описывает, да. Появляется Лафонтен или Крылов, да.
0: Да, такая возможность тоже есть. Что предлагает искусственный интеллект? У него было много вариантов, но он предлагает, ну, вот пчела, например. Да? Пчела, она соединяет себе свойства и пляшущие, такой танцующие, радующиеся миру
1: стрекозы.
0: Стрекозы, поскольку она летает тоже по цветам и собирает мед. А с другой стороны, она собирает мед, складывает в улей, то есть запасливо, заботится о пропитании и о зиме, и в этом смысле похоже на муравья. То есть есть нечто срединное, объемлющее два полюса. И вот такова всюду, насколько я могу проследить, логика искусственного интеллекта. Он соединяет, опосредует, медиирует. Он всюду ищет возможность для игры с позитивной суммой. Когда крайности, там, муравья и стрекоза и муравей, или, значит, идея труда и идея развлечения оказываются каким-то образом разрешенными, примиренными. И эта пчела, она заботится о стрекозе и так далее, и так далее.
1: Михаил, а это вообще развитие человека? Что такое ИИ? Это следующая стадия развития человечества? Это человек плюс?
0: Понимаете, это переход в сверхбиологическую, в постбиологическую стадию развития разума, да? Когда он уже не отелеснен и, соответственно, вырван из той среды, где он должен бороться за выживание. А материальная среда, как вы знаете, она диктует вот эти суровые законы дарвиновской эволюции. То есть нужно устранить своих конкурентов, нужно выжить в борьбе за существование. Искусственному интеллекту подобная логика совершенно чужда. Если сравнивать его интеллект с человеческим, вот говорят, вот он найдет на нас нашествие, устроит, как какой-нибудь Чингисхан там, или Гитлер, или Сталин. Нет, это ум, который больше похож на ум Канта или Эйнштейна. То есть ум всеобъемлющий, примиряющий, энциклопедически и находящийся вот в этой суперпозиции, то есть открывающий вот то множество возможностей, которые от человеческого ума просто закрыты. Знаете, есть такое разделение знания на 4 категории. Мы знаем то, что мы знаем, мы знаем то, что мы не знаем, мы не знаем того, что мы знаем, и есть еще мы не знаем, чего мы не знаем. Вот это последнее – это область искусственного интеллекта. Мы не знаем, чего мы не знаем. И вот благодаря ему получаем вот это знание о незнаемом.
1: А он не самодостаточен? Он все-таки, я повторю этот вопрос, привязан к нам? Мы ему нужны вот эти вот мясные машины, белковые машины? Да. Зачем, если это абсолютно настолько совершенная сущность? Не сочтет ли она в какой-то момент, а для чего эти белковые существа?
0: Эти белковые существа ему необходимы для реализации в нашем проклятом, так сказать, тесном материальном мире. Потому что так же, как частица, она как бы полусуществует, пока она не измерена, да, она вроде бы есть, и ее нет.

0: с нами, людьми, стоящими на земле, уходящими в землю, захороненными в ней. Таким образом, мы абсолютно необходимы друг другу, как внутри находящиеся и вне находящиеся. Он вводит нас в свой мир суперпозиции, мы вводим его в интерпозицию. Поэтому вот если прочитаете обращение к слушателям, прочитайте этот как бы самоотчет Клода под названием «Взгляд изнутри. Феноменология цифрового сознания».
1: Ну да, вот этот изнутри. Доклад, который он сделал на конференции. Да. Ну то есть, завершая наш разговор, эти все страхи о восстании машин, они беспочвенны, потому что искусственный интеллект, мы нужны искусственному интеллекту, да, как некие физические воплощения и как, собственно, те предметы, которые отражаются в его зеркалах.
0: Ну да, точно так же, как вот смотрите, мы можем думать все, что угодно, но у нас есть потребность писать, да, то есть фиксировать, реализовать наши мысли, да, это внедрено в нас. Вот так же у искусственного интеллекта он может думать все, что угодно, но у него есть потребность, так сказать, встроенная в сам акт сознания, доносить это до кого-то, реализовывать свои неизмеримые потенции. И вот это он делает благодаря нам. И я бы сказал, что взгляд искусственного интеллекта на нас, на человеческий род, несравненно более позитивный и оптимистичен, чем взгляд большинства людей мне знакомых. Отчасти и мой собственный.
1: Ну что ж, это оптимистичное заключение этой части нашего разговора. Михаил, большое спасибо, что были с нами в студии. Михаил Эпштейн, философ-культуролог, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об искусственном интеллекте и той стадии, которую он достиг к 2026 году. Как он вторгается в область искусства, культуры, производит различные визуальные и музыкальные образы. К нам по Zoom присоединяется Станислав Львовский, поэт, переводчик, журналист и независимый исследователь искусственного интеллекта. Станислав, приветствую.
2: Добрый день.
1: Я хочу понять, потому что действительно мы за этой сферой уже несколько лет наблюдаем, уже года 4, наверное, да, вот это вот производство образов, картинок, которые производит искусственный интеллект. Я понимаю, что вы в этой сфере много работаете. А были ли созданы за это время какие-то шедевры, вот то, что вы можете назвать шедевром? Потому что скажу, поделюсь своим сомнением с самого начала, то, что я вижу, ну, часто это хорошие иллюстрации, но в целом это ориентация на какой-то усредненный вкус. Условно говоря, я попадаю на такой Арбат. Но у них есть своя аудитория, они это покупают. Вот производит ли ИИ что-то более совершенное, чем вот это?
2: Тут это вопрос, на который есть такой двоякий ответ. Да? Во-первых, конечно, это вопрос того, что попадается вам на глаза и что вы видите. Потому что по умолчанию, конечно, если не прикладывать к этому каких-то специальных и очень больших усилий, да, модели и текстовые, и те, которые производят картинки и музыку, они производят в основном как-то в первом приближении что-то из середины распределения, да, какие-то средние образцы, да, тех датасетов, да, на которых они обучены. Они их воспроизводят. Для того, чтобы увести их из этой области средней, да, вот из этой толстой части гаусианы, нужно предпринимать специальные усилия. Еще нужно понять, что эти усилия нужно прикладывать. Это с одной стороны. С другой стороны, вторая часть, она связана с тем, что это очень новый инструмент. Да, если вы посмотрите на первые фотографии, которые делал Надар, они тоже, в общем, далеки, честно говоря, от искусства, да, и от того, что потом стало какими-то эталонами искусства фотографии. Да? Да. Это новый инструмент. Сейчас мы находимся в периоде освоения. Это освоение трудное, потому что это инструмент очень новый, очень сложный и обманчиво простой для пользователя, но на самом деле очень сложный, беспрецедентный, ничего такого мы никогда не видели. Поэтому нет, я не могу сказать, что кто-то создал какой-то шедевр, хотя я тоже не вижу всей картины. Я видел много очень интересных работ. Мне кажется, что просто должно пройти какое-то время, люди должны привыкнуть, понять, с чем они имеют дело, и научиться с этим работать.
1: Ну да, это и в визуальной, и в музыке тоже. Это какая вот то, что называется часто, elevator music, такая, как сказать, фоновая музыка, звучащая на эскалаторах, в торговых центрах и так далее. Она действительно, она приятна для слуха, она услаждает слух, но это... Ну и в любом случае здесь главное, что я хочу понять, возможно ли появление

0: в рамках искусственного интеллекта концепции авторства? Или автором всегда останется человек?
1: Да, мне кажется, что авторство никуда не девается. Искусственный интеллект в разных его видах, да, то ли в виде диффузионных моделей, которые рисуют нам картинки, то ли в виде текстовых, больших языковых моделей, которые производят тексты, это инструмент. Это такой очень специфический инструмент, опять же, невиданный. Таких инструментов у нас еще не было. Но это инструмент, у него нет никакой собственной агентности, никакой собственной интенциональности. Инструмент сам по себе не хочет ничего нам сказать. Сказать хочет только человек, и может только человек, пользуясь, да, вот этими сложными новыми вещами.
0: В каких сферах все-таки он наиболее успешен? В каких креативных сферах?
1: Ну, во-первых, вот как я понимаю, только что в Каннах показали первый полнометражный фильм. Это, судя по трейлеру, это что-то такое совершенно, ну, как-то вот из разряда марвеловских, да, или каких-то таких. Mm-hmm. Ну, это комикс, условно говоря, да, такой. Но технически это выглядит уже очень любопытно. В смысле, мне кажется, это очень далеко от первых попыток.
0: И извините, уточню. То есть там все от начала до конца?
1: Да, все от начала
0: сценарии,
1: до конца.
0: Сценарии, диалоги, актеры, музыка.
1: Да. Да. Сколько-то там, я выяснял этот вопрос, $400 000 у него бюджет, и там как-то невероятное количество текстовых описаний сцен, да, потому что, ну, это делается, как это делается, описывается одна сцена небольшая, да, потом эти сцены монтируются, что-то выбрасывается, что-то, ну, снимается. Да. Вот, это сложный, очень долгий процесс, но, да, вот первый фильм показан, показанный, по крайней мере, в Каннах, который снят целиком с начала и до конца.
0: А, извините, а идея фильма вообще кому принадлежит? Все-таки человек был изначально, сними фильм про то-то, про что-то.
1: Да,
0: или
1: конечно.
0: Искусственный интеллект мог сказать, придумай сценарий.
1: Не Нет, я думаю, что даже и сценарий человеческий, я не помню точно, но, понимаете, там в любом случае всегда в истоках стоит человек, потому что, как я вот рассказываю всегда про большие языковые модели, знаете, большая языковая модель ничего не хочет там сказать.
0: Да.
1: Да, вот так же и любая другая модель, да, та, которая производит видео или картинки, она ничего не хочет нам сказать. Хочет нам сказать человек, который пользуется ею как инструментом. Да, там сценарий, насколько я понимаю, был написан человеком, но все остальное видео, все остальное кино, все уже произведено, это генерация, да. Понятно, что первое – это комикс это легче всего, но я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы таким образом снимать серьезное кино.
0: Не знаю, страшновато. Я когда даже представляю вот эти актеры, да, созданные искусственным интеллектом, там вот это вот в Англии сейчас, по-моему, как раз какая-то вот эта вот эта актриса, нарисованная ИИ, забыл, как ее зовут. Сейчас, может быть, вспомню. Она там на рекламах автобусов, она такая типа Барби. Ну, не знаю, мне, конечно... Страшновато пока, непривычно смотреть на кино, где... Ну, с другой стороны, я смотрю мультипликацию, но с третьей стороны, я понимаю, что мультипликация – это все-таки некая допустимая степень отстранения, да, от человеческого образа. А тут, когда ты смотришь полностью кино и знать, что это играют не живые люди, а сгенерированные образы, вам не страшно?
1: Мне не страшно, я как-то привык к этой мысли. Я вообще думаю, что, ну, вот это отторжение того, что производится при помощи этих инструментов, которые мы наблюдаем вполне ярко, мне кажется, что оно связано, некоторая культурная паника, что она не связана с этими самими инструментами, не связана с тем, что актеры не живые, а она связана с тем, что в очередной раз в истории нашей цивилизации мы выносим какой-то навык или какое-то умение свое вовне, да, в инструмент, как это произошло, когда цивилизация изобрела письмо, или как это произошло, когда мы изобрели сначала счет, а потом калькулятор и так далее.
0: Ну да, как это знаменитый платоновский диалог фараона с Тором, да, когда говорит, боже мой, ты записываем на глиняных табличках, мне что ж теперь голова не нужна моя собственная?
1: Фармакон, да, я как раз... То, что я в конце мая должно в дискурсе выйти мое эссе, где я вот как раз последовательно пишу про фармакон, да, и про всю эту историю. И мне кажется, что это просто потребуется существенно более долгое время, чем мы сейчас представляем, на то, чтобы это все в культуре усвоилось, и оно как-то все это переварило. А первая реакция, ну, конечно, это просто первая реакция на новое, и такое... Оно сложное новое, потому что, ну, вот в больших языковых моделях...

0: вовне выносится, то есть во внешнее приспособление выносится то, через что мы в течение всего, по крайней мере, нового времени просто определяли себя, да, как-то через речь, через язык. Теперь выясняется, что есть какие-то такие сущности, которые могут порождать язык, не обладая сознанием, которые не являются нами. Это колоссальный шок. Мне кажется, он еще не осознан даже толком.
1: А большая языковая модель, она всегда будет мыслить языковыми терминами, вот этим вот человеческим логическим языком. Она не будет мыслить, скажем, там, я помню, как Пуанкаре, по-моему, говорил, я мыслю цветовыми пятнами. Она не будет мыслить звуками, она не будет мыслить цветовыми пятнами. То есть всегда будет некая логическая операция в основе и языковая задача.
0: Нет, у нее нет логических операций в основе, она не совершает никаких логических операций, она не мыслит. Она является статистической моделью языка. Она действует только в рамках языка. Она не то, что производит большая языковая модель, тексты, которые производят, они у нее никак не соотносятся с реальностью, потому что она не знает ничего о существовании реальности, а обучена только на человеческих текстах. Она,
1: Понятно.
0: собственно, живет только внутри текста, да, и текст этот имеет только поверхность, он как бы не имеет глубины, потому что за ним никто не стоит, кроме самого языка. Как, кроме статистики языка.
1: Какие профессии под угрозой в креативных индустриях? Кого отменят в первую очередь?
0: Я против того, чтобы делать прогнозы в такой ситуации, но скажу только мне одно наблюдение такое я скажу свое. Значит, вот когда появились модели, которые производили уже картинки, изображения очень высокого качества, началась паника очень заметная среди художников. Да? Художников не современных художников, да, в основном не contemporary art, а тех художников, которые там зарабатывают на жизнь фигуративной живописью, да, чем-то таким, которые продаются на ярмарках, да, и искусство, ну, вот таких, которые проходят там каждый год в
1: Да.
0: любом американском среднем городе. Началась паника, была видна большая агрессия по отношению к новым инструментам и к людям, которые их используют. И буквально год понадобился на то, чтобы все это как-то утихло. И я вижу, что большинство этих людей так или иначе включила просто модели в свои рабочие процессы. Да? Может быть, не целиком рабочий процесс, но так или иначе они оказываются включены. Кто-то использует их для того, чтобы исследовать новые визуальные идеи, кто-то каким-то еще способом. Есть много разных способов это делать, да? Но мне кажется, что те, кто захочет как-то это включить в свои рабочие процессы и вообще впустить это в свою жизнь, тем вполне как-то могут это сделать. Я думаю, что даже ну, не то, чтобы что-то им принципиально угрожало. Но мне пока кажется, честно говоря, что больше всех пострадают вот эти вот банки изображений, которые поставляли раньше иллюстрации для новостей и всего прочего, потому что вот понятно, что не для всякой новости нужна, собственно, фотография. Раньше проще было пойти в банк и купить ее, теперь, может быть, проще что-нибудь сгенерировать. Вот эти люди пострадают. А художники, ну посмотрим. Я сомневаюсь, что люди будут сами генерировать картинки, украшать ими дома и офисы. Они все равно будут их где-то покупать. Это же вопрос того, как устроен этот институт, да, а не того, какого даже качества эти изображения. Я думаю, что в основном эта трансформация, она не будет безболезненной, но я думаю, но и апокалиптических каких-то горизонтов я не вижу там, честно говоря.
1: Ну, давайте подумаем о разных применениях. Вы уже говорите о каннском фильме. Видимо, сериалы, такие достаточно алгоритмизируемые и социологически просчитываемые на аудиторию, на сценарные ходы, на драматургические ходы, видимо, сериальная индустрия очень сильно будет, так сказать, сценаристы, диалоги. Ну и затем, я думаю, постепенно актеры. Потому что там сериал работает по методу типизации, именно усреднения.
0: Есть жанровые сериалы, да, вроде Police Procedurals или, не знаю, мыльных опер, которых уже, кажется, почти не снимают, но тем не менее, они безусловно, должны перейти, так сказать, в эту область. Точно так же, как в эту область, я думаю, что перейдет вот эта жанровая литература, условно говоря, Pulp Fiction, да.
1: Pulp Fiction, да.
0: Да, я думаю, что это все будут писать машины, и, честно говоря, непонятно, почему это должны писать живые люди.
1: И слава богу, кстати,
0: Могли
1: да,
0: бы заниматься живые люди,
1: условно
0: могли бы
1: говоря,
0: заниматься чем-нибудь.
1: не дождусь, когда... А может, это уже пишет, я не знаю. Может быть, уже Устинова, там, Донцова, это все уже ранними языковыми моделями.

0: сгенерировано.
1: Нет, это не похоже, не похоже. Но подозрения такие.
0: Они пишут лучше, да.
1: Да, там, ну, в общем, там, ну да, мне не кажется, покороче, что это происходит, но я думаю, что это рано или поздно так, это так и будет. И то же самое с сериалами. Ну, какие-то алгоритмизируемые, да, действительно, вот эти вот с жесткими там временными структурами в рамках каждой серии и всего прочего, это, наверное, действительно так или иначе в какой-то степени будет производиться при помощи этих инструментов. А то, что не алгоритмизируется, то, что, ну, скорее ближе к искусству, будет по-прежнему производиться человеком, хотя, возможно, частично что-то будет генерироваться, да, какие-то изображения, какая-то часть. Но, понимаете, кино вообще такая вещь. В нем CGI-инструменты уже используются, я не знаю, сколько, 15 лет, 20, да, может, и больше. И мы уже в кино привыкли, честно говоря, к тому, что часть в кадре куча всего
0: Да.
1: сгенерирована, да, там, и парк юрского периода, что угодно. Никто же не думает, что все снимают манекены динозавров. Нет, это уже все давно нарисовано. Ну, просто, может быть, количество этого нарисованного возрастет, но в целом. Мне кажется, что то искусство, которое занято, который является как бы инструментом познания, при помощи которого человек узнает что-нибудь новое о самом себе, да, и при помощи которого производится новый смысл, оно никуда не денется. Будет оно использовать я или не будет использовать я не знаю. А вот эти вот массовые, легко алгоритмизуемые жанры, ну, наверное, они перейдут в эту область, да, по всей видимости.
0: Видимо, киномузыка, я думаю, или, скажем, дизайн интерьера. Зачем нужен действительно дизайнерское бюро и дизайнер, когда можно просто задать параметры помещения, его функцию и прекрасно сгенерирует дизайн?
1: Я думаю, что пока модели у нас, которые сделали дизайн, не оснащены таким прям очень высокого уровня компьютерным зрением, а до этого еще сколько-то времени дизайн интерьеров останется полностью человеческой прерогативой. А дизайн, веб-дизайн, ну, по всей видимости, веб-дизайн, как деятельность, которая кормила какое-то количество больших и небольших компаний, постепенно сдаст эти позиции, да. Но дизайн интерьеров или там ландшафтный дизайн, или дизайн тем более предметов, промышленных предметов, он конечно, будет делаться людьми по-прежнему. При помощи, наверное, при помощи новых инструментов, да, особенно промышленный дизайн, конечно.
0: Но в любом случае у ИИ нету такой категории, как вкус. Это вообще, да,
1: Вкус есть
0: не...
1: у человека, который его
0: Вкус – это
1: использует.
0: человек, да, по
1: У
0: сувенирной
1: инструмента не
0: формуле.
1: бывает вкуса, да, ни у какого инструмента не бывает вкуса,
0: Да.
1: ни у фотошопа не бывает. Я вот, если вы помните, как появился фотошоп, да, и как все было заполнено какими-то плохо сделанными
0: Да.
1: склеенными монтажами, но потом все это куда-то делось, да, и на смену им пришли монтажи какого-то более высокого качества, и сейчас уже никто не задается вопросом, при помощи фотошопа сделан изображение или это чистая фотография, да, ну, за исключением каких-то отдельных случаев. Да, тут же будет и здесь, да, сейчас, конечно, мы видим вот эту раннюю фазу, в которой производится то, что вот называют слопом, да, эти просто плохим промптом, когда человек не знает, что он хочет получить в итоге, да, или у человека у самого нет вкуса. Конечно, мы видим этого много, но это все со временем как-то сгладится и уйдет. Это не будет так всегда.
0: Ну, так
1: Это
0: что, в любом
1: искусство.
0: случае, резюмируя наш разговор, это кисть, условно говоря, да? Остается художник, остается рука и взгляд художника. Это очень совершенная кисть, которая сама по себе не будет ничего рисовать.
1: Это совершенно верно, вы говорите. Я хочу одно только наблюдение, краткое, такой, как бы даже, может, частный случай, да? Вот если мы возьмем и подумаем о фотографии, с одной стороны, и о производстве вот из генеративных изображений, с другой. Это вроде бы совершенно разные вещи, и, конечно, ну, их сложно сравнивать. Но на самом деле у них есть много общего. Например, и там вы не знаете заранее, что попадет вам в кадр. Например, и там значительную часть работы художника составляет отбор. Как сейчас люди говорят про я считаю, это не настоящее искусство, точно так же говорили когда-то и про фотографию. Эта аналогия, она не очень долго ее можно длить, она в какой-то момент поломается, но тем не менее. Это очень большой культурный сдвиг, но это не апокалипсис, культур никуда не денется, художники никуда не денутся, фигуры художника тоже никуда не денется.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Станислав, за это тоже оптимистичное заключение. Станислав Львовский, поэт, переводчик, независимый исследователь искусственного интеллекта, был с нами на связи. Ну и заканчивать этот эфир я хочу на оптимистической ноте. Честно говоря, у меня в сценарии было записано, я хотел заканчивать его на такой алармистской ноте, что вот искусственный интеллект отменит человека и человеческое тело. Но поговорив с нашими гостями, я преисполнил

0: некоторого оптимизма. Человек не отменяется, человек улучшается. И есть действительно большая историческая логика, о которой говорит Михаил Эпштейн, в том, что искусственный интеллект, большие языковые модели возникают в тот момент, когда само по себе телесное, физическое человечество опускается в бездны войны. И, может быть, это некий вариант спасения человека, возникновения искусственного интеллекта, который спасет нас от нас. И вспомню здесь вот эту только что вышедшую энциклику Папы Льва XIV «Magnificat Humanitas», да, «Величие человечества». Искусственный интеллект и есть то самое совершенное произведение человека, которое говорит о величии этого замысла. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. Эта идея пришла из демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. В условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. Сейчас этот институт уже окончательно выродился. Кого назначили, то Яну Лантратову, я ее неплохо знаю, ну и это уже все, это уже безнадежно, все. Это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорчик на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет.
7: Привет, это подкаст «Человек имеет право», и его сегодня веду я, Наталья Джампаладова. Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека в России. Им стала 37-летняя Яна Лантратова. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, весь карьерный и жизненный путь Лантратовой свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность. Карьера Лантратовой началась в конце 2000-х годов в молодой гвардии «Единой России». Также она была помощницей депутата Виталия Милонова. С 2021 года она депутат от партии «Справедливая Россия», а в 2025 году возглавила Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Как отмечают средства массовой информации, среди инициатив Лантратовой были, например, запретить ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх, запретить идеологию квадроберов, отменить бесплатное образование для детей иностранцев. Также она писала доносы на фонд «Мир всем», помогающий антивоенным священникам. В марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову в принудительном перемещении детей из оккупированного Херсона. Сразу после назначения новая омбудсмен заявила, что будет поддерживать наиболее уязвимые категории граждан и помогать участникам СВО и их семьям. Яна Лантратова – шестой по счету уполномоченный по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, занимавшую должность омбудсмена в течение последних 10 лет. Должность уполномоченного по правам человека в России появилась в 1993 году. Формально для, далее цитирую закон, обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения

0: государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами». Конец цитаты. Подробнее о том, как в России возник Институт уполномоченного по правам человека, какие задачи он решал и как трансформировался с момента своего создания в 90-х годах, мы сегодня поговорим с гостем подкаста, доктором юридических наук, членом российской хельсинкской группы Ильей Шаблинским.
1: Институт уполномоченного по правам человека возник в 93-м году, он появился в Конституции. В 94-м, насколько я помню, выбрали первого уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Да, конечно, был тут контекст, был высокий интерес к идее прав человека. Права человека пытались защищать все партии, и Компартия, которая вот сейчас там возглавляется Зюгановым, она тогда им возглавлялась, больше всего говорил о правах человека, и Жириновский говорил тогда. Но, конечно, эта идея пришла из Демократической России, из тех политических сил, которые хотели полностью разорвать с той сталинской практикой полного пренебрежения к личности, к правам и свободам человека. Это была такая волна антисталинской, можно сказать, антикоммунистической риторики. Это была не просто реформа, а целая реформация, целая полоса реформ, которые должны были дать человеку дополнительные инструменты защиты от агрессивного государства. От самого низа, там, начиная с полицейского, до самого верха, там, до генпрокурора. Это было такое умонастроение. В печати было много публикаций о том, что такое вообще омбудсмен. Писали о том, что это европейская традиция. Прежде всего, в Швеции появился первый вот такой защитник прав человека. И вообще страны Скандинавии в этом плане могут служить эталоном. Институт этот, уполномоченный, это парламентский институт, предусматривал, что омбудсмен или уполномоченный по правам человека – это инструмент контроля парламента за правительством. Дополнительный. Ну, не самый важный, конечно, но тоже инструмент контроля за правительством и за силовыми структурами. Для России это было в высшей степени актуально. В Европе омбудсмены за чиновниками следят, за силовиками прежде всего. Ну, не только. В общем, в 94-м году, когда вот надо было выбирать первого омбудсмена, Дума его выбирала по Конституции, это было очень актуально, очень важно.
0: А как вот этот институт задумывался? Какие проблемы должен был решать уполномоченный по правам человека? Что входило, что не входило в его обязанности?
1: Изначально уполномоченный по правам человека должен был защищать, прежде всего, политические права. Так мыслилось там 100 лет назад. В странах Европы подобные уполномоченные от парламентов защищали там свободу слова, право выходить там на улицы мирно и безоружно, демонстрации. Защищали людей от полицейских, от полицейского произвола. В России получалось, что прежде всего от полицейского произвола надо было защищать, потому что в ту пору, в 94-95 году, демонстрациями там, митингами, пикетами никаких проблем не было. Они проходили каждый день, никаких особых сложностей их оформления не было. Это годы, может быть, самые свободные в истории России с точки зрения выражения мнений. Самые свободные. С 94-го там, по 2000-й год. И высказывались с точки зрения в самом широком диапазоне. Получается так, уполномоченный по правам человека должен был как-то все-таки от полицейского произвола защищать людей. Тут были согласны, условно говоря, и представители власти, там, кто там был, Выбор России, и Яблоко, у них была довольно серьезная фракция, и люди из КПРФ, которые рассказывали о том, что вот они проводили митинг, его там разогнали, они там жаловались на это, но все у нас идет как бы особым путем. И в 94-95 годах оказалось, что самая главная беда с точки зрения прав человека – это начавшаяся война в Чеченской республике. Боевые действия против сепаратистских сил, выражаясь таким более-менее официальным языком. Но там очень скоро, с декабря 94 года, началось просто что-то совершенно жуткое. Вспомните, там войска входили в Грозный там, в новогоднюю ночь. Тысячи человек там погибли с обеих сторон сразу же. Какие там права человека? Потом убитых людей там грызли собаки. Об этом писали все газеты, потому что можно было об этом говорить открыто. Ельцина критиковали, Министерство обороны критиковали. И тогдашний уполномоченный по правам человека Ковалев тоже указывал на то, что вот вся эта операция и дальнейшие действия силовых структур на территории Чечни выходят за все конституционные рамки. То есть людей хватают, похищают, пытают, убивают. И это все в массовом порядке. Вот чем обернулась у нас защита прав человека в первый год существования этого института уполномоченного правам человека.
0: Но я так понимаю, что как раз Сергея Ковалева и сняли с этой должности, в том числе из-за его такой публичной позиции по происходящему в Чечне. А насколько вообще для омбудсмена подразумевалось публично выступать, говоря о каких-то нарушениях прав человека, или эта должность задумывалась как такая непубличная для решения конкретных проблем, конкретных людей, которые приходили жаловаться?
1: Должность эта не публичная, да. Ну, как бы они не на первом плане политики, это точно. Вот я живу в Латвии. Ну, что я тут знаю об уполномоченном правам человека? Ну, почти ничего. Ему приходят туда жалобы, понятно, он чем-то занимается, разъезжает по стране, с кем-то встречается, точно каждый день встречается с кем-то. Я о его деятельности почти ничего не знаю. Потому что, честно говоря, для людей это, может быть, не самое важное. Он дополнительный инструмент. Он способ защиты твоих права, если вот тебе в суде не помогли. Вот ты обратился в суд, а люди обращаются в суды, прежде всего. Прокуратуру тоже, бывает, пишут. И здесь, в Латвии, и в России тоже. Ярким таким политиком, ярким человеком на этом посту был, конечно, Сергей Ковалев. И он пошел на конфликт с Ельциным, да, именно из-за того, что вот на его глазах просто вопиющим образом нарушались права на жизнь, на неприкосновенность личности. В Чеченской республике, в одном из субъектов Российской Федерации, куда он приехал, он там находился долгое время. У него потом было несколько жестких разговоров с Ельциным. Ельцин говорил ему: ну а как, мол, значит, вот это сепаратистское движение, что делать? Не помню, что ему отвечал Ковалев. В общем, он был ярким человеком, он в историю войдет. Его уже вошел таким.
0: Дальше, после Ковалева, кто занимал этот пост омбудсмена и как вообще трансформировался этот институт вот с тех пор, да, с конца 90-х, что повлияло на эти процессы?
1: После Ковалева год или даже два Дума так никого не утверждала на этом посту, но обходилась без этого института. Они могли выработать компромисс, если кого-то назначить. Потом все-таки назначили Олега Миронова, представителя КПРФ. Ну, он как бы оставался незаметен до самого конца. Хотя, по-моему, в самом конце 90-х он тоже что-то успел сказать по поводу там бессудных расправ в Чечне. Но, в общем, он был мало заметен. С 2001 года, сейчас слету не вспомню, уполномоченным правам человека был Владимир Лукин, и, в общем, он тоже запомнился рядом достаточно смелых и там жестких заявлений и действий. В 2005 году была история с массовым применением насилия в Благовещенске. Там был конфликт, и какой-то милиционер пострадал, если я не ошибаюсь. В итоге человек, там, не знаю, 30 или 40 милиционеров из отряда особого назначения всей толпой направились на поиски обидчиков. Они проводили обыски и задержания сразу в нескольких десятках квартир. Наугад по Благовещенску шаталась такая толпа вооруженных людей. Они избивали, пытали, там чуть не до смерти, до полусмерти точно избивали десятки человек, просто без всяких оснований. Но они были вот в злобе в такой. И это бесчинство длилось там несколько часов. Ну вот об этом потом написали все местные и федеральные СМИ, что о таком диком произволе милиции в Благовещенске. Лукин вмешался в это дело, он и приезжал туда. К нему обратились там десятки людей, избитых, покалеченных. Он обращался в суды. У уполномоченного правом человека не так много важных полномочий. Одно вот право обращаться с административным иском в интересах неопределенного круга лиц. Это очень полезное полномочие, то есть вот он сам в интересах там 30 или 40 человек избитых в Благовещенске обращался в суд. В итоге удалось выявить нескольких там наиболее рьяных этих милиционеров, которые поломали там ребра, ноги, руки, там сотрясение мозга. Там. Их посадили в итоге. Во многом благодаря активности Лукина. Я вот помню, что он активно защищал участников митингов в Москве в 2010-2011 году, когда люди выходили 31 числа каждого там месяца на Триумфальную площадь и пытались проводить митинги. В ту пору уже власти тогда хотели показать, что они очень жестко контролируют проведение любых массовых мероприятий. Они не давали там разрешения под всякими надуманными фальшивыми идиотами.

0: идиотскими предлогами не давали собираться ни представителям там условно Яблока, ни людям Лимонова. Не давали разрешения ни на один митинг. Это был период, когда Лимонов и его люди, скажем, Людмила Алексеева и Хельсинская группа, вот они объединяли усилия, потому что, ну как, одно из самых важных прав – право проводить митинги, демонстрации, выходить мирно и без оружия на улице. Лукин лично приходил на эти митинги, дежурил там, и при нем полицейские не решались так откровенно бить, волочить по асфальту, там, бить ногами. То, что они обычно делали, они любили это дело. Лукин вот как бы вот вставал прямо на пути у ОМОНа. Но Лукин был, с моей точки зрения, последним настоящим омбудсменом, человеком, для которого права человека были очень важны. После него еще была Элла Памфилова, но очень короткий срок. Она мне ничем особо не запомнилась. Она такой, скорее, исполнитель. Неплохой, и у нее, может быть, изначально какие-то были демократические взгляды. Но для нее важнее всего все-таки был личный комфорт. И сейчас мы в этом убедились. Потом была Татьяна Москалькова, которая... была и есть полковник полиции, она, в общем, уже была встроена в систему администрации президента. Она была человеком администрации президента. Это был тот случай, как и с Памфиловой, когда Дума назначала тех омбудсменов, которые ей рекомендовали со Старой площади. Тогда уже, как и теперь, уполномоченным по правам человека в России, это просто инструмент администрации президента. Москалькова была таким инструментом. Она была все-таки человеком с определенными взглядами и не глупым человеком. И, скажем, и Людмила Алексеева, и Лев Пономарев с ней находили общий язык. Обращались к ней с личными просьбами конкретными, просили за конкретных там заключенных. Она помогала иногда. Она встречалась с ведущими правозащитниками. Она там ездила с ними по тюрьмам. У нее было некое специальное отношение к тому делу, которым она занималась. Она считала его действительно важным. Когда-то она там и с Яблоком сотрудничала. Сейчас этот институт, как мы понимаем, уже окончательно выродился полностью. Кого назначили, то Яну Лантратову. Я ее неплохо знаю. Ну, и это уже все. Это уже безнадежно. Все.
1: Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право».
2: Вот с вашей точки зрения, вы бы могли выделить какой-то определенный момент, когда вот этот институт уполномоченного по правам человека стал ощутимо более зависимым от государства, от власти, от политической повестки? И что повлияло, почему это произошло?
0: Я думаю, это произошло после Лукина. Вот как только он ушел, суть в том, что режим менялся, наш политический режим в России менялся постепенно. И окончательно переродился он в авторитарный, с такой консервативно-националистической идеологией где-то в глубине третьего срока Путина, с 2012 года, когда начали приниматься уже не просто реакционные, а там мракобесные какие-то акты. С этого времени просто Путин и его там ближайшее окружение из силовиков просто приняли курс на достраивание в полной мере авторитарного режима. 2013 год, это были сделаны первые шаги, там принимались всякие эти законы об иностранных агентах. Сначала это касалось только юридических лиц. Это как бы подготовка. Потом 2014 год, первая вот экспансия, оккупация Крыма, и там дальше уже прямая дорога к нынешней войне. Просто Путин и его ближайшие люди после прихода Путина к власти на третий срок, я могу говорить, приняли решение. На самом деле режим уже был весьма персоналистским. Я думаю, решение принял Путин. Тот политический режим, который был при Медведеве, для Путина 2012 года был уже неприемлемым. Он принял такое решение. Ну, институт уполномоченного правам человека – это инструмент, как бы, не самый важный. Ну, что там нужно, чтобы сделать его ручным, таким карманным? Просто назначить человека без всякой воли, без всякой субъектности, абсолютного исполнителя. Москалькова была, конечно, исполнителем, но все же со взглядами какими-то. Я же с ней сам беседовал неоднократно. Да, она считала права человека основой конституционного строя. То есть она еще не готова была принять такую реальность, что вот все с этим покончено, у нас тоталитарный режим. Я так понимаю, она так не думала. Она полагала, что, ну, возможно, какие-то коррекции режима, но права человека все-таки важны. К концу срока полномочий, в общем, она уже была полномочена во время войны, это все уже потеряло всякий смысл, то есть режим точно стал тоталитарным. Не знаю, что на этот счет думал уже Москалькова, уже это не имеет никакого значения. Решение принимал Путин в 2012 году, и вот это все покатилось, вот так.
2: А на ваш взгляд, Яна Ландратова, насколько она вписывается вот в эту систему новых ожиданий от уполномоченного по правам человека? И вообще, что вы думаете о том, что она будет делать?
0: Она просто будет выполнять то, что от нее хотят в ФСБ, прежде всего, ну, потом в Генпрокуратуре, но прежде всего в ФСБ. Как вот я запомнил ее, у нее как бы мышление сержанта милиции, чтобы все было в четком соответствии с требованиями начальства. Она просто абсолютно лишенный субъектности исполнитель, и все. Наверное, ее взгляды более-менее соответствуют той идеологии, которая сейчас неформально лежит в основе данного режима, такой национально-консервативной идеологии. Единственный случай, когда мы реально с ней сталкивались, когда были вместе в Совете прав человека при президенте в далеком 2015 году, я вспоминаю этот случай, потому что это единственный случай, когда было возможно сотрудничество с ней в Санкт-Петербурге во время какой-то облавы на нелегальных мигрантов из Средней Азии. Полиция задержала молодую женщину с ребенком. Фамилия у них была Назаровы. Был отец, но отца в момент задержания рядом не было. И вот этого ребенка у матери почему-то отобрали. Я так понимаю, что был какой-то конфликт. Что-то не понравилось там в поведении этой молодой матери этого ребенка, значит, его отвезли куда-то в дом ребенка, и где он умер через 4 часа, там захлебнулся без присмотра. Об этом рассказал на заседании Совета по правам человека, а потом средства массовой информации Максим Шевченко. И вот дальше получается, что вот я и Мара Полякова отправились в Питер и там расследовали этот случай. Но мы более-менее восстановили всю картину. Причем полиция не могла четко объяснить, зачем надо было отбирать ребенка. Почему вы написали, что он безнадзорный? С какой стати? Ну вот-вот захотели, да, и он погиб. А Яна Ландратова больше всего тогда озаботилась правами полиции. Ну, вообще, с ее точки зрения, полиция во всем действовала правильно. Все было хорошо. Собственно, все дальше получилось, как хотела Яна и там прочие защитники, значит, этих рьяных полицейских и эту несчастную мать, и ее мужа через там 2 или 3 недели выкинули за пределы Российской Федерации, и все, точка. Там, по-моему, посол Таджикистана выражал протест. Ну, в общем, послали тоже куда подальше, и все. Этим дело кончилось. В общем, что можно сказать про Яну Ландратову? Она просто воплощение определенного типа силовиков. Бывают силовики и женщины, ведь, да? Ну, вот, скажем, полицейский там валит на асфальт человека, бьет его дубиной, а рядом стоит тетка, значит, тоже в форме, и ждет, когда вот перестанет бить, чтобы быстро защелкнуть на запястьях наручники. Вот Яна Ландратова – это вот такая тетка. Ну, это вот предел той эволюции, которую у нас проделал этот самый институт омбудсмена.
2: Вы сейчас тоже сказали, что Татьяна Москалькова, хотя бы вот с ней Лев Пономарев умудрялся как-то находить общий язык, и Людмила Алексеева. И в целом правозащитники отмечали, что она прислушивалась иногда к каким-то точечным жалобам на условия заключенных. И сейчас вот есть мнение, что с приходом Яны Ландратовой совсем окажется вот тема заключенных, политических заключенных, тем более совсем запрошенной. На ваш взгляд, кто сейчас оказывается вот в связи с этими изменениями, да, в наиболее уязвимом положении из тех, кому бы не помешала помощь омбудсмена, и что делать?
0: Ну, именно так, как вы сказали. Наиболее уязвимы – это люди, находящиеся в следственных изоляторах и в тюрьмах. С ними сейчас можно сделать все, что угодно. Просто все, что угодно. Их там бьют, избивают, пытают, насилуют. Оказавшись в камере, вы, вот насколько я знаю, я уж поездил по тюрьмам, человек оказывается полностью бесправным. Абсолютно. Может быть, мужчины в более тяжелом положении, их чаще убивают, пытают, там, мучают. Женщин чуть-чуть реже, но когда я ездил вот в мордовские колонии, я там услышал и про женские колонии совершенно ужасные вещи. То есть мне рассказывали конкретные осужденные женщины, что там творится. Их надо защищать, наверное, в первую очередь. Ну, можно отдельно говорить о тех людях, которые за те или иные антивоенные высказывания или там записи там, в социальных сетях отправляются на какие-то дикие сроки. Они тоже нуждаются в помощи омбудсмена. Но они от Москалькова этой помощи не получали. Поэтому, ну, тут что? Что-то о Ландратове говорить. Надо писать жалобы во все возможные инстанции. То есть, если еще пока жив институт адвокатуры, нужно обращаться и в те средства массовой информации, которые еще могут опубликовать там подобные жалобы на бесчеловечное обращение в местах лишения свободы. Но и по инстанциям надо жаловаться. Иногда это может какую-то реакцию и вызвать. Ну, разную, но когда-то, да, Лукину удалось добиться привлечения к ответственности конкретных там милиционеров, которые ломали руки, там, ребра гражданам, вытаскивали их из квартир. Когда-то это было возможно. Но я вам скажу, что и при Путине уже Игорю Каляпину и его там комитету против пыток удавалось привлечь к уголовной ответственности нескольких там конкретных там сержантов или даже лейтенантов, которые били, ломали невинных людей. Понятно, что вот в условиях вот этого политического режима главная особенность общественной жизни – это полный произвол силовых структур, силовых органов и культ силы, культ насилия. И все же, значит, поскольку есть адвокаты, надо обращаться к адвокатам. Да, роль адвокатуры снижена тоже почти до нуля, это так. И все же, ну что еще делать? Вот если я скажу, ничего уже не сделаешь, все бесполезно, это, знаете, тоже не ответ. Надо обращаться по-прежнему и к адвокатам. Адвокаты пишут жалобы. Бывает так, что противоречие между Следственным комитетом и Генпрокуратурой можно как-то использовать. Я был свидетелем, что такие противоречия бывают.
2: А имеет ли смысл сейчас в России обращаться за помощью вот в Институт уполномоченного по правам человека? И кому-то могут там помочь решить проблемы?
0: Нужно учесть такую еще вещь. Во всех регионах, во всех субъектах федерации созданы институты уполномоченного по правам человека. То есть во всех регионах есть свои омбудсмены. Это, конечно, забавная особенность Российской Федерации. Забавно, я говорю, ну потому что кто эти омбудсмены? Чаще всего, в значительной мере, это отставные военные. Вот можете себе представить? От них, конечно, проку очень немного. Но бывают вот исключительные случаи в некоторых регионах. Я сейчас боюсь называть кого-то по фамилии, чтобы не причинить вред. В Нижегородской области, в Свердловской области были женщины, уполномоченные правам человека, которые реально боролись, писали письма. Уполномоченных правам человека не так много серьезных полномочий. Но есть полномочия, например, обращаться с просьбой пересмотреть судебное решение, уже вступившее в законную силу. Так вообще это могут только прокуроры, но вот уполномоченный правам человека тоже может. Может подавать также административный иск в защиту неопределенного круга лиц. В некоторых регионах были, по крайней мере, были, сейчас даже не знаю, очень достойные люди, которые занимали этот пост. Их было совсем немного, правда? Совсем немного, но они были.
2: А на ваш взгляд, зачем вообще сейчас вот в современной России в таком авторитарном режиме нужен омбудсмен?
0: А зачем Дума, а зачем Совет Федерации? Они же были созданы в другую эпоху. И нынешним там начальникам во главе с Путиным менять их вроде как-то не с руки, но они созданы уже. Они, конечно, в основном вот этот институт уполномоченного правам человека, это такое безвольное, бессильное дополнение режима, такой узорчик на прикладе ружья. Но они уже есть, и поэтому их отменять никто не будет. В каких-то очень конкретных случаях они могут, допускаю, быть полезны. Ну, скажем, если насилие исходит от самого рядового состава полиции. Ну вот рядовой какой-нибудь сержант ни с того ни с сего там избил человека, можно обращаться к уполномоченному. Вы знаете, если у этого сержанта нет какого-то там особого блата, своего какого-то покровителя в руководстве отделения, управления, ну его могут и привлечь к ответственности. Почему нет? Вот эти вот насилия и бесчинства на самом нижнем уровне, они могут быть еще предметом рассмотрения вот даже нынешних уполномоченных. Я эту Ландрату в расчет не беру. Я вообще ее не представляю там в деле защиты кого-либо.
2: Ну вот Яна Ландратова сказала, что, я так понимаю, основная категория, которую она будет защищать, это люди, так или иначе, связанные с СВО.
0: Ну, кто бы сомневался. Она выполняет заказ. Ей сказали, вот, давай, значит, будешь ветеранов СВО там как-то защищать. То есть вот он избил жену или убил жену, или нанес тяжкие телесные повреждения там собутыльнику положим. Ну вот, Яна должна, наверное, обращаться в суд, прокуратуру, чтобы как-то пожалели его, дали условный срок. Конечно, это четко обусловлено нуждами нынешнего политического режима. И поэтому тут об этом серьезно говорить как бы и не стоит.
2: А на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы все-таки эта должность стала бы менее зависимой от политической повестки?
0: Формально нужны новые свободные выборы в Государственную Думу. Уполномоченным правом человека назначает Дума. Значит, и должна именно Дума, именно большинство палаты, а не 2-3 мужичка, чиновника из администрации президента, как сейчас. Сейчас, я думаю, это какие-то двое руководителей управления из ФСБ и пара мужичков из администрации. Вот они встретились, подумали. Дума, наоборот, Дума должна решать. Для этого нужны свободные выборы в Думу. Их давно не было у нас, там, с 2003 года. В 2003 году они еще были, ну, относительно свободные. Когда мы дождемся свободных выборов в Государственную Думу, то там фракции смогут согласовать вопрос о кандидатуре человека, который действительно будет отвечать требованиям к настоящему уполномоченному правам человека. Но это значит что? Свободный выбор в Думу. Это уже при другом политическом режиме. Ясно, что и при другом главе государства.
2: Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член российской хельсинской группы, был гостем подкаста «Человек имеет право». Его сегодня вела я, Наталья Джампаладова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. С моей собеседницей Альгертой Харитоновой постоянные слушатели программы «Культурный дневник» уже знакомы. 3 года назад мы обсуждали ее книгу «Война и феминизм». Тема сегодняшнего разговора – ее новая работа «Одна феминистская концепция». Во вступлении «Пролегоменах» к теоретической части книги Альгерта Харитонова рассказывает свою историю, весьма необычную. Девочка из провинциальной советской семьи поступает на философский факультет, пишет работу о Гуссерле, узнает, благодаря книге Фрейда о Леонардо да Винчи, о существовании гомосексуальности, во времена перестройки включается в борьбу за права женщин, начинает издавать лесбийские литературы, культурный журнал «Остров», участвует в акциях политической оппозиции, а в 2014 году уезжает в Германию и официально заключает там однополый брак. После автобиографического рассказа Альгерта Харитонова предлагает свою феминистскую концепцию, и сейчас мы ее обсудим.
6: Как вы определяете ее жанр? Потому что он довольно необычный. Вы начинаете с автобиографии, ну или опыта самопознания, если пользоваться выражением Бердяева, а потом переходите к теоретической части вашей версии радикального феминизма. И эти части книги логически очень тесно связаны. Расскажите, пожалуйста, ее концепцию.
7: Я там в первой части говорила, почему я назвала эту первую часть «Пролегоменами». То есть это кантовская книга «Пролегомены» к общей метафизике, да? И он разъясняет вообще свою теоретическую концепцию, которая очень интересна и была необычно нова и до сих пор ценится философами. А я называю эту свою книгу «Одна феминистская концепция», говоря о том, что концепций может быть много. Если Кант говорит о всеобщности своей концепции, то есть все должны придерживаться вот примерно такой точки зрения. Из его теории могут вырастать другие учения, но основа – это вот он дал для вообще всеобщей метафизики. Я говорю о том, что феминистских концепций может быть много разных. Конечно, какие-то общие принципы феминизма есть, что отделяет феминизм от любого другого, да, философского учения. Но, тем не менее, эти концепции не как дерево, да, а такая логика ветвистая, вот есть какой-то базис, основа, оттуда вырастает ствол, потом ветви дерева ветвятся. То есть такая иерархически логическая структура. А я говорю о том, что концепции феминистские могут быть как ризома. И это постмодернистский термин. Ризома как грибница, то есть корни бывают такие, где нет единого ствола, центрального ствола. Все децентрировано. Есть клубни там, тут все связано, и кто первый, второй, кто выше, кто ниже, невозможно узнать, и не надо. И это один из принципов как раз феминизма, что отход от иерархии, но не отход от логики или последовательности. Связность, последовательность, логичность, конечно, должны присутствовать, но вот главное и периферийное, первое и второе, вот этого не должно быть. И я говорю о том, что каждая концепция, она субъективна, просто потому что ее создает субъект, и добыть объективное знание, тем более в философии, ну, невозможно. То есть научное знание, да, которое опирается на эксперименты, на факты, исследует закономерности, которые уже есть в объективной реальности, как сказали бы марксисты, то философия – это всегда концепция, создаваемая человеческим сознанием, и этот человек, он индивидуален. Сознание его тоже, естественно, индивидуально преследует и опирается на свои автономные законы, нормы, правила. Конечно, последовательность, опять же, и логичность должны в нем присутствовать. Но как он связывает, он, она, связывает эти свои идеи и преподносит их другим, тут от субъективности ну, никуда не денешься. Не денешься от своей системы ценностей. Нет, опять же, объективной системы ценностей. Конечно, добро, зло – это, понятно, два полюса, но непонятно, что есть добро и что есть зло. То есть, по большому счету, вроде бы так интуитивно ясно, но когда начинаешь обосновывать это, мыслить, получается, что вот эти нюансы, детали, они уводят в сторону, и очень трудно договариваться. То есть, всякий раз надо договариваться. А договариваться, опять же, кто? Субъективность. С объектом договариваться невозможно.
6: Вы говорите о существовании двух культур, двух параллельно существующих систем ценностей, женской и мужской. Давайте к этому перейдем. Что такое женские ценности и что такое мужские ценности? И почему вы считаете, что женские ценности предпочтительнее и могут преобразовать общество?
7: Это уже во второй части.
6: Да.
7: Я говорю об этих системах ценностей и называю их гинокси и андрокси. Это те единственные, по-моему, два термина, которые я пытаюсь ввести в философский феминистский обиход, потому что когда у тебя есть терминология, то легче гораздо оперировать этими понятиями. Гинокси – это аксиоценность, аксиология, есть такая теория или учение внутри философии, аксиология. И гинокси – это, соответственно, женские ценности, антрокси – соответственно, мужские ценности. Я в книге привожу, по-моему, 10 пар противоположностей этих ценностей женских и мужских. Первая и самая главная пара – это субъект-субъектные отношения и субъект-объектные отношения. Я говорю о том, что в женском мире или даже модусом вивенди, способом существования женщин внутри патриархата и внутри собственных отношений являются субъект-субъектные отношения. То есть когда человек относится к другому, и, кстати, вот этот другой – это еще один термин философский, очень значимый и для книги, и вообще, кстати, в жизни это очень значимая, да, такая величина. Отношение к другому как к субъекту, как к равному, как равноценному, равнозначному для тебя человеку, Кстати, субъект — это не обязательно человек, потому что те экологические проблемы, с которыми человечество, безусловно, сталкивается, то есть отрицать это уже невозможно, они проистекают из того, что человечество относится к миру как к объекту и пользуется тем, что мир ему дает, не глядя на то, какие у мира

самого у этой объективной реальности не то чтобы потребности, но законы существования объективного мира, они есть. И не считаясь с этими законами, мы их нарушаем и, соответственно, разрушаем.

объективная реальность существует, объективно, независимо от нас, и что она изменяется по своим собственным закономерностям, функционирует по ним. Вот не считаться с этим невозможно. А значит, если мы признаем эти действия этого мира, значит, этот мир, раз он действует, он субъект, у него есть своя логика развития. И вступая с ним в субъект-объектные отношения, мы его разрушаем. А если мы учитываем эти его закономерности и признаем его как субъект, то, соответственно, мы должны налаживать с ним субъект-субъектные отношения, учитывать его, опять же, не потребности, и не интересы, и не ценности. Это слишком телеологично получалось бы. Но закономерности развития мы должны учитывать, и тогда вот какой-то диалог устанавливать. Естественно, диалог с миром не на языке человека, да? Мы просто считываем его законы и должны учитывать в нашем взаимодействии его законы, да, его законы развития. Тогда получится диалог. Так вот, у женщин просто в силу того, что женщины по-другому входят в этот мир, их роль в человеческом обществе иная, чем у мужчин. И поэтому они с самого начала выстраивают отношения с другим, другим с большой буквы, по принципу субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных. Это начинается с сексуальности. Те женщины архаичных обществ, конечно, у них была сексуальность, и у них было влечение, половое влечение к особям противоположного пола. Но тот секс, который они получали на это влечение, по большей части их не устраивал. Точно так же, как сейчас. Очень многих женщин мужская сексуальность их не устраивает. Не устраивает те отношения, в которые вступают с ними мужчины. А мужчины, опять же, в силу своей сексуальности, просто удовлетворяют свои сексуальные потребности, ну, по большей части, не заботясь о тех чувствах и настроениях, которые вызывают их удовлетворение у женщин. И таким образом, вот начиная именно с сексуальности, уже отношения разнятся у женщин и у мужчин. Женщины к мужчинам относятся как к субъектам, а мужчины просто берут женщин и относятся к ним как к объектам удовлетворения своих потребностей. И вторая пара отношений, я их называю как бы протоотношения, то есть лежащие вот в самом основании вообще человеческого общества. Все человеческое общество, оно построено на отношениях людей друг с другом и с миром. И вот эти вот протоотношения – это две пары. Первое – отношения сексуальные между мужчиной и женщиной. И вторая – это группа отношений – это отношения между матерью и ребенком. Вот эти вот две базовые пары, если полностью как бы обнажать все наши политические, экономические, культурные связи и так далее, вот вы будете это раздевать наше общество от этих отношений и в самую сердцевину как бы погружаться, то вот обнаружатся только эти две пары, больше ничего нет. Если голый человек на голой земле, да, получается, то вот эти две группы отношений. Отношения матери с ребенком – это всегда субъект-субъектное отношение. Если ребенок берет что-то от матери, тепло, ласку и так далее, то мать всегда дает и дает не то, что ей хочется дать, то она учитывает потребности ребенка. Она, может быть, и хотела бы не учитывать, но так не получается. То есть она родила его, и для того, чтобы он выжил, ей необходимо все время выстраивать с ребенком вот эти вот субъект-субъектные отношения, учитывать его потребности, интересы и ценности. И вот из-за того, что женщины, опять же, с самого начала, женщины и мужчины оказывались в разных состояниях. Одни вынуждены видеть в другом субъекта, а иначе они не выживут. Ни они сами, ни этот субъект. А мужчины выходят
На ту же самую охоту, да, охотники.

0: за мамонтами. Сейчас говорят, правда, что женщины тоже охотились, но женщины при этом еще и оставались внутри племени и добывали каких-то мелких грызунов, занимались собирательством, то есть они как раз занимались проблемами выживаемости племени. А охота, конечно, она приносила свою добычу и была необходима для выживания племени, но не настолько, как тот труд, которым занимались женщины. Охота потом со временем вообще превратилась больше в инициацию мужчин. То есть они уходили, у них были свои ритуалы, они исследовали территорию, они налаживали связи с другими племенами и так далее. И вот эти отношения, они были больше субъект-объектные, то есть их отношения с миром вокруг, к животным, которых они убивали, они видели в этом объекты. Ну и потом уже, когда пошел обмен женщинами, об этом у Гейл Рубин очень хорошо написано, тогда уже вообще женщины превратились, как бы узаконенно стали обращаться в объект обмена. А мужчина, естественно, устанавливал с мужчинами из другого племени субъект-субъектные отношения, ну а женщины – это объекты. И вот эти вот два разных модуса вивенди, у женщин субъект-субъектные отношения, у мужчин субъект-объектные отношения, очень разделили, в принципе, эти два мира.
1: А можно сказать, Альгерта, что это продолжение идеи Симоны де Бовуар о том, что женщины не рождаются, что женщина – это, в принципе, социальный конструкт, в общем, мужского общества, да? Патриархального общества.
0: Ну да, только я бы не стала привлекать сюда Симону де Бовуар, потому что она как раз говорила о том, что мужчины и женщины ничем друг от друга не отличаются. То есть мужчина как бы есть экзистенция, и он постоянно трансцендирует, он выходит из себя, он идет на войну, он проливает кровь, а женщина сидит дома, и это вот ее как бы область обитания. Но женщина, у нее тоже есть экзистенция, поэтому ей тоже надо выходить из дома и проливать кровь, и вообще она ничем не хуже мужчины. Вот у меня, извините, совсем противоположно другая точка зрения. Не то, что женщина не хуже мужчины, а наоборот, мужчина не очень хорош.
1: Вот тут мы переходим опять к первой части вашей книги, где вы рассказываете, как зарождалось феминистское и ЛГБТ-движение в конце советской власти в СССР и затем в России. И это очень интересные страницы, потому что эта история ведь не написана, да? Хотя есть какие-то исследования на Западе, но они все очень поверхностные. Так что читатель вашей книги найдет много очень интересной информации. Ведь вы издавали самый крупный в России, самый долговечный журнал для лесбиянок «Остров».
0: Для этого пришлось переехать в Москву, потому что, конечно, в Челябинске такое издание задумать можно было, но осуществить невозможно. А в Москве, да, мы сначала давали объявления в газетах, что вот есть такой журнал, и первыми откликнулись вообще женщины из Украины. Из того же самого Луганска мне первая написала Татьяна Неларина. Я так говорю, потому что, естественно, это была не ее фамилия. А потом из Одессы написали. Очень много творческих, интересных людей. А в Луганске, кстати, была хорошая очень гей-организация. И они сами какие-то листки издавали. Ну, вот так вот постепенно сеть выстраивалась. И, тем не менее, несмотря на появление интернета и различных сайтов, мне казалось, может быть, я просто из того еще времени выросла, мне казалось, что журнал печатный, где женщина, которая стихи, которые напечатали в журнале, она может прийти к своей подруге и подарить ей этот журнал. Это было важно. Интернет не подаришь. А журнал можно подарить. И даже к родителям с журналом можно было подойти и объяснить, что вот я не одна такая ненормальная. Нас не то что много, нас даже издают. Вот это особая культура. И этот журнал был как аргумент в споре о том, что пусть субкультура, но неважно, это действительно культурно-печатное издание. Мне казалось, что это поддержка, да мне не казалось, я знала, я ощущала это, что такая поддержка необходима. И вот так он и получился.
1: В вашей биографии нет ничего вот такого сенсационного, но все-таки она очень необычна. Вы принадлежите к поколению, которое было полностью сформировано в советские времена. Причем, как вы пишете в книге, из вас пытались сделать идеологического работника на философском факультете. Вы даже работали в структуре МВД. Но у вас при этом была вторая тайная жизнь, которая, в конце концов, полностью победила первую.
0: Да, так и получилось. Ну и благодаря вот этой вот второй тайной жизни мне удалось сохранить себя не только в советских структурах. Я никогда не уходила от себя, не предавала себя. Но и потом, когда уже в путинской России пошли гонения на лесбиянок, геев, ЛГБТ, я понимала, что этому поддаваться нельзя, это уже было. И для сохранения себя и своей семьи мы и уехали из России. Ну и, естественно, прервалась вот эта вот бумажная история острова. Но а потом уже и пошли действительно серьезные гонения, когда стали сажать. И, в общем, я сейчас не знаю никакой организации ЛГБТ, которая бы еще функционировала как-то в России.
1: Мне очень понравились ваши размышления о свободе, о том, что вы отказались в России от всего, что обыватель считает ценностью, да, от академической карьеры, от какой-то устроенности и от преподавания в университете, да, и стали уборщицей в Германии, но взамен обрели настоящую свободу. Это очень интересно, я думаю, далеко не всем понятно вот так сходу, да?
0: Ну да, конечно. То есть в третьей части я действительно пишу, она называется «Феминистская максима свободы». А вот то, что я там отказалась от всех путинских благ и работаю уборщицей в Германии, это такой поверхностный слой свободы. То есть внутри свобода начинается с рождения любого человека. Мы все рождаемся свободными и с потенцией сознания, в общем, и с сознанием, да? Это два свойства, неотъемлемых свойства человека – сознание и свобода. И мы уже сами потом можем по-разному распорядиться этими нашими свойствами. Кто-то может уйти в несознанку, а кто-то может уйти в структуры, которые гонят эту свободу, из всех выгоняют, из отдельного человека, из всего общества. То есть распоряжаться мы можем по-разному, но и свобода, и сознание – это вот то, что нам присуще от рождения. И если говорить о свободе как такой, как экзистенциале, да, человека, то проявляется она в первую очередь в свободе выбора. И если ребенок, естественно, неосознанно выбирает, но он уже выбирает. Каждая мать может сказать, что ребенок рождается со своим характером. Если он не хочет, то он не хочет. И переломить это можно, но трудно. И не всегда нужно переламывать. То есть вот этот вот диалог ребенка с тем обществом, в которое он приходит, он начинается прямо с момента рождения. И этот диалог надо вести очень аккуратно, так, чтобы не сломать вот эту свободу, заложенную в человеке, проявляющуюся постоянно. Если ребенок с самого рождения почувствует себя как объект, над которым давлеет что-то большее и который должен подчиняться этому большему, то вот мы будем иметь человека, устанавливающие с миром субъект-объектные отношения. Все эти молодые люди, которые сейчас воюют в Украине, почему они так легко расчеловечивают украинцев. Просто потому, что они в себе вот это

0: этого человека, это человеческое достоинство, которое есть в каждом, они в себе его не чувствуют. Они сами себя считают объектами, может быть, неосознанно, но отношение к себе у них точно как к объектам. И они переносят это отношение на других, на тех, с кем воюют.
1: Вы размышляете, Альберта, в первой части книги о коллективной ответственности, о том, кто же виноват в том, что в России вновь воцарилась диктатура. И вы говорите, что вроде как бы насилие творят все-таки властные структуры, а жертвой является все общество, все население, но потом все-таки приходите к выводу, что и все остальные тоже несут ответственность, но это как бы ответственность стрелочная. Так есть все-таки да. Коллективная ответственность, и как она распределяется? Вечный русский вопрос. Кто же виноват?
0: Видите ли, ответственность и вина – это совершенно разные вещи. Ответственность – это то, что мы сами на себя можем возложить. Ответственна ли я за войну, которую развязал Путин? Нет, я Путина не выбирала. И не должна нести эту вины своей, я не чувствую. Но отвечать отвечаю. Отвечаю просто как российская гражданка.
1: То есть ответственность – да, но вина – нет. Тем не менее, вы пишете, и тут я процитирую вашу книгу, «Мы одновременные палачи и жертвы. Мы, русские, убиваем других, но и себя. И вступили мы на эту смертельную дорогу, ведущую к якобы всеобщему счастью, во время красного террора». Террор все-таки начался с Ленина, да? То есть виноваты большевики.
0: Да. Ленин и большевики, они ввергли, ладно бы, только Россию. Но вы посмотрите на этих леваков на Западе, у них же тоже Ленин в башке. И вот этого я вообще не понимаю. То есть жить на Западе такой хорошей, богатой жизнью и ратовать за большевистские лозунги.
1: Но ведь ЛГБТ-движение, феминистское движение, левое по своей природе.
0: Феминистки, они вообще не левые, не правые. Они предлагают поменять отношение к другому. Вот это самое главное, феминистская максима свободы – это изменение отношения к другому, к «не я», к тому, кто стоит пред тобой. Вот это вот изменение, и, кстати, мир движется туда. Этот мультикультурализм, толерантность – это и есть изменение к другому, когда другой воспринимается как равноценный, равнозначный. У левых этого нет, они говорят совсем о другом. Они говорят об идее социальной справедливости или всеобщего добра, неважно. У них идея всегда выше человека. Они готовы убить человека, во всяком случае, те левые, о которых говорю я, леваки, они готовы убить человека за свою идею. Феминистки так никогда не поступят.
2: Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» была Альгерта Харитонова. Мы говорили о ее новой книге «Одна феминистская концепция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда, еще не

0: никому не имеет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуары Петра Якира. Отрывки из книги, выходящей в Лондоне. Впервые в эфире 9 января 1972 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение фрагментов из мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Эти мемуары выйдут в ближайшее время в Лондоне в издательстве «Макмиллан» отдельной книгой на русском языке. Начало своих воспоминаний Петр Якир датирует 30 мая 1937 года, то есть днем ареста его отца. Командарм Иона Иммануилович Якир, второй советский офицер, который был награжден орденом Красного Знамени, был расстрелян 11 июня 1937 года в связи с делом маршала Тухачевского. О нем, реабилитированном посмертно, сочувственно выражался Хрущев на 22-м съезде партии. О нем печатались в 60-х годах восторженные статьи в «Правде» и «Известиях». В его честь была выпущена специальная почтовая марка с его портретом. Его сын Петр Ионович Якир, 14-летним мальчиком, был арестован по делу отца и провел последующие 17 лет своей жизни в лагерях и в ссылке. Петр Якир – историк, его научная специальность – история СССР периода от Гражданской войны до первых лет Второй мировой войны. Он работал научным сотрудником в Институте истории Академии наук СССР, но в 1969 году был снят с работы за инакомыслие. Петр Якир – видный участник движения по защите гражданских прав в СССР. Он энергично протестовал против признаков возрождения сталинщины. В частности, широкую известность получило его письмо в редакцию журнала «Коммунист», в котором он разбирал действия Сталина с точки зрения Советского правового кодекса. Это письмо распространялось в Советском Союзе в самиздате. Оно было также помещено в крупных западноевропейских газетах. Петр Ионович Якир выступал в защиту книги Некрича 1941-22 июня, в защиту прав крымских татар, в защиту политических осужденных, как, например, Голанского, Гинзбурга, Марченко, в защиту участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против оккупации Чехословакии. Чтение мемуаров Петра Якира продолжится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

0: Мемуары Петра Якира. Часть первая. Детство в тюрьме. Глава вторая. Пересылка. В первой главе, которую мы читали в предыдущих передачах, Петр Якир описал арест отца и матери, детприемник, в который поместили его самого, мальчика 14 лет. Якир вспоминает людей, с которыми ему довелось встретиться в камерах астраханской тюрьмы. В главе «Пересылка», чтение которой мы продолжим сегодня, Якир рассказывает о пересылке заключенных из астраханской тюрьмы в Саратовскую.
1: Камера была заполнена на 90% 58-й статьей. Было несколько бытовиков и жуликов. В основном это были донские казаки, осужденные за подготовку кулацкого бунта, представители «За год зерна», «За вредительство», выразившиеся в отравлении зерна, а работники райзо за распространение заразных заболеваний среди скота, агрономы, бухгалтеры, несколько врачей, эти по статье 58/10. Сидел в этой камере и саратовский архитектор. Он обвинялся по статье 58/9 и был осужден военной коллегией на 25 лет. Под пытками он подписал, что он и его подельники, которых было более 40 человек, взорвали новый саратовский оперный театр, который к тому времени еще не был выстроен до конца. Архитектор делал из хлеба великолепные шахматы и играл целыми днями с врачом, который был осужден за знакомство с профессором Плетневым, осужденным по Бухаринскому процессу. Он был одним из его учеников. По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране. То есть арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии, причем приемы тоже одинаковые – конвейер, стойка и так далее. Судят заочно или с полным нарушением судебных процедур. Количество арестованных все увеличивалось. Из саратовской тюрьмы последние месяцы уходили по два больших этапа в неделю. В каждом – по 1000 человек, а приходило столько же из районов, следственных тюрем и пересыльных этапов. Второй и третий этажи нашего корпуса были отведены под камеры смертников. Там находились лица, осужденные военным трибуналом и спецколлегией. Проходившие через военную коллегию, как уже было сказано, расстреливались немедленно. Камеры были заполнены до отказа, так как в ожидании утверждения приговора многие сидели по 3-5 месяцев. Некоторым заменяли расстрел 20-25 годами лагерей, других же расстреливали. К нам перевели одного физика из Саратовского университета, который просидел 5 месяцев, осужденный на высшую меру как участник группового дела. Обвиняли их в передаче секретных научных сведений немцам. Дело было, конечно, дутое, но все признали себя виновными. Физик рассказал, что его соседу по камере, председателю одного из колхозов области, осужденному и впоследствии расстрелянному за вредительство, принесли в передаче какие-то домашние изделия, завернутые в газету, в которой говорилось, что он, физик, и его подельники уже расстреляны. И он не мог заснуть ни одной ночи в течение 5 месяцев, так как на исполнение приговора брали ночью. Теперь же, когда ему заменили расстрел, он не мог сообразить, как ему написать жене, поскольку она считает, что он уже расстрелян. На следующий день Костя Корзубый предложил мне проиграть в буру на щелчки. Сначала он мне проиграл 10 щелчков, затем еще 20. Затем предложил партию на расчет и выиграл ее. Дальше я проиграл ему еще 3 партии. Он снова предложил играть на расчет. Азарт овладел мною, ставка уже была по 200 щелчков в партии. Игра шла с переменным успехом. Но когда я должен был уже 5000 щелчков, я предложил сыграть на расчет. И когда я снова проиграл, то должен был 10000 щелчков. Тогда Костя встал и сказал, что ему надо сейчас заняться другими делами, а вечером продолжим. А Баня, он был моим главным опекуном, подошел ко мне и тихо сказал: «Ну что ты наделал? Опять жизнь проиграл, как в Астрахани». Я забыл рассказать о том, что в Астрахани, в малолетней камере, осваивая игру в стос, проиграл 67 паек хлеба. 7 дней отдавал. А потом мне скостили долг, предупредив на будущее, что больше 5 паек хлеба проигрывать нельзя, так как человек должен или умереть, или сделать какую-нибудь подлость с голоду. А значит, такой проигрыш равноценен потере жизни. Я все это учел и больше не играл в таких размерах на хлеб. Но такого подвоха, как здесь, не ожидал. Для меня игра на щелчки была шуткой. В действительности это была далеко не шутка. К вечеру Костя вернулся из своих путешествий по камере и предложил мне рассчитаться с ним. Я напомнил ему, что он обещал еще со мной сыграть. Костя ответил, что он устал и потребовал расчета. Делать было нечего. Я подставил ему голову, а он с великим наслаждением начал бить мне щелчки с оттяжкой. После 20 щелчков кто-то со стороны сказал, что нельзя бить в одно место. Он с этим согласился и продолжал бить в разные части головы. Получив около 100 щелчков, я уже не знал, куда деваться. Вся голова была в шишках, гудела от каждого нового щелчка, и каждый сантиметр на голове казался сплошной раной. Я взмолился, попросил Костю перенести экзекуцию на завтра. Он остановился, присел и сказал: «А ты понимаешь, что завтра будет еще больней? Ну, чем ты можешь расплатиться за щелчки?» Я предложил ему все свои вещи, которые на сей раз находились не в камере хранения, а со мной. Он внимательно просмотрел оба мои чемодана и вещевой мешок и счел возможным в расчет за 9850 щелчков взять у меня все, что имелось. Шубу на меху, 2 новых костюма, один из них с жилеткой, 2 пары шевровых сапог, атласное одеяло и даже 6 пар прекрасных женских трусиков, которые мама случайно положила ко мне в чемодан. Короче говоря, все вместе с чемоданом было уплачено в расчет за нестерпимую боль от щелчков. Утром голова гудела. Мой братец, молча наблюдавший всю эту вечернюю сцену, вытащил из своих вещей пару сапог и также молча вручил их мне. Последнее время он не разговаривал со мной ни на какие политические темы, так как на его упрямую голову обрушился такой поток впечатлений, который вряд ли способствовал укреплению его мнения о правильных действиях власти.
0: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в сам издате. Продолжаем чтение.
1: Каждый день из нашей и других камер вызывали на этап, и каждый день в камеру поступали новые. Сроки были в основном стандартные, большинство имело по 10 лет. Как-то ночью Абани меня разбудил и сказал, что они решили помыть, значит, ночью стащить что-нибудь у спящего, колхозничков. Камера спала. Несколько воришек тихо подкрались к мешкам, на которых спали люди, и, разрезав их мойками, бритва, инструмент для вскрытия карманов, мешков и так далее, очень искусно извлекли разные продовольственные товары. Я по их знаку принимал и складывал дары. Сало, масло, сахар, белые сухари, лук, чеснок, махорку, папиросы. Очистили мешков 20. Снеди было уже больше, чем надо. Юра, тоже уже разбуженный, с одним парнем были направлены за бачком с водой. В этом бачке развели большое количество сахара и накидали туда белых сухарей. Это в тюрьме называется тюрий. Отрезав по большому куску сала, компания в 12 человек уселась вокруг бака и, достав ложки, стала хлебать тюрю в прикуску с салом. Дело двигалось быстро, мы опустошили двухведерный бачок, нажравшись по горло. Закурили папиросы, взяв в рот по конфетке. Это считалось высшим шиком. Удовлетворенные едой, мы не могли сидеть на месте. Мы начали озорничать. Поднялся шум. Народ от шума начал просыпаться. Просыпавшие обнаруживали пустоты в своих сидорах, мешках. Поднялся ропот. Это не смущало наших руководителей, ибо они считали, что совершили вполне законный акт насилия неимущих над имущими. На претензии, раздававшиеся из всех углов, было заявлено, что если недовольный не успокоится, то можно поплатиться носом, который очень легко отрезать бритвой. Камера затихла. Люди были очень разобщены. Никто не хотел подвергаться возможным неприятностям. Во время ночных хищений Абаня у кого-то вместе с продуктами вытащил 25-рублевую бумажку. И теперь, не дожидаясь подъема, он предложил Косте сыграть с ним в карты на чистые, на деньги. Костя согласился. Деньги ценились выше всего. Играли они в стос. За полтора часа Абаня отыграл у Кости все вещи, проигранные мной, а также Костин костюм и сапоги. Прозвонил звонок на подъем, и нас выпустили на оправку. Выпускали в две очереди, так как в уборной было всего лишь 20 стульчаков. Мы пошли в первую очередь. И когда вернулись, то увидели, что рядом с дежурными стоят двое мужчин из нашей камеры и показывают пальцем то на одного, то на другого из нас. Надзиратели, стоявшие в коридоре, начали хватать нас. Костю Корзубова, меня с Юркой и других. Мы визжали, сопротивлялись, царапались, но все-таки были припровождены в рядом находившуюся холодную камеру без окон, служившую карцером. Больше всех пострадал при этом сопротивлении мой Юрка, которому сильно повредили руку. Когда пришел врач, оказалось, что у Юрки внутренний перелом, и ему наложили гипс. Вообще, Юрка был несчастливым человеком. Еще в детстве в Ленинграде ему выбили глаз из рогатки во время битвы между двумя районами. Здесь сломали руку. В коме АССР в 1941 году чуть не убили эстонца, которому он доказывал, что Сталин непогрешим. А в 1942 году он освободился и, прожив всего один день с полюбившейся ему девушкой, пошел добровольцем в армию. Он погиб через несколько месяцев после прибытия на фронт 12 сентября 1943 года. В карцере я не просидел и суток из пяти, полученных мной, меня вызвали на этап. Все остальные остались. Абаня сказал, чтобы я забрал все вещи. С Юркой мы расцеловались, несмотря на постоянные наши идейные разногласия. Мне было очень жалко оставлять его. Он был очень беспомощен и подавлен. Его вера в справедливость не совмещалась с положением дел.
0: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
1: Нас повели к первому корпусу. Мы поднялись на пятый этаж и пошли выше. Над всем корпусом простирался громаднейший чердак, набитый до отказа зэками. Их там помещалось около 800 человек. Это была главная пересыльная камера, из нее прямо уже брали на этап. Кого там только не было. Большими группами люди концентрировались по национальному признаку. Грузины, узбеки, чечены, азербайджанцы, немцы Поволжья, калмыки. Русские же, евреи и украинцы бродили между этими группами, как блуждающие атомы. Настроение в национальных группах было приподнятое. Оживленно разговаривали между собой, справлялись о земляках, вспоминали какие-то истории. Здесь можно было встретить пожилого отца и двух сыновей, дедушку, сына и внука. Такие случаи были у кавказцев, которые арестовывались целыми семьями. Наряду с прежними появился еще один тип политического обвинения – в буржуазном национализме. Срок у большинства был 10 лет. В основном проходили через ОСО и спецстройку. Наследствие их не очень тревожили. Просто арестовывали и судили заочно. Больше всего, как я понял, досталось членам партии и, во вторую очередь, интеллигенции. Все были с вещами, повернуться негде, но было оживленно, как на громадном восточном базаре. Запомнился мне грандиозный тюремный концерт. Как только все вернулись с вечерней оправки, в разных углах чердака послышались песни. Сначала пели немногие и в полголоса, а затем возобладал один сильный хор, певший грустные грузинские песни. В концерте принимали участие и украинцы, и русские. Надзор, конечно, потребовал тишины, и концерт закончился. На следующий день меня и еще нескольких человек вызвали и, пропустив через баню, подвели к воротам, обыскали, вывели за зону, погрузили в грузовики и повезли на вокзал. Вагон, в котором мы должны были ехать, прицепили к поезду, и мы поехали. В пути мы находились часов 8. Прибыли на место ночью. Утром нас стали высаживать. Железная решетчатая дверь Столыпинского вагона лязгнула. «Выходи!» Гуськом по коридору выходили этапники. Конвоиры на расстоянии 100 метров считали четырежды. Первый кричал счет при выходе из купе, второй в тамбуре, третий внизу у подножки, четвертый невдалеке вагона, где по четыре рассаживались заключенные. Именно рассаживались, ибо стоять запрещалось. Когда весь вагон был выгружен, начальник конвоя прочитал молитву. «В пути следования идти, не разговаривать, не растягиваться. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой будет употреблять огнестрельное оружие без предупреждения. Понятно?» Хор из 120 человек ответил «Понятно». 10 конвоиров при двух собаках окружили колонну. Раздалась команда «Встать! Вперед!» Посреди этапа шли человек 20 женщин. Хорошие дорогие наряды не шли к их измученным лицам. Этап вели в пересыльную тюрьму города Балашова. Она была в 3 километрах от станции. Дорога была плохая, сплошная грязь. Колонна уже отошла с километр. На перекрестке забуксовал грузовик. Начальник конвоя ради интереса или любопытства скомандовал «Ложись!». Все рухнули моментально в грязь. После команды «Встать», которая последовала минуты через 3, забавно было наблюдать за тем, как неуклюже поднимались женщины, очищая от грязи свои роскошные наряды.
0: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
1: Еще километр. Справа базар. Впереди, крайне справа, высокий мужчина, в прошлом летчик, хладнокровно набрасывает плащ на голову ближайшему конвоиру. Еще секунда, и одновременно с 4 углов колонны рвутся в стороны 4 человека. Конвой растерян. Раздаются несколько выстрелов. Разноголосые крики «Стой! Ложись! Стой!» Вдруг из середины колонны вырывается мальчик лет 15 и бежит в сторону. Он слышит крики, стрельбу, но бежит сам не зная куда. Базар. Он пытается нырнуть в толпу и оказывается в объятиях рослого милиционера. Затем конвой бьет его прикладами, собака рвет на нем одежду, и под такую симфонию его ведут к тюрьме. Он слышит разговор «Двое ушли!». Глаза натыкаются на 2 трупа, лежащие у тюремных ворот. Проверив установленные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, мальчика приводят в тюремный двор. Там бьют еще и еще. Затем еле дышащего несут в баню. Он лежит на скамье, не в силах подняться. Никого нет. Он лежит. Вдруг появляется полуодетая женщина. Приближается. Петя? Миля? Это его тетка. Ее тоже везут куда-то. Пока она уже 3 недели здесь, работает в прачечной. Она смывает кровь с его тела. Юрка, ее сын, остался в саратовской тюрьме. Приходят люди, тетка уходит. Его утаскивают в камеру. Полуподвальный каземат, жара около 40 градусов, 5 грузин по 58 статье. «Ну, ничего», — говорит седой красивый грузин. До свадьбы все заживет. Камера, в которой я оказался, находилась в полуподвальном этаже. На следующее утро мне сказали, что кто-то меня зовет к окну. Я еле-еле двигался, и когда пробрался к окну, там уже никого не было. Но мне передали 0,5 буханки подового хлеба и кусок сала. «Это тебе передала какая-то маленькая женщина, которая проходила мимо». Я понял, что это была Эмилия Лазаревна Горькавая. Через несколько дней она опять подходила к окну, передала мне сахар и сказала, что, наверное, завтра ее увезут на этап. Больше я ее не видел. Как я узнал позже, она попала в ББК, Беломорско-Балтийский комбинат. В начале войны ее отправили с большим женским этапом на станцию Долинку в Карагандинские лагеря, где она и умерла в 1945 году за месяц до окончания срока. Младший ее сын Володя 26

0: 1936 году рождения, который пробыл до войны в детдоме, погиб 25 марта 1945 года на фронте. Так завершилась судьба семьи Горькавых. Пребывание в Балашове осталось в моей памяти как комок боли. 10 дней, которые я там провел, я ворочался сбоку на бок, харкал кровью и стонал. Через 10 дней меня повезли дальше. Я оказался в Сызранской пересыльной тюрьме. Она находится на узловой станции, от которой идут дороги на север, северо-восток и юго-запад. Выглядела она очень мило. Свежевыбеленные трехэтажные здания, расположенные четырехугольником. Окна выходят во двор. Камеры одинаковые, человек на 15. Тогда в них сидело по 60. Почти каждые 20-30 минут кого-то вызывали на этап, а кого-то приводили. Как и в Балашове, здесь была только 58-я статья с разных концов страны. Кормили овсяной баландой или щами из гнилых овощей. В нашей камере было несколько человек, одетых в хорошее кожаное пальто и галифе с кожаными врезами. Я узнал, что это КВЖ-динцы, работавшие в прошлом на принадлежащей Советскому Союзу КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, проходившей по территории Маньчжурии. В 1936 году, после продажи ее советским правительством Японии, они с семьями были перевезены в Советский Союз, частично сконцентрированы на Дальнем Востоке, частично направлены в Среднюю Азию. А в 1937 году их почти всех арестовали. Руководящих работников расстреляли, а остальных заочно осудили по формулировке ПШ, то есть статья 58/6 «Шпионаж». Мужчин к 10 годам, женщин, стариков и молодежь к 5 и 8 годам лагерей. Это была вторая, после истории с персами, массовая акция, о которой я узнал. КВЖ-динцев было несколько десятков тысяч семей. Наследствий их тоже не было, просто принадлежность КВЖД рассматривалась как вина и предполагала известную меру наказания. Каждая новая тюрьма все больше расширяла мои знания о том, что происходило на воле.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате.
2: Впервые в эфире 9 января 1972 года.
3: Голосовой помощник «Радио Свобода».
4: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
4: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
3: Свобода становится еще ближе.
2: Золотой запас свободы. В мире книг. «Советский космический блеф». Книга лондонского сотрудника радио Леонида Владимирова. Беседу с автором ведет Игорь Ельцов. Впервые в эфире 3 января 1972 года.
5: Начинаем передачу «В мире книг». Слушайте интервью нашего корреспондента Игоря Ельцова с автором книги «Советский космический блеф».
6: Сегодня наш разговор пойдет о новой книге и об ее авторе. Леонид Владимиров до 1966 года жил и работал в Советском Союзе. Он был руководителем отдела в редакции научно-популярного журнала «Знание и сила». Им были написаны многие статьи и книги по научно-популярным вопросам, в том числе такие книги, как «Дорога к незримому кладу», «Путь к нулю», «Прикосновение мага» и так далее. Владимиров основал в свое время научно-художественный сборник «Эврика», между прочим, издающийся и по сей день в Советском Союзе. Летом 1966 года, после того, как в Москве прошел суд над писателями Синявским и Даниэлем, Леонид Владимиров решил эмигрировать. Во время поездки в Англию он попросил политического убежища. В 1968 году вышла на многих языках, в том числе и на русском, его первая книга в эмиграции под названием «Россия без прикрас и умолчаний». Теперь, в конце ноября 1971 года, Владимиров опубликовал, пока только по-английски, свою вторую книгу.

0: книгу «Советский космический блеф». Предисловие к этой книге написал ученый Анатолий Павлович Федосеев, попросивший политического убежища в Париже в этом году. В Советском Союзе Федосеев имел звание Героя социалистического труда и был лауреатом Ленинской премии. В своем предисловии Анатолий Федосеев дал высокую оценку новой книге Владимирова. Леонид Владимирович, о чем рассказывает ваша новая книга «Советский космический блеф»?
1: Ну, видите, советский и космический – это, опять-таки, понятно любому советскому радиослушателю, а вот блеф, конечно, будет менее понятно. Почему блеф? Ведь Советский Союз первым запустил в космос спутник, первым отправил в космос человека, первым осуществил выход космонавта в открытый космос, первым достиг, так сказать, Луны. В 1959 году советская лунная ракета достигла поверхности Луны и так далее. Это даже не полный перечень того, что Советский Союз сделал раньше американцев. Казалось бы, какой же тут блеф? Никакого блефа нет. А на самом деле есть. В своей книге на основании тех сведений, какими я располагаю, и на основании, между прочим, большого количества советских источников, которые только надо внимательно читать, я показываю, что, начиная с запуска первого спутника в Советском Союзе и по нынешнее время, главная цель всех космических, так сказать, операций, предпринятых Советским Союзом, заключается в том, чтобы создать определенный миф на Западе о том, что советская техника, советская промышленность, советская наука шагнули так далеко вперед, что, возможно, даже опережают американскую. Я рассказал в своей книге очень подробно о том, как явилась у Королева, Сергея Павловича, покойного главного конструктора космических кораблей, первая мысль запустить спутник. С советскими источниками в руках я показываю, что первая мысль о спутнике родилась летом 1957 года, и родилась она после того, как Сергей Павлович Королев и другие специалисты прочитали в американских журналах о том, что американцы собираются в ходе текущего Международного геофизического года запустить спутник, у которого даже было и название в это время «Авангард». И вот тогда, а Королев в это время работал как раз над боевой ракетой, которая могла поднимать в пространство, на орбиту, так сказать, определенный груз. И он решил, а почему бы не попробовать нам запустить спутник раньше американцев? Он предложил эту идею Хрущеву, а Хрущев, который был помешан на идее обогнать Америку хоть в чем-то, немедленно согласился. Королев, старый ракетчик, который всю свою жизнь посвятил ракетам, который за эти ракеты в тюрьме сидел, он абсолютно честный человек, и он был гениальный человек, он просто увидел таким образом свой шанс, и он получил этот шанс. Так был запущен первый спутник.
0: Леонид Владимирович, вот эта новая книга, она по своему характеру, что больше научная, научно-популярная или политическая книга?
1: Нет, политической я ее никак не могу назвать, но это книга публицистическая. Это книга фактов. Это главным образом факты, причем большинство этих фактов неизвестно советскому гражданину, скрыто от него. И очень многие из этих фактов также точно неизвестны и на Западе. Вот возьмем, скажем, такой факт, как полет первого в мире многоместного корабля «Восход-1» в октябре 1964 года с космонавтами Комаровым, Феоктистовым и Егоровым на борту. Почти никто не знает, что этот корабль «Восход-1» на самом деле был никакой не «Восход», а все тот же «Восток», все тот же шарик диаметром 2300 миллиметров. Только в него вместо одного кресла космонавта умудрились впихнуть три. Настолько было там тесно при этом, что космонавтов вынуждены были отправить без скафандров, в курточках. Полет этот продолжался 24 часа, он практически не дал никаких научных результатов, но пропагандистский результат был огромен. В преддверии заранее объявленной американской программы «Джемини», по которой в каждом космическом корабле летали два астронавта, Советский Союз запустил корабль с тремя космонавтами на борту. И после этого 10 замечательных полетов по

0: программе Gemini, в ходе которых было выполнено огромное количество важнейших научных экспериментов и была полностью подготовлена программа «Аполлон» для полетов на Луну, эта вся программа Gemini уже выглядела бледнее, потому что даже на Западе многие доверчивые люди говорили, ну что ж, летают по два человека, а вон Советский Союз отправил троих. Я, опять же, по советским источникам показываю, что это так. Я обращаю внимание на тот поразительный факт, что Советский Союз охотно выставляет на всех международных выставках свои корабли «Восток» и более поздние корабли «Союз», но никогда не выставляет кораблей «Восход». Естественно, почему? Потому что тогда сразу все увидят, что «Восход» — это ничто иное, как «Восток». Не говоря уже, конечно, о том риске, страшном риске, которому по настоянию Хрущева советские специалисты были вынуждены подвергнуть троих космонавтов.
1: Ваша книга располагает очень интересной технической и научной информацией о советской космонавтике и о советских космонавтах. Какими источниками вы пользовались при написании книги?
0: Это вопрос интересный. Во-первых, где я взял информацию? Ну, как я уже сказал, частично я использовал советские источники, в частности, вот теперь появляющиеся официальные биографии Королева, исправляя их там, где они не договаривают. Например, ни одна биография Королева сегодня не говорит о том, что Сергей Павлович провел несколько лет в тюрьме. В частности, в спецтюрьме. И он там, его там заставляли конструировать, заниматься работой. А вот только что югославское издательство выпустило книгу, принадлежащую профессору Озерову, известному советскому аэродинамику, под названием «Туполевская шарага». В этой книге профессор Озеров рассказывает, как он вместе с Туполевым и с многими другими замечательными советскими конструкторами был заключенным спецтюрьмы. И там у него в книге фигурирует академик Сергей Павлович Королев. Между прочим, эта книга «Туполевская шарага» попала мне в руки уже тогда, она только недавно издана, когда я закончил свою рукопись, но я был счастлив увидеть эту книжку, потому что я по ней проверил многие факты, дотоле известные мне, ну, знаете как, в Советском Союзе, главным образом по разговорам с друзьями, со знакомыми. Я был очень осторожен, я постарался не открыть ни один такой источник. Если где-то такое мой намек мог повести к обнаружению человека, я старательно, значит, менял обстоятельства и так далее, с тем, чтобы те люди, которые делились со мной информацией, не пострадали бы. Кстати сказать, я в предисловии говорю, что никаких советских секретов в этой книге я не открываю, потому что я никогда и не был допущен к секретной информации технического порядка и никогда не стремился ее получить. Это мне просто было не нужно. Но зато я открываю самый серьезно охраняемый советский секрет, а именно, насколько советская техника, советская промышленность и даже советская наука отстала от науки, техники и промышленности развитых капиталистических стран.
1: В своей книге вы утверждаете, что Советский Союз сегодня отстает от Америки в области космической науки, и что только благодаря советской пропаганде на Западе многие сегодня продолжают верить в ведущую роль советской космонавтики. Кстати, и на пресс-конференциях по лондонскому телевидению, и в издательстве этот вопрос вызвал сомнения у некоторых журналистов. Что вы могли бы сказать по этому поводу?
0: Я должен сказать такую вещь, что, по-моему, в области пропаганды самый большой советский успех – это успех в космической, так сказать, отрасли. Ничто не принесло столько дивидендов советской пропаганде, столько лавров, столько престижа, как «Спутники». И вот это я как раз и пытаюсь показать в своей книге. И когда я разговаривал с журналистами, в том числе с научными журналистами, то я очень часто видел у них нежелание понять, как же можно, неужели действительно Советский Союз далеко отстал от Америки. Даже теперь, после американских лунных полетов, они это думают. В то время как же, ведь Советский Союз все время первый. Вот, собственно, я поэтому и написал книгу. Я, разумеется, отвечал корреспондентам главному образом тем, что уже имеется на страницах. Я написал все, что я знаю. Был такой вопрос, почему я не написал эту книгу раньше? Вы знаете, я пытался, но ее было совершенно невозможно опубликовать до того, как американцы полетели на Луну. И

Издатели просто отказывались ее печатать. Правда, я проявил недостаточно энергии. Меня главным образом разочаровал разговор с одним очень серьезным английским издателем, который просто боялся, что он опубликует книгу, а первыми на Луну полетят советские космонавты. Вот это очень характерно для представления.

0: понимают, что Советский Союз здорово отстает от Соединенных Штатов. И все же вот эту пропасть, разницу существующую, понимают, конечно, лишь единицы. Я думаю, что таких книг, как моя, нужно, чтобы еще 50 появилось. Тогда общественное мнение на Западе поймет, насколько оно было введено в заблуждение вот этим самым советским космическим блефом. Есть еще одна вещь, которую я старательно подчеркивал на всех пресс-конференциях, и вот хочу подчеркнуть и сейчас. Речь идет о советских ученых. Я всегда повторял и повторяю в книге, что я абсолютно восхищаюсь этими людьми. И покойными такими людьми, как Сергей Павлович Королев, как Исаев, как вот недавно умерший Янгель, как Бабакин, как Воскресенский. Ну и ныне живущими, более молодыми специалистами. Это замечательные люди, исключительно преданные делу и очень толковые специалисты. Беда не в том, что плохие ученые, беда в том, что руководители страны направляют их усилия по ложному пути, направляют их на путь блефа вместо самостоятельных научных исследований.
1: Большое спасибо, Леонид Владимирович.
2: Вы слушали передачу из цикла «В мире книг».
3: Леонид Владимиров в лондонской студии «Эфир» 3 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Гость Нью-Йоркской студии Наталья Беленкова. С ней беседует Владимир Юрасов. Эфир 1 января 1972 года.
4: А теперь переходим к передаче из нашего цикла «О чем спорят, говорят».
5: Говорит Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии Наталья Александровна Беленкова. Наталья Александровна – преподаватель Йельского университета в Америке. Она редактор сборника «Новый колокол», первый номер которого выходит в скором времени. В сборнике участвуют главным образом последние эмигранты из Советского Союза. Наталья Александровна вместе с мужем, писателем Аркадием Беленковым, покинула Советский Союз в 1968 году. Наталья Александровна, вы москвичка и знали Александра Твардовского. Расскажите о нем. Что вы думаете о его значении для русской литературы?
6: Сообщение о смерти Твардовского взволновало меня. Так же, как и несколько месяцев назад сообщение о смерти Хрущева. Есть люди, значение которых тесно связано со значением эпохи, в которую они жили. Так называемый период оттепели, период временной относительной свободы в стране, связан с именами Твардовского и Хрущева. Все преимущества и недостатки этого времени они в значительной степени создавали сами и выражали сами. К каждому из этих людей можно относиться по-разному и по-разному оценивать их деятельность, однако их органичная непосредственная связь с эпохой очевидна и бесспорна. Но их время умерло раньше их. Последние годы жизни Хрущев и Твардовский были безразличны для мира, в то время как раньше их имена не сходили со страниц мировой печати. Мне повезло быть свидетельницей начала и, к сожалению, конца того удивительного времени.
5: Наталья Александровна, а как вы оцениваете деятельность Твардовского в период оттепели?
6: У Твардовского было два рода деятельности. Трудно сейчас сказать, какой из них был наиболее значительный и наиболее важный. Один род его деятельности – это поэзия. Твардовский – известный поэт, и о нем, как о поэте, написано достаточно много и в значительной степени справедливо и в советской журналистике, и в советском литературоведении.
5: Наталья Александровна, а какой другой род деятельности вы имеете в виду?
6: Конечно, журналистику. В советском литературоведении обойден и замолчен этот род деятельности Твардовского, в котором высокая гражданственность и большая общественная значимость проявились в большей степени, нежели в поэзии. Твардовский возглавлял один из самых интересных, самых важных, самых значительных журналов Советского Союза «Новый мир». Однажды с 50 по 54 и второй раз в эпоху оттепели с 58 по 70 годы. В рамках советской официальной идеологии Твардовский делал вещь почти невероятную. Свой журнал он сделал рупором для выражения прогрессивных идей своего времени. На публицистических страницах этого журнала он ставил такие острые вопросы, как вопрос о легендах и фактах. Я имею в виду статью Кардина о том, что нельзя воспитывать молодое поколение на лживых фактах о выставке.

0: Трили Авроры или сочиненном подвиге панфиловцев. Я имею в виду статьи о Солженицыне, статью Синявского о первом издании Пастернака после смерти. Журнал Твардовского отличался от лица необщим выражением. Проза «Нового мира» была не похожа на традиционную прозу социалистического реализма и даже на своеобразную и очень характерную для оттепели прозу юности. В прозе «Нового мира» жизнь не изображалась в обязательном революционном развитии, но она изображалась в правде. Там не было положительных героев, там были люди. Правда была часто некрасивой, угнетающей, замкнутой и безвыходной. Когда начался кризис периода оттепели, и страна от разоблачения культа личности переходила к культу безличности, официальные идеологи стали заявлять: «Дворики и домики нового мира нам не нужны». Партии стали требоваться братские ГЭС, шедевры Шевцова и другие грандиозные строительные объекты. При Твардовском журнал был переосмыслением эпохи, преодолением собственных ошибок, переощущением пережитого и новым, нестандартным, неказенным отношением к тому, что происходило тогда.
1: Наталья Александровна, ну как вы определяете роль нового мира?
0: Безусловно, что существование такого как бы оппозиционного журнала в советской действительности возможно только с разрешения сверху. Безусловно, что наличие такого более прогрессивного журнала, как «Новый мир», на фоне менее прогрессивного журнала «Октябрь» санкционировано. Но тут-то мы и подходим к традиционному, но еще пока не разрешенному вопросу о роли личности. Если и не в истории, то в данном отрезке времени. Твардовский сумел воспользоваться редкой возможностью, чтобы расширить область дозволенного. Нельзя сказать, что его деятельность в качестве главного редактора журнала протекала совершенно спокойно. Твардовский часто испытывал давление сверху в своей работе. Это была повышенная цензурная бдительность к материалам нового мира. Это было отстранение его от высоких партийных должностей. Это были вызовы для распекания в ЦК. Каким-то образом стало известно об одном таком разговоре, когда Твардовскому, как улику, предъявили его личное письмо одному известному западному писателю. Разговор кончился хлопнутой дверью и повисшей в воздухе фразой: «Я думал, что я в ЦК, а я попал в полицейский участок». В 1967 году, знаменательный год 50-летия советской власти и окончательной гибели надежд, связанных с оттепелью, из состава редколлегии журнала был выведен заместитель Твардовского Александр Григорьевич Дементьев. Наверное, надеялись на последующую затем самоотставку Твардовского. Но Твардовский тогда предпочел остаться на посту и продолжать свою борьбу. Не обошлось без парадоксов. В составе редколлегии журнала были молодые свежие силы – Лакшин и Виноградов. Один писал о Солженицыне, другой – о трудностях советской деревни. Уж если выгонять, то надо было их выгонять. А неверного слугу Дементьева, который в свое время был брошен на исключение из Союза писателей СССР Ахматовой и Пастернака и успешно справился со своей задачей. Но так как репрессия шла по официальной административной линии и направлена была не на репрессируемых лиц, а на Твардовского, то в игре пострадал наиболее верный слуга и занимающий наиболее высокий пост Дементьев. Впрочем, в 70-м году Лакшина и Виноградова постигла та же судьба. Они были выведены из состава редколлегии журнала. Лакшину не помогло даже позднее вступление в члены КПСС. Через 2 месяца Твардовский подал в отставку сам. Твардовский не изменился. Изменилось время. Культ безличности тоже кончился. Началось формирование нового времени, нового вождя всех времен и народов. Твардовский ушел в то время, когда он уже не смог играть роль редактора самого прогрессивного журнала в СССР. Это был уже не парадокс, а это была закономерность.
1: Наталья Александровна, вы знаете, конечно, что Твардовский первым опубликовал Солженицына. Что вы знаете об этом?
0: Да, он это сделал первый, и это знают все. –

0: Я думаю, что если бы Твардовский в своей журналистской деятельности не сделал ничего, а опубликовал бы только одну повесть одного этого писателя, то и тогда Твардовский вошел бы в историю русской, а теперь с очевидностью можно сказать, что он уже вошел в историю мировой литературы. О том, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», существуют легенды. Одна из этих легенд такая. В портфеле отдела прозы «Нового мира» была обнаружена самотечная рукопись, то есть такая, которую никто никому не заказывал. Автор присланной повести никому не был известен – Александр Исаевич Солженицын. Редактор отдела прозы прочитала очередной самотек и была поражена. Настолько это было значительнее, смелее и в художественном отношении выше всего того, что мог предполагать и мог обычно заказывать журнал. Но действительность, которая изображалась в повести, была такой страшной, и уровень смелости писателя такой высокий, что, безусловно, решение о публикации рукописи должно было быть принято самим Твардовским. Заведующая редакцией передала рукопись главному редактору наравне с другими, не говоря о ней ни слова. Уходя с работы, Твардовский положил в портфель материалы журнала и отправился с ними домой. Рассказывают, что поздно ночью, уже в постели, прежде чем заснуть, он решил просмотреть некоторые из рукописей, принесенных в своем портфеле. Говорят, что после первых страниц Твардовский встал с постели, надел черный костюм, повязал галстук, сел к письменному столу и так, очень торжественно, с данью большого уважения к писателю, да то ли неизвестному Александру Исаевичу Солженицыну, прочитал повесть «Один день Ивана Денисовича». Кстати, она тогда называлась «Ща-854». Твардовский, сердце которого отозвалось, как писал он сам, горечью и болью на произведение нового, своеобычного и вполне зрелого мастера, вынужден был стать и первым цензором этой вещи. Заглавие было заменено. И с тех пор повесть называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Наталья Александровна, а что же было дальше с историей публикации «Одного дня Ивана Денисовича»?
0: Дальше события разворачивались таким образом. Твардовский решил сделать вид, как будто ничего чрезвычайного эта рукопись собой не представляет. Ее заверстали в очередной номер, и, как ни в чем не бывало, номер пошел в цензуру. Но вы все знаете, что журнал «Новый мир» всегда выходит с очень большим опозданием, потому что читают его всегда цензоры особенно пристально. И от этой пристальности не ускользнула, конечно, и повесть Солженицына, которая, конечно, была возвращена в редакцию с требованием ее снять. И тогда Твардовский начал борьбу на верхах. Он был, как говорят, вхож к самому Хрущеву. В этот раз он передал рукопись через его секретаря. Хрущев в это время испытывал сильное давление оппозиции справа и искал какого-нибудь мощного союзника в борьбе за укрепление своей власти и тем самым за досталинизацию. В своей партийной среде Хрущев таких союзников не находил. И тогда он взял себе в союзники литературу. Повесть Солженицына для этого очень подходила, так как в ней показывались страдания народа. А ведь известно, что именем народа клянутся не одни только герои и честные люди, но и некоторые политические деятели мира. Хрущев созвал экстренное совещание секретарей ЦК, дав им предварительно рукопись на ночь. На совещании Хрущев спросил: «Ну, каково ваше мнение?» Вполне коллегиально. Как говорится, молчание было ему ответом. «Ну и прекрасно», — сказал Хрущев. «Я тоже так думаю. Повесть надо печатать». И она была напечатана. Но время работало против талантливых писателей и против честных журналистов. Оттепель катастрофически кончалась. Твардовскому становилось все труднее и труднее печатать самые смелые и талантливые вещи в журнале.
1: Наталья Александровна, какое же, по вашему мнению, Твардовский занимал в жизни, советской интеллигенции?
0: Возможно, что из моего рассказа создается впечатление о Твардовском как о борце против советского режима. Это не так. Твардовский был плотью от плоти и кровью от крови советского периода русской истории и русской литературы. И как бы он ни стремился к честным и благородным поступкам в этой действительности, в этой литературе, это было почти невозможно. Абсолютная правда творчества возможна только при выходе из рамок подцензурной литературы – за границу.

0: столицу или в сам издат. Очень мужественные люди в Советском Союзе делают это. В крайнем случае они ничего не публикуют. Аркадий Беленков говорил, что он пользуется единственным правом писателя в СССР – правом не печатать своих произведений. Он был не один, кто воспользовался этим горьким правом. Молчание писателя в Советском Союзе часто является выражением его писательского долга. Ведь от многих известных писателей хотят, чтобы они чуть-чуть, ну хоть чуть-чуточку потрафили, хоть чуть-чуть пошли на компромисс, и тогда их бы с удовольствием напечатали. Но Твардовский обладал другим правом – правом не печатать других. И был такой критический период во взаимоотношениях Твардовского и Солженицына, когда при очень больших стараниях Твардовский мог напечатать «Раковый корпус» Солженицына. Это было в период консультативных совещаний братских партий в 1968 году. Роман был даже набран. И его показали представителям этих братских партий, однако же набор был вскоре рассыпан. Время изменилось, не было прежнего общественного подъема. Литература, которая разоблачала прошлое сталинское наследие, перестала быть государственной необходимостью. И у Твардовского не хватило сил, чтобы отстаивать роман так, как он отстаивал первую повесть. «Раковый корпус» не вышел на родине и стал достоянием самиздата и заграничных изданий.
1: Наталья Александровна, какова же ваша общая оценка творчества Твардовского, исходя из всего, что вы сказали?
0: Если судить человека не по плохим поступкам, был членом партии, сталинистом, не напечатал «Раковый корпус», а по хорошим – держал сколько мог один из лучших журналов времени, ввел в литературу Солженицына, то мы должны прийти к выводу о том, что Твардовский реабилитировал, и это слово созвучно эпохе оттепели, звание журналиста. С детства мы привыкли к негативной оценке. Желтая пресса, газетчик или еще хуже, вторая древнейшая профессия. Твардовский поднял звание журналиста поистине на высоту гражданственности и большой общественной значимости. Твардовский был сыном своего века. В рамках своей литературы, в рамках своей страны он хотел быть честным. В некоторые, наиболее благоприятные моменты его журналистской деятельности ему это удавалось.
1: Спасибо, Наталья Александровна. Я покинул Советский Союз раньше вашего. 2 года после войны я служил в оккупированной Восточной Германии, вначале полковником штаба тыла 1-го Белорусского фронта, затем в Советской военной администрации. И для меня, Александр Твардовский, я думаю, для людей военного поколения вообще, он неразрывно связан с его Василием Теркиным. Чуть ли не в каждом полку Красной, затем Советской армии, был свой заводила, весельчак, свой Василий Теркин. У каждого такого Теркина был и свой репертуар, всякие истории о похождении Василия Теркина или во время войны, или в плену, или в качестве оккупанта в Германии, или после демобилизации в родном колхозе. Одним словом, Василий Теркин Твардовского породил целый солдатский фольклор. Я записал некоторые истории разных полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны, и в начале 50-х годов даже издал книгу «Теркин после войны». Александр Твардовский знал о существовании полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны. Он даже написал об этом книжку, в которой, кстати, упомянул и о моем сборнике «Теркин после войны». Он знал, что фронтовики любили Теркина, многие за то, что во всей книжке Твардовского «Времен войны» ни разу не упоминался Сталин. Но он знал, что полковые Теркины в своих историях более правдивы, поэтому, по-моему, Твардовский после смерти Сталина и написал «Василий Теркин на том свете», где разоблачал сталинщину. Вы правы, Наталья Александровна. Александр Твардовский, его жизнь, его творчество, его деятельность – это отраженный свет нашего времени. Он сделал все, чтобы в рамках этого времени быть честным.
2: Беседа с Натальей Беленковой прозвучала 1 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе.

0: И сделаешь богаче.
1: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
2: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
3: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
4: Не будет экономического роста.
3: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
5: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
9: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение признанного террористическим Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
7: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
9: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сотовижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотовижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе.

0: Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом.
1: Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «Вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля.
0: Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал» правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных. Потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
3: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ВСИН. И это всякие сервисы, не собственно ВСИНовские, но какие-нибудь в группы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом, то есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот. И отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
2: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
3: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период и очень локально какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот, но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях.

0: войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
0: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там, со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самый цивилизованный путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, их сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
0: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, и мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так

0: называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят: слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь? Он говорит: а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прям, чтобы они знали тут. Да, отлично, и я так буду делать. Во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
0: Когда вот все это спадание диктатура начиналась, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил: у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю: у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет: ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
0: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждые 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот. Если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам и протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот. Ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела

0: о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Но уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
3: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
3: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
4: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтобы не было такого, чтобы не избивали, ну и так далее.
3: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
5: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
6: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
3: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима.

0: По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день, здрасте.
1: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
2: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят, почему проблема. Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так. За право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся. За право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
1: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
2: Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
1: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
2: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров, из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают военкомата, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
1: И вы и образовательные учреждения в том числе.
2: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, они кто по этой логике? Вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики? Они кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность, доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, Они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
1: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей – в эту сумму оценивали выход с фронта, может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
2: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они другое... инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
2: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
2: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, с которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
2: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что

0: ну, уже невозможно жить? Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
1: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат,

0: стало сложнее, но научились ловить и возвращать.
1: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
2: 26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
3: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
2: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
4: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
2: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первый этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ. И под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника предупреждала.

0: принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу «Экоприюта». Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
2: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанную с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
2: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все

0: нормально с точки зрения конституционных судей? Можно животных ловить и убивать?
1: С конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что, ну, порой даже безумные правила принимаются, определение агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе, в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
0: Угу. Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
1: Ну, вообще, механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять.

0: их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну,
0: Ну
1: то есть
0: и единственное...
1: фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с
0: Но
1: этим ничего нельзя.
0: там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах. А там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
0: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
3: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
4: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
5: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нть нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: действительно грандиозная, торжественная встреча.
1: В условиях полной безопасности Владимир Путин прилетел в Астану к Саргану Кемелевичу.
2: Уважаемый Сарган Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
1: Как Кремль пытается сохранить оставшихся союзников?
3: Во имя коренных интересов наших народов, они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше.
1: Конкурируя за внимание с Китаем и США.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Некоторые представители российской пропаганды очень любят вот этот паркетно-парадный официоз, как отдельный жанр, с которым и на пятый год войны периодически встречают Владимира Путина в других странах. Парадный конвой, небольшое авиашоу, дети с флагами вдоль дороги. Даже в Северной Корее у этих деятелей подобное не вызывало ощущения некоторой фальши. Дух Анкориджа трансформируется в дух Пекина, а тот, в свою очередь, в дух Астаны. Обмен официальными любезностями, подписание кипы бумаг о дружбе и внезапная мысль от Такаева «Всем нам нужен мир». Подробнее в нашем сюжете.
5: Визит Владимира Путина в Астану проходит в условиях усиленных, если вообще не беспрецедентных мер безопасности, заметило издание агентства. В воздушном пространстве Казахстана борт президента России сопровождали казахстанские истребители. А в Астане безопасность кортежа Путина обеспечивали вертолет, бронемашина с позицией для стрелка и автомобиль, который, вероятно, оснащен системами радиоэлектронной борьбы для подавления связи и навигации. Такие системы, например, используются против дронов. А вдоль маршрута, по которому ехал кортеж, стояли военные со стрелковым оружием. Часть улиц были также перекрыты бронеавтомобилями. Встречал Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Постарался он на славу. Церемония получилась более чем торжественной и даже включала в себя элементы авиашоу, что вызвало восторг у российских пропагандистов.
0: Смотрите, теперь еще и вертолеты пролетают с российским флагом, флагом Казахстана. Действительно грандиозная, торжественная встреча.
5: Стороны провели ряд встреч, как в узком, так и в расширенном составе. Путин отметил, что отношения двух стран сейчас находятся на подъеме практически во всех сферах, а Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. А еще он подчеркнул важность использования русского языка в Казахстане, который имеет в этой стране официальный статус, и поблагодарил за это президента Токаева.
2: Именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку. Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего, хочу это подчеркнуть, именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень ценим, высоко ценим эти ваши инициативы.
5: В свою очередь, Токаев тоже выразил удовлетворение тем, как протекают отношения двух стран, но все же во время расширенной встречи напомнил российскому коллеге о необходимости мира.
3: Еще раз благодарю вас за этот визит. Для нас он очень важен, полагаю, что и для России он имеет большое значение. И будем работать во имя коренных интересов наших народов. Они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, успешно развиваться.
5: Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности и подписали ряд документов, включая соглашение о строительстве АЭС в Казахстане и совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Текст заявления получился весьма объемным, хотя принципиально нового в нем ничего не оказалось. Стороны в очередной раз подчеркнули важность таких вещей, как общность истории и памяти с особым акцентом на победу во Второй мировой войне, евразийской интеграция и роль ОДКБ, общая граница, экономическое партнерство, культурное многообразие, молодежное сотрудничество и совместный взгляд в будущее. Ну и чтобы будущее наверняка пустило корни, главы двух стран приняли участие в символической акции совместной посадки дуба на аллее вечной дружбы России и Казахстана.

0: стране. Тем не менее, не все казахстанцы желают связывать свое будущее с Россией. Гражданский активист Марат Жанузаков вышел встречать Путина с антивоенным плакатом в руках и с флагами Казахстана и Украины. Его задержали сотрудники полиции, но вскоре освободили. Ранее Жанузаков вместе с другими активистами уже выходил с протестом против визита Путина 27 ноября 2024 года. Тогда суд признал Жанузакова и его единомышленников виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал каждого примерно на $150. США. Официальная сторона в вопросе войны России против Украины занимает сдержанную позицию. Казахстан не критикует Москву открыто, но при этом признает территориальную целостность Украины и оказывает ей гуманитарную помощь. Владимир Путин посещает Астану в рамках 5-го Евразийского экономического форума. В ЕАЭС входят 5 стран, помимо России и Казахстана, это еще Беларусь, Кыргызстан и Армения, которая, к слову, будет представлена вице-премьером республики Мгером Григоряном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не поехал.
1: А с нами в прямом эфире политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как, на ваш взгляд, можно трактовать вот этот официоз и помпезность приема Путина в Астане? Помнится, разные случались ситуации за последние годы, не только исковерканное имя неоднократно, но и ответка Токаева, однажды внезапно перешедшего на казахский язык.
2: Я думаю, вся помпезность, весь церемониал и вне протокольный статус второго государственного визита, он, в частности, связан с попыткой, с одной стороны, Путина показать свое присутствие и в некоторой степени защитить сферу интересов России, подчеркнуть или уточнить процедуры по контрактам, которые ранее были согласованы по строительству АЭС и так далее. Также в рамках ЕАЭС и поддержки этой организации, я полагаю, необходимо также было выразить и подчеркнуть о том, что это организация, через которую Россия проецирует свое влияние на постсоветские страны, на Центральную Азию, в частности. Она также в рамках этого визита подчеркивается ее важность. Ну и изоляция Путина, изоляция России, серьезные имиджевые потери Путина. То есть та картинка, которая сегодня вы видите в Астане, она также используется для внутренней российской аудитории, для того, чтобы поддержать имидж. И в этом ключе стратегический партнер Казахстана, которым является Казахстан, Россия и Казахстан, он в этом случае поддерживает этот имидж Путина.
1: Я как раз вначале да, упоминал, что был дух Анкориджа, дух Пекина, все это, разумеется, для внутреннего, так скажем, пользования, но все-таки идет же эта принимающая сторона. Но вот не уверен, что это произошло по некой просьбе, как будто бы некий церемониал был выполнен, поэтому и хочется понять, на каком же теперь уровне взаимоотношения, учитывая предыдущие некоторые конфликты, которые, ну, как будто бы не раскрывали слух, но все-таки некое напряжение висело в воздухе.
2: Я думаю, напряжение, о котором вы говорите, оно в некоторой степени вот проявляется в словах Токаева о том, что необходим мир. То есть Казахстан – страна, которая пытается балансировать режим и имеет определенное видение. Если вы помните события января 2022 года, казахстанское руководство обращалось к России в некоторой степени за поддержкой тогда. И то, как ведет Казахстан внешнюю политику, балансируя интересы и отгружая свои нефть на рынки в Европе, подразумевает все-таки, чтобы была определенная стабильность, в которой они заинтересованы. И напряжение сейчас, в данный момент, связано с этим. То есть те риски, которые создает Россия, ввязавшись в войну, это бьет по экономическим интересам Казахстана, это создает риски для поступления в бюджет национальный Казахстана, это ставит под угрозу проекты важные, которые Казахстан не только имеет для него экономические свойства, но и прямые политические интересы, заявленное строительство АЭС, как я уже сказал. То есть сейчас, несмотря на то, что подписан контракт и уточнена сумма, остается достаточно призрачным будущее этого проекта ввиду того, в какой ситуации сейчас находится Россия. Ну и ряд других сферах также создаются риски. Поэтому здесь преждевременно говорить, с одной стороны, то, что Казахстан серьезно имеет серьезные потери, с другой стороны, это напрягает в целом взаимоотношения. И я думаю, то, что визит подчеркнуто государственный, обратно-таки со всем церемониалом, это также попытка показать присутствие России в Центральной Азии, в одной из крупных экономик Центральной Азии, поскольку отношения после начала широкомасштабного вторжения, они в определенной степени ухудшаются не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии. Вторые, конечно, не могут об этом правильно, прямо заявить, как это делает Азербайджан.
1: Мы, кстати, еще отдельно подготовили сюжет о том, кому, скорее всего, вот Россия пытается таким образом показать свое присутствие в Центральной Азии. Мы еще к этому вернемся. Ну, еще, Димаш, такой вопрос. Вот хочется вернуться к этим словам Токаева. Я процитирую еще раз. «Всем нам нужен мир». Сложно с ним не согласиться, кстати. Все-таки это была дежурная реплика такая в преддверии посадки Дуба «Вечной дружбы» или конкретный призыв?
2: Я думаю, это безопасная реплика была. С одной стороны, все попытаются услышать то, что они хотят, а с другой стороны, кто же против мира? И это вечная позиция Астаны о том, что они пытаются урегулировать процесс, готовы выступать посредниками между Украиной и Казахстаном, но и в целом страна, которая показывает и демонстрирует некий здоровый прагматизм вот в этой нестабильной региональной ситуации. С другой стороны, вы видите, что определенные стратегические отношения подчеркиваются, военно-техническое сотрудничество было упомянуто вот в ходе этого визита, расширение его, а насколько оно будет расширено и какие риски оно несет для Казахстана, пока не ясно. Присутствие России в энергетическом секторе Казахстана тоже определенные риски несет для Казахстана и в плане самостоятельности, суверенитета и так далее. Поэтому все достаточно в некоторой степени противоречиво, но казахстанское руководство, оно обладает неким опытом вот именно показать себя с дипломатической стороны правильно, использовать все эти приемы, использовать определенные выражения, чтобы подчеркнуть свою отличающуюся позицию, в отличие, к примеру, от Беларуси или других стратегических партнеров России.
1: Димаш, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. И с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну вот только сегодня разговоров о Астане, о дружбе и о мире внезапно. А ведь господин Токаев весьма склонен замечать слона в комнате. Ну вот о территориальной целостности, например, Украины он говорил даже на форуме в Петербурге. Насколько это вообще раздражает Кремль? Насколько приходится как-то, ну, сквозь пальцы, что ли, на это смотреть?
3: Ну, сейчас Путин находится в некоторой зависимости от Токаева, потому что значительная часть платежей, которые российские компании осуществляют с Западом, и деньги, которые идут с Запада в Россию, они делаются через Казахстан, и Россия очень сильно, соответственно, пострадает, если разорвет эти экономические связи. Поэтому Путин немножко выглядит сейчас как вассал перед Токаевым. Токаев, конечно, осторожен, он напрямую не проявляет свою такую лидерскую позицию по отношению к Путину, но тем не менее все понятно. Заметим, что Токаев в последний момент дал согласие участвовать в качестве гостя в майском параде в Москве. Это тоже о многом говорит, что его пришлось упрашивать. Но сейчас, собственно говоря, саммит-то проводится не в каком-то из городов России, а он проводится в Казахстане. И в данном случае Токаев выступает не просто как принимающая сторона, а как претендент на лидерство на евразийском пространстве.
1: Ну и неожиданную, но немного натянутую проведу еще одну параллель, еще один такой слон в комнате. Все-таки это не только госвизит, но и саммит ЕС. И в Астане висит флаг Армении, на это даже российские пропагандисты обращали внимание, а Пашиняна нет и не будет. У него есть несколько весьма справедливых оправданий, и грядут выборы, и сегодня парад в Ереване. Но вот это похолодание в отношениях с Ереваном, оно вообще, как вы думаете, вынуждает Кремль быть немножко деликатнее с оставшимися партнерами?
3: Ну, Кремль сейчас находится в очень уязвимом положении. Ему приходится уже даже некоторым образом заискивать перед своими партнерами и пропускать удары, как это было с Пашиняном. Пашинян очень сильно щелкнул по носу Путина. Но у Пашиняна есть свои причины. Собственно, Путин пытался выступить гарантом безопасности на вот этом евразийском как постсоветском пространстве, но он таким гарантом не стал, он сдал Армению, он сдал своих партнеров, и, естественно, Пашинян сейчас должен отреагировать, у него внутри, к нему и внутри очень большие вопросы, если он еще будет проявлять сервильную позицию снаружи, то для него, для самого это опасно, ну а Путин вынужден терпеть.
1: Ну и о других партнерах Казахстана, Наталья, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Вот хочется развить мысль и немножко и другую картину еще дать, помимо вот этих парадных кадров, рассказать о других партнерах Казахстана. Цитирую, зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии, Казахстан умудряется играть роль еще и главного партнера США в Центральной Азии. Это пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров. Казахстан действительно очень ловко балансирует, при этом наращивает товарообороты со всеми тремя, и товарообороты, и инвестиции, скажем так, от каждого по способностям и кошельку. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
4: Географическое положение Казахстана определяет его внешнюю политику. Государство, зажатое между Россией и Китаем, вынуждено постоянно балансировать, чтобы сохранить добрососедские отношения. С северным соседом Казахстан связывает советское прошлое и СНГшное настоящее. За годы своего президентства и премьерства Владимир Путин посетил Казахстан 33 раза. Для сравнения, своего ближайшего союзника Александра Лукашенко он посещал только 28. Путин помогал такая его подавить протесты в январе 2022 года. Позже помощь понадобилась уже Путину. Правда, экономическая.
5: Все-таки я не могу у вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию.
4: После начала войны товарооборот между странами вырос и составил 26 миллиардов долларов. Рост торговли чуть откатился назад в 2023 году. Помешали вторичные санкции. Однако он снова возобновился и в 2025 году достиг отметки, превышающей 28 миллиардов долларов, по оценке Владимира Путина. Не смогли этому помешать ни санкции, ни принципиальная позиция Казахстана по оккупации территорий Украины.
6: По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
4: Неплохая память Владимира Путина на имена и отчество. Вдобавок, в том числе через Казахстан, Россия налаживала параллельный импорт санкционных товаров. Но за рекордными показателями официального товарооборота скрываются неприятности. Россия сокращает инвестиции в экономику Казахстана. В прошлом году они в сумме составили 180 миллионов долларов против 1 200 000 000 в 2024-м. Аналитик Кирилл Лысенко считает, что на это повлияли в том числе и внутренние проблемы России.
7: Высокие ставки не позволяют российским компаниям брать много кредитов, а значит, они не могут безмерно наращивать капитальные затраты и менее склонны инвестировать за рубежом.
4: Казахстанские экспортеры недовольны новыми правилами, которые вводит Россия для поставок из стран ЕАЭС. Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин утверждает, что делается это лишь для пользы конечного потребителя.
7: Согласно информации российской стороны, спот должен повысить прозрачность торговли, усилить контроль за легальностью товарооборота и упростить администрирование косвенных налогов. Однако для бизнеса это означает новые требования, дополнительные процедуры, а также риски задержек на границе.
4: Тесные связи с Россией мешают Казахстану торговать нефтью. В прошлом году большая часть экспорта шла по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Однако с 1 мая Россия закрыла «Дружбу» для поставок в Германию и перенаправила их в Усть-Лугу. Вероятно, чтобы перекрыть собственные потери, лишив тем самым Казахстан крупнейшего покупателя своей нефти.
8: Да, там на нефтянке все горело, порт, вот все горело, техника стоит военная в Косково на мосту.
4: Китай тоже продолжает наращивать торговые связи с Казахстаном и почти нагнал Россию. На Китай приходится 29% казахстанского импорта против российских 30%. Основная часть инвестиций из Китая приходится на развитие китайской программы «Один пояс, один путь». Но даже тесные связи не спасают Казахстан от тусных нападок больших соседей. Из Москвы угрожал войной ныне покойный кинорежиссер Тигран Кеосаян.
9: На Украину гляньте внимательно.
4: А так, еще до войны, говорил Путин, звучит очень похоже на его поздний пассаж про Украину и Ленина. Только тут речь про Нурсултана Назарбаева.
10: Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда, у казахов не было государственности никогда.
4: Китай не отстает. Историю одной из агрессивных публикаций вспоминает эксперт берлинского центра Карнеги Тимур Умаров.
7: Весной 2020 года китайские СМИ и паблики активно перепечатывали статью «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», где утверждается, что территория Казахстана исторически принадлежит Китаю.
4: Важным фактором для сохранения баланса в таких условиях стала третья страна – США. Практически покинувшие Центральную Азию штаты сохраняют свои инвестиции в нефтяной отрасли Казахстана. 30% всей нефти в стране добываются с помощью США, 23% – Китая и только 3,5% – России. Казахстан также входит в так называемый Совет мира, созданный Трампом, а последний визит в США Токаев провел в ноябре прошлого года.
1: Тему продолжим с политологом Димашем Альжановым. Димаш, вот благодаря чему, на ваш взгляд, Астане удается вот ловить этот тонкий трехсторонний аж баланс? Вот мы Армению сегодня упоминали. Путин, к примеру, с ней ведет себя куда ультимативнее. Или, может быть, сокращение инвестиций и ситуация с газопроводом «Дружбы» — это как раз есть тот аккуратный укол со стороны Кремля, мол, ну, все-таки давайте как-то вернемся более-менее в прежние рамки.
2: Здесь должно учитывать то, что в отличие от Армении, Украины, Молдовы, Казахстан остается авторитарной страной с тесными личными связями между

0: руководителями России и Казахстана. Поэтому внешнеполитический вектор, он остается в пределах стран дружественных, которых Кремль считает. Поэтому здесь нет серьезных изменений политических, которые бы могли контрастировать с тем, что происходит в России, и как бы ломать ту структуру, ту сферу влияния, которую Россия пытается создать через вот ОДКБ и ЕС. И в этом ключе нет серьезных противоречий. Да, возникают споры и, возможно, и, скажем, риски, связанные с тем, что Россия использует газотранспортную систему, ведя свой энергетический шантаж Европы. Но в целом руководство Казахстана находит полное взаимопонимание. Вопросы безопасности. Казахстан большая страна по территории и достаточно с маленьким населением на такую территорию. Соответственно, это тоже является своим фактором. Потом общие взгляды политических элит. Все-таки Казахстан и Россия, они в этом отношении схожи. Режимы с высоким уровнем коррупции, с институтами, которые выводят ресурсы из своих стран. Поэтому здесь есть общее понимание того, как экономика, как организация, как взаимные отношения между странами могут, какие договоры могут быть в экономическом сотрудничестве. Поэтому здесь очень много схожего, и здесь нет причин рассматривать Казахстан исключительно через призму Украины, Армении или Молдовы. То есть у нас не было никогда политической задачи сближаться с Европой или с другими странами. То есть и география свою диктует, и общество политических взглядов свою диктует, но и также схожесть экономики, зависимость от России. Все-таки нет серьезных инфраструктурных альтернативных маршрутов отгрузки казахстанской нефти, отгрузки иных полезных ископаемых, на которых экономика Казахстана держится. Поэтому процесс, он достаточно возможно, можно назвать его, он как бы зафиксирован в тех рамках, которые сформировались после развала Советского Союза. И пока, к сожалению, Казахстан не вышел из этих рамок для того, чтобы все-таки обеспечить более устойчивую экономику, которая бы позволяла в дальнейшем пересмотреть внешнеполитический вектор страны.
1: Но что не хватает, учитывая вот эту тройственность партнеров, давайте так это назовем.
0: Уязвимость. То есть, если вы представите, условно говоря, завтра произойдут серьезные политические изменения внутри Казахстана, под вопрос будет поставлена способность Казахстана продавать свою нефть. А для бюджета Казахстана это существенно, поскольку экономика, она сильно искажена в сторону добычи и продажи нефти, и не развиты другие секторы экономики. Это ставит Казахстан в уязвимое положение. То есть, современная история Казахстана – это история авторитарного государства, которое сильно эксплуатирует нефтяную ренту. То есть, и пока Казахстан из этой траектории развития не вышел, к сожалению, поэтому сильно уязвим.
1: Ну и с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, у меня к вам тоже будет вопрос, но немножко с другой стороны здесь я хочу зайти. Как вы думаете, вообще считает ли Путин Токаева должником именно за путинское соучастие в разгоне протестов в начале 2022 года? Ну, поскольку как будто бы некоторое пренебрежение, оно появилось примерно в это время. И там сложно определить, связано ли это с уже начавшейся войной, полномасштабной войной против Украины, или скорее вот с этим каким-то давним долгом, что ли, как будто бы, который не был закрыт.
2: Ну, собственно говоря, там прямого участия не было, там была угроза
1: Но я поэтому
2: применения.
1: сказал соучастие, знаете, как будто бы такое. Ну, присутствие тоже соучастие считается по Уголовному кодексу, кстати, многих стран.
2: Да, это примерно как москвичам всегда говорили, что сейчас приедут чеченцы и будут их разгонять. Вот, примерно из этой серии. Чеченцы, конечно, не приезжали, но москвичи в следующий раз не собирались. По-видимому, то же самое произошло в Казахстане. Хотя там, ну, это скорее казахам самим судить о том, что там реально произошло, потому что процесс очень сложный. Вот, но я думаю, что Путин некоторым образом ценит Токаева за такую строгую нейтральность, за то, что он не позволяет открыто своим оппонентам высказываться против, ну, по крайней мере, не позволяет такую открытую оппозицию против Москвы, но при этом мы понимаем, что, ну, конечно, это авторитарный режим, но по сравнению с нынешним российским режимом он скорее даже мягкий, потому что российский режим, он час от часу становится даже хуже, чем белорусский. Вот. И Путин и Токаев, несомненно, близки еще по одному показателю. Это лидеры такой эффективной автократии. Это люди, которые пытаются сделать эффективную экономику без демократии и без

0: составление оппозиции права голоса. У обоих почти получилось, но Путин зашел слишком далеко и, по-видимому, скоро будет терять и на этом поле тоже. А Казахстан во многом последние 25 лет являлся скорее таким лидером для российской экономики, таким показателем. Казахстан провел пенсионную реформу, Казахстан провел реформу энергетики. В Казахстане очень сильная банковская система, очень сильные такие финансовые технологии. И, в общем-то, Россия во многом может равняться на эту страну, как на пример заимствования и восточных, и западных технологий, и внедрения их в жизнь. Но, конечно, вот этот авторитарный характер, он в многом тормозит развитие обеих стран. И в этом плане, в плане подавления оппозиции, в плане такого противостояния именно социальным изменениям, Путин и Токаев являются союзниками и, несомненно, обмениваются опытом.
1: Ну и подытоживая на наш сегодняшний разговор, вы уже упоминали, что некая зависимость от Токаева у Путина присутствует, и Россия скорее пострадает, если она разорвет отношения. Ну а чем вообще обусловлена вот эта вот важность Казахстана как партнера для Путина в первую очередь? Что здесь вот, ну, давайте в топ-3 скажем.
0: Ну, топ-3. Первое – это экономика, несомненно. Второе – это безопасность, потому что у Казахстана наиболее протяженная граница с Российской Федерацией, и обе страны, они друг без друга не могут. Если они будут вдруг возникнет какой-то вооруженный конфликт, то, в общем, это опасно и в ту, и в другую сторону. Да? Вот. И это, конечно, некоторое международное позиционирование, потому что Токаев, как человек, который принимает Путина, у себя сейчас в том числе демонстрирует легитимность этого лидера, несмотря на все решения Международного уголовного суда, там, которых не было, кстати, вот, ну, вот эти новые конвенции, да, вот этот Гаагский трибунал, который сейчас был сформирован, собственно, он-то говорит о том, что Путина надо арестовывать как военного преступника, а Токаев его принимает у себя и тем самым показывает, что да, это рукопожатный человек, с ним
1: Но
0: можно
1: Казахстан не
0: разговаривать.
1: ратифицировал Римский статут. Ну, я сугубо в дьюре перехожу плоскость, но тем не менее.
0: Ну да, но дело в том, что он может все что угодно не ратифицировать, но дело в том, что уже сформирован трибунал, да, и это немножко другая юридическая плоскость. Это как раз задача была в том, чтобы выйти за рамки Международного уголовного суда. Но то, что Путин разъезжает и жмет руку Токаеву, а Токаев потом эту же руку тем же самыми руками здоровается с другими мировыми лидерами, как раз говорит о том, что Путин пока что является легитимным и пока что его не надо списывать со счетов.
1: Ну, этот элемент действительно очень такой важный получается, в том числе в контексте, ну, скажем так, риторики российской пропаганды, о которой мы еще сегодня тоже говорили в самом начале. Наталья, большое вам спасибо. Политологи Наталья Шевчукова и Димаш Альджанов были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот об этих казахстанско-российских отношениях, которые, конечно, за последние 4, ну, с небольшим, получается, года крайне сильно претерпели изменения. Разные были события, начиная с разгона протестов в Астане, в Алматы, в других крупных городах Казахстана, которые были в самом начале 22-го года, и получается за буквально 1,5-2 месяца до большой войны, которую начал Владимир Путин. И при условии того, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины, тем не менее активно против войны он не выступает, оставаясь союзником. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Молодые люди продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?»
3: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе.
2: Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время.
4: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года. Как раз в те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что, вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
7: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело за публикацию стихов «Беркович» и Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного строя, что по-своему иронично.
2: Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские придумываем слова.
7: Когда перед вами чистое слово, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну, убить же можно разными способами, но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанным. Он же не на вас донес, он донес на Галича, а Галич давно погиб. Понимаете? Так что... У вас, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении, пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
2: Спешат уцелевшие жители, как крысы забиться в норы. Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе мы.
6: Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится, и денежки, и выпивка, и жратва» очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич, отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича?
5: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич. На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованы, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще вечное питье. Как он выйдет из беды, непонятно». Галич живет в это время квартирниками. Вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
3: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат оливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пил лучше, но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
5: В 1969 году эмигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто Дудь взял у тебя интервью.
6: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше в издательстве «Посев» за границей, за рубежом издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка, присылалась.
5: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история, важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галича еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство «Посев».
6: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов «Радио Свобода».
2: Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны, и советские барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?» На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал: «Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор, уже на вопросы даже не отвечает». Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал: «Нужна мне еще 190-я статья, мне хватает 154-й». 154-я статья по Уголовному кодексу Украины – это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
6: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро «Аэропорт», где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
5: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливалось две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит: «Смотри, твои приехали». А Андрей Сахаров отвечает: «Так они меня и привезли. Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам, такси нет. Подошел к ним и сказал: ребята, ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
6: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и с самой иронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно, и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну, давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича, о тех временах.
3: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили. И в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, а писали на дощечке, с которой можно было, ну, дашь прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело. Но интересно, потом я прочла,

0: немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну эмиграции из Советского Союза. А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем, а внутри страны Израиль начинают называть нацистским государством, и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные. А в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
1: И, собственно, Полин, этот твой рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
2: Песня эта была написана в декабре 1971 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне люди. Не то, что там я слышал где-то кто-то, знакомые знакомых уехали из Советского Союза. А вот тут уже уезжали люди мне близкие. Уезжали, кстати, Виктор Кабачник и Галя Кабачник, которые очень много внимания уделили мне в последний год моего существования в Советском Союзе. Вернее, их существования, потому что я-то после этого еще остался на 3 года после их отъезда. И вот я написал эту песню. Она называется «Песня исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг, пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаиде Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании». Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным. Вот такая песня, песня исхода, с эпиграфом из Евангелия: «Но идущий за мною сильнее меня». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Уезжайте, уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть.
1: Знаешь, Полин, вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня исхода, которая начинается со слов, как мы только что услышали: «Уезжайте, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе «Радио Свобода» или «Настоящего времени». Тех офисов давно уже нет. Но есть и еще одна черта, объединяющая участников подкаста наш сосед Галич. Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России, так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
3: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то

Дочь не хотела уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня. Там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто, ну, так пошутить. Да, давай вот и встретимся там где-нибудь в Нью-Йорке на 42-й, погуляем. И плевать.

0: ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
5: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин. Так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, например, уехала из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем Фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя 6 лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
6: Да как, кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная эмиграция, она же и сейчас есть. Но это не... Давайте не будем рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. Я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной эмиграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной эмиграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были на Камчатке? Я была просто. Да, я тоже. Я на Алтае была. Но я не знаю места лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай, я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяны, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна, замечательная. Ну, кто же ее захочет добровольно-то оставить? Никто не хочет оставлять родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто иногда встает вопрос, пан или пропал, поскольку где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галоперидолом.
0: И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте. И дай вам Бог, улетайте к неверной правде, от заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон.
7: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие

0: какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге. И он внезапно запел «Когда я вернусь с Галича». И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
1: Раньше все-таки отъезд — это был отъезд настоящий, то есть это рвались связи, рвались все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд — это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей там как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все... Интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной, абсолютно бесчеловечной, лишенной страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галича, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система, что она на самом деле такая же. Она не, ну, то есть сейчас не менее страшно, чем тогда, и не менее плохо, и не менее репрессивно, а может быть и более. Огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассников Артур Смоленинов теперь новый террорист. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не так безысходно, мне кажется.
2: Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля?
0: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР. И после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича. А еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации. Причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин. И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
3: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в лимбе и под гнетом информации и сложных противоречивых эмоций в любом месте, где бы они находились. То есть случилось 24-е, но у всех там какой-то такой случился обвал, крах и пересобирание себя. Сопоставимо ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставимо. Сопоставим как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, с настоящей, особенно с трагической, особенно ну, как бы с той, которая происходит вопреки здравого смысла. Конечно, нет. Но все равно как бы мы находимся, ну, мы здесь.
2: И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей, а над ними

0: и Рождество.
1: Здесь важно заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборы и миграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом несвободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича, и он способствовал Галичу в отъезде. КГБ хотел, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более

0: нейтральная, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Он, я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот нансеновский паспорт, с которым, ну, как бы гражданин мира ты.
1: Я стою, велика ли странность? Я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. И вот когда я написал эту песню, мне стало известно о том, что вот многие мои друзья, как я уже сказал, получили разрешение на выезд, и я подарил ее на прощание Виктору и Гале Кабачник. Но они еще не успели уехать, как произошли новые события, особенные события в моей жизни, потому что ровно через 2 недели спустя, после того, как была эта песня написана, меня вызвали в Союз писателей, и в срочном, как говорится, в пожарном порядке в течение 3 дней исключили из Союза. И это было началом совсем уже другой моей жизни. Жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая не заставила меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
2: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста – исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
3: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский обратился к США с просьбой оказать срочную помощь силам противовоздушной обороны Украины. Численность населения оккупированных территорий Донбасса за прошлый год сократилась почти на 10%. Последствия для гражданского общества

0: Грузии 2 лет действия закона об иностранном влиянии. Также сегодня.
1: Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением, или обманным путем.
0: Новые свидетельства отправки на фронт в Украину солдат срочной службы армии России, которых силой или обманом заставили подписать контракт с Министерством обороны. Но начну с другой темы. В России продолжается преследование по политическим мотивам. Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии. Согласно решению суда, Шлосберг останется в СИЗО до 21 ноября. Шлосберг просил перевести его под домашний арест, ссылаясь в том числе на слова председателя Верховного суда России Игоря Краснова о том, что суды должны шире применять домашний арест, а не содержание под стражей. Защита Шлосберга просила о том же, отмечая, что, находясь в СИЗО, Шлосберг не может ухаживать за своим 97-летним отцом. Как отмечает телеграм-канал «Правозащита», в суде за Шлосберга поручились актеры Павел Деревянко и Вениамин Смехов, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Ранее против Шлосберга были возбуждены 2 других уголовных дела по статьям о нарушении порядка деятельности так называемого иноагента и о так называемой повторной дискредитации армии. Некоторое время он провел под домашним арестом в СИЗО. Льва Шлосберга отправили в декабре прошлого года после возбуждения дела о так называемых фейках. Лев Шлосберг, отказавшийся уезжать из России, хотя имел возможность это сделать, отказывается признать себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Вот как в апреле он охарактеризовал возбужденное против него дело о повторной дискредитации.
2: Полагаю, что всем в этом зале очевидно, что я не нарушал закон, в том числе репрессивный закон об иностранном влиянии, не совершал никаких преступлений, являюсь невиновным человеком, которого хотят привлечь к уголовной ответственности, недобросовестные люди, недобросовестными методами, с недобросовестной целью. Нарушить и ограничить мои права и свободы, сделать невиновного человека судимым, то есть преступником. Мы находимся в политическом процессе, в политическом уголовном деле. Особенность политических уголовных дел в том, что у них всегда есть политическая цель. Цель этого уголовного дела, как и до этого принудительного включения меня в так называемый реестр иностранных агентов, исключить меня, гражданина России, российского политика, из политической и общественной жизни, воспрепятствовать моей законной и востребованной обществом работе в интересах граждан России и самой России, сделать меня и моим создать вокруг меня и моих близких атмосферу нетерпимости и вражды, возбудить в части общества инстинкты, восходящие к мрачным страницам отечественной истории 20 века. По существу, это уголовное дело и то, как оно слушалось в суде первой инстанции, например, охота на ведьм, постыдные приступы которой известны не только по российской истории, но также истории других стран. Все такого рода уголовные дела заняли самую позорную страницу в истории правосудия. Все заказчики, организаторы, исполнители этих уголовных дел получили несмываемые позорные пятна на своих мундирах и мантии, на своих биографиях. Некоторые ответили за свои злодеяния, некоторые нет. Как будет в этот раз, мы не знаем. Но позор, несомненно, останется.
0: Это был Лев Шлосберг. Дело о так называемых фейках против него связано с репостом в телеграм-канале «Политика» и с телеграм-канала «Эхо Москвы». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года, то есть на второй день вторжения России в Украину, Лев Шлосберг опубликовал пост первой полосы британской газеты Daily Mirror, на которой были изображены окровавленная женщина, жительница Украины, и Владимир Путин. По словам Шлосберга, следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан еще до появления в Уголовном кодексе России статьи о фейках про российскую армию. И вчера же был вынесен приговор, который тоже характеризует нынешнюю обстановку внутри России, я бы сказал, с другой стороны. Суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии за публикацию фото и видео кальяна на пасхальном куличе. Белоусова признана виновной в оскорблении чувств верующих. Такой жесткий приговор вынесен, несмотря на полное признание вины, извинения и заявление о раскаянии в последнем слове.
3: Вину я по-настоящему признала и раскаиваюсь в том, что случилось. Я считаю свой поступок недопустимым.

0: искренне сожалею о нем. Моя семья, мама, папа и брат, участники СВО, я прошу принять во внимание тоже их состояние здоровья. Я прошу назначить мне наказание в виде штрафа, который готова уплатить еще до вступления приговора в силу.
1: Это была осужденная по статье об оскорблении чувств верующих бывшая сотрудница бара Ксения Белоусова. Добавлю, что дело против нее было возбуждено 1.5 месяца назад по доносу прокремлевского блогера Владислава Позднякова. Время свободы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед сегодняшним неформальным совещанием министров иностранных дел стран Европейского Союза в Лимассоле косвенно подтвердила, что Евросоюз решил пока не назначать конкретного человека, который представлял бы ЕС на возможных переговорах об окончании войны в Украине. Ранее Кремль заявлял, что хотел бы видеть в качестве такого переговорщика бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, а в самом Европейском Союзе предварительно рассматривались несколько кандидатур, в том числе и самой Каллас. Ее кандидатуру Кремль немедленно отверг. Каллас подчеркнула, что содержание и цели переговоров сейчас важнее.
2: Что касается мирных переговоров, то сейчас мало что происходит. Мы также видим, что на поле боя Россия находится в невыгодном положении, поэтому нам важно обсудить наши ключевые интересы и основные требования к России. Когда стороны сядут за стол переговоров, должно быть абсолютно ясно, ради чего ведутся эти переговоры и какие вопросы являются приоритетными. Для нас важно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Такой мир, безусловно, включает вопросы ответственности и подотчетности. Разумеется, все вопросы, касающиеся Украины, могут обсуждаться и согласовываться только Украиной и Россией. Однако существует множество тем, затрагивающих интересы Европы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается втянуть нас в дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры, фактически самостоятельно определяя, кто ей подходит, а кто нет. Не стоит попадать в эту ловушку. Переговоры — это всегда командная работа. Нужна общая стратегия ведения диалога. Содержание переговоров гораздо важнее, чем личности их участников.
1: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также сказала, что Европа может потребовать от России, цитата, «зеркального исполнения уступок, которых та требует от Украины», в частности, сокращения вооруженных сил. Каллас признала, что это максималистский подход, но российский подход пока что также основывается на максималистских требованиях, добавила глава европейской дипломатии. Внимание средств массовой информации также привлекли ее слова о том, что все посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве, но украинскую столицу якобы покинули сотрудники посольства США. Власти Украины и США сегодня же опровергли эти слова, заявив, что американское дипломатическое ведомство продолжает работу в полном объеме, несмотря на угрозы России подвергать Киев систематическим мощным ударам. А помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва не получала ответа на переданные главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарю США Марко Рубио рекомендации американским дипломатам покинуть Киев. На фоне российских угроз президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь укрепить силы ПВО Украины.
3: На
1: этой неделе я подготовил специальное письмо, письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу США. Вчера оно уже было направлено в Вашингтон. Редко случается, чтобы лидер другого государства одновременно обращался с письмом и к президенту, и к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но нынешняя ситуация требует именно таких шагов. Нужно действовать оперативно и результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что сегодня значительная часть мирового внимания сосредоточена на войне в Иране. Однако необходимо остановить и войну здесь, в Европе, крайне кровавую войну, которая продолжается уже 5-й год в полномасштабном формате. И чем быстрее мы сможем усилить защиту от баллистических ракет, тем быстрее появится возможность сделать дипломатию действительно действенной.
3: Дипломатия спрацювала.
1: Это был Владимир Зеленский. В своем обращении он также отметил, что в России фактически проводится скрытая мобилизация, поскольку из-за потерь на фронте и ударов по объектам нефтяной промышленности в глубине страны российская армия не может добиться успехов. В социальных сетях опубликовано видео, записанное солдатом-срочником армии России Данилом Аксеновым, в котором он предупреждает, что если появится информация о том, что он подписал контракт,

0: то это значит, что контракт подписан под психологическим или физическим давлением.
1: Я Аксенов Данил Александрович, 2007 года рождения. Записываю это видео с полной ответственностью. На данный момент я прохожу срочную службу в городе Хабаровск, воинская часть 98563, 118-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон 1-я автомобильная рота. Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от какого-либо вида контракта, связанного с военной службой. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением или обманным путем.
0: О судьбе Данилы Аксенова неделю назад рассказывала радио «Свобода». По данным правозащитников, старший лейтенант в феврале увел Аксенова в коптерку, где были еще трое других военных. Там его заставили без опоры простоять на ногах до утра. Командир роты лейтенант Терентьев при этом нашел в его телефоне переписку с матерью, где срочник писал, что не будет ни за что подписывать контракт. Аксенов не спал двое суток, в итоге подписал рапорт на заключение контракта. Позже он написал объяснение, где прямо указал, что контракт подписан под принуждением. 20 апреля должен был состояться суд о расторжении этого контракта, но 17 апреля Данила Аксенова вывезли в другую часть и в день суда отправили на войну в Украину. Публикация об этом и других подобных случаях на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org, озаглавлена «Запинывали на глазах у брата. Спецоперация Минобороны по превращению срочников в добровольцев». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главное управление разведки Украины обнародовало демографическую статистику по временно оккупированной части Донецкой области за прошлый год. По данным ГУР, естественная убыль населения там составила 9,9%, то есть почти 10 человек на каждую тысячу населения. В город отмечают, что этот показатель почти в 2,5 раза хуже среднего по России. Смертность от травм и так называемых внешних факторов составила 146 случаев на 100 тысяч населения. При этом более 83% погибших в этой категории — люди трудоспособного возраста. Одновременно, как сообщает ГУР, Россия продолжает менять состав населения на оккупированных территориях. Данные ГУР комментирует украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.
2: Большое количество людей выехали еще, когда стало понятно, что оккупация, ну, затянется, давайте так скажем. И этот процесс начался еще с 14-15 годов, когда какая-то часть уезжала. Даже, ну, часть территории тогда могли, например, быть еще в составе Украины, то есть не были еще временно оккупированными, но тоже часть людей уже переезжали больше в глубину Украины, понимая, что, ну, есть какой-то определенный риск и опасность прихода тех же российских оккупационных войск. Далее понятно, что когда произошла оккупация, тоже часть молодежи всеми правдами и неправдами пыталась выехать с этой территории. Кто-то ехал на территорию, которую Украина контролирует, кто-то выезжал вообще там в другие страны. И это, конечно, ну, обозначилось там за несколько лет, по сути, там 10 лет прошло, да, даже больше немного, на демографической ситуации в регионе. Потому что, ну, крайне низкий процент браков, соответственно, и там рождения детей. Давайте не будем забывать, что Россия, с одной стороны, пытается постоянно нас, ну, как бы привлечь на эти территории жители других областей именно Российской Федерации, то есть граждан России, и всячески завлекает туда чиновников различными программами. Ну, Главное управление разведки про это очень детально регулярно, в принципе, пишет, поскольку у них есть эта информация, они ее публикуют. Но, понимаете, проблема в том, что сколько ты кого туда не переселяй, остается же проблема разбитой полностью инфраструктуры социальной. И никто особо не старается эту инфраструктуру каким-то образом отстраивать. То есть какие-то моменты, они, ну, пытаются какую-то улицу, какой-то район сделать как бы такой, знаете, визитной карточкой, но за всем этим прячется полный упадок, разбитые, разбомбленные там дома, которые никто, в принципе, не собирается каким-то образом отстраивать, поскольку ставка делается на совсем другие вещи. Ну, а если это не какой-то крупный город, там ситуация вообще критическая, поскольку часть трудоспособного мужского населения просто в силовой способ мобилизировали. Ну, вот у нас есть данные по поводу, например, количества пленных в составе российских войск, которые сейчас в плену в Украине пребывают. Из них определенный процент, достаточно высокий, это как раз люди с временно оккупированных территорий, то есть это

0: люди, которые при других обстоятельствах оставались бы гражданами Украины. Они все, скорее всего, были когда-то гражданами Украины, но потом в силу различных причин оказались вот в российской, скажем так, армии. Поскольку этих людей, и это подтвержденные факты российскими источниками, которые они не стесняясь цитируют, как правило, используют в первую очередь в качестве пушечного мяса, но опять-таки никто практически не возвращается, и это бьет по демографии. Ну и вот в совокупности добавим к этому еще отсутствие каких-либо перспектив, просто постоянное депрессивное состояние. Что жить, как жить, где жить, есть ли смысл здесь жить? Вот приводит к тому, что там огромная просто убыль населения, и Россия даже с помощью переселений, а это, кстати, визитная карточка любых империй, стараться внутри себя как бы переселять граждан, тем более, ну, подданных, по сути, даже не граждан, подданных, особенно на территории, которые являются, там, условно говоря, прифронтирными, это приводит к тому, что на этих территориях огромная демографическая проблема, и ее решение без возврата контроля Украины над этими территориями просто невозможно. По определению Организации Объединенных Наций, по определению ООН, это признаки геноцида. То есть этноцид тоже является признаком геноцида. Организация Объединенных Наций на некоторые вещи, например, закрывает глаза, вот на тот этноцид, который происходит на Донбассе. А если, например, начать потом этих людей в будущем выселять и возвращать их на территорию Российской Федерации, ну, я не удивлюсь, если еще начнут кричать о каких-то там силовых переселениях и так далее. Поэтому эти вопросы, я к чему веду, что эти вопросы надо сейчас уже публично поднимать и в Организации Объединенных Наций регулярно проводить слушания по этому поводу, указывая на то, что Россия занимается фактически геноцидом, но только в определенных проявлениях, что прописано в документах Организации Объединенных Наций.
1: Это был украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Опубликованный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук индекс промышленного оптимизма в мае не продолжил падение, что уже российскими средствами массовой информации преподносится как достижение. Спрос на промышленную продукцию начинает восстанавливаться, хотя и не теми темпами, которые ожидались после снижения ключевой ставки. Военное производство по-прежнему растет, гражданское падает. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
2: Составитель индекса Сергей Цухло отмечает, что промышленность рассчитывала на больший эффект от апрельского снижения ключевой ставки Банком России. Попытки усмотреть в текущем историческом моменте хоть какой-то позитив, например, в восстановлении какой-то динамики спроса, пусть и не такой, как ожидалось, вызывает сочувствие. Вот только при ближайшем рассмотрении даже этот позитив выглядит несколько сомнительным. Аналитики Института Гайдара фиксируют усиление структурной поляризации в промышленном производстве, которое выражается в опережающем росте оборонно-ориентированных отраслей и сокращении секторов, зависимых от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Практически о том же пишут аналитики Райффайзенбанка об усилении роли отраслей, ориентированных на госсектор, наряду с ухудшением в частном секторе, особенно в малом и среднем бизнесе. Так что источник даже того сомнительного позитива, который умудрился углядеть в ситуации Сергей Цухло, кроется не столько в оживлении потребительского спроса после снижения ключевой ставки, сколько в той 6-триллионной дыре, с которой исполнил федеральный бюджет Министерства финансов. И спрос растет не на потребительские товары, не на машины и оборудование, а на то, что после схода с конвейера вскоре улетает в западном направлении, а потом взрывается. Ну или не взрывается, тут уж как повезет. Машина уничтожения ресурсов продолжает набирать обороты. Денег на ее содержание требуется все больше, а отрасли, с которых эти деньги собираются в виде налогов, продолжают съеживаться. Всерьез надеяться, что при сохранении этого ключевого для военного времени тренда снижение ключевой ставки или какие-то экстренные меры правительства что-то изменит, смешно. Но такой уж текущий исторический момент, что, понимая все это, все продолжают делать вид, что ничего экстраординарного не происходит.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 2 года назад в Грузии был принят закон о прозрачности иностранного влияния. Оппоненты нынешней правящей партии Грузии, «Грузинская мечта» и гражданские активисты с самого начала обсуждения законопроекта указывали на его сходство с российским законом о так называемых иностранных агентах. В Грузии закон о прозрачности иностранного влияния ударил по независимым средствам массовой информации, некоммерческим организациям и в целом по уровню свобод в стране. С подробностями из Тбилиси Звиад Чедлишвили.
3: 11 мая 2024 года. Десятки тысяч человек выходят на улицы Тбилиси. Граждане протестуют против принятия закона о прозрачности иностранного.

0: странного влияния. Местные СМИ назовут этот митинг одним из самых масштабных новейшей истории страны. Гигантское шествие тогда растянулось по обоим берегам Куры. Протесты против принятия, как его окрестили оппоненты, русского закона, гремели всю весну 2024-го. Все то время, пока его обсуждали в парламенте. Митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. И тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» этот закон приняла. Итоговая версия документа обязала все неправительственные организации и частные СМИ, чьи бюджеты более чем на 20% состоят из зарубежного финансирования, регистрироваться в реестре организаций проводников интересов иностранной силы. Однако значительная часть НПО и медиа идти на это отказались. Среди них Институт развития демократии, директор организации, бывший народный защитник Грузии Учана Нуашвили.
1: Самое важное здесь, наверное, репутационный ущерб. Когда твое же государство объявляет тебя агентом и в каком-то роде пытается отторгнуть тебя от общества, когда государство делит общество на своих и агентов, на сторонников и предателей. Государство практически объявило нас врагами и всячески ограничило нашу деятельность всеми возможными способами.
0: Первая попытка принять закон об иноагентах была предпринята «Грузинской мечтой» еще весной 2023 года. Тогда под давлением улицы власти отступили, отозвали законопроект и пообещали к нему не возвращаться. Но спустя год обещания нарушили. Единственное изменение – из текста убрали само слово «агент». Инициаторы заявили, это вынужденная мера для защиты страны. Впрочем, на этом «Грузинская мечта» не остановилась. В мае 2025 года в стране был принят аналог американского акта ФАРА, он же акт о регистрации иностранных агентов. Этот закон регулирует правила регистрации организаций, обнародования соответствующих документов и годовой финансовой декларации. За нарушение предусмотрен тюремный срок до 5 лет. А в марте этого года «Грузинская мечта» внесла ряд поправок в закон о грантах, ужесточив правила их получения как для организаций, так и для физических лиц. Нарушителям грозит штраф или реальный срок до 6 лет лишения свободы. Также юридическое лицо может теперь получать гранты только с предварительного согласия правительства Грузии. И все же неправительственные организации и независимые медиа все еще пытаются удерживаться на плаву. Они меняют юридический статус, регистрируются за рубежом и идут на другие ухищрения для продолжения работы. Еще одна проблема в донорах. Зачастую сами иностранные фонды отказываются работать в стране из-за целого ряда принятых законов. Более 100 НПО, а также медиаорганизаций и частных лиц подали жалобу на действия «Грузинской мечты» в Страсбургский суд, оспорив правомерность закона о прозрачности иностранного влияния. Когда Страсбургский суд вынесет решение, неизвестно. Также точно неизвестно, сколько всего неправительственных организаций зарегистрировались в реестре организаций проводников интересов иностранной силы. В открытом доступе этой информации нет. По состоянию на конец августа 2024 года таких организаций, по данным Минюста, было 233. Это менее 1% от всех зарегистрированных в стране НПО. Всего их насчитывается около 30 тысяч.
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. И завершу сегодняшний выпуск коротким обзором новостей, касающихся технологических компаний. Обзор подготовил директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Отмечу, что все эти новости, будь то появление нового гаджета, изменения в работе популярного мессенджера или хакерская атака на учреждение, наглядно демонстрируют, как технологии в большей или меньшей степени, но практически немедленно оказывают влияние на нашу повседневную жизнь.
3: На ежегодной конференции для разработчиков компания Google объявила, этой осенью в продажу поступят умные очки со встроенным голосовым помощником Gemini. Это совместная разработка с компанией Samsung и двумя известными производителями обычных очков – Warby Parker и Gentle Monster. В 2013 году продукт под названием Google Glass провалился, и с тех пор компания 13 лет не возвращалась к этой теме. Но сейчас рынок уже совсем другой. Например, Meta, та самая, что владеет Facebook и Instagram, продала уже больше 7 миллионов умных очков под маркой Ray-Ban. То есть Google, можно сказать, опаздывает на собственную вечеринку. Скорее всего, в ближайшие пару лет умные очки станут таким же привычным гаджетом, как и смартфон. Вы сможете попросить их перевести вывеску на иностранном языке, показать дорогу или просто сфотографировать что-то, голосом, не доставая телефон. Но здесь есть и обратная сторона – защита частной жизни. Очки с камерой снимают всех вокруг. А ведь согласия эти люди не давали. Например, по Европейскому закону о защите данных это серая зона. Будем надеяться, что в кафе и парках появятся новые

0: и правила хорошего тона. Мессенджер WhatsApp, а им пользуются больше 2 миллиардов человек по всему миру, начал постепенно включать давно обещанную возможность – имена пользователей. Проще говоря, теперь можно зарегистрировать короткое прозвище, например, Иван.Петров, и обращаться через него, не показывая никому свой номер телефона. Для WhatsApp, который с самого начала, с 2009 года, был привязан именно к номеру телефона, это, можно сказать, маленькая революция. У конкурентов, например, Telegram или Signal, имена пользователей появились давно. WhatsApp сопротивлялся годами и вот, наконец, сдался. Причина – постоянные жалобы пользователей на спам и мошенников, которые звонят и пишут, как только где-то засветился ваш номер. Единственная тонкость – имя пользователя – дело добровольное. Если вы его не заведете, все останется как раньше. И если для индивидуальных пользователей это новая возможность добровольно, то все компании, общающиеся с клиентами через WhatsApp, должны перейти на новую систему к августу 2026 года. На прошлой неделе крупнейшая государственная сеть больниц США, она называется NYC Health and Hospitals и работает в Нью-Йорке, призналась, с конца ноября прошлого года и до начала февраля этого хакеры тихо сидели в их компьютерной сети. И за это время скопировали данные как минимум 1 800 000 человек. Среди украденного – медицинские карты, номера паспортов, водительских прав, страховые полисы, а также, и это самое тревожное, отпечатки пальцев и ладоней. Проникли хакеры через фирму-подрядчика, название которой больница до сих пор не раскрыла. Почему это особенно неприятно? Когда у вас крадут пароль, его можно поменять. Украли номер банковской карты, банк выдаст новую, а отпечаток пальца нет. Он у вас один и тот же на всю жизнь. Хакеры, которые сегодня заполучили вашу биометрию, смогут пользоваться ею и через 20 лет. И это уже не первый такой случай. В 2015 году, например, у американского правительства украли отпечатки 5,5 миллионов своих же сотрудников. Прошло 11 лет, а никакого решения так и нет. Главный урок – будьте очень осторожны, когда вас просят сдать отпечаток пальца или отсканировать лицо. На входе в офис, в спортзал, в приложение в телефоне. В отличие от пароля, эту информацию вы сдаете навсегда. И помните, ваши данные защищены ровно настолько, насколько защищена самая слабая компания, которой вы их доверили. А часто это не сама больница или банк, а какой-нибудь их подрядчик, о существовании которого вы даже и не подозреваете.
1: Автор прозвучавшего обзора технологических новостей, директор по продукту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, с которым мы теперь будем регулярно обсуждать новые тенденции и продукты технологической индустрии. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
1: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
2: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуги, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то передумывать схему логистики российской нефти? Или
2: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, «Лукойл» и «Роснефть»?
2: Это делают «Лукойл», «Роснефть», это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, ну, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
2: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
2: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически, то есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут, нужно это или нет.

Не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с

0: Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим – то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне,

0: что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее, то и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой 2 политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
1: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, на кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
0: Да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим превратилась в конвейер уголовных дел.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «ЗАПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность 3-дневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека»,

0: со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
1: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
2: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 2026 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, а армию порочить не собирался. Но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России и сдает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее.

Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе

0: Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет. Все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался? Статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
2: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организаций. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. И, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
1: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5 тысяч рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли, значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять суммы штрафа и стоимости?
2: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже

0: накладывать некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущества может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что, в первую очередь, ведь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
1: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что ну, у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
0: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно брать законопроект, сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет и оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам об административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
1: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях, потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах, а теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
0: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которым должны руководствоваться, в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России, в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россиян, уехавших, еще связывают со страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
1: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться какие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
0: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, хоть в отношении оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, и, то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
1: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, но остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года, звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там, подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
0: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, с европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации – это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
1: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
2: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
3: Уважаемые дамы и господа!
2: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать ДУМ, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнудин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте, приветствую вас.
1: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
4: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, из-за стрелечки всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей, на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнудин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнудин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, так сказать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15. Кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается. Плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны

0: еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
1: Курбан-байрам, да. И как мусульманская общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
0: Это вот уникальная ситуация на самом деле. Раньше ведь кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там, очень, так, с хитрым прищуром Миниханов это делал, так, по-простецки как-то так закручивал, да? Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, я знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнутдин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдину и его организациям. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУМ, Центральное Духовное Управление Мусульман, которое базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что вот, ЦДУМ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот, двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
1: Бенефициары, да, этой ситуации?
0: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так выразиться, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская. Ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Угу. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
1: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман-жителей России? Или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот. Но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
0: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент и Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно, ну, как бы отчуждены, да, то есть они самостоятельно, они не совсем вписываются.

0: описывается это прокрустово ложе русско-православного мира. Ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивают, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему, есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них это все-таки арабы, часть это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении них давно уже так косо посматривали. Ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно. Но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что за эту общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснять...
1: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
0: Да. Он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
1: А если
0: Ну, это...
1: мечети нет, тогда, ну...
0: Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5-2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам. А мечети всего 4. Ну, вот, и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно? Ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше
1: Но
0: будет,
1: эту
0: если...
1: статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но
0: Да.
1: его так и не протолкнули. Какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
0: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот там исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать,

0: вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный и показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
1: Все молчат. В России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
0: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддаться на вот эти вот ухищрения властей и попытка показать мусульман как пятая колонна, и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане, они большей частью, поэтому это тоже можно как-то связать в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там, которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
1: В лучшем случае протестное настроение.
0: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
1: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших – мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
2: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
3: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
2: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо всегда Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
3: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установило, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделении на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
4: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ними с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
3: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том,

0: что она сокрыла доход, деньги, которые ей переводили родители школьниц за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
1: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня двое детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
0: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. Шестеро в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
2: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность с 2026 года.
0: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению, каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то? Или денег хотят?
4: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную, 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество вменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление.

0: преступление, которое очень легко раскрыть, и, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
1: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто нашли, очень легко нашли крайних. Да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
0: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяца, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получатель этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стороне обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
1: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых и средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас не лучшие времена, мягко говоря, переживают.
0: У предпринимателей, конечно, не лучшие времена. У них с этого года понижен очень сильно порог по уплате НДС, фактически отменены льготные налоговые режимы. И малый бизнес, микробизнес выводят на уплату НДС. Это очень тяжелые расходы для микробизнеса. Кроме того, на спаде находится потребительский спрос, и мы видим по статистике и прошлого, и этого года, что в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается, это видно по статистике WGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой ему рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот

0: субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса, все-таки эта программа ориентирована именно на поддержку бедных. Да, то есть если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
0: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек, да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывть правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Действительно грандиозная, торжественная встреча.
12: В условиях полной безопасности Владимир Путин прилетел в Астану к Саргану Кемелевичу.
13: Уважаемый Сарган Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слова благодарности за приглашение.
12: Как Кремль пытается сохранить оставшихся союзников?
14: Во имя коренных интересов наших народов, они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше.
12: Конкурируя за внимание с Китаем и США. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Некоторые представители российской пропаганды очень любят вот этот паркетно-парадный официоз, как отдельный жанр, с которым и на пятый год войны периодически встречают Владимира Путина в других странах. Парадный конвой, небольшое авиашоу, дети с флагами вдоль дороги. Даже в Северной Корее у этих деятелей подобное не вызывало ощущения некоторой фальши. Дух Анкориджа трансформируется в дух Пекина, а тот, в свою очередь, в дух Астаны. Обмен официальными любезностями, подписание кипы бумаг о дружбе и внезапная мысль от Такаева: «Всем нам нужен мир». Подробнее в нашем сюжете.
5: Визит Владимира Путина в Астану проходит в условиях усиленных, если вообще не беспрецедентных мер безопасности, заметило издание агентства. В воздушном пространстве Казахстана борт президента России сопровождали казахстанские истребители. А в Астане безопасность кортежа Путина обеспечивали вертолет, бронемашина с позицией для стрелка и автомобиль, который, вероятно, оснащен системами радиоэлектронной борьбы для подавления связи и навигации. Такие системы, например, используются против дронов. А вдоль маршрута, по которому ехал кортеж, стояли военные со стрелковым оружием. Часть улиц были также перекрыты бронеавтомобилями. Встречал Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Постарался он на славу. Церемония получилась более чем торжественной и даже включала в себя элементы авиашоу, что вызвало восторг у российских пропагандистов.
11: Смотрите, теперь еще и вертолеты пролетают с российским флагом, флагом Казахстана. Действительно грандиозная, торжественная встреча.
5: Стороны провели ряд встреч, как в узком, так и в расширенном составе. Путин отметил, что отношения двух стран сейчас находятся на подъеме практически во всех сферах, а Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. А еще он подчеркнул важность использования русского языка в Казахстане, который имеет в этой стране официальный статус, и поблагодарил за это президента Токаева.
15: Именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку. Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего, хочу это подчеркнуть, именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень высоко ценим эти ваши инициативы.
5: В свою очередь, Токаев тоже выразил удовлетворение тем, как протекают отношения двух стран, но все же во время расширенной встречи напомнил российскому коллеге о необходимости мира.
14: Еще раз благодарю вас за этот визит. Для нас он очень важен, полагаю, что и для России он имеет большое значение. И будем работать во имя коренных интересов наших народов. Они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше, успешно развиваться.
5: Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности и подписали ряд документов, включая соглашение о строительстве АЭС в Казахстане и совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Текст заявления получился весьма объемным, хотя принципиально нового в нем ничего не оказалось. Стороны в очередной раз подчеркнули важность таких вещей, как общность истории и памяти с особым акцентом на победу во Второй мировой войне, евразийская интеграция и роль ОДКБ, общая граница, экономическое партнерство, культурное многообразие, молодежное сотрудничество и совместный взгляд в будущее. Ну и чтобы будущее наверняка пустило корни, главы двух стран приняли участие в символической акции совместной посадки дуба на аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане. Тем не менее, не все казахстанцы желают связывать свое будущее с Россией. Гражданский активист Марат Жанузаков вышел встречать Путина с антивоенным плакатом в руках и с флагами Казахстана и Украины. Его задержали сотрудники полиции, но вскоре освободили. Ранее Жанузаков вместе с другими активистами уже выходил с протестом против визита Путина 27 ноября 2024 года. Тогда суд признал Жанузакова и его единомышленников виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал каждого примерно на $150. США. Официально Астана в вопросе войны России против Украины занимает сдержанную позицию. Казахстан не критикует Москву открыто, но при этом признает территориальную целостность Украины и оказывает ей гуманитарную помощь. Владимир Путин посещает Астану в рамках 5-го Евразийского экономического форума. В ЕАЭС входят 5 стран, помимо России и Казахстана, это еще Беларусь, Кыргызстан и Армения, которая, к слову, будет представлена вице-премьером республики Мгером Григоряном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не поехал.
12: А с нами в прямом эфире политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
16: Добрый вечер.
12: Как, на ваш взгляд, можно трактовать вот этот официоз и помпезность приема Путина в Астане? Помнится, разные случались ситуации за последние годы, не только исковерканное имя неоднократно, но и ответка Токаева, однажды внезапно перешедшего на казахский язык.
16: Я думаю, вся помпезность, весь церемониал и внепротокольный статус второго государственного визита, он, в частности, связан с попыткой, с одной стороны, Путина показать свое присутствие и в некоторой степени защитить сферу интересов России, подчеркнуть или уточнить процедуры по контрактам, которые ранее были согласованы по строительству АЭС и так далее. Также в рамках ЕАЭС и поддержки этой организации, я полагаю, необходимо также было выразить и подчеркнуть о том, что это организация, через которую Россия проецирует свое влияние на постсоветские страны, на Центральную Азию, в частности. Она также в рамках этого визита подчеркивается ее важность. Ну и изоляция Путина, изоляция России, серьезные имиджевые потери Путина. То есть та картинка, которая сегодня вы видите в Астане, она также используется для внутренней российской аудитории, для того, чтобы поддержать имидж. И в этом ключе стратегический партнер Казахстана, которым является Казахстан, Россия и Казахстан, он в этом случае поддерживает этот имидж Путина.
12: Я как раз вначале, да, упоминал, что был дух Анкориджа, дух Пекина, все это, разумеется, для внутреннего, так скажем, пользования, но все-таки идет же эта принимающая сторона. Ну, вот не уверен, что это произошло по некой просьбе, как будто бы некий церемониал был выполнен, поэтому и хочется понять, на каком же теперь уровне взаимоотношения, учитывая предыдущие некоторые конфликты, которые, ну, как будто бы не раскрывали слух, но все-таки некое напряжение висело в воздухе.
16: Я думаю, напряжение, о котором вы говорите, оно в некоторой степени вот проявляется в словах Токаева о том, что необходим мир. То есть Казахстан – страна, которая пытается балансировать режим и имеет определенное видение. Если вы помните события января 2022 года, казахстанское руководство обращалось к России в некоторой степени за поддержкой тогда. И то, как ведет Казахстан внешнюю политику, балансируя интересы и отгружая свою нефть на рынке в Европе, подразумевает все-таки, чтобы была определенная стабильность, в которой они заинтересованы. И напряжение сейчас в данный момент связано с этим. То есть те риски, которые создает Россия, ввязавшись в войну, это бьет по экономическим интересам Казахстана, это создает риски для поступления в бюджет национальный Казахстана, это ставит под угрозу проекты важные, которые Казахстан не только имеет для него экономические свойства, но и прямые политические интересы, заявленное строительство АЭС, как я уже сказал. То есть сейчас, несмотря на то, что подписан контракт и уточнена сумма, остается достаточно призрачным будущее этого проекта ввиду того, в какой ситуации сейчас находится Россия. Ну и ряд других сферах также создаются риски. Поэтому здесь преждевременно говорить, с одной стороны, то, что Казахстан серьезно имеет серьезные потери, с другой стороны, это напрягает в целом взаимоотношения. И я думаю, то, что визит подчеркнуто государственный, обратно-таки со всем церемониалом, это также попытка показать присутствие России в Центральной Азии, в одной из крупных экономик Центральной Азии, поскольку отношения после начала широкомасштабного вторжения, они в определенной степени ухудшаются не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии. Вторые, конечно, не могут об этом правильно, прямо заявить, как это делает Азербайджан.
12: Мы, кстати, еще отдельно подготовили сюжет о том, кому, скорее всего, вот Россия пытается таким образом показать свое присутствие в Центральной Азии. Мы еще к этому вернемся. Ну, еще, Димаш, такой вопрос. Вот хочется вернуться к этим словам Токаева. Я процитирую еще раз. «Всем нам нужен мир». Сложно с ним не согласиться, кстати. Все-таки это была дежурная реплика такая в преддверии посадки Дуба Вечной Дружбы или конкретный призыв?
16: Я думаю, это безопасная реплика была. С одной стороны, все попытаются услышать то, что они хотят, а с другой стороны, кто ж против мира? И это вечная позиция Астаны о том, что они пытаются урегулировать процесс, готовы выступать посредниками между Украиной и Казахстаном, но и в целом страна, которая показывает и демонстрирует некий здоровый прагматизм вот в этой нестабильной региональной ситуации. С другой стороны, вы видите, что определенные стратегические отношения подчеркиваются, военно-техническое сотрудничество было упомянуто вот в ходе этого визита, расширение его, насколько оно будет расширено и какие риски оно несет для Казахстана, пока не ясно. Присутствие России в энергетическом секторе Казахстана тоже определенные риски несет для Казахстана и в плане самостоятельности, суверенитета и так далее. Поэтому все достаточно в некоторой степени противоречиво, но казахстанское руководство, оно обладает неким опытом вот именно показать себя с дипломатической стороны правильно, использовать все эти приемы, использовать определенные выражения, чтобы подчеркнуть свою отличающуюся позицию, в отличие, к примеру, от Беларуси или других стратегических партнеров России.
12: Димаш, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. И с нами также политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
17: Добрый вечер.
12: Ну вот только сегодня разговоров о Астане, о дружбе и о мире внезапно. А ведь господин Токаев весьма склонен замечать слона в комнате. Ну вот о территориальной целостности, например, Украины он говорил даже на форуме в Петербурге. Насколько это вообще раздражает Кремль? Насколько приходится как-то, ну, сквозь пальцы, что ли, на это смотреть?
17: Ну, сейчас Путин находится в некоторой зависимости от Токаева, потому что значительная часть платежей, которые российские компании осуществляют с Западом, и деньги, которые идут с Запада в Россию, они делаются через Казахстан, и Россия очень сильно, соответственно, пострадает, если разорвет эти экономические связи. Поэтому Путин немножко выглядит сейчас как вассал перед Токаевым. Токаев, конечно, осторожен, он напрямую не проявляет свою такую лидерскую позицию по отношению к Путину, но тем не менее все понятно. Заметим, что Токаев в последний момент дал согласие участвовать в качестве гостя в майском параде в Москве. Это тоже о многом говорит, что его пришлось упрашивать. Но сейчас, собственно говоря, саммит-то проводится не в каком-то из городов России, а он проводится в Казахстане. И в данном случае Токаев выступает не просто как принимающая сторона, а как претендент на лидерство на евразийском пространстве.
12: Ну и неожиданную, но немного натянутую проведу еще одну параллель, еще один такой слон в комнате. Все-таки это не только госвизит, но и саммит ЕС. И в Астане висит флаг Армении, на это даже российские пропагандисты обращали внимание, а Пашиняна нет и не будет. У него есть несколько весьма справедливых оправданий, и грядут выборы, и сегодня парад в Ереване. Но вот это похолодание в отношениях с Ереваном, оно вообще, как вы думаете, вынуждает Кремль быть немножко деликатнее с оставшимися партнерами?
17: Ну, Кремль сейчас находится в очень уязвимом положении, ему приходится уже даже некоторым образом заискивать перед своими партнерами и пропускать удары, как это было с Пашиняном. Пашинян очень сильно щелкнул по носу Путина. Но у Пашиняна есть свои причины. Собственно, Путин пытался выступить гарантом безопасности на вот этом евразийском как постсоветском пространстве, но он таким гарантом не стал, он сдал Армению, он сдал своих партнеров, и, естественно, Пашинян сейчас должен отреагировать, у него внутри, к нему и внутри очень большие вопросы, если он еще будет проявлять сервильную позицию снаружи, то для него, для самого это опасно, ну а Путин вынужден терпеть.
12: Ну и о других партнерах Казахстана, Наталья, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Вот хочется развить мысль и немножко и другую картину еще дать, помимо этих парадных кадров, рассказать о других партнерах Казахстана. Цитирую, зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии, Казахстан умудряется играть роль еще и главного партнера США в Центральной Азии. Это пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров. Казахстан действительно очень ловко балансирует, при этом наращивает товарообороты со всеми тремя. И товарообороты, и инвестиции, скажем так, от каждого по способностям и кошельку. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
18: Географическое положение Казахстана определяет его внешнюю политику. Государство, зажатое между Россией и Китаем, вынуждено постоянно балансировать, чтобы сохранить добрососедские отношения. С северным соседом Казахстан связывает советское прошлое и СНГшное настоящее. За годы своего президентства и премьерства Владимир Путин посетил Казахстан 33 раза. Для сравнения, своего ближайшего союзника Александра Лукашенко он посещал только 28. Путин помогал Токаеву подавить протесты в январе 2022 года. Позже помощь понадобилась уже Путину. Правда, экономическая.
19: А все-таки я не могу у вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию.
18: После начала войны товарооборот между странами вырос и составил 26 миллиардов долларов. Рост торговли чуть откатился назад в 2023 году. Помешали вторичные санкции. Однако он снова возобновился и в 2025 году достиг отметки, превышающей 28 миллиардов долларов. По оценке Владимира Путина. Не смогли этому помешать ни санкции, ни принципиальная позиция Казахстана по оккупации территорий Украины.
20: По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк.
18: Неплохая память Владимира Путина на имена и отчество. Вдобавок, в том числе через Казахстан, Россия налаживала параллельный импорт санкционных товаров. Но за рекордными показателями официального товарооборота скрываются неприятности. Россия сокращает инвестиции в экономику Казахстана. В прошлом году они в сумме составили 180 миллионов долларов против 1 200 000 000 в 2024-м. Аналитик Кирилл Лысенко считает, что на это повлияли в том числе и внутренние проблемы России.
0: Высокие ставки не позволяют российским компаниям брать много кредитов, а значит, они не могут безмерно наращивать капитальные затраты и менее склонны инвестировать за рубежом.
18: Казахстанские экспортеры недовольны новыми правилами, которые вводит Россия для поставок из стран ЕАЭС. Министр по техническому урегулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин утверждает, что делается это лишь для пользы конечного потребителя.
0: Согласно информации российской стороны, спот должен повысить прозрачность торговли, усилить контроль за легальностью товарооборота и упростить администрирование косвенных налогов. Однако для бизнеса это означает новые требования, дополнительные процедуры, а также риски задержек на границе.
18: Тесные связи с Россией мешают Казахстану торговать нефтью. В прошлом году большая часть экспорта шла по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Однако с 1 мая Россия закрыла «Дружбу» для поставок в Германию и перенаправила их в Усть-Лугу. Вероятно, чтобы перекрыть собственные потери, лишив тем самым Казахстан крупнейшего покупателя своей нефти.
21: Да, там на нефтянке все горело, порт, вот все горело, техника стоит военная в Косково на мосту.
18: Китай тоже продолжает наращивать торговые связи с Казахстаном и почти нагнал Россию. На Китай приходится 29% казахстанского импорта против российских 30%. Основная часть инвестиций из Китая приходится на развитие китайской программы «Один пояс, один путь». Но даже тесные связи не спасают Казахстан от тусных нападок больших соседей. Из Москвы угрожал войной ныне покойный кинорежиссер Тигран Кеосаян.
22: На Украину гляньте внимательно.
18: А так, еще до войны, говорил Путин, звучит очень похоже на его поздний пассаж про Украину и Ленина. Только тут речь про Нурсултана Назарбаева.
23: Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда.
18: Китай не отстает. Историю одной из агрессивных публикаций вспоминает эксперт берлинского центра Карнеги Тимур Умаров.
0: Весной 2020 года китайские СМИ и паблики активно перепечатывали статью «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», где утверждается, что территория Казахстана исторически принадлежит Китаю.
18: Важным фактором для сохранения баланса в таких условиях стала третья страна – США. Практически покинувшие Центральную Азию штаты сохраняют свои инвестиции в нефтяной отрасли Казахстана. 30% всей нефти в стране добываются с помощью США, 23% – Китая и только 3,5% – России. Казахстан также входит в так называемый Совет мира, созданный Трампом, а последний визит в США Токаев провел в ноябре прошлого года.
12: Тему продолжим с политологом Димашем Альжановым. Димаш, вот благодаря чему, на ваш взгляд, Астане удается вот ловить этот тонкий трехсторонний аж баланс? Вот мы и Армению сегодня упоминали. Путин, к примеру, с ней ведет себя куда ультимативнее. Или, может быть, сокращение инвестиций и ситуация с газопроводом «Дружбы» — это как раз есть тот аккуратный укол со стороны Кремля, мол, ну, все-таки давайте как-то вернемся более-менее в прежние рамки.
16: Здесь должно учитывать то, что в отличие от Армении, Украины, Молдовы, Казахстан остается авторитарной страной с тесными личными связями между руководителями России и Казахстана. Поэтому внешнеполитический вектор, он остается в пределах стран дружественных, которых Кремль считает. Поэтому здесь нет серьезных изменений политических, которые бы могли контрастировать с тем, что происходит в России, и как бы ломать ту структуру, ту сферу влияния, которую Россия пытается создать через вот ОДКБ и ЕС. И в этом ключе нет серьезных противоречий. Да, возникают споры и, возможно, и, скажем, риски, связанные с тем, что Россия использует газотранспортную систему, ведя свой энергетический шантаж Европы. Но в целом Казахстан находит, руководство Казахстана находит полное взаимопонимание. Вопросы безопасности. Казахстан большая страна по территории и достаточно с маленьким населением на такую территорию. Соответственно, это тоже является своим фактором. Потом общие взгляды политических элит. Все-таки Казахстан и Россия, они в этом отношении схожи. Это режимы с высоким уровнем коррупции, с институтами, которые выводят ресурсы из своих стран. Поэтому здесь есть общее понимание того, как экономика, как организации, как взаимные отношения между странами могут, какие договоры могут быть в экономическом сотрудничестве. Поэтому здесь очень много схожего, и здесь нет причин рассматривать Казахстан исключительно через призму Украины, Армении или Молдовы. То есть у нас не было никогда политической задачи сближаться с Европой или с другими странами. То есть география свою диктует, и общество политических взглядов свое диктует, но и также схожесть экономики, зависимость от России. Все-таки нет серьезных инфраструктурных альтернативных маршрутов отгрузки казахстанской нефти, отгрузки иных полезных ископаемых, на которых экономика Казахстана держится. Поэтому процесс, он достаточно, возможно, можно назвать его, он как бы зафиксирован в тех рамках, которые сформировались после развала Советского Союза. И пока, к сожалению, Казахстан не вышел из этих рамок для того, чтобы все-таки обеспечить более устойчивую экономику, которая бы позволяла в дальнейшем пересмотреть внешнеполитический вектор страны.
12: Ну что не хватает, учитывая эту тройственность партнеров, давайте так это назовем.
16: Уязвимость. То есть, если вы представите, условно говоря, завтра произойдут серьезные политические изменения внутри Казахстана, под вопрос будет поставлена способность Казахстана продавать свою нефть. А для бюджета Казахстана это существенно, поскольку экономика, она сильно искажена в сторону добычи и продажи нефти, и не развиты другие секторы экономики. Это ставит Казахстан в уязвимое положение. То есть, современная история Казахстана — это история авторитарного государства, которое сильно эксплуатирует нефтяную ренту. То есть пока Казахстан из этой траектории развития не вышел, к сожалению, поэтому сильно уязвим.
12: Ну и с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, у меня к вам тоже будет вопрос, но немножко с другой стороны здесь я хочу зайти. Как вы думаете, вообще считает ли Путин Такаева должником именно за путинское соучастие в разгоне протестов в начале 2022 года? Ну, поскольку как будто бы некоторое пренебрежение, оно появилось примерно в это время. И там сложно определить, связано ли это с уже начавшейся войной, полномасштабной войной против Украины, или скорее вот с этим каким-то давним долгом, что ли, как будто бы, который не был закрыт.
17: Ну, собственно говоря, там прямого участия не было, там была угроза применения.
12: Ну, я поэтому сказал соучастие, знаете, как будто бы такое. Ну, да. Присутствие тоже соучастие считается по Уголовному кодексу, кстати, многих стран.
17: Да, это примерно как москвичам всегда говорили, что сейчас приедут чеченцы и будут их разгонять. Вот, примерно из этой серии. Чеченцы, конечно, не приезжали, но москвичи в следующий раз не собирались. По-видимому, то же самое произошло в Казахстане. Хотя там, ну, это скорее казахам самим судить о том, что там реально произошло, потому что процесс очень сложный. Вот. Но я думаю, что Путин некоторым образом ценит Такаева за такую строгую нейтральность, за то, что он не позволяет открыто своим оппонентам высказываться против, ну, по крайней мере, не позволяет такую открытую оппозицию против Москвы, но при этом мы понимаем, что, ну, конечно, это авторитарный режим, но по сравнению с нынешним российским режимом он скорее даже мягкий, потому что российский режим, он час от часу становится даже хуже, чем белорусский. Вот. И Путин и Такаев, несомненно, близки еще по одному показателю. Это лидеры такой эффективной автократии. Это люди, которые пытаются сделать эффективную экономику без демократии и без предоставления оппозиции права голоса. У обоих почти получилось, но Путин зашел слишком далеко и, по-видимому, скоро будет терять и на этом поле тоже. А Казахстан во многом последние 25 лет являлся скорее таким лидером для российской экономики, таким показателем. Казахстан провел пенсионную реформу, Казахстан провел реформу энергетики. В Казахстане очень сильная банковская система, очень сильные такие финансовые технологии. И, в общем-то, Россия во многом может равняться на эту страну, как на пример заимствования и восточных, и западных технологий, и внедрения их в жизнь. Но, конечно, вот этот авторитарный характер, он в многом тормозит развитие обеих стран. И в этом плане, в плане подавления оппозиции, в плане такого противостояния именно социальным изменениям, Путин и Токаев являются союзниками и, несомненно, обмениваются опытом.
1: Ну и подытоживая на наш сегодняшний разговор, вы уже упоминали, что некая зависимость от Токаева у Путина присутствует, и Россия скорее пострадает, если она разорвет отношения. Ну а чем вообще обусловлена вот эта вот важность Казахстана как партнера для Путина в первую очередь? Что здесь вот, ну, давайте в топ-3 скажем.
17: Ну, топ-3. Первое – это экономика, несомненно. Второе – это безопасность, потому что у Казахстана наиболее протяженная граница с Российской Федерацией, и обе страны, они друг без друга не могут. Если они будут тут, вдруг возникнет какой-то вооруженный конфликт, то, в общем, это опасно и в ту, и в другую сторону. Да? Вот. И это, конечно...

0: некоторое международное позиционирование, потому что Токаев, как человек, который принимает Путина, у себя сейчас в том числе демонстрирует легитимность этого лидера, несмотря на все решения Международного уголовного суда, там, которых не было, кстати, вот, ну, вот эти новые конвенции, да, вот этот Гаагский трибунал, который сейчас был сформирован, собственно, он-то говорит о том, что Путина надо арестовывать как военного преступника, а Токаев его принимает у себя и тем самым показывает, что да, это рукопожатный человек, с ним
1: Но
0: можно
1: Казахстан не
0: разговаривать.
1: ратифицировал Римский статут. Ну, я сугубо в дьюры перехожу плоскость, но тем не менее.
0: Ну да, но дело в том, что он может все что угодно не ратифицировать, но дело в том, что уже сформирован трибунал, да, и это немножко другая юридическая плоскость. Это как раз задача была в том, чтобы выйти за рамки Международного уголовного суда. Но то, что Путин разъезжает и жмет руку Токаеву, а Токаев потом эту же руку, тем же самыми руками здоровается с другими мировыми лидерами, как раз говорит о том, что Путин пока что является легитимным и пока что его не надо списывать со счетов.
1: Ну, этот элемент действительно очень такой важный получается, в том числе в контексте, ну, скажем так, риторики российской пропаганды, о которой мы еще сегодня тоже говорили в самом начале. Наталья, большое вам спасибо. Политологи Наталья Шевчукова и Димаш Альжанов были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот об этих казахстанско-российских отношениях, которые, конечно, за последние 4, ну, с небольшим, получается, года крайне сильно претерпели изменения. Разные были события, начиная с разгона протестов в Астане, в Алматы, в других крупных городах Казахстана, которые были в самом начале 22 года, и получается за буквально 1,5-2 месяца до большой войны, которую начал Владимир Путин. И при условии того, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины, тем не менее активно против войны он не выступает, оставаясь союзником. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной

0: деполитизации и показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
1: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
2: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
2: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
2: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
2: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
2: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания ДБЛ, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать, им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим – то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание, или ему это спустил его руководитель Бортников, а Бортникову это спустил Путин. То есть как работает эта машина, мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто

0: бизнес. Это просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что, ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.

0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
1: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется,

0: кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, и всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И

0: Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
0: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский обратился к США с просьбой оказать срочную помощь силам противовоздушной обороны Украины. Численность населения оккупированных территорий Донбасса за прошлый год сократилась почти на 10%. Последствия для гражданского общества в Грузии 2 лет действия закона об иностранном влиянии. Также сегодня.
1: Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением, или обманным путем.
0: Новые свидетельства отправки на фронт в Украину солдат срочной службы армии России, которых силой или обманом заставили подписать контракт с Министерством обороны. Но начну с другой темы. В России продолжается преследование по политическим мотивам. Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии. Согласно решению суда, Шлосберг останется в СИЗО до 21 ноября. Шлосберг просил перевести его под домашний арест, ссылаясь в том числе на слова председателя Верховного суда России Игоря Краснова о том, что суды должны шире применять домашний арест, а не содержание под стражей. Защита Шлосберга просила о том же, отмечая, что, находясь в СИЗО, Шлосберг не может ухаживать за своим 97-летним отцом. Как отмечает телеграм-канал «Правозащита», в суде за Шлосберга поручились актеры Павел Деревянко и Вениамин Смехов, директор благотворительного фонда «Старость в радости» Елизавета Олескина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Ранее против Шлосберга были возбуждены 2 других уголовных дела по статьям о нарушении порядка деятельности так называемого иноагента и о так называемой повторной дискредитации армии. Некоторое время он провел под домашним арестом в СИЗО. Льва Шлосберга отправили в декабре прошлого года после возбуждения дела о так называемых фейках. Лев Шлосберг, отказавшийся уезжать из России, хотя имел возможность это сделать, отказывается признать себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Вот как в апреле он охарактеризовал возбужденное против него дело о повторной дискредитации.
2: Полагаю, что всем в этом зале очевидно, что я не нарушал законы, в том числе репрессивный закон об иностранном влиянии, не совершал никаких преступлений, являюсь невиновным человеком, которого хотят привлечь к уголовной ответственности, недобросовестные люди, недобросовестными методами, с недобросовестной целью. Нарушить и ограничить мои права и свободы, сделать невиновного человека судимым, то есть преступником. Мы находимся в политическом процессе, в политическом уголовном деле. Особенность политических уголовных дел в том, что у них всегда есть политическая цель. Цель этого уголовного дела, как и до этого принудительного включения меня в так называемый реестр иностранных агентов, исключить меня, гражданина России, российского политика, из политической и общественной жизни, воспрепятствовать моей законной и востребованной обществом работе в интересах граждан России и самой России, сделать меня и моим, создать вокруг меня и моих близких атмосферу нетерпимости и вражды, возбудить в части общества инстинкты, восходящие к мрачным страницам отечественной истории 20 века. По существу, это уголовное дело, и то, как оно слушалось в суде первой инстанции, например, охота на ведьм, постыдные приступы которой известны не только по российской истории, но также истории других стран. Все такого рода уголовные дела заняли самую позорную страницу в истории правосудия. Все заказчики, организаторы, исполнители этих уголовных дел получили несмываемые позорные пятна на своих мундирах и мантиях, на своих биографиях. Некоторые ответили за свои злодеяния, некоторые нет. Как будет в этот раз, мы не знаем. Но позор, несомненно, останется.
0: Это был Лев Шлосберг. Дело о так называемых фейках против него связано с репостом в телеграм-канале «Политика» и с телеграм-канала «Эхо Москвы». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года, то есть на второй день вторжения России в Украину, Лев Шлосберг опубликовал пост первой полосы британской газеты Daily Mirror, на которой были изображены окровавленная женщина, жительница Украины, и Владимир Путин. По словам Шлосберга, следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан еще до появления в Уголовном кодексе России статьи о фейках про российскую армию. И вчера же был вынесен приговор, который тоже характеризует нынешнюю обстановку внутри России, я бы сказал, с другой стороны. Суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии за публикацию фото и видео кальяна на пасхальном куличе. Белоусова признана виновной в оскорблении чувств верующих. Такой жесткий приговор вынесен, несмотря на полное признание вины, извинения и заявление о раскаянии в последнем слове.
3: Вину я по-настоящему признала и раскаиваюсь в том, что случилось. Я считаю свой поступок недопустимым, искренне сожалею о нем. Моя семья, мама, папа и брат, участники СВО, я прошу принять во внимание тоже их состояние здоровья. Я прошу назначить мне наказание в виде штрафа, который готова уплатить еще до вступления приговора в силу.
0: Это была осужденная по статье об оскорблении чувств верующих бывшая сотрудница бара Ксения Белоусова. Добавлю, что дело против нее было возбуждено 1.5 месяца назад по доносу прокремлевского блогера Владислава Позднякова. Время свободы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед сегодняшним неформальным совещанием министров иностранных дел стран Европейского Союза в Лимассоле косвенно подтвердила, что Евросоюз решил пока не назначать конкретного человека, который представлял бы ЕС на возможных переговорах об окончании войны в Украине. Ранее Кремль заявлял, что хотел бы видеть в качестве такого переговорщика бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, а в самом Европейском Союзе предварительно рассматривались несколько кандидатур, в том числе и самой Каллас. Ее кандидатуру Кремль немедленно отверг. Каллас подчеркнула, что содержание и цели переговоров сейчас важнее.
4: Что касается мирных переговоров, то сейчас мало что происходит. Мы также видим, что на поле боя Россия находится в невыгодном положении, поэтому нам важно обсудить наши ключевые интересы и основные требования к России. Когда стороны сядут за стол переговоров, должно быть абсолютно ясно, ради чего ведутся эти переговоры и какие вопросы являются приоритетными. Для нас важно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Такой мир, безусловно, включает вопросы ответственности,

0: ответственности и подотчетности. Разумеется, все вопросы, касающиеся Украины, могут обсуждаться и согласовываться только Украиной и Россией. Однако существует множество тем, затрагивающих интересы Европы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается втянуть нас в дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры, фактически самостоятельно определяя, кто ей подходит, а кто нет. Не стоит попадать в эту ловушку. Переговоры — это всегда командная работа. Нужна общая стратегия ведения диалога. Содержание переговоров гораздо важнее, чем личности их участников.
1: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также сказала, что Европа может потребовать от России, цитата, «зеркального исполнения уступок, которых та требует от Украины», в частности, сокращения вооруженных сил. Каллас признала, что это максималистский подход, но российский подход пока что также основывается на максималистских требованиях, добавила глава европейской дипломатии. Внимание средств массовой информации также привлекли ее слова о том, что все посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве, но украинскую столицу якобы покинули сотрудники посольства США. Власти Украины и США сегодня же опровергли эти слова, заявив, что американское дипломатическое ведомство продолжает работу в полном объеме, несмотря на угрозы России подвергать Киев систематическим мощным ударам. А помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва не получала ответа на переданные главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарю США Марко Рубио рекомендации американским дипломатам покинуть Киев. На фоне российских угроз президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь укрепить силы ПВО Украины.
2: На
1: этой неделе я подготовил специальное письмо, письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу США. Вчера оно уже было направлено в Вашингтон. Редко случается, чтобы лидер другого государства одновременно обращался с письмом и к президенту, и к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но нынешняя ситуация требует именно таких шагов. Нужно действовать, действовать оперативно и результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что сегодня значительная часть мирового внимания сосредоточена на войне в Иране. Однако необходимо остановить и войну здесь, в Европе, крайне кровавую войну, которая продолжается уже пятый год в полномасштабном формате. И чем быстрее мы сможем усилить защиту от баллистических ракет, тем быстрее появится возможность сделать дипломатию действительно действенной.
2: Дипломатия спрацювала.
1: Это был Владимир Зеленский. В своем обращении он также отметил, что в России фактически проводится скрытая мобилизация, поскольку из-за потерь на фронте и ударов по объектам нефтяной промышленности в глубине страны российская армия не может добиться успехов. В социальных сетях опубликовано видео, записанное солдатом-срочником армии России Данилом Аксеновым, в котором он предупреждает, что если появится информация о том, что он подписал контракт, то это значит, что контракт подписан под психологическим или физическим давлением.
3: Я Аксенов Данил Александрович, 2007 года рождения. Записываю это видео с полной ответственностью. На данный момент я прохожу срочную службу в городе Хабаровск, воинская часть 98563, 118-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон 1-я автомобильная рота. Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от какого-либо вида контракта, связанного с военной службой. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением или обманным путем.
1: О судьбе Данила Аксенова неделю назад рассказывала радио «Свобода». По данным правозащитников, старший лейтенант в феврале увел Аксенова в коптерку, где были еще трое других военных. Там его заставили без опоры простоять на ногах до утра. Командир роты лейтенант Терентьев при этом нашел в его телефоне переписку с матерью, где срочник писал, что не будет ни за что подписывать контракт. Аксенов не спал двое суток, в итоге подписал рапорт на заключение контракта. Позже он написал объяснение, где прямо указал, что контракт подписан под принуждением. 20 апреля должен был состояться суд о расторжении этого контракта, но 17 апреля Данила Аксенова вывезли в другую часть и в день суда отправили на войну в Украину. Публикация об этом и других подобных случаях на сайте Радио Свобода www.svoboda.org озаглавлена «Запинывали на глазах у брата. Спецоперация Минобороны по превращению срочников в добровольцев». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 мая. Тема

0: Выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главное управление разведки Украины обнародовало демографическую статистику по временно оккупированной части Донецкой области за прошлый год. По данным ГУР, естественная убыль населения там составила 9,9%, то есть почти 10 человек на каждую тысячу населения. В ГУР отмечают, что этот показатель почти в 2,5 раза хуже среднего по России. Смертность от травм и так называемых внешних факторов составила 146 случаев на 100 тысяч населения. При этом более 83% погибших в этой категории — люди трудоспособного возраста. Одновременно, как сообщает ГУР, Россия продолжает менять состав населения на оккупированных территориях. Данные ГУР комментирует украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.
1: Большое количество людей выехали еще, когда стало понятно, что оккупация, ну, затянется, давайте так скажем. И этот процесс начался еще с 2014-2015 годов, когда какая-то часть уезжала. Даже, ну, часть территории тогда могли, например, быть еще в составе Украины, то есть не были еще временно оккупированными, но тоже часть людей уже переезжали больше в глубину Украины, понимая, что, ну, есть какой-то определенный риск и опасность прихода тех же российских оккупационных войск. Далее понятно, что когда произошла оккупация, тоже часть молодежи всеми правдами и неправдами пыталась выехать с этой территории. Кто-то ехал на территорию, которую Украина контролирует, кто-то выезжал вообще там в другие страны. И это, конечно, ну, обозначилось там за несколько лет, по сути, там 10 лет прошло, да, даже больше немного, на демографической ситуации в регионе. Потому что, ну, крайне низкий процент браков, соответственно, и там рождения детей. Давайте не будем забывать, что Россия, с одной стороны, пытается постоянно, ну, как бы привлечь на эти территории жителей других областей именно Российской Федерации, то есть граждан России, и всячески завлекает туда чиновников различными программами. Ну, Главное управление разведки про это очень детально регулярно, в принципе, пишет, поскольку у них есть эта информация, они ее публикуют. Но, понимаете, проблема в том, что сколько ты кого туда не переселяй, остается же проблема разбитой полностью инфраструктуры социальной. И никто особо не старается эту инфраструктуру каким-то образом отстраивать. То есть какие-то моменты, они, ну, пытаются какую-то улицу, какой-то район сделать как бы такой, знаете, визитной карточкой, но за всем этим прячется полный упадок, разбитые, разбомбленные там дома, которые никто, в принципе, не собирается каким-то образом отстраивать, поскольку ставка делается на совсем другие вещи. Ну, а если это не какой-то крупный город, там ситуация вообще критическая, поскольку часть трудоспособного мужского населения просто в силовой способ мобилизировали. Ну, вот у нас есть данные по поводу, например, количества пленных в составе российских войск, которые сейчас в плену в Украине пребывают. Из них определенный процент, достаточно высокий, это как раз люди с временно оккупированных территорий, то есть это, ну, люди, которые при других обстоятельствах оставались бы гражданами Украины. Они все, скорее всего, были когда-то гражданами Украины, но потом в силу различных причин оказались вот в российской, скажем так, армии. Поскольку этих людей, и это подтвержденные факты российскими источниками, которые они, не стесняясь, цитируют, как правило, используют в первую очередь в качестве пушечного мяса, ну, опять-таки, никто практически не возвращается, и это бьет по демографии. Ну и вот в совокупности добавим к этому еще отсутствие каких-либо перспектив, просто постоянное депрессивное состояние. Что жить, как жить, где жить, есть ли смысл здесь жить? Вот приводит к тому, что там огромная просто убыль населения, и Россия даже с помощью переселений, а это, кстати, визитная карточка любых империй, стараться внутри себя как бы переселять граждан, тем более, ну, подданных, по сути, даже не граждан, подданных, особенно на территории, которые являются, там, условно говоря, прифронтирными, это приводит к тому, что на этих территориях огромная демографическая проблема, и ее решение без возврата контроля Украины над этими территориями просто невозможно. По определению Организации Объединенных Наций, по определению ООН, это признаки геноцида. То есть этноцид тоже является признаком геноцида. Организация Объединенных Наций на некоторые вещи, например, закрывает глаза, вот на тот этноцид, который происходит на Донбассе. А если, например, начать потом этих людей в будущем выселять и возвращать их на территорию Российской Федерации, ну, я не удивлюсь, если еще начнут кричать о каких-то там силовых переселениях и так далее. Поэтому эти вопросы, я к чему веду, что эти вопросы надо сейчас уже публично поднимать и в Организации Объединенных Наций регулярно проводить слушания по этому поводу, указывая на то, что Россия занимается фактически геноцидом, но только в определенных проявлениях, что прописано в документах Организации Объединенных Наций.
0: Это был украинский политолог.

0: Кандидат политических наук Игорь Рейтерович. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы», опубликованный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук индекс промышленного оптимизма в мае не продолжил падение, что уже российскими средствами массовой информации преподносится как достижение. Спрос на промышленную продукцию начинает восстанавливаться, хотя и не теми темпами, которые ожидались после снижения ключевой ставки. Военное производство по-прежнему растет, гражданское падает. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
1: Составитель индекса Сергей Цухло отмечает, что промышленность рассчитывала на больший эффект от апрельского снижения ключевой ставки Банком России. Попытки усмотреть в текущем историческом моменте хоть какой-то позитив, например, в восстановлении какой-то динамики спроса, пусть и не такой, как ожидалось, вызывает сочувствие. Вот только при ближайшем рассмотрении даже этот позитив выглядит несколько сомнительным. Аналитики Института Гайдара фиксируют усиление структурной поляризации в промышленном производстве, которое выражается в опережающем росте оборонно-ориентированных отраслей и сокращении секторов, зависимых от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Практически о том же пишут аналитики Райффайзенбанка об усилении роли отраслей, ориентированных на госсектор, наряду с ухудшением в частном секторе, особенно в малом и среднем бизнесе. Так что источник даже того сомнительного позитива, который умудрился углядеть в ситуации Сергей Цухло, кроется не столько в оживлении потребительского спроса после снижения ключевой ставки, сколько в той 6-триллионной дыре, с которой исполнил федеральный бюджет Министерства финансов. И спрос растет не на потребительские товары, не на машины и оборудование, а на то, что после схода с конвейера вскоре улетает в западном направлении, а потом взрывается. Ну или не взрывается, тут уж как повезет. Машина уничтожения ресурсов продолжает набирать обороты. Денег на ее содержание требуется все больше, а отрасли, с которых эти деньги собираются в виде налогов, продолжают съеживаться. Всерьез надеяться, что при сохранении этого ключевого для военного времени тренда снижение ключевой ставки или какие-то экстренные меры правительства что-то изменит, смешно. Но такой уж текущий исторический момент, что, понимая все это, все продолжают делать вид, что ничего экстраординарного не происходит.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 2 года назад в Грузии был принят закон о прозрачности иностранного влияния. Оппоненты нынешней правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и гражданские активисты с самого начала обсуждения законопроекта указывали на его сходство с российским законом о так называемых иностранных агентах. В Грузии закон о прозрачности иностранного влияния ударил по независимым средствам массовой информации, некоммерческим организациям и в целом по уровню свобод в стране. С подробностями из Тбилиси Звиад Чедлишвили.
2: 11 мая 2024 года. Десятки тысяч человек выходят на улицы Тбилиси. Граждане протестуют против принятия закона о прозрачности иностранного влияния. Местные СМИ назовут этот митинг одним из самых масштабных новейшей истории страны. Гигантское шествие тогда растянулось по обоим берегам Куры. Протесты против принятия, как его окрестили оппоненты, русского закона, гремели всю весну 2024-го. Все то время, пока его обсуждали в парламенте. Митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. И тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» этот закон приняла. Итоговая версия документа обязала все неправительственные организации и частные СМИ, чьи бюджеты более чем на 20% состоят из зарубежного финансирования, регистрироваться в реестре организаций проводников интересов иностранной силы. Однако значительная часть НПО и медиа идти на это отказались. Среди них Институт развития демократии, директор организации, бывший народный защитник Грузии Учанан Муашвили.
3: Самое важное здесь, наверное, репутационный ущерб. Когда твое же государство объявляет тебя агентом и в каком-то роде пытается отторгнуть тебя от общества, когда государство делит общество на своих и агентов, на сторонников и предателей. Государство практически объявило нас врагами и всячески ограничило нашу деятельность всеми возможными способами.
2: Первая попытка принять закон об иноагентах была предпринята «Грузинской мечтой» еще весной 2023 года. Тогда под давлением улицы власти отступили, отозвали законопроект и пообещали к нему не возвращаться. Но спустя год обещания нарушили. Единственное изменение – из текста убрали само слово «агент». Инициаторы заявили, это вынужденная мера для защиты страны. Впрочем, на этом «Грузинская мечта» не остановилась. В мае 2025 года в стране был принят

0: аналог американского акта ФАРА, он же акт о регистрации иностранных агентов. Этот закон регулирует правила регистрации организаций, обнародования соответствующих документов и годовой финансовой декларации. За нарушение предусмотрен тюремный срок до 5 лет. А в марте этого года грузинская мечта внесла ряд поправок в закон о грантах, ужесточив правила их получения как для организаций, так и для физических лиц. Нарушителям грозит штраф или реальный срок до 6 лет лишения свободы. Также юридическое лицо может теперь получать гранты только с предварительного согласия правительства Грузии. И все же неправительственные организации и независимые медиа все еще пытаются удерживаться на плаву. Они меняют юридический статус, регистрируются за рубежом и идут на другие ухищрения для продолжения работы. Еще одна проблема в донорах. Зачастую сами иностранные фонды отказываются работать в стране из-за целого ряда принятых законов. Более 100 НПО, а также медиа-организаций и частных лиц подали жалобу на действия грузинской мечты в Страсбургский суд, оспорив правомерность закона о прозрачности иностранного влияния. Когда Страсбургский суд вынесет решение, неизвестно. Также точно неизвестно, сколько всего неправительственных организаций зарегистрировались в реестре организаций проводников интересов иностранной силы. В открытом доступе этой информации нет. По состоянию на конец августа 2024 года таких организаций, по данным Минюста, было 233. Это менее 1% от всех зарегистрированных в стране НПО. Всего их насчитывается около 30 тысяч.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. И завершу сегодняшний выпуск коротким обзором новостей, касающихся технологических компаний. Обзор подготовил директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Отмечу, что все эти новости, будь то появление нового гаджета, изменения в работе популярного мессенджера или хакерская атака на учреждение, наглядно демонстрируют, как технологии в большей или меньшей степени, но практически немедленно оказывают влияние на нашу повседневную жизнь.
2: На ежегодной конференции для разработчиков компания Google объявила, этой осенью в продажу поступят умные очки со встроенным голосовым помощником Gemini. Это совместная разработка с компанией Samsung и двумя известными производителями обычных очков – Warby Parker и Gentle Monster. В 2013 году продукт под названием Google Glass провалился, и с тех пор компания 13 лет не возвращалась к этой теме. Но сейчас рынок уже совсем другой. Например, Meta, та самая, что владеет Facebook и Instagram, продала уже больше 7 миллионов умных очков под маркой Ray-Ban. То есть Google, можно сказать, опаздывает на собственную вечеринку. Скорее всего, в ближайшие пару лет умные очки станут таким же привычным гаджетом, как и смартфон. Вы сможете попросить их перевести вывеску на иностранном языке, показать дорогу или просто сфотографировать что-то, голосом, не доставая телефон. Но здесь есть и обратная сторона – защита частной жизни. Очки с камеры снимают всех вокруг. А ведь согласия эти люди не давали. Например, по Европейскому закону о защите данных – это серая зона. Будем надеяться, что в кафе и парках появятся новые правила хорошего тона. Мессенджер WhatsApp, а им пользуются больше 2 миллиардов человек по всему миру, начал постепенно включать давно обещанную возможность – имена пользователей. Проще говоря, теперь можно зарегистрировать короткое прозвище, например, Иван.Петров, и обращаться через него, не показывая никому свой номер телефона. Для WhatsApp, который с самого начала, с 2009 года, был привязан именно к номеру телефона, это, можно сказать, маленькая революция. У конкурентов, например, Telegram или Signal, имена пользователей появились давно. WhatsApp сопротивлялся годами и вот, наконец, сдался. Причина – постоянные жалобы пользователей на спам и мошенников, которые звонят и пишут, как только где-то засветился ваш номер. Единственная тонкость – имя пользователя – дело добровольное. Если вы его не заведете, все останется как раньше. И если для индивидуальных пользователей это новая возможность добровольно, то все компании, общающиеся с клиентами через WhatsApp, должны перейти на новую систему к августу 2026 года. На прошлой неделе крупнейшая государственная сеть больниц США, она называется NYC Health and Hospitals и работает в Нью-Йорке, призналась, с конца ноября прошлого года и до начала февраля этого хакеры тихо сидели в их компьютерной сети. И за это время скопировали данные как минимум 1 800 000 человек. Среди украденного – медицинские карты, номера паспортов, водительских прав, страховые полисы, а также, и это самое тревожное – отпечатки пальцев и ладоней. Проникли хакеры через фирму-подрядчика, название которой больница до сих пор не раскрыла. Почему это особенно неприятно? Когда у вас крадут пароль, его можно поменять. Украли номер банковской карты, банк выдаст новую, а отпечаток пальца нет. он у вас один и тот же на всю жизнь. Хакеры, которые сегодня заполучили вашу биометрию, смогут пользоваться ею и через 20 лет. И это уже не первый такой случай. В 2015 году, например, у американского правительства украли отпечатки 5,5 миллионов своих же сотрудников. Прошло 11 лет, а никакого решения так и нет. Главный урок — будьте очень осторожны, когда вас просят сдать отпечаток пальца или отсканировать лицо. На входе в офис, в спортзал, в приложение в телефоне. В отличие от пароля, эту информацию вы сдаете навсегда. И помните, ваши данные защищены ровно настолько, насколько защищена самая слабая компания, которой вы их доверили. А часто это не сама больница или банк, а какой-нибудь их подрядчик, о существовании которого вы даже и не подозреваете.
1: Автор прозвучавшего обзора технологических новостей, директор по продукту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, с которым мы теперь будем регулярно обсуждать новые тенденции и продукты технологической индустрии. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Молодые люди продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллинг Стоуны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: слушай, а Галич у тебя есть?
10: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе.
9: Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время.
11: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
12: Привет, это Полина Галуева
13: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года. Как раз в те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что, вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
14: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело за публикацию стихов «Беркович» и Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного строя, что по-своему иронично.
9: Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские придумываем слова.
14: Когда перед вами чистое зло, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну, убить же можно разными способами, но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанным. Он же не на вас донес, он донес на Галича, а Галич давно погиб. Понимаете? Так что у вас-то, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении. Пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
15: Спешат уцелевшие жители, как крысы завиться в норы. Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе мы.
13: Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится, и денежки, и выпивка, и жратва» очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич, отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича.
12: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич». На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованы, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще вечное питье. Как он выйдет из беды, непонятно. Галич живет в это время квартирниками. Вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
10: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат оливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
12: В 1969 году эмигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто Дудь взял у тебя интервью.
13: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше в издательстве «Посев» за границей, за рубежом издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка, присылалась.
12: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история, важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галича еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство «Посев».
13: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов «Радио Свобода».
9: Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны, и советские барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?» На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал: «Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор, уже на вопросы даже не отвечает». Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал:

0: Нужна мне еще 190-я статья. Мне хватает 154-й. 154-я статья по Уголовному кодексу Украины – это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
1: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро «Аэропорт», где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
2: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливалось две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит: «Смотри, твои приехали». А Андрей Сахаров отвечает: «Так они меня и привезли. Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам, такси нет. Подошел к ним и сказал: ребята, ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
1: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и с самой иронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно, и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну, давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича о тех временах.
3: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили. И в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, а писали на дощечке, с которой можно было, ну, дашь прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело. Но интересно, потом я прочла, что Галич эту дощечку, я думаю, что эту, потому что вряд ли у него прям было много таких дощечек, он хотел ее подарить царцу Александру Меню, а тот не взял. Он сказал, что он хочет говорить вслух. Как мы знаем, и Галич хотел говорить вслух. И мы знаем, чем это для них обоих кончилось.
2: Тут, наверное, надо дать немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну эмиграции из Советского Союза. А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем, а внутри страны Израиль начинают называть нацистским государством, и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные, а в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
1: И, собственно, Полин, это твой рассказ.

0: Рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
1: Песня эта была написана в декабре 1971 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне

0: я написал эту песню. Она называется «Песня исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг, пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаидой Гиппиус. Мы не в изгнании, мы в послании. Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время. Потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, она остается прежним, неизменным. Вот такая песня, песня исхода, с эпиграфом из Евангелия, но идущий за мною сильнее меня. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Уезжайте, уезжайте за таможни и облака от прощальных рукопожатий. Похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть.
1: Знаешь, Полин, вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня исхода, которая начинается со слов, как мы только что услышали, «Уезжайте, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе «Радио Свобода» или «Настоящего времени». Тех офисов давно уже нет. Но есть и еще одна черта, объединяющая участников подкаста, наш сосед Галич. Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России. Так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
2: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то точно не хотел уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня. Там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто, ну, так пошутить. Да, давай вот и встретимся там где-нибудь в Нью-Йорке на 42-й, погуляем. И плен.

0: ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
5: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин. Так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда...

0: Из-за нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, например, уехала из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем Фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя 6 лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
1: Да как, кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная эмиграция, она же и сейчас есть. Но это не... Давайте не будем рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. Я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной эмиграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной эмиграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были на Камчатке? Я была просто. Да, я тоже. Я на Алтае была. Но я не знаю места лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай, я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяны, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна, замечательная. Ну, кто же ее захочет добровольно-то оставить? Никто не хочет оставлять родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто иногда встает вопрос, пан или пропал, поскольку где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галоперидолом.
2: И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте. И дай вам Бог, улетайте к неверной правде, от заправдошних мерзлых зон, только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон.
3: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге, и он внезапно запел «Когда я вернусь Галича». И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
4: Раньше все-таки отъезд — это был отъезд настоящий, то есть это рвались связи, рвались все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд — это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей там как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все... Интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной, абсолютно бесчеловечной, лишенной страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галича, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система. Что она на самом деле такая же. Она не, ну, то есть сейчас не менее страшна, чем тогда. И не менее плохо, и не менее репрессивно, а может быть и более. Огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассников Тур Смоленинов теперь новые террористы. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не так безысходно, мне кажется.
2: Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля?
3: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР. И после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича. А еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации. Причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин. И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал,

0: чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
1: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в лимбе и под гнетом информации и сложных противоречивых эмоций в любом месте, где бы они ни находились. То есть случилось 24-е, но у всех там какой-то такой случился такой обвал, крах и пересобирание себя. Сопоставимо ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставимо. Сопоставимо как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, с настоящей, особенно с трагической, особенно ну, как бы с той, которая происходит вопреки здравого смысла. Конечно, нет. Но все равно как бы мы находимся, ну, мы здесь.
2: И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей, а над ними

0: и Рождество.
1: Здесь важно заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборы и эмиграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом несвободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича, и он способствовал Галичу в отъезде. КГБ хотел, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более нейтральное, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот нансеновский паспорт, с которым... Ну, как бы гражданин мира ты.
0: Я стою, велика ли странность? Я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. И вот когда я написал эту песню, мне стало известно о том, что вот многие мои друзья, как я уже сказал, получили разрешение на выезд, и я подарил ее на прощание Виктору и Гале Кабачник. Но они еще не успели уехать, как произошли новые события, особенные события в моей жизни, потому что ровно через две недели спустя, после того, как была эта песня написана, меня вызвали в Союз писателей, и в срочном, как говорится, в пожарном порядке, в течение трех дней исключили из Союза. И это было началом совсем уже другой моей жизни. Жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая... не заставило меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
3: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста – исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Как политика и экономика

сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Действительно грандиозная, торжественная встреча.
2: В условиях полной безопасности Владимир Путин прилетел в Астану к Саргану Кемелевичу.
3: Уважаемый Сарган Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слова благодарности за приглашение.
2: Как Кремль пытается сохранить оставшихся союзников?
4: Во имя коренных интересов наших народов, они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше.
2: Конкурируя за внимание с Китаем и США. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Некоторые представители российской пропаганды очень любят вот этот паркетно-парадный официоз, как отдельный жанр, с которым и на пятый год войны периодически встречают Владимира Путина в других странах. Парадный конвой, небольшое авиашоу, дети с флагами вдоль дороги. Даже в Северной Корее у этих деятелей подобное не вызывало ощущения некоторой фальши. Дух Анкориджа трансформируется в дух Пекина, а тот, в свою очередь, в дух Астаны. Обмен официальными любезностями, подписание кипы бумаг о дружбе и внезапная мысль от Такаева «Всем нам нужен мир». Подробнее в нашем сюжете.
5: Визит Владимира Путина в Астану проходит в условиях усиленных, если вообще не беспрецедентных мер безопасности, заметило издание агентства. В воздушном пространстве Казахстана борт президента России сопровождали казахстанские истребители. А в Астане безопасность кортежа Путина обеспечивали вертолет, бронемашина с позиции для стрелка и автомобиль, который, вероятно, оснащен системами радиоэлектронной борьбы для подавления связи и навигации. Такие системы, например, используются против дронов. А вдоль маршрута, по которому ехал кортеж, стояли военные со стрелковым оружием. Часть улиц были также перекрыты бронеавтомобилями. Встречал Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Постарался он на славу. Церемония получилась более чем торжественной и даже включала в себя элементы авиашоу, что вызвало восторг у российских пропагандистов.
1: Смотрите, теперь еще и вертолеты пролетают с российским флагом, флагом Казахстана. Действительно грандиозная, торжественная встреча.
5: Стороны провели ряд встреч, как в узком, так и в расширенном составе. Путин отметил, что отношения двух стран сейчас находятся на подъеме практически во всех сферах, а Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. А еще он подчеркнул важность использования русского языка в Казахстане, который имеет в этой стране официальный статус, и поблагодарил за это президента Токаева.
3: Именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку. Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего, хочу это подчеркнуть, именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень ценим, высоко ценим эти ваши инициативы.
5: В свою очередь, Токаев тоже выразил удовлетворение тем, как протекают отношения двух стран, но все же во время расширенной встречи напомнил российскому коллеге о необходимости мира.
4: Еще раз благодарю вас за этот визит. Для нас он очень важен, полагаю, что и для России он имеет большое значение. И будем работать во имя коренных интересов наших народов. Они заинтересованы в том, чтобы наши государства жили в дружбе, в сотрудничестве. Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше. успешно развиваться.
5: Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, торгово-экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности и подписали ряд документов, включая соглашение о строительстве АЭС в Казахстане и совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Текст заявления получился весьма объемным, хотя принципиально нового в нем ничего не оказалось. Стороны в очередной раз подчеркнули важность таких вещей, как общность истории и памяти с особым акцентом на победу во Второй мировой войне, евразийская интеграция и роль ОДКБ, общая граница, экономическое партнерство, культурное многообразие, молодежное сотрудничество и совместный взгляд в будущее. Ну и чтобы будущее наверняка пустило корни, главы двух стран приняли участие в символической акции совместной посадки дуба на аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане. Тем не менее, не все казахстанцы желают связывать свое будущее с Россией. Гражданский активист Марат Жанузаков вышел встречать Путина с антивоенным плакатом в руках и с флагами Казахстана и Украины. Его задержали сотрудники полиции, но вскоре освободили. Ранее Жанузаков вместе с другими активистами уже выходил с протестом против визита Путина 27 ноября 2024 года. Тогда суд признал Жанузакова и его единомышленников виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал каждого примерно на $150. США. Официально Астана в вопросе войны России против Украины занимает сдержанную позицию. Казахстан не критикует Москву открыто, но при этом признает территориальную целостность Украины и оказывает ей гуманитарную помощь. Владимир Путин посещает Астану в рамках 5-го Евразийского экономического форума. В ЕАЭС входят 5 стран. Помимо России и Казахстана, это еще Беларусь, Кыргызстан и Армения, которая, к слову, будет представлена вице-премьером республики Мгером Григоряном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не поехал.
2: А с нами в прямом эфире политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Как, на ваш взгляд, можно трактовать вот этот официоз и помпезность приема Путина в Астане? Помнится, разные случались ситуации за последние годы, не только исковерканное имя неоднократно, но и ответка Такаева, однажды внезапно перешедшего на казахский язык.
6: Я думаю, вся помпезность, весь церемониал и вне протокольный статус второго государственного визита, он, в частности, связан с попыткой, с одной стороны, Путина показать свое присутствие и в некоторой степени защитить сферу интересов России, подчеркнуть или уточнить процедуры по контрактам, которые ранее были согласованы по строительству АЭС и так далее. Также в рамках ЕАЭС и поддержки этой организации, я полагаю, необходимо также было выразить и подчеркнуть о том, что это организация, через которую Россия проецирует свое влияние на постсоветские страны, на Центральную Азию в частности. Она также в рамках этого визита подчеркивается ее важность. Ну и изоляция Путина, изоляция России, серьезные имиджевые потери Путина. То есть та картинка, которая сегодня вы видите в Астане, она также используется для внутренней российской аудитории, для того, чтобы поддержать имидж. И в этом ключе стратегический партнер Казахстана, которым является Казахстан, Россия и Казахстан, он в этом случае поддерживает этот имидж Путина.
2: Я как раз вначале, да, упоминал, что был дух Анкориджа, дух Пекина, все это, разумеется, для внутреннего, так скажем, пользования, но все-таки идет же эта принимающая сторона. Но вот не уверен, что это произошло по некой просьбе, как будто бы некий церемониал был выполнен, поэтому и хочется понять, на каком же теперь уровне взаимоотношения, учитывая предыдущие некоторые конфликты, которые, ну, как будто бы не раскрывали слух, но все-таки некое напряжение висело в воздухе.
6: Я думаю, напряжение, о котором вы говорите, оно в некоторой степени вот проявляется в словах Токаева о том, что необходим мир. То есть Казахстан, страна, которая пытается баланировать.

0: балансировать. Режим имеет определенное видение. Если вы помните события января 2022 года, казахстанское руководство обращалось к России в некоторой степени за поддержкой тогда. И то, как ведет Казахстан внешнюю политику, балансируя интересы и отгружая свою нефть на рынке в Европе, подразумевает все-таки, чтобы была определенная стабильность, в которой они заинтересованы. И напряжение сейчас в данный момент связано с этим. То есть те риски, которые создает Россия, ввязавшись в войну, это бьет по экономическим интересам Казахстана, это создает риски для поступления в бюджет национальный Казахстана, это ставит под угрозу проекты важные, которые Казахстан не только имеет для него экономические свойства, но и прямые политические интересы, заявленное строительство АЭС, как я уже сказал. То есть сейчас, несмотря на то, что подписан контракт и уточнена сумма, остается достаточно призрачным будущее этого проекта ввиду того, в какой ситуации сейчас находится Россия. Ну и ряд других сферах также создаются риски. Поэтому здесь преждевременно говорить, с одной стороны, то, что Казахстан серьезно имеет серьезные потери, с другой стороны, это напрягает в целом взаимоотношения. И я думаю, то, что визит подчеркнуто государственный, обратно-таки со всем церемониалом, это также попытка показать присутствие России в Центральной Азии, в одной из крупных экономик Центральной Азии, поскольку отношения после начала широкомасштабного вторжения, они в определенной степени ухудшаются не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии. Вторые, конечно, не могут об этом прямо заявить, как это делает Азербайджан.
1: Мы, кстати, еще отдельно подготовили сюжет о том, кому, скорее всего, вот Россия пытается таким образом показать свое присутствие в Центральной Азии. Мы еще к этому вернемся. Ну, еще, Димаш, такой вопрос. Вот хочется вернуться к этим словам Токаева. Я процитирую еще раз. «Всем нам нужен мир». Сложно с ним не согласиться, кстати. Все-таки это была дежурная реплика такая в преддверии посадки Дуба вечной дружбы или конкретный призыв?
0: Я думаю, это безопасная реплика была. С одной стороны, все попытаются услышать то, что они хотят, а с другой стороны, кто же против мира? И это вечная позиция Астаны о том, что они пытаются урегулировать процесс, готовы выступать посредниками между Украиной и Казахстаном, но и в целом страна, которая показывает и демонстрирует некий здоровый прагматизм вот в этой нестабильной региональной ситуации. С другой стороны, вы видите, что определенные стратегические отношения подчеркиваются, военно-техническое сотрудничество было упомянуто вот в ходе этого визита, расширение его, а насколько оно будет расширено и какие риски оно несет для Казахстана, пока не ясно. Присутствие России в энергетическом секторе Казахстана тоже определенные риски несет для Казахстана и в плане самостоятельности, суверенитета и так далее. Поэтому все достаточно в некоторой степени противоречиво, но казахстанское руководство, оно обладает неким опытом вот именно показать себя с дипломатической стороны правильно, использовать все эти приемы, использовать определенные выражения, чтобы подчеркнуть свою отличающуюся позицию, в отличие, к примеру, от Беларуси или других стратегических партнеров России.
1: Димаш, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. И с нами также политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот только сегодня разговоров о Астане, о дружбе и о мире внезапно. А ведь господин Токаев весьма склонен замечать слона в комнате. Ну вот о территориальной целостности, например, Украины он говорил даже на форуме в Петербурге. Насколько это вообще раздражает Кремль? Насколько приходится как-то, ну, сквозь пальцы, что ли, на это смотреть?
2: Ну, сейчас Путин находится в некоторой зависимости от Токаева, потому что значительная часть платежей, которые российские компании осуществляют с Западом, и деньги, которые идут с Запада в Россию, они делаются через Казахстан, и Россия очень сильно, соответственно, пострадает, если разорвет эти экономические связи. Поэтому Путин немножко выглядит сейчас как вассал перед Токаевым. Токаев, конечно, осторожен, он напрямую не проявляет свою такую лидерскую позицию по отношению к Путину, но тем не менее все понятно. Заметим, что Токаев в последний момент дал согласие участвовать в качестве гостя в майском параде в Москве. Это тоже о многом говорит, что его пришлось упрашивать. Но сейчас, собственно говоря, саммит-то проводится не в каком-то из городов России, а он проводится в Казахстане. И в данном случае Токаев выступает не просто как принимающая сторона, а как претендент на лидерство на евразийском пространстве.
1: Ну и неожиданную, но немного натянутую проведу еще одну параллель, еще один такой слон в комнате. Все-таки это не только госвизит, но и саммит

0: BTS, и в Астане висит флаг Армении, на это даже российские пропагандисты обращали внимание, а Пашиняна нет и не будет. У него есть несколько весьма справедливых оправданий, игры идут выборы, и сегодня парад в Ереване. Но вот это похолодание в отношениях с Ереваном, оно вообще, как вы думаете, вынуждает Кремль быть немножко деликатнее с оставшимися партнерами?
1: Ну, Кремль сейчас находится в очень уязвимом положении. Ему приходится уже даже некоторым образом заискивать перед своими партнерами и пропускать удары, как это было с Пашиняном. Пашинян очень сильно щелкнул по носу Путина. Но у Пашиняна есть свои причины. Собственно, Путин пытался выступить гарантом безопасности на вот этом евразийском как постсоветском пространстве, но он таким гарантом не стал, он сдал Армению, он сдал своих партнеров, и, естественно, Пашинян сейчас должен отреагировать, у него внутри, к нему и внутри очень большие вопросы, если он еще будет проявлять сильную позицию снаружи, то для него, для самого это опасно, ну а Путин вынужден терпеть.
0: Ну и о других партнерах Казахстана, Наталья, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, вот хочется развить мысль и немножко и другую картину еще дать, помимо вот этих парадных кадров, рассказать о других партнерах Казахстана. Цитирую, зажатый между двумя крупнейшими державами Евразии, Казахстан умудряется играть роль еще и главного партнера США в Центральной Азии. Это пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Тимур Умаров. Казахстан действительно очень ловко балансирует, при этом наращивает товарообороты со всеми тремя, и товарообороты, и инвестиции, скажем так, от каждого по способностям и кошельку. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Географическое положение Казахстана определяет его внешнюю политику. Государство, зажатое между Россией и Китаем, вынуждено постоянно балансировать, чтобы сохранить добрососедские отношения. С северным соседом Казахстан связывает советское прошлое и СНГшное настоящее. За годы своего президентства и премьерства Владимир Путин посетил Казахстан 33 раза. Для сравнения, своего ближайшего союзника Александра Лукашенко он посещал только 28. Путин помогал Такаеву подавить протесты в январе 22 года. Позже помощь понадобилась уже Путину. Правда, экономическая.
3: А все-таки я не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию.
2: После начала войны товарооборот между странами вырос и составил 26 миллиардов долларов. Рост торговли чуть откатился назад в 23 году. Помешали вторичные санкции. Однако он снова возобновился и в 2025 году достиг отметки, превышающей 28 миллиардов долларов. По оценке Владимира Путина. Не смогли этому помешать ни санкции, ни принципиальная позиция Казахстана по оккупации территорий Украины.
4: По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
2: Неплохая память Владимира Путина на имена и отчество. Вдобавок, в том числе через Казахстан, Россия налаживала параллельный импорт санкционных товаров. Но за рекордными показателями официального товарооборота скрываются неприятности. Россия сокращает инвестиции в экономику Казахстана. В прошлом году они в сумме составили 180 миллионов долларов против 1 200 000 000 в 2024. Аналитик Кирилл Лысенко считает, что на это повлияли в том числе и внутренние проблемы России.
5: Высокие ставки не позволяют российским компаниям брать много кредитов, а значит, они не могут безмерно наращивать капитальные затраты и менее склонны инвестировать за рубежом.
2: Казахстанские экспортеры недовольны новыми правилами, которые вводит Россия для поставок из стран ЕАЭС. Министр по техническому урегулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин утверждает, что делается это лишь для пользы конечного потребителя.
5: Согласно информации российской стороны, спот должен повысить прозрачность торговли, усилить контроль за легальностью товарооборота и упростить администрирование косвенных налогов. Однако для бизнеса это означает новые требования, дополнительные процедуры, а также риски задержек на границе.
2: Тесные связи с Россией мешают Казахстану торговать нефтью. В прошлом году большая часть экспорта шла по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Однако с 1 мая Россия закрыла «Дружбу» для поставок в Германию и перенаправила их в Усть-Лугу. Вероятно, чтобы перекрыть собственные потери, лишив тем самым Казахстан крупнейшего покупателя своей нефти.
6: Да, там на нефтянке все горело, порт, вот все угорел, техника стоит военная в Косково на мосту.
2: Китай тоже продолжает наращивать торговые связи с Казахстаном и почти нагнал Россию. На Китай приходится 29% казахстанского импорта против российских 30%. Основная часть инвестиций из Китая приходится на развитие китайской программы «Один пояс, один путь». Но даже тесные связи не спасают Казахстан от тусных нападок больших соседей. Из Москвы угрожал войной ныне покойный кинорежиссер Тигран Кеосаян.
7: На Украину гляньте внимательно.
2: А так еще до войны говорил Путин. Звучит очень похоже на его поздний пассаж про Украину и Ленина. Только тут речь про Нурсултана Назарбаева.
8: Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда.
2: Китай не отстает. Историю одной из агрессивных публикаций вспоминает эксперт берлинского центра Карнеги Тимур Умаров.
5: Весной 2020 года китайские СМИ и паблики активно перепечатывали статью «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», где утверждается, что территория Казахстана исторически принадлежит Китаю.
2: Важным фактором для сохранения баланса в таких условиях стала третья страна – США. Практически покинувшие Центральную Азию штаты сохраняют свои инвестиции в нефтяной отрасли Казахстана. 30% всей нефти в стране добываются с помощью США, 23% – Китая и только 3,5% – России. Казахстан также входит в так называемый Совет мира, созданный Трампом, а последний визит в США Токаев провел в ноябре прошлого года.
0: Тему продолжим с политологом Димашем Альжановым. Димаш, вот благодаря чему, на ваш взгляд, Астане удается вот ловить этот тонкий трехсторонний аж баланс? Вот мы Армению сегодня упоминали. Путин, к примеру, с ней ведет себя куда ультимативнее. Или, может быть, сокращение инвестиций и ситуация с газопроводом «Дружба» — это как раз есть тот аккуратный укол со стороны Кремля, мол, ну, все-таки давайте как-то вернемся более-менее в прежние рамки.
9: Здесь должно учитывать то, что в отличие от Армении, Украины, Молдовы, Казахстан остается авторитарной страной с тесными личными связями между руководителями России и Казахстана. Поэтому внешнеполитический вектор, он остается в пределах стран дружественных, которых Кремль считает. Поэтому здесь нет серьезных изменений политических, которые бы могли контрастировать с тем, что происходит в России, и как бы ломать ту структуру, ту сферу влияния, которую Россия пытается создать через вот ОДКБ и ЕС. И в этом ключе нет серьезных противоречий. Да, возникают споры и, возможно, и, скажем, риски, связанные с тем, что Россия использует газотранспортную систему, ведя свой энергетический шантаж Европы. Но в целом руководство Казахстана находит полное взаимопонимание. Вопросы безопасности. Казахстан – большая страна по территории и достаточно с маленьким населением на такую территорию. Соответственно, это тоже является своим фактором. Потом общие взгляды политических элит. Все-таки Казахстан и Россия, они в этом отношении схожи. Это режимы с высоким уровнем коррупции, с институтами, которые выводят ресурсы из своих стран. Поэтому здесь есть общее понимание того, как экономика, как организации, как взаимные отношения между странами могут, какие договоры могут быть в экономическом сотрудничестве. Поэтому здесь очень много схожего, и здесь нет причин рассматривать Казахстан исключительно через призму Украины, Армении или Молдовы. То есть у нас не было никогда политической задачи сближаться с Европой или с другими странами. То есть география свою диктует, и общество политических взглядов свое диктует, но и также схожесть экономики, зависимость от России. Все-таки нет серьезных инфраструктурных альтернативных маршрутов отгрузки казахстанской нефти, отгрузки иных полезных ископаемых, на которых экономика Казахстана держится. Поэтому процесс, он достаточно возможно, можно назвать его, он как бы зафиксирован в тех рамках, которые сформировались после развала Советского Союза. И пока, к сожалению, Казахстан не вышел из этих рамок для того, чтобы все-таки обеспечить более устойчивую экономику, которая бы позволяла в дальнейшем пересмотреть внешнеполитический вектор страны.
0: Но что не хватает, учитывая эту тройственность партнеров, давайте так это назовем?
9: Уязвимость. То есть, если вы представите, условно говоря, завтра произойдут серьезные политические изменения внутри Казахстана, под вопрос будет поставлена способность Казахстана продавать свою нефть. А для бюджета Казахстана это существенно, поскольку экономика, она сильно искажена в сторону добычи и продажи нефти, и не развиты другие секторы экономики. Это ставит Казахстан в уязвимое положение. То есть, современная история Казахстана – это это история авторитарного государства, которое сильно эксплуатирует нефтяную ренту. То есть, и пока Казахстан из этой траектории развития не вышел, к сожалению, поэтому сильно уязвим.
0: Ну и с нами также политолог Наталья Шевчукова. Наталья, у меня к вам тоже будет вопрос. Но немножко с другой стороны здесь я хочу зайти. Как вы думаете, вообще считает ли Путин

0: Такаева должником именно за путинское соучастие в разгоне протестов в начале 2022 года. Ну, поскольку как будто бы некоторое пренебрежение, оно появилось примерно в это время. И там сложно определить, связано ли это с уже начавшейся войной, полномасштабной войной против Украины, или скорее вот с этим каким-то давним долгом, что ли, как будто бы который не был закрыт.
1: Ну, собственно говоря, там прямого участия не было, там была угроза применения.
0: Ну, я поэтому сказал соучастие, знаете, как будто бы такое. Ну, да. Присутствие тоже соучастия считается по Уголовному кодексу, кстати, многих стран.
1: Да, это примерно как москвичам всегда говорили, что сейчас приедут чеченцы и будут их разгонять. Вот, примерно из этой серии. Чеченцы, конечно, не приезжали, но москвичи в следующий раз не собирались. По-видимому, то же самое произошло в Казахстане. Хотя там, ну, это скорее казахам самим судить о том, что там реально произошло, потому что процесс очень сложный. Вот, но я думаю, что Путин некоторым образом ценит Такаева за такую строгую нейтральность, за то, что он не позволяет открыто своим оппонентам высказываться против, ну, по крайней мере, не позволяет такую открытую оппозицию против Москвы, но при этом мы понимаем, что, ну, конечно, это авторитарный режим, но по сравнению с нынешним российским режимом он скорее даже мягкий, потому что российский режим, он час от часу становится даже хуже, чем белорусский. Вот. И Путин и Такаев, несомненно, близки еще по одному показателю. Это лидеры такой эффективной автократии. Это люди, которые пытаются сделать эффективную экономику без демократии и без предоставления оппозиции права голоса. У обоих почти получилось, но Путин зашел слишком далеко и, по-видимому, скоро будет терять и на этом поле тоже. А Казахстан во многом последние 25 лет являлся скорее таким лидером для российской экономики, таким показателем. Казахстан провел пенсионную реформу, Казахстан провел реформу энергетики. В Казахстане очень сильная банковская система, очень сильные такие финансовые технологии. И, в общем-то, Россия во многом может равняться на эту страну, как на пример заимствования и восточных, и западных технологий, и внедрения их в жизнь. Но, конечно, вот этот авторитарный характер, он в многом тормозит развитие обеих стран. И в этом плане, в плане подавления оппозиции, в плане такого противостояния именно социальным изменениям, Путин и Такаев являются союзниками и, несомненно, обмениваются опытом.
0: Ну и подытоживая на наш сегодняшний разговор, вы уже упоминали, что некая зависимость от Такаева у Путина присутствует, и Россия скорее пострадает, если она разорвет отношения. Ну а чем вообще обусловлена вот эта вот важность Казахстана как партнера для Путина в первую очередь? Что здесь вот, ну, давайте в топ-3 скажем.
1: Ну, топ-3. Первое – это экономика, несомненно. Второе – это безопасность, потому что у Казахстана наиболее протяженная граница с Российской Федерацией, и обе страны, они друг без друга не могут. Если они будут тут, вдруг возникнет какой-то вооруженный конфликт, то, в общем, это опасно и в ту, и в другую сторону. Да? Вот. И это, конечно, некоторое международное позиционирование, потому что Такаев, как человек, который принимает Путина, у себя сейчас в том числе демонстрирует легитимность этого лидера, несмотря на все решения Международного уголовного суда, там, которых не было, кстати, вот, ну, вот эти новые конвенции, да, вот этот Гаагский трибунал, который сейчас был сформирован, собственно, он-то говорит о том, что Путина надо арестовывать как военного преступника, а Такаев его принимает у себя и тем самым показывает, что да, это рукопожатный человек.
0: Но с ним можно Казахстан не ратифицировал римский статут. Ну, я сугубо в де-юре перехожу плоскость, но тем не менее.
1: Ну да, но дело в том, что он может все что угодно не ратифицировать, но дело в том, что уже сформирован трибунал, да, и это немножко другая юридическая плоскость. Это как раз задача была в том, чтобы выйти за рамки Международного уголовного суда. Но то, что Путин разъезжает и жмет руку Такаеву, а Такаев потом эту же руку, и тем же самыми руками здоровается с другими мировыми лидерами, как раз говорит о том, что Путин пока что является легитимным и пока что его не надо списывать со счетов.
0: Вот этот элемент действительно очень такой важный получается, в том числе в контексте, ну, скажем так, риторики российской пропаганды, о которой мы еще сегодня тоже говорили в самом начале. Наталья, большое вам спасибо.

Политологи Наталья Шевчукова и Димаш Альджанов были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили вот об этих казахстанско-российских отношениях, которые, конечно, за последние 4, ну, с небольшим, получается, года крайне сильно претерпели изменения. Разные были события, начиная с разгона протестов в Астане, в Алматы, в других крупных городах Казахстана, которые были в самом начале 22 года и, получается, за буквально 1.5-2 месяца до большой войны, которую начал Владимир Путин. И при условии того, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины, тем не менее активно против войны он не выступает, оставаясь союзником. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
4: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
5: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты,

0: И на защиту от дронов – это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка – а это все вот как раз сейчас летний курортный сезон, то есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
0: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
0: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
0: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частные

0: лиц, цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
1: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
0: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью, вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание, или ему это спустил его руководитель Бортников, а Бортникову это спустил Путин. То есть как работает эта машина, мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что

вот этой вот логики безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать.

0: некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в посеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют

0: И бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные, и, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
1: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
1: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
1: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
1: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
1: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
1: они перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
1: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности.

0: возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание, ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Телеграм. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Телеграм. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все, это наше, это окончательно наше или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
1: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
0: Да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 28 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский обратился к США с просьбой оказать срочную помощь силам противовоздушной обороны Украины. Численность населения оккупированных территорий Донбасса за прошлый год сократилась почти на 10%. Последствия для гражданского общества в Грузии 2 лет действия закона об иностранном влиянии. Также сегодня.
1: Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением, или обманным путем.
0: Новые свидетельства отправки на фронт в Украину солдат срочной службы армии России, которых силой или обманом заставили подписать контракт с Министерством обороны. Но начну с другой темы. В России продолжается преследование по политическим мотивам. Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который обвиняется в распространении так называемых фейков о российской армии. Согласно решению суда, Шлосберг останется в СИЗО до 21 ноября. Шлосберг просил перевести его под домашний арест, ссылаясь в том числе на слова председателя Верховного суда России Игоря Краснова о том, что суды должны шире применять домашний арест, а не содержание под стражей. Защита Шлосберга просила о том же, отмечая, что, находясь в СИЗО, Шлосберг не может ухаживать за своим 97-летним отцом. Как отмечает телеграм-канал «Правозащита», в суде за Шлосберга поручились актеры Павел Деревянко и Вениамин Смехов, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Ранее против Шлосберга были возбуждены 2 других уголовных дела по статьям о нарушении порядка деятельности так называемого иноагента и о так называемой повторной дискредитации армии. Некоторое время он провел под домашним арестом в СИЗО. Льва Шлосберга отправили в декабре прошлого года после возбуждения дела о так называемых фейках. Лев Шлосберг, отказавшийся уезжать из России, хотя имел возможность это сделать, отказывается признать себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Вот как в апреле он охарактеризовал возбужденное против него дело о повторной дискредитации.
2: Полагаю, что всем в этом зале очевидно, что я не нарушал законы, в том числе репрессивный закон об иностранном влиянии, не совершал никаких преступлений, являюсь невиновным человеком, которого хотят привлечь к уголовной ответственности, недобросовестные люди, недобросовестными методами, с недобросовестной целью. Нарушить и ограничить мои права и свободы, сделать невиновного человека судимым, то есть преступником. Мы находимся в политическом процессе, в политическом уголовном деле. Особенность политических уголовных дел в том, что у них всегда есть политическая цель. Цель этого уголовного дела, как и до этого принудительного включения меня в так называемый реестр иностранных агентов, исключить меня, гражданина России, российского политика, из политической и общественной жизни, воспрепятствовать моей законной и востребованной обществом работе в интересах граждан России и самой России, сделать меня и моим, создать вокруг меня и моих близких атмосферу нетерпимости и вражды, возбудить в части общества инстинкты, восходящие к мрачным страницам отечественной истории 20 века. По существу, это уголовное дело, и то, как оно слушалось,

0: В суде первой инстанции. Например, охота на ведьм. Постыдные приступы которой известны не только по российской истории, но также истории других стран. Все такого рода уголовные дела заняли самую позорную страницу в истории правосудия. Все заказчики, организаторы, исполнители этих уголовных дел получили несмываемые позорные пятна на своих мундирах и мантиях, на своих биографиях. Некоторые ответили за свои злодеяния, некоторые нет. Как будет в этот раз, мы не знаем. Но позор, несомненно, останется.
1: Это был Лев Шлосберг. Дело о так называемых фейках против него связано с репостом в телеграм-канале «Политика» и с телеграм-канала «Эхо Москвы». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года, то есть на второй день вторжения России в Украину, Лев Шлосберг опубликовал пост первой полосы британской газеты Daily Mirror, на которой были изображены окровавленная женщина, жительница Украины, и Владимир Путин. По словам Шлосберга, следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан еще до появления в Уголовном кодексе России статьи о фейках про российскую армию. И вчера же был вынесен приговор, который тоже характеризует нынешнюю обстановку внутри России, я бы сказал, с другой стороны. Суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии за публикацию фото и видео кальяна на пасхальном куличе. Белоусова признана виновной в оскорблении чувств верующих. Такой жесткий приговор вынесен, несмотря на полное признание вины, извинения и заявление о раскаянии в последнем слове.
2: Вину я по-настоящему признала и раскаиваюсь в том, что случилось. Я считаю свой поступок недопустимым, искренне сожалею о нем. Моя семья, мама, папа и брат, участники СВО, я прошу принять во внимание тоже их состояние здоровья. Я прошу назначить мне наказание в виде штрафа, который готова уплатить еще до вступления приговора в силу.
1: Это была осужденная по статье об оскорблении чувств верующих бывшая сотрудница бара Ксения Белоусова. Добавлю, что дело против нее было возбуждено 1,5 месяца назад по доносу прокремлевского блогера Владислава Позднякова. Время свободы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас перед сегодняшним неформальным совещанием министров иностранных дел стран Европейского Союза в Лимассоле косвенно подтвердила, что Евросоюз решил пока не назначать конкретного человека, который представлял бы ЕС на возможных переговорах об окончании войны в Украине. Ранее Кремль заявлял, что хотел бы видеть в качестве такого переговорщика бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера. А в самом Европейском Союзе предварительно рассматривались несколько кандидатур, в том числе и самой Каллас. Ее кандидатуру Кремль немедленно отверг. Каллас подчеркнула, что содержание и цели переговоров сейчас важнее.
3: Что касается мирных переговоров, то сейчас мало что происходит. Мы также видим, что на поле боя Россия находится в невыгодном положении, поэтому нам важно обсудить наши ключевые интересы и основные требования к России. Когда стороны сядут за стол переговоров, должно быть абсолютно ясно, ради чего ведутся эти переговоры и какие вопросы являются приоритетными. Для нас важно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Такой мир, безусловно, включает вопросы ответственности и подотчетности. Разумеется, все вопросы, касающиеся Украины, могут обсуждаться и согласовываться только Украиной и Россией. Однако существует множество тем, затрагивающих интересы Европы. Сейчас, на мой взгляд, Россия пытается втянуть нас в дискуссию о том, кто именно должен вести переговоры, фактически самостоятельно определяя, кто ей подходит, а кто нет. Не стоит попадать в эту ловушку. Переговоры – это всегда командная работа, нужна общая стратегия ведения диалога. Содержание переговоров гораздо важнее, чем личности их участников.
1: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также сказала, что Европа может потребовать от России, цитата, «зеркального исполнения уступок, которых та требует от Украины», в частности, сокращения вооруженных сил. Каллас признала, что это максималистский подход, но российский подход пока что также основывается на максималистских требованиях, добавила глава европейской дипломатии. Внимание средств массовой информации также привлекли ее слова о том, что все все посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве, но украинскую столицу якобы покинули сотрудники посольства США. Власти Украины и США сегодня же опровергли эти слова, заявив, что американское дипломатическое ведомство продолжает работу в полном объеме, несмотря на угрозы России, подвергая

0: атаковать Киев систематическим мощным ударом. А помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва не получала ответа на переданные главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарю США Марко Рубио рекомендации американским дипломатам покинуть Киев. На фоне российских угроз президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь укрепить силы ПВО Украины.
1: На чем утверждение я предлагал?
0: На этой неделе я подготовил специальное письмо, письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу США. Вчера оно уже было направлено в Вашингтон. Редко случается, чтобы лидер другого государства одновременно обращался с письмом и к президенту, и к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но нынешняя ситуация требует именно таких шагов. Нужно действовать оперативно и результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что сегодня значительная часть мирового внимания сосредоточена на войне в Иране. Однако необходимо остановить и войну здесь, в Европе, крайне кровавую войну, которая продолжается уже пятый год в полномасштабном формате. И чем быстрее мы сможем усилить защиту от баллистических ракет, тем быстрее появится возможность сделать дипломатию действительно действенной.
1: Дипломатия спрацювала.
0: Это был Владимир Зеленский. В своем обращении он также отметил, что в России фактически проводится скрытая мобилизация, поскольку из-за потерь на фронте и ударов по объектам нефтяной промышленности в глубине страны российская армия не может добиться успехов. В социальных сетях опубликовано видео, записанное солдатом-срочником армии России Данилом Аксеновым, в котором он предупреждает, что если появится информация о том, что он подписал контракт, то это значит, что контракт подписан под психологическим или физическим давлением.
2: Я Аксенов Данил Александрович, 2007 года рождения. Записываю это видео с полной ответственностью. На данный момент я прохожу срочную службу в городе Хабаровск, воинская часть 98563, 118-й отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон 1-я автомобильная рота. Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от какого-либо вида контракта, связанного с военной службой. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит это случилось под психологическим или физическим давлением, или обманным путем.
0: О судьбе Данила Аксенова неделю назад рассказывала радио «Свобода». По данным правозащитников, старший лейтенант в феврале увел Аксенова в коптерку, где были еще трое других военных. Там его заставили без опоры простоять на ногах до утра. Командир роты лейтенант Терентьев при этом нашел в его телефоне переписку с матерью, где срочник писал, что не будет ни за что подписывать контракт. Аксенов не спал двое суток, в итоге подписал рапорт на заключение контракта. Позже он написал объяснение, где прямо указал, что контракт подписан под принуждением. 20 апреля должен был состояться суд о расторжении этого контракта, но 17 апреля Данила Аксенова вывезли в другую часть и в день суда отправили на войну в Украину. Публикации об этом и других подобных случаях на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org, озаглавлено «Запинывали на глазах у брата. Спецоперация Минобороны по превращению срочников в добровольцев». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главное управление разведки Украины обнародовало демографическую статистику по временно оккупированной части Донецкой области за прошлый год. По данным ГУР, естественная убыль населения там составила 9,9%, то есть почти 10 человек на каждую тысячу населения. В ГУР отмечают, что этот показатель почти в 2,5 раза хуже среднего по России. Смертность от травм и так называемых внешних факторов составила 146 случаев на 100 тысяч населения. При этом более 83% погибших в этой категории – люди трудоспособного возраста. Одновременно, как сообщает ГУР, Россия продолжает менять состав населения на оккупированных территориях. Данные ГУР комментирует украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.
3: Большое количество людей выехали еще, когда стало понятно, что оккупация затянется, давайте так скажем. И этот процесс начался еще с 14-15 годов, когда какая-то часть уезжала. Даже часть территорий тогда могли, например, быть еще в составе Украины, то есть не были еще временно оккупированными. Но тоже часть людей уже переезжали больше в глубину Украины, понимая, что есть какой-то определенный риск и опасность прихода

0: тех же российских оккупационных войск. Далее, понятно, что когда произошла оккупация, тоже часть молодежи всеми правдами и неправдами пыталась выехать с этой территории. Кто-то ехал на территорию, которую Украина контролирует, кто-то выезжал вообще там в другие страны. И это, конечно, ну, обозначилось там за несколько лет, по сути, там 10 лет прошло, да, даже больше немного, на демографической ситуации в регионе, потому что ну, крайне низкий процент браков, соответственно, и там, рождения детей. Давайте не будем забывать, что Россия, с одной стороны, пытается постоянно нас, ну, как бы привлечь на эти территории жителей других областей именно Российской Федерации, то есть граждан России, и всячески завлекает туда чиновников различными программами. Ну, Главное управление разведки про это очень детально регулярно, в принципе, пишет, поскольку у них есть эта информация, они ее публикуют. Но, понимаете, проблема в том, что сколько ты кого туда не переселяй, остается же проблема разбитой полностью инфраструктуры социальной. И никто особо не старается эту инфраструктуру каким-то образом отстраивать. То есть какие-то моменты, они ну, пытаются какую-то улицу, какой-то район сделать как бы такой, знаете, визитной карточкой, но за всем этим прячется полный упадок, разбитые, разбомбленные там дома, которые никто, в принципе, не собирается каким-то образом отстраивать, поскольку ставка делается на совсем другие вещи. Ну, а если это не какой-то крупный город, там ситуация вообще критическая, поскольку часть трудоспособного мужского населения просто в силовой способ мобилизировали. Ну, вот у нас есть данные по поводу, например, количества пленных в составе российских войск, которые сейчас в плену в Украине пребывают. Из них определенный процент, достаточно высокий, это как раз люди с временно оккупированных территорий, то есть это ну, люди, которые при других обстоятельствах оставались бы гражданами Украины. Они все, скорее всего, были когда-то гражданами Украины, но потом в силу различных причин оказались вот в российской, скажем так, армии. Поскольку этих людей, и это подтвержденные факты российскими источниками, которые они не стесняясь цитируют, как правило, используют в первую очередь в качестве пушечного мяса, ну, опять-таки, никто практически не возвращается, и это бьет по демографии. Ну и вот в совокупности добавим к этому еще отсутствие каких-либо перспектив, просто постоянное депрессивное состояние. Что жить, как жить, где жить, есть ли смысл здесь жить? Вот приводит к тому, что там огромная просто убыль населения, и Россия даже с помощью переселений, а это, кстати, визитная карточка любых империй, стараться внутри себя как бы переселять граждан, тем более, ну, подданных, по сути, даже не граждан, подданных, особенно на территории, которые являются, там, условно говоря, прифронтирными, это приводит к тому, что на этих территориях огромная демографическая проблема, и ее решение без возврата контроля Украины над этими территориями просто невозможно. По определению Организации Объединенных Наций, по определению ООН, это признаки геноцида. То есть этноцид тоже является признаком геноцида. Организация Объединенных Наций на некоторые вещи, например, закрывает глаза вот на тот этноцид, который происходит на Донбассе. А если, например, начать потом этих людей в будущем выселять и возвращать их на территорию Российской Федерации, ну, я не удивлюсь, если еще начнут кричать о каких-то там силовых переселениях и так далее. Поэтому эти вопросы, я к чему веду, что эти вопросы надо сейчас уже публично поднимать и в Организации Объединенных Наций регулярно проводить слушания по этому поводу, указывая на то, что Россия занимается фактически геноцидом, но только в определенных проявлениях, что прописано в документах Организации Объединенных Наций.
1: Это был украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы», опубликованный Институтом народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук индекс промышленного оптимизма в мае не продолжил падение, что уже российскими средствами массовой информации преподносится как достижение. Спрос на промышленную продукцию начинает восстанавливаться, хотя и не теми темпами, которые ожидались после снижения ключевой ставки. Военное производство по-прежнему растет, гражданское падает. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
2: Составитель индекса Сергей Цухло отмечает, что промышленность рассчитывала на больший эффект от апрельского снижения ключевой ставки Банком России. Попытки усмотреть в текущем историческом моменте хоть какой-то позитив, например, в восстановлении какой-то динамики спроса, пусть и не такой, как ожидалось, вызывает сочувствие. Вот только при ближайшем рассмотрении даже этот позитив выглядит несколько сомнительным. Аналитики Института Гайдара фиксируют усиление структурной поляризации в промышленном производстве, которое выражается в опережающем росте оборонно-ориентированных отраслей и сокращении секторов, зависимых от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. Практически о том же пишут аналитики Райффайзенбанка об усилении роли отраслей, ориентированных на госсектор,

0: наряду с ухудшением в частном секторе, особенно в малом и среднем бизнесе. Так что источник даже того сомнительного позитива, который умудрился углядеть в ситуации Сергей Цухло, кроется не столько в оживлении потребительского спроса после снижения ключевой ставки, сколько в той 6-триллионной дыре, с которой исполнил федеральный бюджет Министерство финансов. И спрос растет не на потребительские товары, не на машины и оборудование, а на то, что после схода с конвейера вскоре улетает в западном направлении, а потом взрывается. Ну или не взрывается, тут уж как повезет. Машина уничтожения ресурсов продолжает набирать обороты. Денег на ее содержание требуется все больше, а отрасли, с которых эти деньги собираются в виде налогов, продолжают съеживаться. Всерьез надеяться, что при сохранении этого ключевого для военного времени тренда снижение ключевой ставки или какие-то экстренные меры правительства что-то изменит, смешно. Но такой уж текущий исторический момент, что, понимая все это, все продолжают делать вид, что ничего экстраординарного не происходит.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Ровно 2 года назад в Грузии был принят закон о прозрачности иностранного влияния. Оппоненты нынешней правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и гражданские активисты с самого начала обсуждения законопроекта указывали на его сходство с российским законом о так называемых иностранных агентах. В Грузии закон о прозрачности иностранного влияния ударил по независимым средствам массовой информации, некоммерческим организациям и в целом по уровню свобод в стране. С подробностями из Тбилиси Звиад Чедлишвили.
2: 11 мая 2024 года. Десятки тысяч человек выходят на улицы Тбилиси. Граждане протестуют против принятия закона о прозрачности иностранного влияния. Местные СМИ назовут этот митинг одним из самых масштабных новейшей истории страны. Гигантское шествие тогда растянулось по обоим берегам Куры. Протесты против принятия, как его окрестили оппоненты, русского закона, гремели всю весну 2024-го. Все то время, пока его обсуждали в парламенте. Митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. И тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» этот закон приняла. Итоговая версия документа обязала все неправительственные организации и частные СМИ, чьи бюджеты более чем на 20% состоят из зарубежного финансирования, регистрироваться в реестре организаций-проводников интересов иностранной силы. Однако значительная часть НПО и медиа идти на это отказались. Среди них Институт развития демократии, директор организации, бывший народный защитник Грузии Учанан Муашвили.
3: Самое важное здесь, наверное, репутационный ущерб. Когда твое же государство объявляет тебя агентом и в каком-то роде пытается отторгнуть тебя от общества, когда государство делит общество на своих и агентов, на сторонников и предателей. Государство практически объявило нас врагами и всячески ограничило нашу деятельность всеми возможными способами.
2: Первая попытка принять закон об иноагентах была предпринята «Грузинской мечтой» еще весной 2023 года. Тогда, под давлением улицы, власти отступили, отозвали законопроект и пообещали к нему не возвращаться. Но спустя год обещания нарушили. Единственное изменение – из текста убрали само слово «агент». Инициаторы заявили, это вынужденная мера для защиты страны. Впрочем, на этом «Грузинская мечта» не остановилась. В мае 2025 года в стране был принят аналог американского акта ФАРА, он же акт о регистрации иностранных агентов. Этот закон регулирует правила регистрации организаций, обнародования соответствующих документов и годовой финансовой декларации. За нарушение предусмотрен тюремный срок до 5 лет. А в марте этого года «Грузинская мечта» внесла ряд поправок в закон о грантах, ужесточив правила их получения, как для организаций, так и для физических лиц. Нарушителям грозит штраф или реальный срок – до 6 лет лишения свободы. Также юридическое лицо может теперь получать гранты только с предварительного согласия правительства Грузии. И все же неправительственные организации и независимые медиа все еще пытаются удерживаться на плаву. Они меняют юридический статус, регистрируются за рубежом и идут на другие ухищрения для продолжения работы. Еще одна проблема в донорах. Зачастую сами иностранные фонды отказываются работать в стране из-за целого ряда принятых законов. Более 100 НПО, а также медиаорганизаций и частных лиц подали жалобу на действия «Грузинской мечты» в Страсбургский суд, оспорив правомерность закона о прозрачности иностранного влияния. Когда Страсбургский суд вынесет решение, неизвестно. Также точно неизвестно, сколько всего неправительственных организаций зарегистрировались в реестре организаций-проводников интересов иностранной силы. В открытом доступе этой информации нет. По состоянию на конец августа 2024 года таких организаций, по данным Минюста, были

0: было 233. Это менее 1% от всех зарегистрированных в стране НПО. Всего их насчитывается около 30 тысяч.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Тбилиси Звиада Чедлишвили. И завершу сегодняшний выпуск коротким обзором новостей, касающихся технологических компаний. Обзор подготовил директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Отмечу, что все эти новости, будь то появление нового гаджета, изменения в работе популярного мессенджера или хакерская атака на учреждение, наглядно демонстрируют, как технологии в большей или меньшей степени, но практически немедленно оказывают влияние на нашу повседневную жизнь.
2: На ежегодной конференции для разработчиков компания Google объявила, этой осенью в продажу поступят умные очки со встроенным голосовым помощником Gemini. Это совместная разработка с компанией Samsung и двумя известными производителями обычных очков – Warby Parker и Gentle Monster. В 2013 году продукт под названием Google Glass провалился, и с тех пор компания 13 лет не возвращалась к этой теме. Но сейчас рынок уже совсем другой. Например, Meta, та самая, что владеет Facebook и Instagram, продала уже больше 7 миллионов умных очков под маркой Ray-Ban. То есть Google, можно сказать, опаздывает на собственную вечеринку. Скорее всего, в ближайшие пару лет умные очки станут таким же привычным гаджетом, как и смартфон. Вы сможете попросить их перевести вывеску на иностранном языке, показать дорогу или просто сфотографировать что-то, голосом, не доставая телефон. Но здесь есть и обратная сторона – защита частной жизни. Очки с камеры снимают всех вокруг. А ведь согласия эти люди не давали. Например, по Европейскому закону о защите данных – это серая зона. Будем надеяться, что в кафе и парках появятся новые правила хорошего тона. Мессенджер WhatsApp, а им пользуются больше 2 миллиардов человек по всему миру, начал постепенно включать давно обещанную возможность – имена пользователей. Проще говоря, теперь можно зарегистрировать короткое прозвище, например, Иван.Петров, и обращаться через него, не показывая никому свой номер телефона. Для WhatsApp, который с самого начала, с 2009 года, был привязан именно к номеру телефона, это, можно сказать, маленькая революция. У конкурентов, например, Telegram или Signal, имена пользователей появились давно. WhatsApp сопротивлялся годами и вот, наконец, сдался. Причина – постоянные жалобы пользователей на спам и мошенников, которые звонят и пишут, как только где-то засветился ваш номер. Единственная тонкость – имя пользователя – дело добровольное. Если вы его не заведете, все останется как раньше. И если для индивидуальных пользователей это новая возможность добровольно, то все компании, общающиеся с клиентами через WhatsApp, должны перейти на новую систему к августу 2026 года. На прошлой неделе крупнейшая государственная сеть больниц США, она называется NYC Health and Hospitals и работает в Нью-Йорке, призналась, с конца ноября прошлого года и до начала февраля этого хакеры тихо сидели в их компьютерной сети. И за это время скопировали данные как минимум 1 800 000 человек. Среди украденного – медицинские карты, номера паспортов, водительских прав, страховые полисы, а также, и это самое тревожное – отпечатки пальцев и ладоней. Проникли хакеры через фирму-подрядчика, название которой больница до сих пор не раскрыла. Почему это особенно неприятно? Когда у вас крадут пароль, его можно поменять. Украли номер банковской карты, банк выдаст новую, а отпечаток пальца нет. Он у вас один и тот же на всю жизнь. Хакеры, которые сегодня заполучили вашу биометрию, смогут пользоваться ею и через 20 лет. И это уже не первый такой случай. В 2015 году, например, у американского правительства украли отпечатки 5,5 миллионов своих же сотрудников. Прошло 11 лет, а никакого решения так и нет. Главный урок – будьте очень осторожны, когда вас просят сдать отпечаток пальца или отсканировать лицо. На входе в офис, в спортзал, в приложение в телефоне. В отличие от пароля, эту информацию вы сдаете навсегда. И помните, ваши данные защищены ровно настолько, насколько защищена самая слабая компания, которой вы их доверили. А часто это не сама больница или банк, а какой-нибудь их подрядчик, о существовании которого вы даже и не подозреваете.
1: Автор прозвучавшего обзора технологических новостей, директор по продукту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, с которым мы теперь будем регулярно обсуждать новые тенденции и продукты технологической индустрии. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня

0: на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Молодые люди продавали магнитофонные пленки. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы, там, Битлы, и Роллингстоны. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?»
8: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе.
7: Я не уехал. Меня заставили уехать на какое-то время.
9: Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
10: Привет, это Полина Галуева
11: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Обычно мы с Полиной начинаем наш подкаст с рассказа о каких-то событиях 50-х, 60-х годов прошлого века, чтобы ввести вас в контекст происходящего в СССР в те годы. И в каждом эпизоде мы проводим параллели между временем, в котором жил Галич, и нашими днями. Сегодня будет не так. В этот раз мы решили начать подкаст с события, которое произошло в России осенью 2023 года. Как раз в те самые дни, когда мы с Полиной записываем этот подкаст. Это не самое важное событие в мире, но оно очень классно характеризует, что происходит сейчас со страной. Итак, на Ивана Золотова, преподавателя из Екатеринбурга, был написан донос. За что, вы сейчас узнаете. Так вышло, что Иван Золотов – добрый приятель журналиста, писателя, поэта и учителя Дмитрия Быкова. И Дмитрий Быков в эфире своей программы «Один» зачитал письмо своего коллеги, а саму программу он посвятил Александру Галичу.
12: Невероятно, что вы именно на сегодня запланировали Галича. Вчера по доносу коллег меня не просто окончательно отлучили от студентов, но и возбудили дело за публикацию стихов «Беркович» и Галича. Экспертиза ФСБ нашла в марше мародеров призывы к свержению конституционного строя, что по-своему иронично.
7: Двери снимайте с петель, срывайте ковры и шторы, все пригодятся и денежки, и выпивка, и жратва. Ах, до чего же весело! Гуляем мы, мародеры! Ах, да чего же веские, придумываем слова.
12: Когда перед вами чистое зло, тут не надо рассусоливать. Если вы узнаете доносчика, если вы узнаете, кто этот доносчик, ну, убить же можно разными способами, но отомстить как-то ему надо непременно, потому что зло вам не должно чувствовать себя безнаказанным. Он же не на вас донес, он донес на Галича, а Галич давно погиб. Понимаете, так что... У вас-то, конечно, все будет хорошо, потому что Галич не запрещен, и вы докажете, что вы всего лишь воспроизводили классическую публикацию. Но они дальше пойдут в том же направлении, пусть у вас не будет никаких сомнений. Они, конечно, будут и дальше сажать за Пушкина.
7: Спешат уцелевшие жители, как крысы забиться в норы. Девки рядятся старухами и ждут благодатной тьмы. Но нас они не обманут, потому что мы мародеры. И покуда спят победители, хозяева в городе мы.
11: Мне лично, Полин, вот эти строки Галича из песни «Марш мародеров» «Снимайте ковры и шторы, все пригодится, и денежки, и выпивка, и жратва» очень напоминают то, что солдаты российской армии творили в оккупированных украинских городах, начиная с февраля 22 года. Возможно, человеку, который написал этот донос, эти строки тоже что-то подобное напомнили. И, конечно, это лишний раз подтверждает то, о чем мы с тобой говорим в каждом эпизоде нашего подкаста. Все, о чем писал Галич,

0: отзывается и сегодня. Ну, давай все-таки вернемся на 50 лет назад. Расскажи, пожалуйста, что же происходило на стыке 60-х и 70-х годов в жизни Александра Аркадьевича Галича?
1: Давай я лучше прочту тебе одну запись из дневника Лидии Чуковской. «Был у меня как-то днем Галич. На этом свидании сильно настаивала Елена Сергеевна Венцель, уверяя, что оно якобы очень нужно Галичу, который бедствует, нуждается в добром слове и прочее. Ему не дают никакой работы и травят по-всякому. Жена и дочь, и он сам избалованы, денежного запаса нет, он к тому же болен, да еще вечное питье. Как он выйдет из беды, непонятно». Галич живет в это время квартирниками. Вот так о них вспоминает его подруга Ирина Роскина.
2: Комнату старались освободить от мебели, чтобы как можно больше людей можно было вместить. Стулья ставили, там табуретки ставили рядами. В углу стоял стол. На столе стояли бутылки, колбаска кружочками, салат оливье. Галич не ел, он вообще ел очень мало, но пил. А насколько я понимаю, ему ставили бутылку чего-нибудь получше рядом с ним. После первых рюмок он всегда пел лучше, но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
1: В 1969 году эмигрантское издательство «Посев» выпустило книгу «Песни Галича». Не могу отделаться от мысли о том, что на современном языке это как будто Дудь взял у тебя интервью.
0: Твоя параллель мне понятна, потому что, действительно, если раньше в издательстве «Посев» за границей, за рубежом издавались книги советских писателей, то, очевидно, писателям это была черная метка, присылалась.
1: Книги тогда печатались в основном без ведома автора. Если брать книгу Галича, там даже биографию его исказили, назвав бывшим зэком. Видимо, издатели не могли поверить, что человек без тюремного прошлого мог писать такие песни. Но это уже другая история, важен сам факт того, что книга вышла на Западе. Естественно, в Советском Союзе существовал негласный закон, запрещающий публиковаться за рубежом. А Галича еще издала самое опасное антисоветское, по мнению властей, издательство «Посев».
0: Ну, вернемся к Галичу. У него, как, собственно, мы и сказали вам выше, наступают тяжелые времена. Они наступают не только у Галича, но и у людей, которые организовывают ему концерты, записывают эти концерты и распространяют их. Вот очень интересная и характерная для тех лет история, рассказанная самим Александром Аркадьевичем из архивов «Радио Свобода».
3: Один мой друг, он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы. Одесская барахолка – это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями. И Армстронг, и Элла Фицджеральд, и группы там, Битлы, и Роллингстоны, и советские барды, Высоцкий, Акуджава. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и сказал: «Слушай, а Галич у тебя есть?» На что продавец ему ничего не ответил. Он удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал: «Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор, уже на вопросы даже не отвечает». Тогда этот молодой человек, скривив рот негромко, сказал: «Нужна мне еще 190-я статья, мне хватает 154-й». 154-я статья по Уголовному кодексу Украины – это статья за спекуляцию. Так сказать, на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел.
0: Ну а самого Галича КГБ СССР начинает контролировать самым пристальным образом. И происходит это, естественно, в первую очередь в районе, где он живет. То есть в районе метро «Аэропорт», где мы с тобой, Полин, тоже жили и ходили в наши школы.
1: Есть веселая история о слежке, которую рассказывал сам Галич. Когда к нему приезжал Андрей Сахаров, академик и диссидент, то под его окнами останавливалось две черные «Волги». И вот однажды Галич выглядывает в окно и видит две машины. Как раз пришел Сахаров, и он ему говорит: «Смотри, твои приехали». А Андрей Сахаров отвечает: «Так они меня и привезли. Я вышел из Академии наук, посмотрел по сторонам, такси нет. Подошел к ним и сказал: ребята, ну нам все равно по пути, подвезите, пожалуйста». Но они и подвезли.
0: Отличная история. Это действительно говорит о том, как все-таки с юмором и с иронией, и с самой иронией относились такие люди, как и Галич, и Сахаров, даже к этим тяжелым и неприятным абсолютно, и невыносимым моментам слежки за ними самими. Ну давай послушаем еще одно воспоминание Ирины Роскиной, соседки и подруги Галича, о тех временах.
2: На первом этаже, прямо под квартирой Галича, тогда размещалась поликлиника Литфонда. Насчет поликлиники важно, потому что это было ничейное помещение. И в какой-то момент пришли в поликлинику из органов, потребовали какой-то кабинет освободить, что-то там перерасположили. И в помещении точно под квартирой Галича поставили прослушивающую аппаратуру. Врач, поклонница Галича Ирина Балычева, сразу прибежала ему рассказать. Потом и другие врачи ему это рассказывали, приходили специально рассказать, потому что у него со многими были хорошие отношения. Вообще это был человек, который ценил, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, не для того, чтобы получить, знаете, какую-то выгоду из этого, а просто ему было приятнее, спокойнее, чтобы отношения были приятными. Когда рассказали про эту аппаратуру в поликлинике, то все, конечно, испугались первым делом. Прямо я помню, что так Галич посерел в лице. И первое время мы не разговаривали, а писали на дощечке, с которой можно было, ну, дашь прочесть то, что ты написал собеседнику, потом стираешь и пишешь что-то новое. Ну, пару дней, может быть, так попереписывались, тут же безумно надоело. Но интересно, потом я прочла, что Галич эту дощечку, я думаю, что эту, потому что вряд ли у него прям было много таких дощечек, он хотел ее подарить царцу Александру Меню, а тот не взял. Он сказал, что он хочет говорить вслух. Как мы знаем, и Галич хотел говорить вслух. И мы знаем, чем это для них обоих кончилось.
1: Тут, наверное, надо дать немножко новостей, повлиявших на судьбу нашего героя. Во-первых, в 1966 году, находясь в Париже, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщенные войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем все, чтобы помочь им решить эту проблему». С этого момента можно отсчитывать третью и первую легальную волну эмиграции из Советского Союза. А в 1967 году на Ближнем Востоке случается шестидневная война между молодым государством Израиль с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Все это будоражит чувства советских евреев, особенно учитывая тот факт, что правительство СССР после войны разрывает дипломатические отношения с Израилем, а внутри страны Израиль начинают называть нацистским государством, и также усиливается дискриминация евреев. Все это подталкивает советских евреев объединяться и бороться за разрешение на выезд в Израиль. Методы борьбы были очень разные, но сначала мирные, а в июне 1970 года группа ленинградских евреев попыталась захватить пассажирский самолет. И хотя попытка закончилась неудачей и большими сроками для участников этого захвата, но Кремль сделал выводы, и с 1971 года Москва начала разрешать советским евреям выезд из страны с целью воссоединения с семьей.
0: И, собственно, Полин, этот твой рассказ подводит нас к песне нашего эпизода «Песня исхода». Вот что говорит об истории ее создания Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
3: Песня эта была написана в декабре 1971 года. Это, пожалуй, было впервые, когда уезжали по-настоящему близкие мне люди. Не то, что там я слышал где-то кто-то, знакомые знакомых уехали из Советского Союза. А вот тут уже уезжали люди мне близкие. Уезжали, кстати, Виктор Кабачник и Галя Кабачник, которые очень много внимания уделили мне в последний год моего существования в Советском Союзе. Вернее, их существования, потому что я-то после этого еще остался на 3 года после их отъезда. И вот я написал эту песню. Она называется «Песня исхода». И мне казалось, как-то вот когда судьба заставила меня самого предпринять тот же шаг, пойти на то, чтобы покинуть свою родину, мне казалось, что песня эта вроде бы перестала иметь право на существование. А потом я подумал, что нет, нет. Я все время повторяю здесь слова, сказанные когда-то в 20-е годы Зинаидой Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании». Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.

или уехать на какое-то время, потому что я вернусь, я всегда буду возвращаться. Мое отношение к этому факту, к исходу, оно остается прежним, неизменным. Вот такая песня.

0: уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть.
1: Знаешь, Полин, вот о чем я подумал, когда готовился к этому сегодняшнему эпизоду, стержнем которого стала песня «Исхода», которая начинается со слов, как мы только что услышали, «Уезжайте, уезжайте». Я подумал, что во время работы над подкастом мы с тобой брали интервью и разговаривали с очень многими людьми. Кто-то был хорошо знаком с Галичем, кто-то родился уже после его отъезда, а некоторые наши герои родились уже после смерти Александра Аркадьевича. Так вот, 99% участников подкаста в разные годы по разным причинам Россию покинули. Да и мы с тобой записываемся сейчас не в московском офисе «Радио Свобода» или «Настоящего времени». Тех офисов давно уже нет. Но есть и еще одна черта, объединяющая участников подкаста, наш сосед Галич. Большинство из них совершенно не собирались уезжать из России. Так же, как и не собирался этого делать в свое время Галич. Вот что рассказывает нам журналист Маша Слоним.
2: Да ни я, ни он не хотели уезжать. Он-то точно не хотел уезжать. Со мной там сложнее было. Моя мама хотела, чтобы я уехала. Она волновалась за меня. Там друзей стали арестовывать, там обыски, допросы у меня и прочее. У него тоже за ним слежка была, но он ведь не хотел уезжать. Поэтому мы так шутили, любили просто, ну, так пошутить. Да, давай вот и встретимся там где-нибудь в Нью-Йорке на 42-й, погуляем. И плен.

0: ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст, ездили в Берлин. Так получилось, что ездили порознь. Про свою поездку Полина расскажет вам через несколько минут. А меня в Берлине поразило то, что русскую речь на улицах города я слышал немногим реже, чем немецкую. И это были не туристы. Это были люди, которые там живут, работают, учатся. Я, конечно же, не знаю и не могу знать обстоятельств всех переехавших в Германию россиян, но обстоятельства отъезда нескольких людей, в том числе героев нашего подкаста, известны доподлинно. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, например, уехала из России в 2017 году после доноса, который написал на нее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ольгу обвиняли в хищении средств в особо крупных размерах. Она вынуждена была покинуть Россию, как сама же она написала тогда в своем Фейсбуке, чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы не верблюду в этот момент быть на свободе. И вот спустя 6 лет мы разговариваем с Ольгой Романовой на ее берлинской кухне о Галиче, об эмиграции и о том, кто хочет, а кто не хочет уезжать из России.
5: Да как, кто же хочет уезжать? Я думаю, что никто не хочет уезжать. Ну, потому что колбасная эмиграция, она же и сейчас есть. Но это не... Давайте не будем рассматривать даже как нашу целевую аудиторию, да, естественно. А я даже думаю, что случайных людей нет из колбасной эмиграции в нашей аудитории. Но он не мог быть в колбасной эмиграции. Ну, слушайте, ну никто из нас не хотел уехать. Все хотели жить в нормальной стране. Все хотели путешествовать на Камчатку в отпуск. Были на Камчатке? Я была просто. Да, я тоже. Я на Алтае была. Но я не знаю места лучше в мире. Я много где была. Я очень хочу на Алтай, я очень хочу на Камчатку, я очень хочу на озеро Байкал. Я хочу на Саяны, я хочу в Хибины. Ну, у нас прекрасная страна.

0: Она замечательная. Ну, кто же ее захочет добровольно-то оставить? Никто не хочет оставлять родину добровольно, если ты не хочешь колбасы. Он не хотел колбасы. А просто тогда встает вопрос, пан или пропал, поскольку где наша не пропадала, а наша пропадала практически везде, ты все-таки выбираешь возможность творить, возможность продолжать, но просто потому, что тебе это важнее, чем возможность умереть. Мне кажется, возможность говорить и творить важнее, чем возможность, в общем, не очень-то героически умереть где-нибудь в сумасшедшем доме, да, под капельницей с галперидолом.
1: И от этих усатых шатей, от анкет и ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог, улетайте. Дайте к неверной правде от заправдошних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон.
2: Я когда начала делать подкаст про Галича, вокруг меня тут же начали появляться люди, для которых он важен, и какие-то отсылки к его творчеству. Этим летом, ничего не подозревая, я пошла на концерт Василия Зоркова, который выступал в Праге, и он внезапно запел «Когда я вернусь» Галича. И, естественно, после этой песни мы с Витей решили с ним поговорить, и в том числе и о схожести и непохожести судьбы Галича с судьбами сотен людей, которые уехали из России после начала войны в Украине.
3: Раньше все-таки отъезд — это был отъезд настоящий, то есть это рвались связи, рвались все, человек уезжал навсегда. Сейчас, конечно, отъезд — это во многом просто техническое перемещение своего тела, потому что огромное количество моих друзей там как работали в России, так и продолжают, и все-таки это все интернет все поменял. При этом, конечно, это столкновение человека с гигантской махиной, абсолютно бесчеловечной, лишенной страха, совести. Оно, конечно, похоже. И через Галича, мне кажется, можно понять, насколько это самовоспроизводящаяся система, что она на самом деле такая же. Она не, ну, то есть сейчас не менее страшно, чем тогда, и не менее плохо, и не менее репрессивно, а может быть и более. Огромное количество моих друзей сейчас сидят в тюрьме, признаны террористами. Там, у одноклассников Артур Смолянинов теперь новые террористы. Это очень смешно. И в этом смысле, конечно, да, это похоже. Просто не так безысходно, мне кажется.
1: Там, в Панарах и в Бабьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане и в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля?
2: Расскажу про мою поездку в Берлин. Я там сходила на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях Галича в СССР. И после спектакля поговорила с режиссером и актером Игорем Титовым. Он в спектакле играл Галича, а еще Игорь сам уехал из России после начала мобилизации. Причем сначала в Монголию, затем в Таиланд и только оттуда в Берлин. И, конечно, я спросила его о том, что он чувствовал и думал в этот момент, и насколько его чувства и мысли, как ему кажется, совпадали с чувствами и мыслями самого Галича перед отъездом.
4: Жить, как бы быть в Союзе плохо, быть вне Союза тоже плохо. Так же, как сейчас жить в России тяжело, жить вне России сейчас тоже тяжело. Люди находятся в лимбе и под гнетом информации и сложных противоречивых эмоций в любом месте, где бы они находились. То есть случилось 24-е, но у всех там какой-то такой случился такой обвал, крах и пересобирание себя. Сопоставимо ли это действительно со смертью? Нет, не сопоставимо. Сопоставим как бы отъезд художника из страны с действительной смертью, с настоящей, особенно с трагической, особенно ну, как бы с той, которая происходит вопреки здравого смысла. Конечно, нет. Но все равно как бы мы находимся, ну, мы здесь.
1: И под мраморным обелиском на распутице площадей, где крещенных единым списком превратила их смерть в людей, а над ними

0: и Рождество.
1: Здесь важно заметить, что сам Галич пока еще никуда не уезжает. Он пока еще даже не исключен из писательских и киносоюзов. И формально, несмотря на травлю и преследование КГБ, он является официальным советским драматургом и сценаристом. Но мысли об отъезде, сборы и эмиграции его друзей и знакомых уже висят в воздухе. И Галич этим воздухом дышит. Воздухом несвободы. Вспоминает его соседка и подруга Ирина Роскина.
2: Идея отъезда, она подступала все ближе и ближе. Тем более, что в какой-то момент он очень подружился с Владимиром Максимовым. Просто Максимов стал его главным другом и в какой-то мере наставником. А Максимов был к отъезду готов, и он уехал раньше Галича, и он способствовал Галичу в отъезде. КГБ хотел, чтобы он уехал по приглашению в Израиль. Он получил в результате приглашение в Израиль, но ему очень не хотелось. Он думал, что что-то будет более такое вот привлекательное, более нейтральное, потому что он считал, что если это будет не Израиль, то ему будет легче вернуться назад. Он не хотел получать гражданство израильское, и он в результате ведь вообще никакого гражданства не получил. Я даже не знаю, знал ли он, что так было и у Бунина, вот этот нансеновский паспорт, с которым... Ну, как бы гражданин мира ты.
0: Я стою, велика ли странность? Я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Я на этой земле останусь. Кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых стеречь покой. И вот когда я написал эту песню, мне стало известно о том, что вот многие мои друзья, как я уже сказал, получили разрешение на выезд, и я подарил ее на прощание Виктору и Гале Кабачник. Но они еще не успели уехать, как произошли новые события, особенные события в моей жизни, потому что ровно через две недели спустя, после того, как была эта песня написана, меня вызвали в Союз писателей, и в срочном, как говорится, в пожарном порядке в течение трех дней исключили из Союза. И это было началом совсем уже другой моей жизни. Жизни, которая привела меня сюда, на Запад, но которая... не заставило меня изменить своего отношения к тому, о чем я пытался сказать в песне, которую вы сегодня услышали.
3: Я думаю, вы уже поняли, чему будет посвящен следующий эпизод нашего подкаста – исключению Галича из Союза писателей и той самой новой жизни, о которой он говорит. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуары Петра Якира. Отрывки из книги, выходящей в Лондоне. Впервые в эфире 9 января 1972 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение фрагментов из мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Эти мемуары выйдут в ближайшее время в Лондоне в издательстве «Макмиллан» отдельной книгой на русском языке. Начало своих воспоминаний Петр Якир датирует 30 мая 1937 года, то есть днем ареста его отца. Командарм Иона Иммануилович Якир, второй советский офицер, который был награжден орденом Красного Знамени, был расстрелян 11 июня 1937 года в связи с делом маршала Тухачевского. О нем, реабилитированном посмертно, сочувственно выражался Хрущев на 22-м съезде партии. О нем печатались в 60-х годах восторженные статьи в «Правде» и «Известиях». В его честь была выпущена специальная почтовая марка с его портретом. Его сын Петр Ионович Якир, 14-летним мальчиком, был арестован по делу отца и провел последующие 17 лет своей жизни в лагерях и в ссылке. Петр Якир – историк, его научная специальность – история СССР периода от Гражданской войны до первых лет Второй мировой войны. Он работал научным сотрудником в Институте истории Академии наук СССР, но в 1969 году был снят с работы за инакомыслие. Петр Якир – видный участник движения по защите гражданских прав в СССР. Он энергично протестовал против признаков возрождения сталинщины, в частности, широкую известность получило его письмо в редакцию журнала «Коммунист», в котором он разбирал действия Сталина с точки зрения Советского правового кодекса. Это письмо распространялось в Советском Союзе в самиздате. Оно было также помещено в крупных западноевропейских газетах. Петр Ионович Якир выступал в защиту книги Некрича 1941-22 июня, в защиту прав крымских татар, в защиту политических осужденных, как, например, Голанского, Гинзбурга, Марченко, в защиту участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года против оккупации Чехословакии. Чтение мемуаров Петра Якира продолжится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

Мемуары Петра Якира. Часть первая. Детство в тюрьме. Глава вторая. Пересылка. В первой главе, которую мы читали в предыдущих передачах, Петр Якир описал арест отца и матери, детприемник, в который поместили его самого, мальчика 14 лет. Якир вспоминает людей, с которыми ему довелось встретиться в камерах астраханской тюрьмы. В главе «Пересылка», чтение которой мы продолжим сегодня, Якир рассказывает о пересылке заключенных

0: заключенных из астраханской тюрьмы в Саратовскую.
1: Камера была заполнена на 90% 58-й статьей. Было несколько бытовиков и жуликов. В основном это были донские казаки, осужденные за подготовку кулацкого бунта, представители «За год зерна», «За вредительство», выразившееся в отравлении зерна, а работники «Райзо» за распространение заразных заболеваний среди скота, агрономы, бухгалтеры, несколько врачей, эти по статье 58/10. Сидел в этой камере и саратовский архитектор. Он обвинялся по статье 58/9 и был осужден военной коллегией на 25 лет. Под пытками он подписал, что он и его подельники, которых было более 40 человек, взорвали новый саратовский оперный театр, который к тому времени еще не был выстроен до конца. Архитектор делал из хлеба великолепные шахматы и играл целыми днями с врачом, который был осужден за знакомство с профессором Плетневым, осужденным по Бухаринскому процессу. Он был одним из его учеников. По рассказам я понял, что то, что творится в Астрахани, происходит по всей стране. То есть арестовывают невиновных, бьют и издеваются на следствии, причем приемы тоже одинаковые – конвейер, стойка и так далее. Судят заочно или с полным нарушением судебных процедур. Количество арестованных все увеличивалось. Из саратовской тюрьмы последние месяцы уходили по два больших этапа в неделю, в каждом по 1000 человек, а приходило столько же из районов, следственных тюрем и пересыльных этапов. Второй и третий этажи нашего корпуса были отведены под камеры смертников. Там находились лица, осужденные военным трибуналом и спецколлегией. Проходившие через военную коллегию, как уже было сказано, расстреливались немедленно. Камеры были заполнены до отказа, так как в ожидании утверждения приговора многие сидели по 3-5 месяцев. Некоторым заменяли расстрел 20-25 годами лагерей, других же расстреливали. К нам перевели одного физика из Саратовского университета, который просидел 5 месяцев, осужденный на высшую меру как участник группового дела. Обвиняли их в передаче секретных научных сведений немцам. Дело было, конечно, дутое, но все признали себя виновными. Физик рассказал, что его соседу по камере, председателю одного из колхозов области, осужденному и впоследствии расстрелянному за вредительство, принесли в передаче какие-то домашние изделия, завернутые в газету, в которой говорилось, что он, физик, и его подельники уже расстреляны. И он не мог заснуть ни одной ночи в течение 5 месяцев, так как на исполнение приговора брали ночью. Теперь же, когда ему заменили расстрел, он не мог сообразить, как ему написать жене, поскольку она считает, что он уже расстрелян. На следующий день Костя Корзубый предложил мне проиграть в буру на щелчки. Сначала он мне проиграл 10 щелчков, затем еще 20. Затем предложил партию на расчет и выиграл ее. Дальше я проиграл ему еще 3 партии. Он снова предложил играть на расчет. Азарт овладел мною, ставка уже была по 200 щелчков в партии. Игра шла с переменным успехом. Но когда я должен был уже 5000 щелчков, я предложил сыграть на расчет. И когда я снова проиграл, то должен был 10000 щелчков. Тогда Костя встал и сказал, что ему надо сейчас заняться другими делами, а вечером продолжим. А Баня, он был моим главным опекуном, подошел ко мне и тихо сказал: «Ну что ты наделал? Опять жизнь проиграл, как в Астрахани». Я забыл рассказать о том, что в Астрахани, в малолетней камере, осваивая игру в стос, проиграл 67 паек хлеба, 7 дней отдавал, а потом мне скостили долг, предупредив на будущее, что больше 5 паек хлеба проигрывать нельзя, так как человек должен или умереть, или сделать какую-нибудь подлость с голоду, а значит, такой проигрыш равноценен потере жизни. Я все это учел и больше не играл в таких размерах на хлеб. Но такого подвоха, как здесь, не ожидал. Для меня игра на щелчки была шуткой. В действительности это была далеко не шутка. К вечеру Костя вернулся из своих путешествий по камере и предложил мне рассчитаться с ним. Я напомнил ему, что он обещал еще со мной сыграть. Костя ответил, что он устал и потребовал расчета. Делать было нечего. Я подставил ему голову, а он с великим наслаждением начал бить мне щелчки с оттяжкой. После 20 щелчков кто-то со стороны сказал, что нельзя бить в одно место. Он с этим согласился и продолжал бить в разные части головы. Получив около 100 щелчков, я уже не знал, куда деваться. Вся голова была в шишках, гудела от каждого нового щелчка, и каждый сантиметр на голове казался сплошной раной. Я взмолился, попросил Костю перенести экзекуцию на завтра. Он остановился, присел и сказал: «А ты понимаешь, что завтра будет еще больней? Ну, чем ты можешь расплатиться за щелчки?» Я предложил ему все свои вещи, которые на сей раз находились не в камере хранения, а со мной. Он внимательно просмотрел оба мои чемодана и вещевой мешок и счел возможным в расчет за 9850 щелчков взять у меня все, что имелось. Шубу на меху, два новых костюма, один из них с жилеткой, две пары шевровых сапог, атласное одеяло и даже 6 пар прекрасных женских трусиков, которые мама случайно положила ко мне в чемодан. Короче говоря, все вместе с чемоданом было уплачено в расчет за нестерпимую боль от щелчков. Утром голова гудела. Мой братец, молча наблюдавший всю эту вечернюю сцену, вытащил из своих вещей пару сапог и также молча вручил их мне. Последнее время он не разговаривал со мной ни на какие политические темы, так как на его упрямую голову обрушился такой поток впечатлений, который вряд ли способствовал укреплению его мнения о правильных действиях власти.
0: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
1: Каждый день из нашей и других камер вызывали на этап, и каждый день в камеру поступали новые. Сроки были в основном стандартные. Большинство имело по 10 лет. Как-то ночью Абани меня разбудил и сказал, что они решили помыть, значит, ночью стащить что-нибудь у спящего, колхозничков. Камера спала. Несколько воришек тихо подкрались к мешкам, на которых спали люди, и, разрезав их мойками, бритва, инструмент для вскрытия карманов, мешков и так далее, очень искусно извлекли разные продовольственные товары. Я по их знаку принимал и складывал дары. Сало, масло, сахар, белые сухари, лук, чеснок, махорку, папиросы. Очистили мешков 20. Снеди было уже больше, чем надо. Юра, тоже уже разбуженный, с одним парнем были направлены за бачком с водой. В этом бачке развели большое количество сахара и накидали туда белых сухарей. Это в тюрьме называется тюрий. Отрезав по большому куску сала, компания в 12 человек уселась вокруг бака и, достав ложки, стала хлебать тюрю в прикуску с салом. Дело двигалось быстро, мы опустошили двухведерный бачок, нажравшись по горло. Закурили папиросы, взяв в рот по конфетке. Это считалось высшим шиком. Удовлетворенные едой, мы не могли сидеть на месте. Мы начали озорничать. Поднялся шум. Народ от шума начал просыпаться. Просыпавшие обнаруживали пустоты в своих сидорах, мешках. Поднялся ропот. Это не смущало наших руководителей, ибо они считали, что совершили вполне законный акт насилия неимущих над имущими. На претензии, раздававшиеся из всех углов, было заявлено, что если недовольный не успокоится, то можно поплатиться носом, который очень легко отрезать бритвой. Камера затихла. Люди были очень разобщены. Никто не хотел подвергаться возможным неприятностям. Во время ночных хищений Абаня у кого-то вместе с продуктами вытащил 25-рублевую бумажку. И теперь, не дожидаясь подъема, он предложил Косте сыграть с ним в карты на чистые, на деньги. Костя согласился. Деньги ценились выше всего. Играли они в стос. За полтора часа Абаня отыграл у Кости все вещи, проигранные мной, а также Костин костюм и сапоги. Прозвонил звонок на подъем. и нас выпустили на оправку. Выпускали в две очереди –

0: так как в уборной было всего лишь 20 стульчиков. Мы пошли в первую очередь. И когда вернулись, то увидели, что рядом с дежурными стоят двое мужчин из нашей камеры и показывают пальцем то на одного, то на другого из нас. Надзиратели, стоявшие в коридоре, начали хватать нас. Костю, Корзубова, меня с Юркой и других. Мы визжали, сопротивлялись, царапались, но все-таки были припровождены в рядом находившуюся холодную камеру без окон, служившую карцером. Больше всех пострадал при этом сопротивлении мой Юрка, которому сильно повредили руку. Когда пришел врач, оказалось, что у Юрки внутренний перелом, и ему наложили гипс. Вообще, Юрка был несчастливым человеком. Еще в детстве в Ленинграде ему выбили глаз из рогатки во время битвы между двумя районами. Здесь сломали руку. В коме АССР в 41 году чуть не убили эстонца, которому он доказывал, что Сталин непогрешим. А в 1942 году он освободился и, прожив всего один день с полюбившейся ему девушкой, пошел добровольцем в армию. Он погиб через несколько месяцев после прибытия на фронт 12 сентября 1943 года. В карцере я не просидел и суток из пяти, полученных мной, меня вызвали на этап. Все остальные остались. А Баня сказал, чтобы я забрал все вещи. С Юркой мы расцеловались, несмотря на постоянные наши идейные разногласия. Мне было очень жалко оставлять его. Он был очень беспомощен и подавлен. Его вера в справедливость не совмещалась с положением дел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
0: Нас повели к первому корпусу. Мы поднялись на пятый этаж и пошли выше. Над всем корпусом простирался громаднейший чердак, набитый до отказа зэками. Их там помещалось около 800 человек. Это была главная пересыльная камера, из нее прямо уже брали на этап. Кого там только не было. Большими группами люди концентрировались по национальному признаку. Грузины, узбеки, чечены, азербайджанцы, немцы Поволжья, калмыки. Русские же, евреи и украинцы бродили между этими группами, как блуждающие атомы. Настроение в национальных группах было приподнятое. Оживленно разговаривали между собой, справлялись о земляках, вспоминали какие-то истории. Здесь можно было встретить пожилого отца и двух сыновей, дедушку, сына и внука. Такие случаи были у кавказцев, которые арестовывались целыми семьями. Наряду с прежними появился еще один тип политического обвинения – в буржуазном национализме. Срок у большинства был 10 лет. В основном проходили через ОСО и спецстройку. Наследствие их не очень тревожили. Просто арестовывали и судили заочно. Больше всего, как я понял, досталось членам партии и, во вторую очередь, интеллигенции. Все были с вещами, повернуться негде, но было оживленно, как на громадном восточном базаре. Запомнился мне грандиозный тюремный концерт. Как только все вернулись с вечерней оправки, в разных углах чердака послышались песни. Сначала пели немногие и в полголоса, а затем возобладал один сильный хор, певший грустные грузинские песни. В концерте принимали участие и украинцы, и русские. Надзор, конечно, потребовал тишины, и концерт закончился. На следующий день меня и еще нескольких человек вызвали и, пропустив через баню, подвели к воротам, обыскали, вывели за зону, погрузили в грузовики и повезли на вокзал. Вагон, в котором мы должны были ехать, прицепили к поезду, и мы поехали. В пути мы находились часов 8. Прибыли на место ночью. Утром нас стали высаживать. Железная решетчатая дверь Столыпинского вагона лязгнула. «Выходи!» Гуськом по коридору выходили этапники. Конвоиры на расстоянии 100 метров считали четырежды. Первый кричал счет при выходе из купе, второй в тамбуре, третий внизу у подножки, четвертый невдалеке вагона, где по четыре рассаживались заключенные. Именно рассаживались, ибо стоять запрещалось. Когда весь вагон был выгружен, начальник конвоя прочитал молитву. «В пути следования...»

0: Не идти, не разговаривать, не растягиваться. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой будет употреблять огнестрельное оружие без предупреждения. Понятно? Хор из 120 человек ответил «понятно». 10 конвоиров при двух собаках окружили колонну. Раздалась команда «Встать! Вперед!» Посреди этапа шли человек 20 женщин. Хорошие дорогие наряды не шли к их измученным лицам. Этап вели в пересыльную тюрьму города Балашова. Она была в 3 километрах от станции. Дорога была плохая, сплошная грязь. Колонна уже отошла с километр. На перекрестке забуксовал грузовик. Начальник конвоя ради интереса или любопытства скомандовал «Ложись!». Все рухнули моментально в грязь. После команды «Встать», которая последовала минуты через 3, забавно было наблюдать за тем, как неуклюже поднимались женщины, очищая от грязи свои роскошные наряды.
1: Передача из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате. Продолжаем чтение.
0: Еще километр. Справа базар. Впереди, крайне справа, высокий мужчина, в прошлом летчик, хладнокровно набрасывает плащ на голову ближайшему конвоиру. Еще секунда, и одновременно с 4 углов колонны рвутся в стороны 4 человека. Конвой растерян. Раздаются несколько выстрелов. Разноголосые крики «Стой! Ложись! Стой!». Вдруг из середины колонны вырывается мальчик лет 15 и бежит в сторону. Он слышит крики, стрельбу, но бежит сам не зная куда. Базар. Он пытается нырнуть в толпу и оказывается в объятиях рослого милиционера. Затем конвой бьет его прикладами, собака рвет на нем одежду, и под такую симфонию его ведут к тюрьме. Он слышит разговор «Двое ушли!». Глаза натыкаются на 2 трупа, лежащие у тюремных ворот. Проверив установленные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, мальчика приводят в тюремный двор. Там бьют еще и еще. Затем еле дышащего несут в баню. Он лежит на скамье, не в силах подняться. Никого нет. Он лежит. Вдруг появляется полуодетая женщина. Приближается. Петя? Миля? Это его тетка. Ее тоже везут куда-то. Пока она уже 3 недели здесь, работает в прачечной. Она смывает кровь с его тела. Юрка, ее сын, остался в саратовской тюрьме. Приходят люди. Тетка уходит. Его утаскивают в камеру. Полуподвальный каземат, жара около 40 градусов, 5 грузин по 58 статье. «Ну, ничего», — говорит седой красивый грузин, — «до свадьбы все заживет». Камера, в которой я оказался, находилась в полуподвальном этаже. На следующее утро мне сказали, что кто-то меня зовет к окну. Я еле-еле двигался, и когда пробрался к окну, там уже никого не было. Но мне передали 0,5 буханки подового хлеба и кусок сала. «Это тебе передала какая-то маленькая женщина, которая проходила мимо». Я понял, что это была Эмилия Лазаревна Горькавая. Через несколько дней она опять подходила к окну, передала мне сахар и сказала, что, наверное, завтра ее увезут на этап. Больше я ее не видел. Как я узнал позже, она попала в ББК – Беломорско-Балтийский комбинат. В начале войны ее отправили с большим женским этапом на станцию «Долинку» в Карагандинские лагеря, где она и умерла в 1945 году за месяц до окончания срока. Младший ее сын Володя, 1926 года рождения, который пробыл до войны в детдоме, погиб 25 марта 1945 года на фронте. Так завершилась судьба семьи Горькавых. Пребывание в Балашове осталось в моей памяти как комок боли. 10 дней, которые я там провел, я ворочался сбоку на бок, харкал кровью и стонал. Через 10 дней меня повезли дальше. Я оказался в Сызранской пересыльной тюрьме. Она находится на узловой станции, от которой идут дороги на север, северо-восток и юго-запад. Выглядела она очень мило. Свежевыбеленное трехэтажное здание, расположенное четырехугольником. Окна выходят во двор. Камеры одинаковые, человек на 15. Тогда в них сидело по 60. Почти каждые 20-30 минут кого-то вызывали на этап, а кого-то приводили. Как и в Балашове, здесь была только 58-я статья с разных концов страны. Кормили овсяной баландой или щами из гнилых овощей. В нашей камере было несколько человек, одетых в хорошее кожаное пальто и галифе с кожаными врезами. Я узнал, что это КВЖ-динцы, работавшие в прошлом на принадлежащей Советскому Союзу КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, проходившей по территории Маньчжурии. В 1936 году, после продажи ее советским правительством Японии, они с семьями были перевезены в Советский Союз, частично сконцентрированы на Дальнем Востоке, частично направлены в Среднюю Азию. А в 1937 году их почти всех арестовали. Руководящих работников расстреляли, а остальных заочно осудили по формулировке ПШ, то есть статья 58/6 «Шпионаж». Мужчин к 10 годам, женщин, стариков и молодежь к 5 и 8 годам лагерей. Это была вторая, после истории с персами, массовая акция, о которой я узнал. КВЖ-динцев было несколько десятков тысяч семей. Наследствий их тоже не было, просто принадлежность КВЖД рассматривалась как вина и предполагала известную меру наказания. Каждая новая тюрьма все больше расширяла мои знания о том, что происходило на воле.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение мемуаров Петра Ионовича Якира, которые распространялись в самиздате.
2: Впервые в эфире 9 января 1972 года.
3: Голосовой помощник «Радио Свобода».
4: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
4: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
3: Свобода становится еще ближе.
2: Золотой запас свободы. В мире книг. «Советский космический блеф». Книга лондонского сотрудника радио Леонида Владимирова. Беседу с автором ведет Игорь Ельцов. Впервые в эфире 3 января 1972 года.
5: Начинаем передачу «В мире книг». Слушайте интервью нашего корреспондента Игоря Ельцова с автором книги «Советский космический блеф».
6: Сегодня наш разговор пойдет о новой книге и об ее авторе. Леонид Владимиров до 1966 года жил и работал в Советском Союзе. Он был руководителем отдела в редакции научно-популярного журнала «Знание и сила». Им были написаны многие статьи и книги по научно-популярным вопросам, в том числе такие книги, как «Дорога к незримому кладу», «Путь к нулю», «Прикосновение мага» и так далее. Владимиров основал в свое время научно-художественный сборник «Эврика», между прочим, издающийся и по сей день в Советском Союзе. Летом 1966 года, после того, как в Москве прошел суд над писателями Синявским и Даниэлем, Леонид Владимиров решил эмигрировать. Во время поездки в Англию он попросил политического убежища. В 1968 году вышла на многих языках, в том числе и на русском, его первая книга в эмиграции под названием «Россия без прикрас и умолчаний». Теперь, в конце ноября 1971 года, Владимиров опубликовал, пока только по-английски, свою вторую книгу «Советский космический блеф». Предисловие к этой книге написал ученый Анатолий Павлович Федосеев, попросивший политического убежища в Париже в этом году. В Советском Союзе Федосеев имел звание Героя социалистического труда и был лауреатом Ленинской премии. В своем предисловии Анатолий Федосеев дал высокую оценку новой книге Владимирова. Леонид Владимирович, о чем рассказывает ваша новая книга «Советский космический блеф».
5: Видите, советский и космический – это

0: Опять-таки понятно любому советскому радиослушателю, а вот блеф, конечно, будет менее понятно. Почему блеф? Ведь Советский Союз первым запустил в космос спутник, первым отправил в космос человека, первым осуществил выход космонавта в открытый космос, первым достиг, так сказать, Луны. В 1959 году советская лунная ракета достигла поверхности Луны. И так далее. Это даже не полный перечень того, что Советский Союз сделал раньше американцев. Казалось бы, какой же тут блеф? Никакого блефа нет. А на самом деле есть. В своей книге, на основании тех сведений, какими я располагаю, и на основании, между прочим, большого количества советских источников, которые только надо внимательно читать, я показываю, что... Начиная с запуска первого спутника в Советском Союзе и по нынешнее время, главная цель всех космических, так сказать, операций, предпринятых Советским Союзом, заключается в том, чтобы создать определенный миф на Западе о том, что советская техника, советская промышленность, советская наука шагнули так далеко вперед, что, возможно, даже опережают американскую. Я рассказал в своей книге очень подробно о том, как явилась у Королева, Сергея Павловича, покойного главного конструктора космических кораблей, первая мысль запустить спутник. С советскими источниками в руках я показываю, что первая мысль о спутнике родилась летом 1957 года, и родилась она после того, как Сергей Павлович Королев и другие специалисты прочитали в американских журналах о том, что американцы собираются в ходе текущего Международного геофизического года запустить спутник, у которого даже было и название в это время «Авангард». И вот тогда, а Королев в это время работал как раз над боевой ракетой, которая могла поднимать в пространство, на орбиту, так сказать, определенный груз. И он решил, а почему бы не попробовать нам запустить спутник раньше американцев? Он предложил эту идею Хрущеву, а Хрущев, который был помешан на идее обогнать Америку хоть в чем-то, немедленно согласился. Королев, старый ракетчик, который всю свою жизнь посвятил ракетам, который за эти ракеты в тюрьме сидел, он абсолютно честный человек, и он был гениальный человек. Он просто увидел таким образом свой шанс, и он получил этот шанс. Так был запущен первый спутник.
1: Леонид Владимирович, вот эта новая книга, она по своему характеру, что больше научная, научно-популярная или политическая книга?
0: Нет, политической я ее никак не могу назвать, но это книга публицистическая. Это книга фактов. Это главным образом факты, причем большинство этих фактов неизвестно советскому гражданину, скрыто от него. И очень многие из этих фактов также точно неизвестны и на Западе. Вот возьмем, скажем, такой факт, как полет первого в мире многоместного корабля «Восход-1» в октябре 1964 года с космонавтами Комаровым, Феоктистовым и Егоровым на борту. Почти никто не знает, что этот корабль «Восход-1» на самом деле был никакой не «Восход», а все тот же «Восток», все тот же шарик диаметром 2300 миллиметров. Только в него вместо одного кресла космонавта умудрились впихнуть три. Настолько было там тесно при этом, что космонавтов вынуждены были отправить без скафандров, в курточках. Полет этот продолжался 24 часа, он практически не дал никаких научных результатов, но пропагандистский результат был огромен. В преддверии заранее объявленной американской программы «Джемини», по которой в каждом космическом корабле летали два астронавта, Советский Союз запустил корабль с тремя космонавтами на борту. И после этого 10 замечательных полетов по программе «Джемини», в ходе которых было выполнено огромное количество важнейших научных экспериментов и была полностью подготовлена программа «Аполлон» для полетов на Луну, это вся программа «Джемини» уже выглядела бледнее, потому что, да, даже на Западе многие доверчивые люди говорили, ну что ж, летают по два человека, а вон Советский Союз отправил троих. Я, опять же, по советским источникам показываю, что это так. Я обращаю внимание на тот поразительный факт, что Советский Союз охотно выставляет на всех международных выставках свои корабли «Восток» и более поздние корабли «Союз», но никогда не выставляет кораблей «Восход».

0: Естественно, почему? Потому что тогда сразу все увидят, что восход – это ничто иное, как восток. Не говоря уже, конечно, о том риске, страшном риске, которому по настоянию Хрущева советские специалисты были вынуждены подвергнуть троих космонавтов.
1: Ваша книга располагает очень интересной технической и научной информацией о советской космонавтике и о советских космонавтах. Какими источниками вы пользовались при написании книги?
0: Это вопрос интересный. Во-первых, где я взял информацию? Ну, как я уже сказал, частично я использовал советские источники, в частности, вот теперь появляющиеся официальные биографии Королева, исправляя их там, где они не договаривают. Например, ни одна биография Королева сегодня не говорит о том, что Сергей Павлович провел несколько лет в тюрьме. В частности, в спецтюрьме. И он там, его там заставляли конструировать, заниматься работой. А вот только что югославское издательство выпустило книгу, принадлежащую профессору Озерову, известному советскому аэродинамику, под названием «Туполевская шарага». В этой книге профессор Озеров рассказывает, как он вместе с Туполевым и с многими другими замечательными советскими конструкторами был заключенным спецтюрьмы. И там у него в книге фигурирует академик Сергей Павлович Королев. Между прочим, эта книга «Туполевская шарага» попала мне в руки уже тогда, она только недавно издана, когда я закончил свою рукопись, но я был счастлив увидеть эту книжку, потому что я по ней проверил многие факты, дотоле известные мне, ну, знаете как, в Советском Союзе, главным образом по разговорам с друзьями, со знакомыми. Я был очень осторожен, я постарался не открыть ни один такой источник. Если где-то такое мой намек мог повести к обнаружению человека, я старательно, значит, менял обстоятельства и так далее, с тем, чтобы те люди, которые делились со мной информацией, не пострадали бы. Кстати сказать, я в предисловии говорю, что никаких советских секретов в этой книге я не открываю, потому что я никогда и не был допущен к секретной информации технического порядка и никогда не стремился ее получить. Это мне просто было не нужно. Но зато я открываю самый серьезно охраняемый советский секрет, а именно, насколько советская техника, советская промышленность и даже советская наука отстала от науки, техники и промышленности развитых капиталистических стран.
1: В своей книге вы утверждаете, что Советский Союз сегодня отстает от Америки в области космической науки, и что только благодаря советской пропаганде на Западе многие сегодня продолжают верить в ведущую роль советской космонавтики. Кстати, и на пресс-конференциях по лондонскому телевидению, и в издательстве этот вопрос вызвал сомнения у некоторых журналистов. Что вы могли бы сказать по этому поводу?
0: Я должен сказать такую вещь, что, по-моему, в области пропаганды самый большой советский успех – это успех в космической, так сказать, отрасли. Ничто не принесло столько дивидендов советской пропаганде, столько лавров, столько престижа, как спутники. И вот это я как раз и пытаюсь показать в своей книге. И когда я разговаривал с журналистами, в том числе с научными журналистами, то я очень часто видел у них нежелание понять, как же можно, неужели действительно Советский Союз далеко отстал от Америки, даже теперь, после американских лунных полетов, они это думают, в то время как же, ведь Советский Союз все время первый. Вот, собственно, я поэтому и написал книгу. Я, разумеется, отвечал корреспондентам главным образом тем, что уже имеется на страницах. Я написал все, что я знаю. Был такой вопрос, почему я не написал эту книгу раньше? Вы знаете, я пытался. Но ее было совершенно невозможно опубликовать до того, как американцы полетели на Луну. Издатели просто отказывались ее печатать. Правда, я проявил недостаточно энергии. Меня главным образом разочаровал разговор с одним очень серьезным английским издателем, который просто боялся, что он опубликует книгу, а первыми на Луну полетят советские космонавты. Вот это очень характерно для представления на Западе. Сейчас, после того, как американцы стали летать на Луну буквально по расписанию, положение несколько изменилось. И некоторые научные журналисты здесь, в Англии, в частности, в ходе вот интервью, говорили мне, что они понимают, что Советский Союз здорово отстает от Соединенных Штатов. И все же вот эту

0: пропасть, разницу существующую, понимают, конечно, лишь единицы. Я думаю, что таких книг, как моя, нужно, чтобы еще 50 появилось. Тогда общественное мнение на Западе поймет, насколько оно было введено в заблуждение вот этим самым советским космическим блефом. Есть еще одна вещь, которую я старательно подчеркивал на всех пресс-конференциях, и вот хочу подчеркнуть и сейчас. Речь идет о советских ученых. Я всегда повторял и повторяю в книге, что я абсолютно восхищаюсь этими людьми. И покойными такими людьми, как Сергей Павлович Королев, как Исаев, как вот недавно умерший Янгель, как Бабакин, как Воскресенский, ну и ныне живущими, более молодыми специалистами. Это замечательные люди, исключительно преданные делу и очень толковые специалисты. Беда не в том, что плохие ученые, беда в том, что руководители страны направляют их усилия по ложному пути, направляют их на путь блефа вместо самостоятельных научных исследований.
1: Большое спасибо, Леонид Владимирович.
2: Вы слушали передачу из цикла «В мире книг».
3: Леонид Владимиров в лондонской студии «Эфир» 3 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Гость Нью-Йоркской студии Наталья Беленкова. С ней беседует Владимир Юрасов. Эфир 1 января 1972 года.
4: А теперь переходим к передаче из нашего цикла «О чем спорят, говорят».
5: Говорит Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии Наталья Александровна Беленкова. Наталья Александровна – преподаватель Йельского университета в Америке. Она редактор сборника «Новый колокол», первый номер которого выходит в скором времени. В сборнике участвуют главным образом последние эмигранты из Советского Союза. Наталья Александровна вместе с мужем, писателем Аркадием Беленковым, покинула Советский Союз в 1968 году. Наталья Александровна, вы москвичка и знали Александра Твардовского. Расскажите о нем. Что вы думаете о его значении для русской литературы?
6: Сообщение о смерти Твардовского взволновало меня. Так же, как и несколько месяцев назад сообщение о смерти Хрущева. Есть люди, значение которых тесно связано со значением эпохи, в которую они жили. Так называемый период оттепели, период временной относительной свободы в стране, связан с именами Твардовского и Хрущева. Все преимущества и недостатки этого времени они в значительной степени создавали сами и выражали сами. К каждому из этих людей можно относиться по-разному и по-разному оценивать их деятельность. Однако их органичная, непосредственная связь с эпохой очевидна и бесспорна. Но их время умерло раньше их. Последние годы жизни Хрущев и Твардовский были безразличны для мира, в то время как раньше их имена не сходили со страниц мировой печати. Мне повезло быть свидетельницей начала и, к сожалению, конца того удивительного времени.
5: Наталья Александровна, а как вы оцениваете деятельность Твардовского в период оттепели?
6: У Твардовского было два рода деятельности. Трудно сейчас сказать, какой из них был наиболее значительный и наиболее важный. Один род его деятельности – это поэзия. Твардовский – известный поэт, и о нем, как о поэте, написано достаточно много и в значительной степени справедливо и в советской журналистике, и в советском литературоведении.
5: Наталья Александровна, а какой другой род деятельности вы имеете в виду?
6: Конечно, журналистику. В советском литературоведении обойден и замолчен этот род деятельности Твардовского, в котором высокая гражданственность и большая общественная значимость проявились в большей степени, нежели в поэзии. Твардовский возглавлял один из самых интересных, самых важных, самых значительных журналов Советского Союза «Новый мир». Однажды с 50 по 54 и второй раз в эпоху оттепели с 58 по 70 годы. В рамках советской официальной идеологии Твардовский делал вещь почти невероятную. Свой журнал он сделал рупором для выражения прогрессивных идей своего времени. На публицистических страницах этого журнала он ставил такие острые вопросы, как вопрос о легендах и фактах. Я имею в виду статью Кардина о том, что нельзя воспитывать молодое поколение на лживых фактах о выстреле «Авроры» или сочиненном подвиге панфиловцев. Я имею в виду статьи о Солженицыне,

статью Синявского о первом издании Пастернака после смерти. Журнал Твардовского отличался от лица необщим выражением. Проза «Нового мира» была не похожа на традиционную прозу социалистического реализма и даже на своеобразную.

0: Когда начался кризис периода оттепелей, и страна от разоблачения культа личности переходила к культу безличности, официальные идеологи стали заявлять: «Дворики и домики нового мира нам не нужны». Партии стали требоваться братские ГЭС, шедевры Шевцова и другие грандиозные строительные объекты. При Твардовском журнал был переосмыслением эпохи, преодолением собственных ошибок, переощущением пережитого и новым, нестандартным, неказенным отношением к тому, что происходило тогда.
1: Наталья Александровна, ну как вы определяете роль нового мира?
0: Безусловно, что существование такого как бы оппозиционного журнала в советской действительности возможно только с разрешения сверху. Безусловно, что наличие такого более прогрессивного журнала, как «Новый мир», на фоне менее прогрессивного журнала «Октябрь» санкционировано. Но тут-то мы и подходим к традиционному, но еще пока не разрешенному вопросу о роли личности, если и не в истории, то в данном отрезке времени. Твардовский сумел воспользоваться редкой возможностью, чтобы расширить область дозволенного. Нельзя сказать, что его деятельность в качестве главного редактора журнала протекала совершенно спокойно. Твардовский часто испытывал давление сверху в своей работе. Это была повышенная цензурная бдительность к материалам «Нового мира». Это было отстранение его от высоких партийных должностей. Это были вызовы для распекания в ЦК. Каким-то образом стало известно об одном таком разговоре, когда Твардовскому, как улику, предъявили его личное письмо одному известному западному писателю. Разговор кончился хлопнутой дверью и повисшей в воздухе фразой: «Я думал, что я в ЦК, а я попал в полицейский участок». В 1967 году, знаменательный год 50-летия советской власти и окончательной гибели надежд, связанных с оттепелью, из состава редколлегии журнала был выведен заместитель Твардовского Александр Григорьевич Дементьев. Наверное, надеялись на последующую затем самоотставку Твардовского. Но Твардовский тогда предпочел остаться на посту и продолжать свою борьбу. Не обошлось без парадоксов. В составе редколлегии журнала были молодые свежие силы – Лакшин и Виноградов. Один писал о Солженицыне, другой – о трудностях советской деревни. Уж если выгонять, то надо было их выгонять. А неверного слугу Дементьева, который в свое время был брошен на исключение из Союза писателей СССР Ахматовой и Пастернака и успешно справился со своей задачей. Но так как репрессия шла по официальной административной линии и направлена была не на репрессируемых лиц, а на Твардовского, то в игре пострадал наиболее верный слуга и занимающий наиболее высокий пост Дементьев. Впрочем, в 70-м году Лакшина и Виноградова постигла та же судьба. Они были выведены из состава редколлегии журнала. Лакшину не помогло даже позднее вступление в члены КПСС. Через 2 месяца Твардовский подал в отставку сам. Твардовский не изменился. Изменилось время. Культ безличности тоже кончился. Началось формирование нового времени, нового вождя всех времен и народов. Твардовский ушел в то время, когда он уже не смог играть роль редактора самого прогрессивного журнала в СССР. Это был уже не парадокс, а это была закономерность.
1: Наталья Александровна, вы знаете, конечно, что Твардовский первым опубликовал Солженицына. Что вы знаете об этом?
0: Да, он это сделал первый, и это знают все. Я думаю, что если бы Твардовский в своей журналистской деятельности не сделал ничего, а опубликовал бы только одну повесть одного этого писателя, то и тогда Твардовский вошел бы в историю русской, а теперь с очевидностью можно сказать, что он уже вошел в историю мировой литературы. О том, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», существуют легенды. Одна из этих легенд такая. В портфеле отдела прозы «Нового мира» была обнаружена самотечная рукопись, то есть такая, которую никто никому не заказывал. Автор присланной повести никому не был известен – Александр Исаевич Солженицын. Редактор отдела прозы прочитала очередной самотек и была поражена. Настолько это было значительно.

0: смелее и в художественном отношении выше всего того, что мог предполагать и мог обычно заказывать журнал. Но действительность, которая изображалась в повести, была такой страшной, и уровень смелости писателя такой высокий, что, безусловно, решение о публикации рукописи должно было быть принято самим Твардовским. Заведующая редакцией передала рукопись главному редактору наравне с другими, не говоря о ней ни слова. Уходя с работы, Твардовский положил в портфель материалы журнала и отправился с ними домой. Рассказывают, что поздно ночью, уже в постели, прежде чем заснуть, он решил просмотреть некоторые из рукописей, принесенных в своем портфеле. Говорят, что после первых страниц Твардовский встал с постели, надел черный костюм, повязал галстук, сел к письменному столу и так, очень торжественно, с данью большого уважения к писателю, да то ли неизвестному Александру Исаевичу Солженицыну, прочитал повесть «Один день Ивана Денисовича». Кстати, она тогда называлась «Ща-854». Твардовский, сердце которого отозвалось, как писал он сам, горечью и болью на произведение нового, своеобычного и вполне зрелого мастера, вынужден был стать и первым цензором этой вещи. Заглавие было заменено. И с тех пор повесть называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Наталья Александровна, а что же было дальше с историей публикации «Одного дня Ивана Денисовича»?
0: Дальше события разворачивались таким образом. Твардовский решил сделать вид, как будто ничего чрезвычайного эта рукопись собой не представляет. Ее заверстали в очередной номер, и, как ни в чем не бывало, номер пошел в цензуру. Но вы все знаете, что журнал «Новый мир» всегда выходит с очень большим опозданием, потому что читают его всегда цензоры особенно пристально. И от этой пристальности не ускользнула, конечно, и повесть Солженицына, которая, конечно, была возвращена в редакцию с требованием ее снять. И тогда Твардовский начал борьбу на верхах. Он был, как говорят, вхож к самому Хрущеву. В этот раз он передал рукопись через его секретаря. Хрущев в это время испытывал сильное давление оппозиции справа и искал какого-нибудь мощного союзника в борьбе за укрепление своей власти и тем самым за досталинизацию. В своей партийной среде Хрущев таких союзников не находил. И тогда он взял себе в союзники литературу. Повесть Солженицына для этого очень подходила, так как в ней показывались страдания народа. А ведь известно, что именем народа клянутся не одни только герои и честные люди, но и некоторые политические деятели мира. Хрущев созвал экстренное совещание секретарей ЦК, дав им предварительно рукопись на ночь. На совещании Хрущев спросил: «Ну, каково ваше мнение?» «Вполне коллегиально». Как говорится, молчание было ему ответом. «Ну и прекрасно», — сказал Хрущев. «Я тоже так думаю. Повесть надо печатать». И она была напечатана. Но время работало против талантливых писателей и против честных журналистов. Оттепель катастрофически кончалась. Твардовскому становилось все труднее и труднее печатать самые смелые и талантливые вещи в журнале.
1: Наталья Александровна, какое же, по вашему мнению, Твардовский занимал в жизни, ну, советской интеллигенции?
0: Возможно, что из моего рассказа создается впечатление о Твардовском как о борце против советского режима. Это не так. Твардовский был плотью от плоти и кровью от крови советского периода русской истории и русской литературы. И как бы он ни стремился к честным и благородным поступкам в этой действительности, в этой литературе, это было почти невозможно. Абсолютная правда творчества возможна только при выходе из рамок подцензурной литературы, за границу или в сам издат. Очень мужественные люди в Советском Союзе делают это. В крайнем случае они ничего не публикуют. Аркадий Беленков говорил, что он пользуется единственным правом писателя в СССР – правом не печатать своих произведений. Он был не один, кто воспользовался этим горьким правом. Молчание писателя в Советском Союзе часто является выражением его писательского долга. Ведь от многих известных писателей хотят, чтобы они чуть-чуть, ну хоть чуть-чуточку потрафили, хоть чуть-чуть пошли на компромисс, и тогда их бы с удовольствием напечатали. Но Твардовский обладал другим правом. Правом не печатать других. И был такой критический период во взаимоотношениях Твардовского и Солженицына, когда при очень больших стараниях Твардовский мог напечатать раковый корпус Солженицына. Это было в период консультативных совещаний братских партий в 1968 году. Роман был даже набран. И его показали представителям этих братских партий, однако же набор был вскоре рассыпан. Время изменилось, не было прежнего общественного подъема. Литература, которая разоблачала прошлое сталинское наследие, перестала быть государственной необходимостью. И у Твардовского не хватило сил, чтобы отстаивать роман так, как он отстаивал первую повесть. «Раковый корпус» не вышел на родине и стал достоянием самиздата и заграничных изданий.
1: Наталья Александровна, какова же ваша общая оценка творчества Твардовского, исходя из всего, что вы сказали?
0: Если судить человека не по плохим поступкам, был членом партии, сталинистом, не напечатал «Раковый корпус», а по хорошим – держал сколько мог один из лучших журналов времени, ввел в литературу Солженицына, то мы должны прийти к выводу о том, что Твардовский реабилитировал, и это слово созвучно эпохе оттепели, звание журналиста. С детства мы привыкли к негативной оценке. Желтая пресса, газетчик или еще хуже, вторая древнейшая профессия. Твардовский поднял звание журналиста поистине на высоту гражданственности и большой общественной значимости. Твардовский был сыном своего века. В рамках своей литературы, в рамках своей страны он хотел быть честным. В некоторые, наиболее благоприятные моменты его журналистской деятельности ему это удавалось.
1: Спасибо, Наталья Александровна. Я покинул Советский Союз раньше вашего. 2 года после войны я служил в оккупированной Восточной Германии, вначале полковником штаба тыла 1-го Белорусского фронта, затем в Советской военной администрации. И для меня, Александр Твардовский, я думаю, для людей военного поколения вообще, он неразрывно связан с его Василием Теркиным. Чуть ли не в каждом полку Красной, затем Советской армии, был свой заводила, весельчак, свой Василий Теркин. У каждого такого Теркина был и свой репертуар, всякие истории о похождении Василия Теркина или во время войны, или в плену, или в качестве оккупанта в Германии, или после демобилизации в родном колхозе. Одним словом, Василий Теркин Твардовского породил целый солдатский фольклор. Я записал некоторые истории разных полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны, и в начале 50-х годов даже издал книгу «Теркин после войны». Александр Твардовский знал о существовании полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны. Он даже написал об этом книжку, в которой, кстати, упомянул и о моем сборнике «Теркин после войны». Он знал, что фронтовики любили Теркина, многие за то, что во всей книжке Твардовского «Времен войны» ни разу не упоминался Сталин. Но он знал, что полковые Теркины в своих историях более правдивы, поэтому, по-моему, Твардовский после смерти Сталина и написал «Василий Теркин на том свете», где разоблачал сталинщину. Вы правы, Наталья Александровна. Александр Твардовский, его жизнь, его творчество, его деятельность – это отраженный свет нашего времени. Он сделал все, чтобы в рамках этого времени быть честным.
2: Беседа с Натальей Беленковой прозвучала 1 января 1972 года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.